0: за стол обвинения, за которым сидели Драйер и его подручные. Справа два стола защиты, расположенные бок о бок всего в футах в шести друг от друга. За первым из них уже сидели Гарри с Софией. Оставалось еще два свободных стула. Один для меня, другой для Харпер. Я попросил оставить это место пустым, и Гарри не стал возражать. Кейт Брукс, ее следователь Блок и Александра расположились за другим столом защиты. Все столы были обращены к судейской трибуне, а присяжные сидели справа от них. С левой стороны зала, рядом со свидетельской трибуной, был установлен большой проекционный экран. Сейчас он был белым и пустым. Я занял свое место рядом со своей клиенткой. Она протянула мне руку, я взял ее и слегка сжал. Это был самый ободряющий жест, на который я сейчас был способен.
1: «Вы неважно выглядите», — заметила София.
0: «Я в полном порядке, не волнуйтесь. Я просто много работал над вашим делом, вот и все». Ответом мне была деланная улыбка, возникшая у нее на губах, которые тут же плотно поджались. София стиснула мне руку, чтобы подбодрить меня. Я не смотрел ни на Кейт, ни на Драйера. Пришло время вступить в игру, и нельзя было ни на что отвлекаться. Казалось, будто голова у меня залита цементом, и если я не буду держать ее прямо, то она упадет на стол и расколется.
2: «Всем встать!»
0: — приказал пристав, и в зал вошел судья Стоун. Черная мантия развивалась у него за спиной, словно крылья какой-то хищной черной птицы. Лицо у него сморщилось, а нос и губы вытянулись, когда он хмуро нацелил их на нас с Гарри. Места для публики были до отказа заполнены простыми гражданами, журналюгами и телевизионщиками. Все мужчины и женщины в зале суда дружно поднялись, выпрямились, словно по стойке смирно, отвечая на призыв пристава при появлении достопочтенного судьи Стоуна. София тоже встала, как и вся команда обвинения, как и Александра, Авелина, Кейт и Блок. Они продолжали стоять, пока судья не поднялся на свое место, где расправил мантию на животе и коротко склонил голову. Стоять, когда судья входит в зал суда и выходит из него, является знаком уважения. Мы с Гарри даже не оторвали задницы со своих мест. Ни на один чертов дюйм. Стоун это заметил и глянул на меня так, словно я был самым отъявленным подонком на земле. Во взгляде его сквозило презрение. Он сел, сверля меня взглядом. Позади нас послышался шорох одежды и скрип скамеек с мест для публики и скрежет ножек стульев по полу со стороны столов защиты и обвинения, когда обе команды усаживались на свои места.
2: «У вас что-то с ногами, мистер Флинн?» — осведомился Стоун.
0: Я медленно встал, выпрямившись во весь рост, и ответил. «Абсолютно ничего, ваша честь».
2: «А у вас, мистер Форд?» «Обе ноги в прекрасной физической форме, ваша честь», — отозвался Гарри. «Понятно. Ну что ж, тогда, я думаю, мне придется обсудить этот вопрос с дисциплинарным комитетом коллегии адвокатов. Как бывший судья, я являюсь одним из председателей упомянутого дисциплинарного комитета», — просветил его Гарри. «Вы хотите подать мне жалобу прямо сейчас или отправить ее по электронной почте чуть позже? Хотя не то, чтобы это имело особое значение».
0: «Думаю, ему следует написать ее сейчас, если у него есть карандаш под рукой», — произнес я, обращаясь к Гарри. Медленно и со всей грацией, на которую он был способен, судья Стоун поднялся на ноги. Пока он стоял, лицо у него из серого стало розовым, а затем приобрело оттенок, близкий к пунцовому.
2: «Я еще никогда не...»
0: Он был слишком зол, чтобы говорить. В уголках его дрожащего рта вскипели белые пузырьки слюны. Я глянул на Гарри, и он ответил мне таким же взглядом. Получилось.
2: «Ваша честь», — воскликнул Драйер.
1: «Может, лучше отложить обсуждение данного вопроса? Есть и более насущные проблемы, чем пренебрежение мистера Флинна к данному суду. Мы не хотели бы давать ему повод для необоснованных обвинений в предвзятости, которые он может вам выдвинуть».
0: «Блин». Гарри вздохнул. «Почти получилось. Наш план заключался в том, чтобы побудить Стоуна сорваться. Предохранительный клапан у него совсем слабенький, как и у всех расистов и фанатиков. Всего одно слово против Гарри или меня, и мы немедленно подали бы ходатайство об отводе Стоуна от судебного разбирательства на основании его предвзятости. Он это ходатайство явно отклонил бы, тем самым дав нам шанс на немедленную апелляцию, которая была бы успешной. Ни один апелляционный судья не стал бы рисковать, отправляя обвиняемого на судебное разбирательство к потенциально предвзятому судье, потому что в случае вынесения обвинительного приговора тот сразу же обратится в вышестоящий апелляционный суд с жалобой не только на судью первой инстанции, но и на апелляционного судью, допустившего продолжение судебного разбирательства. Если бы ходатайство о назначении нового судьи было удовлетворено, любой другой судья, кроме Стоуна, разделил бы судебные процессы, предоставив Софии равные шансы с Александрой. Дрейер прочухал нашу игру и вывел квотербека из строя прямо перед тем, как тот успел сделать подачу. Вот же черт, однако же быстро он соображает. Я убедился, что больше не стоит его недооценивать. Глаза судьи Стоуна, понимающе сузились. Он понял, что Дрейер предостерег его. Хоть и не сразу, но до Стоуна дошло. Он опустился обратно в кресло и сказал:
2: «Если будут еще какие-либо выходки или эпизоды неподчинения, я передам это вышестоящему судье, и он сможет разобраться с вами обоими после данного разбирательства. Это понятно?»
0: Мы с Гарри кивнули. Я шепнул Софии, что наша попытка отстранить судью и разделить процесс не увенчалась успехом. Шаг изначально был рискованный, и она это оценила. Мы просто делали все, что в наших силах. Она знала о возможных рисках, и мы решили, что дело того стоит, учитывая, что основной риск для Софии заключался в совместном судебном разбирательстве. По крайней мере, теперь Стоун осознавал опасность обвинения в предвзятости. Он должен восприниматься справедливым по отношению к защите, чтобы дистанцироваться от любых подобных обвинений. Легкого пути у нас не будет, но Стоун все-таки постарается отнестись к заявлениям нашей клиентки непредвзято, а не исключено, что и предоставит мне большую свободу действий при встречных допросах. В этой игре еще ничего не потеряно. Стоун никогда не был нашим союзником. Более того, если в вашем углу ринга судья Стоун, то вам, скорее всего, стоит хорошенько присмотреться к самому себе.
2: «Пристав, давайте пригласим присяжных. Пора начинать судебный процесс», — сказал судья.
0: Дверь справа от нас открылась, и в зал вошли члены жюри. Составом жюри я был вполне доволен, когда мы завершили отбор на прошлой неделе. Мне казалось, что это справедливые люди, настолько беспристрастные, насколько я мог только пожелать. Мужчины и женщины, и верующие, и нет. У всех было разное происхождение, карьера и этническая принадлежность. Чье-либо происхождение меня никогда не заботило. Все они были американцами, обычными людьми, на которых сейчас легло тяжелое бремя. Только они могли решить исход этого дела. Я просто должен был приложить все усилия к тому, чтобы их решение было таким, какое мне требовалось. Дрейер встал и представился. Одет он был скромнее, чем обычно. Выглядел официально и просто. Серый костюм, белая рубашка и темный галстук. Орудие на службе у государства.
1: «Господа присяжные», — начал он, — «я благодарю вас за вашу службу в ходе этого слушания. По окончании рассмотрения этого дела я попрошу судью освободить всех вас от необходимости исполнять свой гражданский долг в качестве присяжного заседателя до конца вашей жизни. Нет никаких сомнений, это дело изменит вас. В этом зале суда вы увидите образы, которые будут преследовать вас во сне. Вы никогда уже не станете прежними, потому что в течение следующих нескольких дней вы будете находиться в присутствии зла. Перед вами две женщины, сестры. Взгляните на них, пожалуйста».
0: Краем глаза я заметил, что Гарри подался вперед, внимательно наблюдая за присяжными. Я тоже попытался сосредоточиться на их лицах. Я хотел знать, задержался ли кто-нибудь из них взглядом на ком-нибудь из подсудимых. Пока что внимание присяжных было сосредоточено в основном на Софии. Ее сестра, одетая в черный деловой костюм, подчеркивающий ее загар, с зачесанными назад светлыми волосами, выглядела уверенной в себе женщиной-профессионалом. Еще до того, как наступил этот день, я собирался попросить Харпер походить с Софией по магазинам и подобрать ей наряд специально для суда. Я знал, что иначе София никогда этим не озаботилась бы. Ее собственный внешний вид нисколько ее не волновал, ровно как и ряды шрамов у нее на предплечьях. Когда Харпер не стало, я забыл поговорить с Софией о том, в чем лучше явиться в суд. Вот что происходит, если вовремя не щелкнуть выключателем. На Софии были черные брюки и черный же свитер с длинным рукавом. Ее темные волосы резко контрастировали с бледной кожей. Александра выглядела так, словно недавно спустилась с трапа частного самолета после плодотворной деловой встречи в Париже, а София словно только что вернулась с собрания анонимных алкоголиков. Обвинение представит вам доказательства, которые связывают обеих женщин с жестоким убийством их собственного отца, крупного мецената и государственного деятеля, бывшего мэра Нью-Йорка Фрэнка Авеллина. А теперь внимательно посмотрите на этих женщин, которые хладнокровно убили Фрэнка Авеллина, своего собственного отца. Драйер позволил этим последним словам повисеть в воздухе, чтобы присяжные сумели без спешки дать подсудимым свою первую оценку. Судя по выражениям их лиц, увиденное не привело их в особый восторг. А меньше всего София. «Эти сестры обвиняют друг друга в убийстве собственного отца. Они наверняка попытаются поставить под сомнение доказательства обвинения, но доказательства в этом деле не могут лгать. Наши эксперты и специалисты по осмотру мест преступления неопровержимо связывают с этим убийством обеих женщин. Мы продемонстрируем вам эти доказательства. И это только ваша задача – дать им должную оценку, принять свое собственное решение и вынести вердикт». Для присяжных все в этом деле было пока что внове. Они еще не слышали никаких свидетельских показаний, еще не успели заскучать или быть сбитыми с толку экспертами, они не беспокоились о том, когда же дело будет наконец завершено, и они смогут вернуться к своей работе и обычной жизни. Все присяжные сосредоточили свое пристальное внимание на Драйере. И он в полной мере использовал каждую секунду этого внимания. 4 октября прошлого года из кухонного держателя был вытащен нож. Кухонный нож длиной 12 дюймов, изготовленный из хорошей стали. Тот, что не раз использовался для приготовления семейных блюд. Примерно такой же, какой может найтись дома у каждого из нас. Этот окровавленный нож был обнаружен в спальне, с отпечатками пальцев обеих подсудимых. Обвинение допускает, что отпечатки могли попасть на нож и при обстоятельствах, никак не связанных с убийством, но это может быть и не так. Это уж вам решать. Что не подлежит сомнению, так это то, что указанный нож был принесен в спальню Фрэнка Авеллина, после чего одна из подсудимых, или сразу обе, сотворили с ним вот это. Драйер отошел обратно к столу обвинения, и большой экран осветился под лучом проектора. Присяжным не положено раскрывать рта. Обычно они хранят молчание. Но эти посмотрели на экран и уже больше не смогли хранить молчание. Одна из присяжных, женщина средних лет, работавшая в сфере домашнего дизайна, вскрикнула, прикрыв рукой рот, а затем и глаза. Ругательство, вздохи, даже приглушенный вскрик вырвался у одного из присяжных, но я не мог разобрать, у кого именно. На экране был натуральный ад. Фрэнк Авеллина лежал на спине на окровавленной кровати, в своем смертном одре. Рубашка его была разорвана и свисала клочьями, как будто разъяренный медведь вцепился в него когтями. У него больше не было лица. Только масса тканей, обнаженные кости и зубы. И у него не было глаз. Только что-то похожее на темно-красные бильярдные шары в глазницах. На одежде обеих подсудимых обнаружена кровь жертвы. Опять же, это может объясняться и тем, что одна из них прикасалась к нему или пыталась привести его в чувство в той темной спальне, не понимая, что он мертв. Вам решать, принимаете ли вы такое объяснение. Одна из подсудимых или обе сразу убили этого человека. Исходом этого дела должно стать то, что должна быть осуждена по меньшей мере одна из них. Но оно может закончиться и осуждением обеих. Улики против Софии и Александры Авеллина совершенно очевидны. Драйер сделал паузу, указал на фотографию и завершил свою речь торжественным финальным аккордом. «Я знаю, что некоторые из вас не верят в Бога, и в зале суда это не имеет абсолютно никакого значения. Но я отказываюсь поверить в то, что любой из вас, взглянув на Фрэнка Авеллина, может сказать, что не верит в зло. Дамы и господа, зло присутствует прямо в этом зале, вместе с вами, прямо сейчас. Не позвольте ему безнаказанно выйти сухим из воды». Глава 29. Кейт. Взяв ручку с синими чернилами, Кейт сделала себе пометку в своем желтом блокноте. Драйер. Эпатажник.
1: Он использует насилие в этом преступлении в своих интересах, играет на эмоциях присяжных, воспользуйся этим. Поднявшись из-за стола, она стала слушать, как судья Стоун представляет ее присяжным в качестве адвоката Александра Авелина. Речь, которую она так долго репетировала, накрылась медным тазом. Кейт зарубила ее, еще слушая Драйера. Требовалось придумать какие-то другие ходы, и она решила бить обвинение его же собственным оружием. Наконец Кейт вышла из-за стола и молча направилась в процессуальную зону суда. Располагалась-то в самом центре судебного зала, эквивалент круга подачи на стадионе Янки. Переплела пальцы и дала рукам свободно упасть вниз. Встала лицом к жюри, немного выждала, а затем повернулась к судье.
3: «Ваша честь, при всем моем уважении, я думаю, что присяжные на данный момент уже достаточно насмотрелись на это изображение».
1: Стоун нацелился указательным пальцем в Драйера, и один из его помощников сразу же выключил проектор, превратив экран в пустой белый холст. Облегчение, отразившееся на лицах некоторых присяжных, было отрадно видеть. Именно такого момента Кейт и ждала, чтобы обратиться к жюри. Ведь, получается, это она избавила их от кошмара на экране. Драйер хотел, чтобы эта картина буквально выжглась на сетчатке у каждого из присяжных, но он слишком уж долго держал ее на виду, и Кейт воспользовалась этим в своих интересах. Так она и планировала все разыграть. Принимать все подачи Драйера и либо выбивать мяч в аут, либо перекидывать его прямиком к клиентке Эдди.
3: «Господа присяжные, меня зовут Кейт Брукс. Я имею честь представлять здесь Александру Авелина».
1: Кейт умолкла и посмотрела на Александру. Картина на экране довела ее клиентку до слез. Александра сидела, откинув голову, и по лицу у нее текли слезы, которые она промакивала носовым платком. Кейт помолчала еще немного. Она хотела, чтобы присяжные увидели горе ее клиентки, впитали его в себя точно так же, как эту адскую фотографию обвинения.
3: «В этом деле вы столкнетесь с целым множеством косвенных улик. Моя клиентка находилась в доме, когда был убит ее отец. Обнаружив тело, она в панике позвонила в полицию и спряталась в ванной, опасаясь, что сестра убьет и ее. Все эти обстоятельства мне не нужно доказывать. Они изложены черным по белому в расшифровке ее телефонного звонка в полицию по номеру 911. Прямо перед этим звонком она попыталась спасти своего отца, обнаружив его окровавленным и растерзанным на части, лежащим на кровати. Александра не зло. Здесь она жертва».
1: Кейт опять сделала паузу, оглядела присяжных и увидела, что некоторые из них кивают. Пока что все шло лучше, чем она ожидала. А сейчас пора заканчивать, причем на высокой ноте.
3: Детство и юность Александры были омрачены потерей близких ей людей. Она потеряла мать, а затем и мачеху при трагических обстоятельствах. Теперь, когда не стало ее отца, моя клиентка считает, что у нее больше не осталось семьи. Ее сестра теперь ей уже не родня. Она забрала у Александры все.
1: В этом зале находится всего одна убийца, дамы и господа. И это человек с историей тяжелых психических расстройств, с документально подтвержденной историей использования ножей, членовредительства, наркомании и правонарушений. Убийца предстал перед судом. Этим убийцей является София Авелина, и ваш долг перед моей клиенткой, как перед жертвой, оправдать ее и отправить ее сестру туда, где она больше никому не сможет причинить вреда.
0: Кейт снова сделала паузу и отметила улыбки, кивки и внимание, с которым присяжные смотрели на нее. Контакт начинал понемногу налаживаться, и это было отличное начало. Бросив взгляд на блок и увидев, что ее подруга сидит с выражением полного восхищения на лице, Кейт вернулась на свое место. Блок наклонилась к ней.
3: «Просто потрясающе». «Спасибо вам», — прошептала Александра, обняв Кейт со слезами на глазах.
1: Присяжные, которые наблюдали за каждым моментом этого действа, повернулись к Софии и Эдди Флину с чем-то похожим на уничижение в глазах. Глава 30. Эдди.
3: Мне никогда еще не доводилось вставать, чтобы произнести свою вступительную речь перед столь враждебно настроенными присяжными. Они даже не смотрели на меня. Они сосредоточились на Софии. Она была похожа на кролика, оказавшегося посреди дороги в свете надвигающихся фар, застывшего и дрожащего в ожидании, когда его раздавят в лепешку. Я сказал ей, что все в порядке, и Гарри похлопал ее по рукам. Она распластала обе руки с растопыренными пальцами на столе, одну поверх другой. Пальцы у нее дрожали. Гарри пытался унять их дрожь, хотя на самом-то деле прикрывал их своей ладонью. Беспокойство Софии можно было перевести как страх. Страх человека, который совершил что-то ужасное и которого только что за этим застигли. В процессуальную зону я выходить не стал. Кейт только что проделала с нами такой номер, и членам жюри она явно понравилась, так что я не хотел каких-либо сравнений в головах у присяжных. Вместо этого подошел прямо к ним и остановился всего в паре футов от первого ряда. Засунул руки в карманы и задумался о том, что собираюсь сказать. Речь у меня была заготовлена, но сейчас она звучала у меня в голове плоско и невыразительно. Я не мог ее использовать. Требовалось придумать что-то новое. Кейт села на хвост Драйеру, и каждое его замечание по этому делу собиралась перенаправить на Софию. Легких путей не было. Присяжным в этом деле рассказывали историю, и прямо сейчас им понравилась та, которую они только что выслушали. Моя история должна быть другой, должна быть лучше. Кто расскажет лучшую историю, тот и победит. Я прочистил горло и не спеша посмотрел в глаза нескольким присяжным. Это были люди, которых я отобрал за последние несколько дней. 7 женщин, 5 мужчин, а еще запасные, 1 мужчина и 1 женщина. Большинство женщин в жюри были как минимум лет на 10 старше Софии. Все они работали. Уборщица, водительница развозного фургона, повариха, горничная в отеле, менеджер кофейни, училка на пенсии. Единственная из присяжных женского пола, которая была примерно на год младше Софии, училась в Нью-Йоркском университете. По крайней мере, она выдержала мой взгляд без вызова и пренебрежения. Судя по всему, эта присяжная еще не определилась. Мужская часть жюри тоже представляла собой сборную солянку. Разнорабочий, телемаркетолог. Звучит круто, хотя выяснилось, что этот малый просто садится за телефон и обзванивает первых попавшихся людей, пытаясь втюхать им всякие товары и услуги. Веб-дизайнер и 2 начинающих актеров, обслуживающих столики в сетевых ресторанах в ожидании, когда им позвонит мистер Спилберг. Меня так и подмывало повторить выбранную Кейт линию защиты. Какой бы удар они с Драйером мне не нанесли, я всегда мог ответить им тем же. Кейт, несмотря на свою неопытность, оказалась настоящим самородком, пожалуй, даже более серьезным противником, чем Драйер. Потом я повернул голову к Александре, и присяжные проследили за моим взглядом. Чтобы спасти Софию, мне надо было уничтожить Александру. Этого требовала моя работа. Если присяжные поверят Александре, значит, София в беде. В довершение всего я верил в свою клиентку, что делала убийцей Александру. Я должен был сделать все возможное, чтобы уничтожить ее. Невиновный должен выйти на свободу. Виновные должны быть наказаны. В совместном судебном разбирательстве этим принципом можно лишь подтереться. Единственным реальным оппонентом является обвинитель. На нем лежит бремя доказывания вины вне всяких разумных сомнений. Если вы упустите это из виду и затеете войну со своим коллегой, тот начнет отбиваться, и вы уничтожите друг друга на глазах у присяжных, которые неизбежно решат, что вы оба лжете. И все это время обвинитель сидит, задрав ноги, и время от времени подливает масло в огонь, чтобы противники, не дай бог, не остыли. Затеять поединок с Кейт Брукс – лучший способ проиграть это дело. Я верил, что София невиновна, и единственное, что меня заботило на данный момент – как добиться ее оправдания. Для этого мне требовалось максимально сосредоточиться на Драйере и игнорировать Александру. Последняя вытерла покрасневшие припухшие глаза, в которых поблескивали слезы. Со своим деловым костюмом, ухоженными ногтями и 500-долларовой стрижкой она выглядела как любая другая успешная и привлекательная манхэттенская дамочка. Она не была похожа на убийцу и явно дергалась. Одна рука ее потянулась вперед, и я увидел, как Александра коснулась стола защиты, после чего принялась водить по его деревянной поверхности указательным пальцем, описывая маленькие концентрические круги. «Нервы», — предположил я. Оглянувшись на Софию, я вновь увидел молодую женщину, испытывающую сильную боль и просто пытающуюся держать себя в руках. Я не мог выполнять работу и прокурора, и защитника. Это просто не мое. «Дамы и господа присяжные заседатели, в этом деле я представляю Софию Авелина. Как и Александра, она тоже потеряла отца. Я не стану говорить вам, что убийца находится в этом помещении. Это было бы слишком самонадеянно с моей стороны. Единственные люди, кто может вынести решение по этому делу, это вы. Каждый из вас в ходе этого судебного разбирательства выслушает доказательства, а потом примет решение касательно вердикта. Я не обязан доказывать вам, что Александра убийца, равно как и не обязан доказывать невиновность моей клиентки, и любой, кто считает иначе в этом деле, будь то мисс Брукс или мисс Драйер, ну что ж, они ошибаются. Доказать свою правоту должно обвинение. Хотя знаете что? Обвинитель не собирается объявлять вам, кто убил Фрэнка Авелина. Мистер Драйер представит доказательства того, что это могла быть любая из подсудимых, и оставит решение на ваше усмотрение. Я говорю, что этого недостаточно, господа присяжные. Вы не можете заполнить пробелы для обвинителя. Он может сказать, что убийство совершили обе женщины, но почему же тогда они с самого начала обвиняли друг друга и вызвали друг на друга копов? Я сделал паузу и шагнул вперед, чтобы оказаться еще ближе к присяжным. Пока что все получалось. Я задал им вопрос, и вопреки всем моим надеждам, некоторые из них действительно задумались над ним. Мне требовалось, чтобы они думали, подвергали все сомнению, а не слепо следовали фактам от других участников процесса. Это ведь не имеет смысла, не так ли? Двое присяжных помотали головами. Возможно, одна из женщин в этом зале действительно убила Фрэнка Авелина, но прокурор не собирается говорить вам, которая из них. Он хочет, чтобы по возможности осудили обеих. Однако, я думаю, вы понимаете, что это невозможно, и если обвинение вне всяких разумных сомнений не докажет, кто конкретно убил Фрэнка Авелина, тогда вы должны сделать только одно, дамы и господа. Вы должны вынести оправдательный вердикт. И что касается данного дела, я прошу вас только о двух вещах. Внимательно ознакомьтесь с доказательствами. Если к концу слушания вы не будете уверены, кто именно убил Фрэнка Авелина, тогда вы должны оправдать обеих подсудимых, поскольку обвинение не смогло доказать свою правоту и как следует обосновать свое мнение. Спасибо. Я знаю, что могу положиться на всех вас. Я сел. В лучшей форме, чем когда только встал. Некоторые из присяжных как следует подумают и оценят дело должным образом, и это все, о чем я мог только мечтать. София наклонилась ко мне со слезами на глазах и решимостью на лице.
4: «Моего отца убила Александра. Я хочу, чтобы вы проследили за тем, чтобы она поплатилась за это. Не поступайте так».
3: «София, я пытаюсь спасти вашу жизнь. Позвольте мне делать свою работу». Она моргнула, и слезы упали на бумаге, разложенные на столе.
4: «Он был моим отцом, а она убила его и должна заплатить за это».
3: Глава 31. Кейт. Вступительная речь Эдди удивила Кейт. Она была уверена, что он собирается взорвать какую-нибудь сенсацию в центре зала суда и посмотреть, как это полностью развалит ее защиту. Он этого не сделал. Флинн не собирался преследовать Александру. Это была рискованная стратегия, но вполне разумная. Основывалась она на том, что присяжные серьезно отнесутся к своей присяге и решат, что если так и не получается определить, кто из сестер настоящий убийца, Александра или София, то должны вынести оправдательный вердикт обеим. Формально говоря, довод довольно веский. Блок прошептала. «Он хорош, но ничего у него не выйдет».
4: «Почему?» — спросила Кейт.
3: «Присяжные видели эту фотографию с Фрэнком. Если они сочтут, что это сделала одна из сестер, то не покинут этот зал, пока кто-нибудь не заплатит за это».
0: Кейт кивнула, а затем увидела, как Драйер встает и вызывает своего первого свидетеля.
5: «Детектив Брэд Сомс,
3: представил его обвинитель. Кейт пролистала свой блокнот в поисках записей, отмеченных розовыми липучими закладками. Пока искала нужные страницы, услышала, как Сомс выходит вперед. Она узнала его с той ночи убийства, когда только познакомилась с Александрой в допросной. Тогда на нем была реально жуткая желтая рубашка. Рубашка была настолько ужасной, что прочно застряла в голове. Настолько отстойной она была. Сомс был высок, лет 55, с густыми сидеющими волосами. Желтой рубашке был предоставлен выходной, но замена выглядела не намного лучше. На нем были темно-синий костюм и зеленая рубашка с галстуком в бело-голубую полоску. Смотрелся этот ансамбль несколько диковато. Кейт даже подумала, уже не дальтоник ли он. Когда Сомс поднял со стола Библию, Кейт заметила на безымянном пальце его левой руки вдавленный беловатый след. До совсем недавнего времени детектив постоянно носил обручальное кольцо. Логично, ни одна супруга не позволила бы своему мужу выйти из дома в подобном костюме и галстуке. Как только Сомса привели к присяге, судья Стоун предложил ему сесть, а затем не спеша убедился, что у детектива есть вода и все остальное, что ему требуется, чтобы удобно устроиться на свидетельской трибуне. Чтобы дать свидетелю немного освоиться, Драйер задал ему несколько простых вопросов касательно стажа службы в полиции и его опыта в качестве детектива. Опыта Сомсу было не занимать. Он проработал в отделе убийств почти 15 лет. Это было его далеко не первое судебное родео.
4: «Детектив, как и при каких обстоятельствах полиция впервые узнала об этом преступлении?»
3: Перешел к делу Драйер.
5: «Обе обвиняемых позвонили в службу 911 со своих мобильных телефонов», — ответил Сомс.
3: Произнося эти слова, он повернулся к присяжным, адресуя им свой ответ. Он не улыбался, даже не пытался выглядеть дружелюбным по отношению к ним. Сомс показался Кейт честным полицейским, который оказался здесь, чтобы просто выполнять свою работу и рассказывать все как есть. Не свидетель, а просто мечта с точки зрения обвинения.
4: «Ваша честь, я думаю, что в данный момент было бы разумно дать присяжным послушать эти звонки в службу спасения», — предложил Драйер.
6: «Я согласен. А как вы, детектив, не против?» — отозвался судья.
3: Кейт никогда еще не видела, чтобы судья был настроен настолько прополицейски. «Ты можешь получить сколько угодно высокие оценки на экзамене в адвокатуру, можешь знать на зубок все законы и прецеденты и успешно пройти через все инсценированные судебные процессы, которые тебя там устраивают, но ничто не подготовит тебя к чему-то подобному. Даже если твои аргументы абсолютно точны с точки зрения фактов и закона, ты все равно можешь проиграть перед предвзятым судьей». Таким был теперь реальный мир. Драйер дал знак одному из своих ассистентов, а Кейт отложила ручку и прислушалась, пока с громким «пум» не включилась система громкой связи и не стала проигрываться первая запись. Это был вызов, сделанный Александрой. Блок открыла скоросшиватель и принялась читать расшифровку параллельно с аудиозаписью. Александра натужно сглотнула и закрыла глаза, услышав свой собственный голос и страх, который сквозил в каждом ее слове, как толстая золотая жила в гранитной скале. Присяжные тоже слушали, и Кейт внимательно наблюдала за ними. Они впитывали каждое слово. Запись драматично оборвалась, когда диспетчер потерял Александру на линии, не зная о ее судьбе.
4: «И второй звонок, пожалуйста», — попросил Драйер.
3: Это был вызов Софии, который поступил в службу 911 почти через минуту после звонка Александры. Дрожь в голосе Софии показалась Кейт вполне реальной. Если б ей пришлось оценивать оба звонка, она бы сказала, голос Софии по телефону был более напуганным. Закрыв скоросшиватель с расшифровками обоих звонков, Блок скрестила руки на груди и откинулась на стуле, наверняка придя к такому же выводу. Голос Софии звучал более правдоподобно. Впрочем, Кейт не сомневалась, что страх ее клиентки в тот момент тоже был вполне реальным. Это просто означало, что София лучше умела притворяться.
4: «Детектив Сомс, вас вызвала на место происшествия группа быстрого реагирования полиции Нью-Йорка?»
5: «Да», — ответил тот. «Бойцы группы уже оцепили дом и непосредственно место преступления. Учитывая, что обе находящиеся в доме женщины были все в крови и обе утверждали, что убийство совершила другая, сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, взяли обеих под стражу. Когда я сам прибыл туда, обе подсудимые уже были задержаны, и им зачитали их права. Затем я поговорил с обеими женщинами.
0: Ручка Кейт, которая летела над блокнотом, фиксируя каждое слово показаний детектива Сомса, внезапно замерла на месте. До этого он не сообщал о каких-либо разговорах с обвиняемыми на месте преступления. Этого не было в его письменных показаниях, предоставленных защите. Это было что-то новенькое. Она бросила взгляд на Эдди и увидела, как у него сжались челюсти и заиграли желваки. Он тоже не ожидал чего-то подобного. Они с ним оба оказались на неизведанной территории.
7: «С кем из сестер вы поговорили первой?» — спросил Драйер.
5: «Я поговорил с Александрой Авелина».
7: «И что она вам сообщила?»
0: Прежде чем отвернуться от Драйера и огласить свой ответ присяжным, Сомс мельком глянул на Кейт. Она сразу же поняла, что дело плохо.
5: «Могу я свериться со своими записями?» — спросил он.
0: Судья и Драйер кивнули. Сомс полез в карман пиджака и достал свой рабочий блокнот. Копию записи в нем Кейт не предоставили, и она сомневалась, что Эдди их тоже видел.
5: «Александра сказала, арестуйте эту суку. Она убила моего отца. Она убьет меня. Я записал это, а затем поговорил с Софией Авелина».
7: «И что сказала София Авелина?»
5: «Она сказала, вы должны арестовать Александру, это ее рук дело, она зло, она разрушила всю мою жизнь».
0: Драйер кивнул. Все оказалось не так плохо, как поначалу подумалась Кейт. Обвинения вроде как отменяли друг друга, но только пока что.
7: «Прежде чем мы поговорим о месте преступления, я заметил, что когда вы разговаривали с обвиняемыми на месте преступления, ни София Авелина, ни Александра Авелина так и не спросили о состоянии их отца. Вы сказали кому-нибудь из них, что он мертв?»
5: «Нет, не говорил».
7: «И в какой-либо момент, будь то на месте преступления или в отделе полиции во время допроса, интересовались ли София Авелина или Александра Авелина текущим состоянием здоровья их отца, насколько вам известно?»
5: «Нет, сэр, не интересовались. Думаю, они уже знали, поскольку...»
7: «Возражаю», — перебила его Кейт. «Предположения данного сотрудника полиции не являются доказательством. Он выступает здесь не в роли свидетеля-эксперта».
0: Кейт уже согнула колени, собираясь опуститься на свое место. Ее возражение было четким, точным и стопроцентно обоснованным, когда она услышала ответ судьи Стоуна.
7: «Отклоняется».
0: Кейт опять выпрямилась. «Ваша честь, свидетель высказывает предположение касательно...»
8: «Мисс Брукс», — перебил ее Стоун, — «я понимаю, что вы не слишком хорошо знакомы с судебной процедурой, но решение касательно вашего возражения принято окончательно и обжалованию не подлежит. Это очень опытный детектив из отдела по расследованию убийств, который, вне всякого сомнения, присутствовал на сотнях мест серьезных преступлений и беседовал с тысячами людей на этих местах в течение своей выдающейся карьеры. Если он желает высказать свое мнение по этому вопросу, суд это только приветствует».
0: Кейт почувствовал себя пятилетней соплячкой. Знать правила и ожидать, что судья будет соблюдать их в реальном мире, это две совершенно разные вещи. Ей придется быстро учиться.
7: «Простите, детектив, не могли бы вы повторить свой ответ?» — попросил Драйер.
5: «Да. Всякий раз, когда мы разговариваем с родственниками жертвы, они, по моему опыту, обычно хотят знать, жив ли еще близкий им человек. И неважно, насколько серьезно он ранен, это всегда первое, о чем они спрашивают. Они очень надеются, что их любимый человек все-таки выжил. В данном случае было необычно, что никто из сестер не спросил, жив ли еще Фрэнк. Очень необычно. Я думаю, это потому, что обе уже знали, что он мертв».
7: «При обоих звонках в службу спасения они сообщили, что на их отца напали. Они не сказали, что он мертв, это верно?»
5: «Верно. Они также должны были знать, что все звонки в службу 911 в обязательном порядке записываются».
7: «А во время этих звонков они говорили, что требуется медицинская помощь?»
5: «Да, обе просили прислать скорую».
7: «И все же не спросили о состоянии своего отца, когда прибыли полиция и скорая. Почему так?»
5: «Потому что уже знали, что он мертв», — ответил Сомс.
7: «Как вы думаете, почему они знали, что он мертв?»
5: «Один из способов это узнать — проткнуть ему оба глаза 12-дюймовым ножом. Этого вполне достаточно».
7: Кейт выступила с возражением, и на сей раз судья кивнул. «Давайте продолжим, хорошо? Я бы хотел, чтобы на экран вывели фото...»

0: Группа быстрого реагирования, свет в этой комнате не горел. Они включили его, когда увидели темные пятна на ковре вокруг кровати. Вы можете видеть на нем множество следов. Одни из них принадлежат патрульному Джейкобсу, на нем были стандартные форменные ботинки полиции Нью-Йорка. Подошва характерная, поэтому мы можем легко отличить их на подобном месте преступления. Джейкобс пощупал пульс у жертвы, но не обнаружил его. Другие кровавые следы, окружающие кровать, принадлежат Софии Авелина и Александре Авелина. Внимание присяжных было сосредоточено на Сомсе, и лишь немногие из них время от времени бросали взгляд на фотографию на экране. «Не могли бы вы описать, в каком состоянии находилось тело Фрэнка Авелина, когда вы прибыли туда?» Откашлявшись, Сомс отпил глоток воды, прежде чем заговорить. Как будто готовился к тому, что вот-вот должно произойти. «Мой напарник, детектив Айзея Тайлер, мы вместе уже 5 лет и кое-что повидали на своем веку. Но только не нечто подобное. Тайлер увидел тело и был вынужден покинуть комнату. От крови и тела исходил очень сильный запах. Мы уже привыкли к этому, но не привыкли видеть столь обширные раны на теле жертвы. Сначала я подумал, что жертва застрелена в упор из дробовика. Затем, подойдя ближе, увидел, что это не огнестрельное ранение. Это были отдельные удары ножом с длинным лезвием. В основном колотые раны, и насчитав около 40, я сбился со счета. Имелись также и резанные раны. Как вы здесь видите, у жертвы отрезана часть носа. Есть горизонтальные порезы поперек горла и...» Сомс на секунду примолк, опустил взгляд, а затем опять поднял его и продолжил. «И грудины. В обеих глазных впадинах колото-резанные раны, а в глазах были кровоизлияния с бильярдный шар из-за обширных повреждений. Мне показалось, что любое из этих ранений могло оказаться смертельным. Тем не менее, убийца продолжал увечить уже мертвое тело. Также были обнаружены еще 2 раны, имеющие важное значение для следствия».
1: «Какие именно?»
0: «Прежде всего, ножевое ранение в грудь, из которого, как я заметил, торчал длинный каштановый волос. И еще след от укуса на груди у жертвы».
1: «Сначала расскажите нам о ножевом ранении», — попросил Драйер.
0: «Я воспользовался пинцетом и осторожно вынул этот волос, пока криминалист осматривал место преступления и фотографировал его. Волос застрял глубоко в ране, о чем вы можете судить по следам крови на его последних 2 дюймах. Волос был сразу же убран в пакет для улик и отправлен на дальнейшую экспертизу».
1: «А след от укуса?»
0: «Он был сфотографирован и в дальнейшем тоже изучен экспертами, насколько мне известно». Драйер перелистал страницы с записями на своем столе.
1: «Исходя из вашего опыта работы детективом отдела по расследованию убийств в полиции Нью-Йорка, взялись бы вы утверждать, что все эти повреждения были нанесены одним человеком?»
0: «Невозможно сказать. Это мог быть один нападавший, или 2, или 3. Судя по всему, использовался один и тот же нож. Нож, который мы нашли на полу возле кровати».
1: «Вот этот?» — спросил Драйер, поднимая над головой кухонный нож, завернутый в пластик.
0: «Это тот самый нож».
1: «И последний вопрос. Имелись ли на теле убитого какие-либо раны, полученные при самозащите? Наличествовали какие-то признаки того, что он боролся с нападавшим или пытался защититься?»
0: Сомс повернулся к присяжным и сказал:
2: «Нет. При нападениях с применением ножа мы иногда видим раны на руках или предплечьях. У данной жертвы их не было. Потерпевшего застали врасплох и, вероятно, сразу нанесли смертельный удар ножом, прежде чем он смог предпринять защитные действия».
1: «Спасибо, детектив Сомс».
0: Кейт быстро поднялась со своего места. Многие из упомянутых улик можно было прямо сейчас не оспаривать, но часть из них она просто не могла оставить без внимания, и с ними требовалось разобраться немедленно.
1: «Детектив, показания, полученные от Софии Авелина и Александры Авелина непосредственно на месте преступления, вы записали в свой блокнот, однако не упомянули об этом в своих собственных показаниях. Почему?»
0: «Мой аффидевит составлен на основе предпринятых мною следственных действий».
3: Аффидевит. Письменные показания лица, выступающего в роли свидетеля, которые при невозможности его личной явки даются под присягой и удостоверяются нотариусом или иным уполномоченным должностным лицом.

0: Показания внесли в протокол, когда обе подсудимые были взяты под стражу. Мне не нужно было упоминать о них в своем аффидевите, поскольку они были в точности зафиксированы в момент регистрации задержанных. У Кейт перехватило дыхание. С этим вопросом она явно облажалась. Он оказался слишком расплывчатым. Она попросила объяснений и получила их. Присяжные наверняка и не поняли, к чему это подводило. Можно было управиться и получше. Кейт тщательно обдумала следующий вопрос и сформулировала его в уме, прежде чем открыть рот. «При виде этой фотографии разве не очевидно, даже для близкого человека, что Фрэнк мертв?» — спросила она. «Не могу сказать», — ответил Сомс.
1: «Он выглядит мертвым, детектив, не так ли?»
0: «Скорее тяжело раненым. Никто не мог бы сказать, что эти раны смертельны, просто взглянув на него. Обе обвиняемые просили вызвать скорую, когда звонили в службу 911», — официальным тоном ответствовал Сомс.
1: «И моя клиентка, и София Велина подходили к нему и прикасались к нему. Разве не могли они сразу понять, что он мертв?»
0: «Могли. Но тогда зачем было просить скорую, набрав 911? Это не имеет смысла.
1: Если они держали его и думали, что он уже умер от тех ужасных ран, это объяснило бы, почему Александра не спросила у вас, мертв ли ее отец, не так ли?»
0: «Возможно».
1: «Так оно и есть, так ведь?» спросила Кейт, настаивая на более точном ответе.
0: «Это одно из объяснений, но мне в это не особо верится», сказал Сомс, и Кейт подумала, что это лучшее, чего она могла от него добиться. «Другое же заключается в том, что ваша клиентка знала, что Фрэнк мертв, потому что довольно долго кромсала его ножом», добавил он.
1: Кейт кивнула и, возвращаясь на свое место за столом защиты, заметила, как двое или трое присяжных с любопытством смотрят на Александру. Это был взгляд полный удивления и отвращения. Она только что потеряла нескольких присяжных из-за Сомса. Все будет сложнее, чем она думала.
2: Глава 32. Эдди. У меня возникло искушение вообще ни о чем не спрашивать Сомса. Его показания нанесли кое-какой ущерб обеим подсудимым, но не слишком серьезный. Кейт сделала все возможное, чтобы свести этот ущерб к минимуму, но ее вступительный вопрос был недостаточно жестким. Не ее вина. Некоторым свидетелям нужен более строгий поводок, чем прочим, и вы не можете этого знать, пока не зададите свой первый вопрос. Многолетний опыт может дать вам некоторое преимущество, но Кейт справлялась с этим делом лучше, чем я сам во время своего первого в жизни слушания по делу об убийстве. Я встал и решил, что все-таки стоит еще немного потрясти дерево. Посмотрим, что оттуда вытряхнется. «Детектив Сомс, когда подсудимые давали вам эти показания на месте преступления, я полагаю, обе уже были задержаны, и им зачитали их права, прежде чем задавать им какие-то вопросы?»
0: «Конечно», — ответил Сомс.
1: «Даже если это было не так, подобный ответ вы получили бы от любого копа в городе, задав этот вопрос. Ни один коп не признает, что подозреваемый сказал что-то важное, не будучи предварительно ознакомлен со своим правом хранить молчание. Если права еще не были зачитаны, то таким показаниям грош цена на суде. Сомс никогда не признался бы в том, что разговаривал с подозреваемым, не зачитав ему права по правилу Миранды. Вы уверены, что обе подсудимые были официально задержаны и ознакомлены со своими правами еще до того, как вы побеседовали с ними на месте преступления?»
0: «Уверен на все 100%.
1: Не без удовлетворения, ответил Сомс, самодовольной ухмылочкой адресуя этот утвердительный ответ присяжным. Он и не подозревал, что только что преподнес мне свое сердце на блюдечке с голубой каемочкой. Я пока не стал вырывать его у него из груди. Надо было дождаться подходящего момента. Детектив Сомс, вы считаете заявления, сделанные подсудимыми на месте преступления, важными, не так ли?»
0: «Верно».
1: «Я так и думал. Вы вроде намекаете на то, что поскольку Александра и София не спросили у вас, жив ли еще их отец, это означает, что они убили его?»
0: «Это вполне логичное заключение».
1: «Позвольте вам напомнить, что обвинение настаивает на наличии улик сразу против обеих подсудимых. Если одна из них делает вам важное заявление на месте преступления, разве это не является жизненно важным доказательством для обвинения?»
0: «Является».
1: «Вы знали, что эти показания важны, когда записывали их в свой блокнот на месте преступления, не так ли?»
0: «Думаю, что да».
1: «И учитывая, что они так важны, вы даже не подумали включить этот момент в свой аффидевит или передать копии вашего блокнота прокурору, чтобы те могли быть переданы командам защиты?»
0: «Я передал всю существенную информацию в офис окружного прокурора».
1: «Но не копии существенных страниц из вашего блокнота?» Он примолк. «Если Сомс солжет и ответит «да», то рискует подорвать доверие к обвинителю. Если скажет правду, то явно и понятия не имеет, в какой тупик я его завожу».
0: «Должно быть, я забыл про эти свои записи. Не думаю, что я передавал копию в офис окружного прокурора».
1: «Не думаете?»
0: «Бывший мэр Нью-Йорка лежит мертвый, растерзанный на куски в своей собственной спальне, у вас под стражей двое подозреваемых, которые, по вашим словам, обе сделали важные заявления, и вы не думаете, что передали кому-то записи с этими заявлениями? Либо вы их передали, либо нет. Так что?»
1: Сомс откашлялся, попытался было напустить на себя прежний самодовольный вид, чтобы вернуть почву под ногами, а затем посмотрел на присяжных и пробурчал.
0: «Я этого не сделал».
1: Настал мой черед ткнуть на паузу. Позволить всему этому отложиться в головах у присяжных. Вообще-то мелочь, но я хотел, чтобы коп немного помариновался.
0: «Вы не знакомы с основами следственных действий, детектив Сомс?»
1: На сей раз он не потрудился перевести взгляд на присяжных, давая ответ, а выпалил его прямо мне, уже явно разгорячившись.
0: «Мой послужной список говорит сам за себя. В моем отделе один из самых высоких показателей раскрываемости убийств в этом городе, да и в любом другом городе, раз уж на то пошло».
1: «Тогда, как опытный и талантливый дознаватель, вы не допустили бы такой элементарной ошибки, не передав важную информацию в офис окружного прокурора?»
0: «Я полагаю».
1: «Детектив, выходит, что заявления, сделанные обвиняемыми на месте преступления, не имеют никакого значения. Не так ли?»
0: «Еще как имеют. Александра и София не спросили, жив ли их отец, потому что обе знали, что он уже мертв, потому что они были чертовски уверены, что он мертв».
1: «Есть еще одна причина, по которой ни одна из обвиняемых не поинтересовалась, жив ли их отец, не так ли?»
0: «Я ничего подобного не вижу. За все мои годы работы детективом в отделе по расследованию убийств такого никогда еще не случалось».
1: «Ранее вы подтвердили, что перед допросом обвиняемых на месте преступления им зачитали их права, помните?»
0: «Помню и совершенно в этом уверен. Права им точно зачитали».
1: «Подозреваемым зачитывают права только после их официального задержания, так?»
0: «Так»,
1: — сказал Сомс, которому все это уже явно надоело. Я взял страницу из приложения к обвинительному акту и через секретаря передал ее детективу. «Взгляните, пожалуйста, на этот документ. Это протокол задержания. Задержание проводил патрульный Джейкобс?»
0: «Верно», — подтвердил Сомс.
1: «И обе подсудимые были задержаны по одному и тому же подозрению?»
0: «Да»,
1: — подтвердил он, уже понимая, к чему это может привести. Пора было вывести его на чистую воду. «Согласно данному протоколу, патрульный Джейкобс задержал обеих подсудимых по подозрению в убийстве. Может, именно тогда они и поняли, что их отец мертв?» Сомс сглотнул, и кадык у него на горле запрыгал вверх-вниз. «Вас не могут задержать по подозрению в убийстве, если нет трупа, верно?» Он ничего не ответил. В ответе не было необходимости. «Детектив, улик против этих подсудимых кот наплакал. И вы с прокурором хватаетесь за тонкую соломинку, пытаясь подвести под это дело доказательную базу. Разве не это здесь на самом деле происходит?» Сомс откашлялся, отпил воды, наклонился к микрофону и произнес:
0: «Нет, сэр».
1: Именно Сомс и выудил тот волос из глубокой раны на груди у Фрэнка Авелина. У эксперта по волосяным волокнам и детектива Тайлера нашлось бы больше, что сказать по этому поводу, но мне просто требовалось окончательно разделаться с Сомсом. «Вы показали, что извлекли из раны на груди у жертвы какой-то волос, детектив. Вы ведь не эксперт по волосяным волокнам, насколько я понимаю».
0: «Нет, сэр. Для этого у нас есть профессор Шандлер».
1: «Хорошо. На этом все». Дрейер даже не пытался исправить какие-либо повреждения, хотя вообще-то мало что мог сделать. Для меня все и вправду выглядело так, будто окружной прокурор наскреб по сусекам любые ошметки улик, которые могли хотя бы теоретически свидетельствовать о виновности обеих девушек, и теперь все, что можно было обернуть в пользу обвинения, намеревался бросать в нас вместе со всем прочим, что подвернется под руку.
0: «Народ вызывает детектива Айзею Тайлера», — объявил Драйер.
1: Сомс покинул свидетельское место и обменялся с Тайлером не более чем взглядом. Это было предостережение, мол, давай поосторожней. Тайлер был намного моложе и вспыльчивее Сомса. Более легкая добыча для ловкого адвоката. Тайлер был одет во все черное, как и подобало случаю. Рубашка, галстук, костюм, туфли. Произнеся слова присяги, он вольготно устроился на свидетельской трибуне.
0: «Детектив Тайлер, это вы проводили расследование в отношении жертвы и его семьи?»
1: Начал Драйер.
3: «Да, я», —
1: подтвердил Тайлер. «Мы с напарником разделили нагрузку по этому делу. Так вышло, что в ночь убийства мне позвонил адвокат по имени Майк Мадин. В субботу. И сказал мне, что на понедельник у него назначена встреча с жертвой, чтобы обсудить изменения в завещании».
0: «Вы получили копию этого завещания?»
1: «Получил. В качестве душеприказчика по этому завещанию указан Хэл Коэн. Мистер Коэн был руководителем предвыборной кампании и другом жертвы. Он и предоставил мне копию последнего завещания. В материалах дела оно отмечено как вещественное доказательство номер 6».
2: Возникла пауза, пока присяжные, у которых теперь появилась причина открыть лежащие перед ними бумаги, торопливо искали нужный документ и приступали к чтению.
0: «Этому завещанию уже 5 лет, не так ли?» — спросил Драйер.
1: Он направлял свидетеля, но я не стал вылезать с возражением. Нарушение было чисто формальным, и он просто экономил нам время.
3: «Совершенно верно. Данное завещание было составлено в 2014 году в офисе мистера Мадина».
0: «В чем суть этого завещания, детектив?»
3: «В завещании указаны некоторые благотворительные пожертвования на общую сумму в $1 миллион, а затем оставшееся имущество покойного делится поровну между его дочерьми Александрой и Софией Авелина».
0: «Вам удалось определить стоимость наследственного имущества Фрэнка Авелина?»
3: «Да, мистер Коэн провел такую оценку для целей налогообложения. Общая стоимость имущества составляет $49 миллионов. После уплаты налогов и благотворительных пожертвований остаток составляет $44 миллиона».
1: Кто-то в толпе позади нас восхищенно присвистнул.
2: Судья, должно быть, не услышал этого, поскольку не стал делать замечаний людям на местах для публики. При этой цифре по залу пронесся глухой ропот, послышались перешептывания, кто-то резко втянул ртом воздух. Может, даже кто-то из присяжных. И вправду, просто хреново туча бабла по любым меркам.
0: «Итак, из звонка мистера Мадина мы знаем, что покойный хотел внести изменения в свое завещание и с этой целью договорился встретиться с мистером Мадином в понедельник утром. Вы в курсе, какие изменения покойный собирался внести?»
3: «Не могу сказать с полной определенностью, однако у нас есть основания полагать, что на момент смерти покойный находился под ненадлежащим влиянием».
0: «Что вы понимаете под ненадлежащим влиянием?»
3: «Фрэнка Авелина одурманивали психотропным препаратом без его ведома. Мы полагаем, что, судя по типу использованного препарата, целью было в какой-то мере установить контроль над мистером Авелина и его деньгами».
2: Присяжные подались вперед. В этот момент я не мог не глянуть на Софию. Ее рука метнулась к открывающемуся рту. Она повернулась и с болью и обидой посмотрела на свою сестру. Мы уже рассказали ей о подобных предположениях и токсикологическом отчете. Хотя одно дело узнать об этом от своего адвоката, и совсем другое услышать, как об этом объявляется на открытом судебном слушании под протокол. Александра опустила голову, ее плечи тряслись от рыданий. Драйер не спеша провел Тайлера через результаты токсикологической экспертизы, сделав кое-какие пояснения для присяжных, что галоперидол представляет собой антипсихотический препарат, который при применении в правильных дозах делает людей послушными, внушаемыми и легко управляемыми.
0: «Детектив, вы сказали, что жертву одурманивали этим веществом без ее ведома. Но почему вы так говорите? Не мог ли Фрэнк Авелина сам принимать его?»
3: «Я так не считаю. Из его медкарты следует, что это не было лекарством из тех, которые ему прописывали. Кроме того, в течение нескольких месяцев, предшествовавших его смерти,
0: он посещал своего семейного врача, поскольку испытывал симптомы, которые могли указывать на раннюю стадию деменции. Что могло быть связано и с тем, что препараты, поступавшие в организм мистера Авелина, вызывали симптомы старческого слабоумия. Врач порекомендовал провести МРТ и наметил это исследование на декабрь. Мистер Авелина так его и не дождался.
1: «Если кому-то дают галоперидол без его ведома, о чем это вам говорит?» — спросил Драйер.
0: «Что кто-то хотел взять Фрэнка Авелина под свой контроль, чтобы, скажем, убедить его подписать доверенность или...»
1: Меня прошиб холодный пот. Драйер явно клонил к чему-то, чего я не предвидел. Открыв нужную страницу в предоставленном обвинением скоросшивателе, я еще раз просмотрел документ. Драйер уже подбирался к нему, и Тайлер открыл дверь чуть шире, чтобы впустить его. Обвинитель указал присяжным и свидетелю на ту же страницу.
4: «Детектив, что за документ зарегистрирован как вещественное доказательство номер 228?»
0: «Это доверенность, оформленная 15 сентября. Она предоставляет назначенным ею представителям полномочия распоряжаться всем имуществом и делами мистера Авелина».
1: «Какие там указаны полномочные представители мистера Авелина?»
0: «Это мистер Хэл Куэн и мисс Александра Авелина»,
1: медленно и с расстановкой произнес Тайлер. Фрэнк Авелина. Запись в дневнике. 15 сентября 2018 года.
4: «Я больше не знаю, чему верить. Либо я схожу с ума, либо кто-то пытается меня убить. В некотором смысле я вроде как даже надеюсь, что кто-то заказал меня. Это лучше, чем сумасшествие. С заказухой я уж как-нибудь разберусь. Джимми может позаботиться об этом. Сегодня утром я разговаривал с Джимми, и он сказал, что я параноик. Что никто не посмеет заказать меня, и ни одной банде не придет в голову ограбить меня, одного из его старых друзей. Мол, ничего такого и быть не может, типа как я просто впадаю в маразм на старости лет. Я убежден, что он ошибается. Я уже нанял частного детектива, чтобы присматривать за теми, кто следит за мной. Хэл считает, что это пустая трата времени и денег, но мне стало легче. Частный детектив, крупный малый по фамилии Бетфорд, сказал мне, что я его даже не увижу. И впрямь, с тех самых пор, как 2 недели назад он приступил к работе, я его так ни разу и не видел. Это не помогло. Мне кажется, что, может, он вообще за мной не присматривает. Может, он сейчас дома, в своей постели, смотрит телевизор и думает, что я просто еще один старый хрен, страдающий паранойей. Но я-то видел, как тот байкер следил за мной. А потом, выйдя из ресторана, я остановился на тротуаре и заметил, что у меня развязался шнурок на ботинке. Я опустился на колено и, черт возьми, простоял там, наверное, минут 10 и никак не мог вспомнить, как завязывается этот сраный шнурок. Просто стоял на одном колене, держа его концы в руках, и смотрел на свой коричневый ботинок, пока слезы не закапали на его кожаный носок. Потом я просто затолкал концы шнурков внутрь ботинка по бокам и поехал домой на такси.
1: 22:00.
4: Сегодня вечером я не был голоден. Только что сделал себе сэндвич. Суп, который София приготовила вчера, все еще в холодильнике. Рядом с ним лежит рагу, которое Александра прислала из кулинарии. Я сделал себе сэндвич с арахисовым маслом и джемом, налил стакан молока и посмотрел новости. Сегодня вечером чувствую себя получше. Впервые за несколько дней у меня прояснилось в голове. Позвонили из детективного агентства. Я сказал им, что Бетфорд не связывался со мной ни по телефону, ни по СМС. Нет, я не знаю, где он сейчас. Он сказал мне, что я его не увижу, ради всего святого. Утром назначат нового оперативника. Бетфорд пропал. В новостях появилось обращение полиции с просьбой предоставить информацию. Сейчас я в постели, не могу уснуть. Головная боль не проходит. И какое-то неприятное ощущение в животе. Я позвонил Александре, оставил сообщение. Позвонил Софии. Она взяла трубку и сказала, что завтра приедет навестить меня.
1: Глава 33. Она. Несмотря на все ее приготовления, как физические, так и психологические, ничто не подготовило ее к тому чувству, которое она испытала при виде окровавленного трупа отца, распластанного на всю ширину большого проекционного экрана. Она не оставляла себе каких-то трофеев со своих убийств, чего-то способного напомнить о тех моментах изысканного удовольствия. При виде этих фотографий внизу живота разлилось томительное тепло. Сердце затрепетало в груди. Она почти ощутила вкус его плоти. Это чувство накрыло ее с головой. Она попыталась припомнить песню, которая тогда звучала у нее в ушах. Ритмы этой песни рассеяли бы острое возбуждение, охватившее весь ее организм. И тут заметила, что ее правая рука касается стола. Указательный палец скользит по царапинам и выбоинам, оставленным тысячами тяжелых скоросшивателей с металлическими уголками. Она резко убрала руки и положила их себе на колени. День прошел нормально, как и ожидалось. Детектив Тайлер в своих показаниях несколько преувеличил действие галоперидола. Это не то средство, которое делает людей полностью послушными. В некотором смысле отец стал даже еще более упрямым и несговорчивым, но он все-таки подписал эту доверенность. Еще несколько месяцев яда в пище и яда в ушах окончательно настроили бы его против ее сестры. Тогда она убедила бы его изменить завещание, а затем позволила ему уйти, аккуратно увеличивая дозу. Сам по себе этот препарат не смертелен, но в достаточном количестве способен привести к остановке дыхания или сердца. Ни один судмедэксперт или патологоанатом не усмотрел бы тут ничего, кроме дыхательной или сердечной недостаточности, вполне объяснимых у мужчины в возрасте ее отца. Проблема была в том, что она недооценила его. Если бы она уделяла отцу больше внимания, то не пришлось бы сдвигать планы и ускорять события. Почему-то где-то в глубине души думалось, что он всегда знал о ней. Отец видел тот след от укуса на ноге у матери и скрыл его. Может, сам того не сознавая, не желал взглянуть суровой правде в глаза. Ее натура привела бы в ужас любого родителя. И все же он никогда не высказывал ей никаких претензий, хотя и не смог жить ни с кем из них после смерти их матери. Отослал из дома обеих сестер. Она чувствовала, что в первые годы после смерти матери отец подозревал их обеих. Он знал, что одна из них укусила Джейн, хотя никогда и словом об этом не обмолвился. Наверное, из чувства стыда. Когда она окончила среднюю школу, Фрэнк вроде забыл об этом, или, по крайней мере, задвинул свои сомнения куда-то в самую глубину головы. Хотя 4 года назад, когда она скормила 3 флакона оксикантина второй его жене, Хизер, Фрэнк должен был бы понять, что абсолютно ничего не изменилось. Что его дочь ничуть не изменилась. Впрочем, у Хизер хватало собственных проблем, и наркозависимость занимала среди них отнюдь не последнее место. Так что версия смерти от случайной передозировки его вполне убедила. Как, впрочем, и власти. А вот Хизер убеждению не поддавалась. Поначалу. Она явилась в семейный дом, зная, что Фрэнка нет в городе, и что Хизер будет там в полном одиночестве, и что будет беспробудно пить, параллельно закидываясь колесами для большего кайфа. Хизер уже нализалась настолько, что не могла удержать стакан, но добавленные в ее водку содовые таблетки оксикантина, растолченные в порошок, так и не сделали своего дела. В какой-то момент пришлось удерживать ее и через засунутую в горло резиновую воронку влить ей в желудок приправленную окси бутылку шабли. Она оставалась Хизер, пока та тихо умирала, а затем той же ночью убрала все следы своего присутствия в доме, прежде чем оставить мачеху, чтобы ее нашел отец, который должен был вернуться только на следующей неделе. В доме еще довольно долго сохранялся этот запах. Хизер умерла в самый разгар лета. После похорон Фрэнку пришлось нанять дорогостоящую бригаду дезинфекторов, чтобы избавиться от запаха гниющей плоти своей второй супруги. На похоронах Хизер она в последний раз и видела свою сестру. Они стояли по разные стороны еще не закопанной могилы. Отец стоял между ними в изголовье. Голова у него была опущена, слезы капали на гроб. Сестра не смотрела на нее. Сестра винила ее во всем. Она подозревала, что та просто втайне завидует ей, ее силе, ее готовности делать все, что потребуется, дающей ей эту силу.
0: А вот сестра была слабой. Всегда была. Даже когда они были маленькими, ею всегда можно было манипулировать. Пообещать конфету или книгу. И тогда она делала то, что ей говорили. Даже очень плохие вещи. Разница была в том, что когда матери удавалось ее за этим застукать, сестра все плакала и плакала навзрыд. Сестра плакала и в тот день, когда мать рассталась с жизнью на лестнице, и, насколько она могла судить, с тех пор и не переставала лить слезы. Некоторым поступкам нет прощения. Они пятнают душу, оставляют на ней неизгладимый след. Она поняла это в тот день, когда ее зубы впились в кожу матери. Мать не вскрикнула, не вздрогнула и не отстранилась. Хотя подспудно промелькнула мысль, может, мама еще жива? Может, какая-то часть ее мозга пока что не отключилась после перелома позвоночника? Та часть мозга, что позволяла матери оставаться в сознании и чувствовать боль от маленьких зубов, впившихся в кожу. Она понимала, что это маловероятно, но восторженное возбуждение при мысли, что мать может это почувствовать, делало этот поступок еще более важным, еще более значительным. Она слушала, как адвокаты сражаются сначала с детективом Сомсом, а затем с детективом Тайлером. Ничего из этого не имело значения. Ее сестру осудят, а она выйдет на свободу. В этом не было никаких сомнений. Подобные мысли рассеялись, вернув ее в зал суда. Опустив взгляд, она опять поймала себя на том, что оглаживает пальцами стол. Быстро убрала руки, зажала их между бедер и осторожно огляделась по сторонам. Непонятно, видел ли ее кто-нибудь. Хотя неважно. Судьба сестры уже решена. Скоро ничто не будет стоять между ней и состоянием ее отца. Всем состоянием до последнего цента. И все-таки дело не в деньгах. Дело в том, чтобы не позволить и сестре наложить на них лапу. Деньги – это еще и власть. Сестра была единственной, кто знал ее истинную природу. Так и должно было случиться. То, что сейчас судит их обеих. Убийство сестры, а затем и отца, вызвало бы слишком много вопросов, даже если бы удалось выдать обе смерти за роковое стечение обстоятельств. Да и в чем тогда была бы забава? Известие о том, что отец и дорогая сестра, к примеру, погибли в автокатастрофе, принесло бы определенное удовлетворение, но абсолютно никакого удовольствия. А это все-таки разные вещи. Отец, погибший от руки убийцы, и сестра, осужденная за это убийство и лишенная наследства. Идеальный вариант. Она получит деньги и власть. Фрэнк, наконец, заплатит за все те годы, что пренебрегал ею, держал ее подальше от себя в холодных школах-интернатах, за то, что позволял матери бить и кусать ее. Фрэнк Авелина заслужил эту смерть. И сестра свою участь тоже полностью заслуживала.
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», на микрофоне Евгений Корнев. Сначала позвольте мне сказать следующую мысль. Давным-давно прошли те времена, когда производители смартфонов пользователи как-то учитывали, пытались, как-то идти им навстречу. Уже несколько лет, как ситуация изменилась на противоположную, сейчас пользователи — это просто такие коммерческие придатки для производителей смартфонов, потому что производители, не церемонясь, убирают одну полезную функцию, другую. В результате пользователям остается довольствоваться тем, что предлагают производители, а найти аппарат, который обладает именно теми функциями, которые нужны вам, сейчас очень и очень сложно. И вот сегодня мы об одной такой функции и поговорим. Дело в том, что даже уже в бюджетных относительно моделях у большинства производителей смартфонов, особенно если это модели 25-26 годов, отсутствует вот этот классический аудиоразъем для подключения проводных наушников либо каких-то проводных акустических систем, то, что в народе называют джек толщиной 3,5 мм, иногда это называют AUX, но я думаю, все прекрасно понимают, о чем я речь веду. Это вот тот самый кругленький аудиоразъем, который весьма полезен тем, что, во-первых, к нему раньше можно было подключить качественные проводные наушники, а гнездо Type-C оставалось свободным, и можно было через Type-C заряжать смартфон или, например, физическую клавиатуру подключить, а через аудиоразъем по проводу слушать звук через проводные наушники, либо, передавать звук на какую-то акустическую систему.

True Wireless гарнитурой. Началось все это с пресловутой яблочной компании, которая убрала аудиоразъем и тут же начала агрессивную пропагандистскую кампанию про какие-то там AirPods, которые очень такие чудесные, замечательные, и зачем вам нужны проводные наушники, и вот наши чудесные AirPods. Ну а потом, естественно, и все остальные начали заниматься тем же самым, и на данный момент у абсолютно любого производителя смартфонов имеются свои True Wireless гарнитуры. Причем даже у таких, как, например, Vivo, Motorola, Realme, OnePlus, у всех есть свои True Wireless гарнитуры. На мой взгляд, устройство это абсолютно дурацкое, потому что, если кто-то не знает, поясняю, что такое True Wireless гарнитура. Это такое трехкомпонентное устройство. Проще говоря, пластмассовая коробочка. Внутри этой коробочки большой аккумулятор. Нужно сначала эту коробочку зарядить, вот этот большой аккумулятор, а в эту коробочку вставлено два маленьких наушника. И в каждом из этих наушников уже маленький аккумулятор, который заряжается только от этой коробочки. Получается, вам нужно заряжать сам зарядный кейс, потом от него заряжать наушники, но самое главное, что поскольку наушники маленькие, то аккумуляторы в них тоже маленькие, и много заряда в них не поместить. И даже если сейчас покупать устройства, которые рекламируются как супер долгоживущие наушники, что одного заряда хватает, ну скажем, на 8, на 9 или даже на 10 часов, то, во-первых, они будут очень дорогие, а во-вторых, на самом деле заряда хватает на гораздо меньшее время, но и это еще не все. Самая главная проблема состоит в том, что они могут разряжаться в самый неудобный момент. Эти устройства хороши на кратковременные какие-то ситуации. Ну, например, когда кто-то тренировками занимается, когда можно в случае разряда наушников убрать их в кейс, вам не нужно что-то сидеть и долго безотрывно слушать. А теперь представьте ситуацию, что у вас вот такой смартфон без аудиоразъема и вот такая True Wireless гарнитура. Вы ее зарядили вроде бы, а потом, ну скажем, едете на поезде или уехали куда-то за город, и у вас нет возможности подзарядить устройство. И вам нужно послушать какой-то большой аудиоматериал, ну скажем, какую-то передачу, аудиокнигу или еще что-то. Часиков этак на 3-4. Можно даже слушать это с перерывами, но гарнитуру, вот эту True Wireless, подзарядить негде. И вот рано или поздно вы слушаете через вот эти самые True Wireless наушники какое-то аудио, и тут у вас начинает воспроизводиться оповещение о том, что наушники разряжаются, нужно их убрать в кейс и подзаряжать. Вы в кейс убираете, а дальше просто сидите и ничего не делаете, ждете, пока они от этого кейса подзарядятся. Поэтому устройства эти, на мой взгляд, еще раз повторюсь, ну какие-то малоэффективные. Ну а самое главное, все эти True Wireless наушники, они либо так называемые вкладыши, либо внутриканальные. А просто в силу физиологии человека и элементарной физики и акустики, качественного звука они дать не могут. Поэтому, несмотря на все вот эти ухищрения, всевозможные функции, типа режим прозрачности, когда вы можете слушать, что происходит, когда у вас наушники вставлены в уши, или, например, режим, когда наушники автоматически включают микрофоны, если кто-то что-то сказал, какие-то шумы, все это исключительно маркетинговые такие закидоны, потому что стоят такие наушники дорого, но, еще раз повторюсь, никакого-то очень хорошего качества вы от них не получите, но самое главное, они могут разрядиться в самый неподходящий момент. Есть Bluetooth-наушники уже не внутриканальные, не вкладыши, а большие, мониторные, либо охватывающие. Там уже, конечно, качество звука получше, ну просто потому, что диаметр мембраны побольше и тому подобное, но у них та же проблема. Эти наушники вам нужно либо заряжать, либо как-то сидеть возле розетки. Вот опять представьте, уехали вы куда-то за город, и слушаете вы что-то, сидя на улице, где-то там на солнышке, наслаждаетесь природой и одновременно что-то слушаете в наушниках. И тут они у вас начинают разряжаться. И вам что, нужно искать розетку? И либо сидеть уже где-то возле этой розетки, потому что большие наушники, накладные или охватывающие, ну, многие из них можно одновременно заряжать и при этом слушать. А если во время зарядки Bluetooth отключается, то опять вам придется их заряжать, и пока они не зарядятся, вам сидеть и дожидаться. Вот это все, на мой взгляд, глупо. Гораздо эффективнее, если вы точно знаете, что слушать вам придется много и долго, использовать проводные наушники. Но как же быть, если у вас на телефоне всего один Type-C разъем? Инфотрон. Ну, во-первых, сейчас в абсолютно любом магазине электроники продаются наушники с Type-C штекером. И обыкновенные, простенькие, дешевенькие, внутриканальные, и крутые, может быть, даже мониторные, которые можно купить и подсоединить к Type-C разъему. Но тут уже другая возникает проблема. Даже если вы купили какие-то
качественные наушники с Type-C штекером, то если вы их подключите к вашему

0: вашему смартфону, то гнездо будет занято, и тут уже другая ситуация. Вот вы опять сидите на улице, наслаждаетесь природой, по проводу, слушаете звук, и тут у вас смартфон начинает разряжаться. И что делать? Либо вы заряжаете смартфон, но тогда вы через наушники по проводу уже ничего не послушаете, либо вы слушаете аудио, а смартфон не заряжаете. Когда было два отдельных гнезда, можно было и смартфон заряжать, и слушать аудио. И на самом деле я, когда ездил на конференции, вот, например, в гостинице, что-то слушаешь по проводу, и тут смартфон нужно подзарядить. Ну, в гостиницах, как правило, розетки возле кровати. Подключил смартфон, он и заряжается, лежит где-то рядышком, под подушкой или рядом. Провод идет, и без проблем. Так вот, как же подобные проблемы обходить? Ну, кто-то скажет, ну хорошо, есть же всевозможные переходники. То есть на одном конце Type-C штекер, на другом конце, например, обыкновенный AUX-разъем. То есть вот это самое кругленькое гнездо. То есть можно взять крутые мониторные, суперкачественные проводные наушники и переходник. Воткнуть в Type-C разъем, в AUX-разъем воткнуть наушники и прекрасно слушать. Но здесь возникает вот та самая проблема. Type-C разъем у вас занят, а тут нужно смартфон зарядить. Ну что же, кто-то скажет, есть на всяких AliExpress и прочих китайских площадках переходники, где опять на одном конце Type-C штекер, а на другом уже два гнезда. Это снова Type-C для зарядки, только уже гнездо, а не штекер, и гнездо для подключения джека толщиной 3,5 мм. Так вот, на самом деле, я не советую с ними связываться, потому что все подобные устройства, которые мне в руки попадали, вот те самые дешевые китайские переходники, они абсолютно бесполезны. Потому что, опять, против физики не попрешь. Два гнезда находятся рядом. И вот представьте, в одно гнездо вы вставили провод, и через Type-C гнездо идет зарядка, и тут же рядом у вас по проводу идет звук через AUX-разъем. И из-за этого в наушниках проводных начинаются помехи. Иногда вообще сигнал пропадает. То есть, если вы и зарядку, и аудио подключили, то одновременно уже сигнал полноценно не идет. Поэтому вот эти все дешевые переходники китайские, все, что мне попадались, они на самом деле проблему абсолютно не решают. Инфотрон. И здесь я наконец перехожу к устройствам, которые, на мой взгляд, наиболее эффективны для решения такой проблемы. Называются они док-станции. Правда, устройства это уже не дешевые. Их целый класс существует. Называются они, как я уже сказал, док-станции. Это такие коробочки, на которых несколько гнезд. Из этой коробочки идет проводок. На конце провода Type-C штекер. Вы подключаете эту док-станцию к Type-C разъему смартфона. А на этой коробочке несколько гнезд. Ну, например, гнезда обыкновенные USB Type-A. Гнезда USB Type-C, причем с поддержкой зарядки. Причем с поддержкой даже быстрой зарядки. На некоторых док-станциях есть даже HDMI выходы. Есть слоты для microSD-карт памяти и для обыкновенных SD-карт памяти. Есть замечательные док-станции, где этих гнезд может быть несколько, но вот самое, на мой взгляд, эффективное решение – это вот такие док-станции. Потому что здесь вы можете подключать проводные наушники обыкновенные. Вот, например, обыкновенную компьютерную проводную USB-гарнитуру, где на конце обыкновенный штекер USB Type-A. Наушники большие, качественные, замечательные. Подключайте док-станцию. Если на ней есть обычный разъем USB Type-A, то вы можете либо проводные наушники подключить, либо беспроводные наушники по радиоканалу через USB Type-A. В Type-C подсоединить провод. Причем в док-станциях вот эта проблема уже решена. Это не дешевый китайский переходник. Эти док-станции, они устройства, как я сказал, не дешевые. Там обычно вот эта проблема экранирования, она решена. Поэтому там, скорее всего, помех у вас не будет. То есть через Type-C подключен провод для зарядки. Через USB Type-A подключена проводная или беспроводная компьютерная гарнитура. И вы можете слушать, а если у вас есть еще один разъем USB Type-A, то вы можете еще и клавиатуру подключить через USB Type-A разъем. Или какой-нибудь USB флеш-накопитель, жесткий диск и так далее. В общем, док-станции очень полезные устройства. Инфотрон. Ну и совсем уже под конец хочу упомянуть, что продаются сейчас универсальные гарнитуры, где имеется сразу три типа подключений. Причем есть как внутриканальные, true wireless, так и мощные, качественные, большие гарнитуры. Что я имею в виду? Когда их можно подключать и по Bluetooth, и с помощью радиоканала через USB адаптер посредством подключения к разъему USB Type-A. Но у меня есть парочка устройств, где помимо адаптера USB Type-A есть еще адаптер USB Type-C. Вот, например, есть у меня гарнитура, производитель называется Armor Gaming. Это дорогая, охватывающая, очень качественная гарнитура. Можно подключаться по Bluetooth, по радиоканалу, через адаптер со штекером USB Type-A. И к этому адаптеру еще прилагается, точнее в него вставлен маленький адаптер для подключения к гнезду USB Type-C. То есть вы просто берете маленький адаптер, втыкаете в гнездо USB Type-C вашего смартфона и по радиоканалу без задержек с максимальным качеством слушаете звук. Есть у меня и True Wireless гарнитура, которую тоже можно подключать по Bluetooth, но в этот самый зарядный кейс еще вложен маленький USB адаптер, то есть можно по радиоканалу подключать. Я думаю, на всевозможных китайских площадках можно купить подобное устройство. То есть функционируют они по следующему принципу. Хотя я покупал просто в обыкновенном магазине DNS. Итак, если у вас вот этот USB Type-C адаптер не подсоединен, то наушники работают по обыкновенному Bluetooth-соединению. Здесь у вас и качество звука ниже, и задержки могут возникать. Если вы в Type-C разъем вставляете вот этот USB адаптер, то уже автоматически звук начинает транслироваться по радиоканалу, здесь нет никаких задержек, и здесь уже качество звука максимальное. Так что можно поискать и такие гарнитуры. Ну вот это все, что я успел вам сегодня рассказать. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки. А вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходят руки. И опять забыл полить столетник твой.

скучать считается полезным. Недельку друг от друга отдохнуть. Я все пробую начать жить логикой железной, но в логику любовь никак не запихнуть. И наш обыденный уклад, сложившийся годами,

молодого мироздания, что мы живем не так и не затем. Я скучаю по тебе.

прекраснее в нем ты. Я скучаю по тебе.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: Вячеслав Ханов, Нариман Балич, Иван Игнатюк, ну и Стас Пьеха в легком таком, так сказать, импровизе, но хотя уже задуманном заранее.
3: Поехали.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1960 году американский ансамбль Brothers Four записал песню «Green Fields» – «Зеленые поля». По просьбе Эдиты Пьехи Роберт Рождественский написал к этой песне русский текст. Она стала называться «Город детства». В 1966 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку с этой песней. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Лев Никулин. «Московские зори». Часть первая.

В начале 90-х годов прошлого века молодой, но уже известный врач Петр Константинович Артемьев был выслан из Москвы под надзор полиции. Время было суровое. Время Александра III и Победоносцева. Отец Петра Артемьева, сам Петр, братья его, Иван, приват-доцент, и Федор, врач-хирург, родились, росли и учились в Москве и окончили курс в Московском университете. Петр Константинович всеми своими знакомствами, привычками, научной работой, связанной с Москвой, очутился в уездном городе юго-западного края. Это считалось сравнительно благополучным исходом, и особенно потому, что молодая жена Петра Артемьева, Ася, была тяжело больна и не вынесла бы северного климата. В энциклопедии Брокгауза и Фрона было сказано, что городок Н отстоит от железной дороги в 32 верстах, имеет столько-то жителей, один собор, две церкви, мужскую гимназию, женскую прогимназию, городскую больницу и небольшой завод сельскохозяйственных орудий Отто Берга. Сначала городок понравился Артемьевым. Они приехали в мае месяце, уже осыпался цвет в садах. Белые домики выглядели живописно среди деревьев в цвету, среди кустов малины и крыжовника. Но улицы, особенно главная, широкая, огорчили Артемьевых. Черная вонючая жижа ползла по сточной канаве, прорытой посередине главной улицы. По бокам вместо тротуаров были положены прогнившие доски. Керосиновые фонари отстояли далеко друг от друга и зажигались редко.

0: Но что это все значило для 4-летнего сына Петра и Аси Артемьевых, Коленьки? Маленького мальчика, с восхищением разглядывавшего вывеску парикмахера, человека с похожими на две пики усами, сапожника с большим черным сапогом и часовщика с циферблатом и стрелками, показывающими одно и то же время, 8:45. А главное, что привлекало Колю, это стая босоногих мальчуганов, играющих в сточной канаве. Пришла зима с пронзительным сырым ветром, редкими морозами и неожиданными оттепелями, и Ася тихо угасала. Прожив всего год в чужом городе, она умерла. На похороны пришли только сослуживцы Петра Константиновича по больнице. Местное общество до сих пор не решило, как себя держать с административно высланным. На втором году пребывания Артемьева в городе умер царь Александр III. Его преемник Николай II назвал надежду на перемену режима бессмысленными мечтаниями. Однако новые веяния проникали и в русское чиновничье общество городка. Оно решило принять в свою среду Артемьева. В городе Н. отец и сын Артемьевы прожили 11 лет, вплоть до 1904 года, и все это время с ними жила в отдельной комнате Вера Ивановна, дочь фельдшера городской больницы, белокурая, круглолицая женщина, которая называлась экономкой. В воскресенье вечером к отцу приходили гости, смотритель городского училища Иван Антонович Евтушенко, высокий полуслепой старик.
1: Не грустите, Петр Константинович.
0: Доктор Станислав Балинский, стареющий красивый блондин с холеными усами.
2: Не надо волноваться, мой друг, не надо.
0: Приходил заика Наум Разинер, часовых дел мастер. Его считали одним из самых начитанных людей в городе.
1: Надо размышлять о жизни, а не о смерти.
0: Иногда появлялся Василий Васильевич Еворский, репетитор Коли Артемьева, бывший студент, тоже, как и Петр Константинович Артемьев, замешанный в политическом деле. Гости засиживались поздно, пили чай, спорили о не совсем понятном для мальчика.
1: Спиноза говорит: человек свободный, живущий единственно по предписанию своего разума, ни о чем другом так мало не думает, как о смерти. И его мудрость состоит в том, чтобы размышлять о жизни, а не о смерти.
2: Античная философия считала, что разрушение материи не означает конца духовной жизни.
3: Вот мой брат Иван читал на днях реферат «Душа Гоголя по новым данным». Я это вычитал в новостях.
2: Интересно, откуда же он получил эти данные?
3: Очевидно, в непосредственном общении с объектом реферата. Ах, друзья мои, все-таки Москва, жизнь, лекции, рефераты. А мы здесь прозябаем.
1: А вы не грустите, Петр Константинович. Ну, конечно, вам нелегко здесь, но дело, которое вы делаете, заслуживает уважения. Вас называют московский доктор. Это хорошо, что труд ваш связывается с Москвой. Видно, хорошее пришло сюда из Москвы, а? Позвольте мне за рояль.
3: А, пожалуйста, пожалуйста.
1: Благодарю вас. Тряхну стариной.

0: Это Бах?
1: Совершенно справедливо.
2: Ужасно сознавать свою беспомощность. Нет медикаментов. Устарелый инструмент. Главное же невежество, темнота. Привозит девушку-крестьянку с гангреной. Какая-то знахарка, ведьма, черт ее побери, прикладывала грязные тряпки, припарки, что ли. И вот от ничтожного пореза серпом умирает юное 17-летнее существо. В русских губерниях есть хоть земский врач, один на 20 тысяч населения. А здесь и земства нет. В Москве на собрании врачей я имел неосторожность поднять тост за русскую медицину, за русскую науку, которую хотел погубить православный Торквемада, инквизитор Победоносцев. Как раз в тот год в Государственном Совете этот негодяй произнес речь против открытия в Петербурге женского медицинского института. Даже члены Государственного Совета, эти ихтиозавры в звездах и лентах, не возражали против открытия института. Но одолел Победоносцев. Он, видите ли, против ложного направления высшего женского образования. Так Россия лишилась, и каждый год лишается сотен и сотен женщин-врачей. Вот я и упомянул об этом в моем слове, за что на следующий день я был доставлен в охранку. Какой-то прохвост с аксельбантами дал там мне подписать протокол. В нем был полный текст моей речи, записанный каким-то филером, и слова «инквизитор» и «Торквемада». Вы бы слышали, как мне аплодировали за эту речь, а громче всех, вероятно, тот, который записал ее для охранки.
3: Не надо волноваться, мой друг. Не надо.
1: Да.
0: То ли еще бывает. Да. Я думаю, все-таки думаю, что когда-нибудь об этом времени будут вспоминать как о кошмаре. Дурной сон, Деляновы, Победоносцевы, а Александр Третий.
4: Глухо у нас. Но кто знает, может быть, пока мы тут мудрствуем, что-то происходит. Как говорится, в глубине России буря скоро. Грянет буря.
2: Желал бы иметь вашу веру, Иван Антонович. Исправник рассказывал, что в селе Шпаново в колодце объявилась икона. Со всей округи съехались тысячи людей, ехали на подводах, везли больных, умирающих, коллег, вопли, истерики, массовый психоз. Послали стражников, колодец опечатали. Оказалось, какой-то странник-монах обмазал фосфором образ и спустил на веревочке. Когда же, наконец, проснется народ? Когда проснется Россия?
3: И все-таки проснется.
4: Уже просыпается. Под Харьковом на моей родине жгут помещиков. В Петербурге все кипит. Опять взялись за старые студентов-солдаты.
2: И отлично. Ведь это сотни пропагандистов в армии.
5: Братья Петра Константиновича Иван и Федор писали из Москвы редко. Прежней тоски по родному городу не стало. Петр Константинович привык к уютному уездному быту, к больнице, которой теперь можно было похвастаться и в губернии. В своем спокойном розовом домике он отдыхал. Здесь была милая, тихая Вера Ивановна, сын, добрые знакомые. И когда доктору Артемию посоветовали просить у его высокопревосходительства о снятии запрещения приезжать в столицу, он не сделал этого. Поздно было начинать жизнь сызнова.
2: Жизнь уже прошла, и пусть остается как есть.
5: Много лет спустя, когда маленького Колю называли уже Николаем Петровичем, прожитая жизнь представлялась ему как бы книгой, которую уже нельзя было перечитать снова. А как хотелось бы перечитать иные страницы. Шли годы. Тайны маленького городка Н пленили воображение мальчика. Он узнал, что некогда городок осаждали крымские татары, потом польские паны. Стоило только во весь дух пробежать по широкой улице, и вот уже окраина, а за ней роща, над рощей курган, издавна называемый «казацкая могила». Подножие кургана было изрыто искателями кладов. Но кроме ржавого обломка копья, Коля Артемьев ничего не выкопал из земли, которая некогда была обильно полита казачьей, шляхетской и татарской кровью. Стоя за партой в гимназии, Коля воображал себя в шароварах шириной с Черное море, с рушницей и саблей, и на коне. А в это время глухо, как бы сквозь вату, раздавалось в классе:
1: «Дабы внимая преподаваемому нам учению, возросли мы тебе, нашему Создателю, во славу Церкви и Отечеству на пользу».
5: Внимать преподаваемому учению было трудно. Стояли золотые дни ранней осени. Так заманчиво было плыть в дощанике по заросшему камышом пруду, спугивая диких, собиравшихся в дальний перелет уток. Позади на последней партии сидел Боб Владимирцев, сын мелкопоместного дворянина. Он был щеголь. У него были брюки и куртка из сукна «Диагональ». Боб курил, и его не тошнило, как Колю Артемьева. За Владимирцем приезжал из имения высокий желтый шарабан. Уже второй год Владимирцев сидел в этом же классе, на той же партии, и ему так же, как и прежде, было скучно. Как-то Коля заговорил о Владимирцеве, но отец свирепо оборвал его: «Нечего тебе с олухами дружить». Но с Владимирцем Коля дружил еще 3 года. Пока не случилась история с говорящей головой. В сентябре месяце открывалась ярмарка по поводу крестьянского праздника. Заезжие дворы были переполнены торговцами, помещиками, управляющими имениями. На площади пели слепцы, шныряли жулики. А возле винной лавки сколотили дощатый балаган, врыли 2 столба и прибили вывеску из жести: «Феномен 20 века. Говорящая голова». Шарманка решила сомнение Коли. Дама в розовом лифе отрезала мальчикам 2 последних билета, собрала выручку в редикюль и ушла.
6: Господина исправника. Прошу, Почтеннейшую публику сохранять спокойствие, особенно слабонервных и дам.
5: Усач в голубой венгерке потянул за шнурок, занавеска со стеклярусом раздвинулась, открылось подобие ниши, обитой черным бархатом. В нише находилось возвышение, и на нем трехногий столик. На столике блюдо. И на блюде голова дамы в розовом лифе, той самой, что продавала билеты.
6: Как вас зовут, мадемуазель?
7: Мальвина.
6: Сколько вам лет, мадемуазель Мальвина?
7: 16.
5: Коля тотчас понял нехитрую механику чуда 20 века. Под столом было два зеркала, поставленные углом. Зеркала отражали черный бархат, и получалось, как будто под столом ничего нет, воздух. Керосиновая лампа с рефлектором ярко освещала голову на блюде. Голова без всякого интереса смотрела в публику. Боб Владимирцев от злости скрипел зубами, дескать, жулики. Коля и сам понимал, что фокус рассчитан на простодушных селян, доверчивых посетителей ярмарочных балаганов.
6: Где ваши папаша и мамаша?
7: Мои папа и мама померли с горя, когда я родилась.
6: Откуда вы родом, мадемуазель Мальвина?
7: Из Лепцига.
5: Коля оглянулся. Он искал глазами Владимирцева, но его уже не было рядом. Еще минуту назад он был здесь. Тут вдруг что-то просвистело мимо уха Коли. Что-то треснуло, раздался звон, и посыпались осколки. Он было оглянулся, но когда снова посмотрел в ту сторону, где была голова, то увидел остолбеневшего усача, столик и голову на блюде. А сбоку лежали осколки разбитого зеркала. И еще Коля ясно увидел туловище, сидевшей на корточках дамы.
8: Жульничество!
5: Коля стоял в оцепенении и вдруг вспомнил, что Владимирцев, перед тем, как скрыться, для чего-то переложил рогатку из кармана штанов в карман шинели. Коля вышел вместе с толпой. Было грустно, противно и немного жалко даму в розовом лифе и разбитый испорченный аппарат. Все-таки это было что-то необыкновенное, не похожее на обычную жизнь. У калитки дома Колю ждал Владимирцев.
9: Здорово, а? Я сразу понял, там зеркало. Отражает бархат, и будто под столом ничего нет. Ни ног, ни живота. А попал-то как?
10: Дурак ты. Дурак.
5: Они подрались тут же у калитки. Их разняли прохожие. Утром Коля через базарную площадь пошел в гимназию. Плотники разбирали балаган. В городе не оказалось зеркала такого размера, чтобы заменить разбитое. И феномен 20-го столетия исчез навсегда. Мальчики поссорились надолго.

0: Коле Артемьеву минуло 14 лет. Товарищи Коля уже назначали свидание в гимназистском церковном саду. По тому же пути пошел бы и Коля Артемьев, если бы в юношеские годы им не овладела страсть, которая увлекла его на особую дорогу. Это была дорога разочарований и восторгов, горя и радости. Странно, что эта страсть родилась в нем в глухом городишке с дворянским собранием, где каждую ночь играли вист и преферанс, но где, правда, была и библиотека, доступная немногим счастливчикам. И вдруг рядом с книгами, рядом с миром, созданным воображением, являются образы из плоти и крови. Тарас Бульба, Христофор Колумб, Чацкий. Они возникают на сцене в волшебном свете рампы, и все это вместе называется одним таинственным и волнующим словом – театр. Думал ли доктор Петр Артемьев, почтенная личность в городе, что его единственный сын Николай узнает во всей прелести грустную долю актера? Будет странствовать и в пассажирских, и в товарных поездах, играть в ветхом провинциальном театре, сидеть на пустом чае и ржаном хлебе. Как-то в церковном саду Коля Артемьев встретил Еворского, бывшего своего репетитора. Он сидел на скамье под деревом и делал вид, что читает толстую книгу. Коля с учебником в руках присел на пенек и приметил, что Еворский нет-нет да поглядит в сторону калитки. Он сидел к нему спиной и, возможно, его не видел. Заскрипела калитка, показался человек в очках, постоял немного, пошел по аллее прямо к Еворскому и сел рядом с ним. Еворский вынул пачку листов из толстой книги и отдал их человеку в очках. Тот спрятал листы в карман, встал и повернулся лицом к Коле. Это был механик с завода Отто Берга, Алеша Родионов. Он не заметил Колю и ушел. Еворский встал, пошел к забору и тут увидел своего ученика.
1: Зубрите. А вот интересно знать, что у вас на душе.
2: Почему интересно?
1: Видите ли... У вас, мне кажется, есть какие-то стремления, кое-какой талант играть на сцене. Я видел вас в любительских спектаклях, в роли Григория Отрепьева, видел вас в роли Рында с секирой, в живой картине «Князь Михаил Репнин». Так, кажется, называлось представление?
2: Да.
1: Забавно. Недурно. Только бы вас не испортили похвалами, дешевыми комплиментами. У вас есть будущее, друг мой. Это, так сказать, общее мнение, но я думаю, что вы со мной согласитесь. Дело не только в том, чтобы устроить свою жизнь, свое личное преуспевание, дело заключается в другом.
2: А в чем?
1: Дело заключается в том, чтобы изменить мир. Это сказал один человек большого разума и сердца.
2: Это слова Карла Маркса.
1: Хорошо, что вы знаете, кто это сказал. Вообще, друг мой, я вижу, что вы кое-что поняли из того, о чем мы иногда толковали по вечерам в гостях у вашего почтенного родителя. Кроме того, когда я в качестве репетитора внедрял в вашу голову горькие плоды познания, мне показалось, что вы не абсолютный балбес.
2: Не абсолютный, значит, относительный.
1: Я и этого не сказал. У вас были и собственные мысли, помню... Скандал в гимназии, когда вы написали в сочинении о записках охотника кое-что крамольное.
2: Я все же не совсем понимаю, к чему этот разговор.
1: Послезавтра маевка на казацкой могиле. Приходите. Приводите, кого сочтете нужным, только с выбором.
2: Понимаю.
0: К 8 часам утра у холма казацкая могила собралось не менее 100 человек. Почти у всех были в руках белые листки, гордость революционного кружка молодежи. И Коля Артемьев гордился тем, что его допустили к этой тайной работе. Он в одну ночь переписал красивыми четкими буквами рабочую Марсельезу, варшавянку. И особенно хорошо получились у него слова «напечатано по постановлению революционного кружка «Буревестник».» На холме появился Алеша Родионов. Лицо его светилось радостью. Простыми, волнующими словами он говорил о будущем, о том, что настанет время, когда миллионы тружеников будут свободно праздновать день 1 мая, день солидарности пролетариев всего мира.
3: Товарищи, как же будет, товарищи? Неужели мы разойдемся, крадучись по своим хибаркам? Пойдем в такой день, как сегодня, работать на своего хозяина Берга?
4: Нет.
5: Нет.
6: Нет. Нет. Нет. Чемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Нам не нужно злобого кумира, ненависти на царский чертог. Мы пойдем к нашим страждущим братьям, мы к голодному люду пойдем. И пошлем мы злодеям проклятия, на войну мы его поведем. Вставай, поднимайся, рабочий народ!
0: Поднимались оконные занавески. Перекошенные от испуга, опухшие от сна лица появлялись в окнах. По главной улице, мимо гимназии, мимо собора и костела, шла, взявшись за руки, стройно по четыре в ряд, молодежь, и над колонной развивалось красное знамя. Городок будто замер. 6 столетий жили люди в этой котловине среди холмов и лесов. Дотла жгли городок татары, морило голодом в осаде королевское войско, но минули грозы и бури, и уже 200 лет... мирно спал в садах городок. Толстый седобородый человек в нижнем белье стоял на крыльце полицейского управления и, окаменев от неожиданности, смотрел на облако пыли, на шагающих по главной улице людей и красное знамя. Седлала коней полицейская стража, но когда стражники примчались на базарную площадь, никого не было на площади. Только на телеграфных столбах белели листки первомайских воззваний. Это было в 1904 году.

0: Коля, ты спишь?
1: Нет, пап.
2: Я давно хотел сказать тебе, Коленька. Подвинься, я присяду. Хотел тебе сказать еще накануне 1 мая. Я и Вера Ивановна все-таки заметили, что вы делали в саду в беседке. Руки у тебя были в чернилах. А эти чернила плохо отмываются. Я не решился тебе сказать, хотя надо было. Тебе только 14 лет. Конечно, тут много юного пыла. Сознательности в таком возрасте трудно ожидать. Да не обижайся.
1: Я не обижаюсь.
2: Потом Василий Васильевич Яворский дал тебе читать разные книжечки. Было бы странно, если бы я запрещал. Ты же знаешь, я сам пострадал от этого гнусного режима. Но все-таки подумай, Коля. В твои годы простая неосторожность может тебя погубить. Вот ваш инспектор, он мне обязан, я его лечу. По секрету сказал мне, будто есть некоторые подозрения касательно тебя и еще двух гимназистов постарше, 7 класса. Но они же юноши, а ты мальчик. Будь осторожен, голубчик.
1: Я понимаю. Но Василий Васильевич тут ни при чем. Папа, я знаю, что делать.

Отца Коли перевели на должность главного врача губернской больницы. Переезжали в большой город не по железной дороге, а по старинке, в многоместном экипаже-дилижансе, запряженном шестеркой тощих кляч. Путешествие длилось 12 утомительных часов, зато Коля был вознагражден. На следующий вечер по прибытии отец отпустил его в театр, в настоящий театр, в котором когда-то пела Полина Виардо, в нем играл знаменитый трагик-негр Олдридж, здесь рукоплескали великому Щепкину, а позднее Варламову и Давыдову. Коля Артемьев увидел здесь странствующего трагического актера, знаменитого Мамонта Дальского, и понял, кому тщетно подражали провинциальные уездные трагики. Однако скоро наступило время, когда наслаждение высоким искусством, восторги театралов оказались ничтожными, мелкими, по сравнению с событиями, которые происходили в стране. Вихрь 1905 года распахнул двери старинного здания театра для народных собраний. В то утро на сцене разыгрывали комедию Мольера «Мнимый больной». И вдруг на авансцене появился человек в рабочей блузе, в сапогах, появился как грозный судья, распугав одетых в шелковые кафтаны актеров в пудренных париках. Зрители слушали оратора, и никто не заметил поразительной картины. Образы 17 века внимали словам человека 20-го столетия, героя нашего времени. Коля Артемьев увлекался пьесами Андреева и стихами Бальмонта, и даже Шерлоком Холмсом, увлекался живописью Чурлёниса и Рериха, но все это как-то шло мимо. Скользило и тут же забывалось. А то сильное и гордое чувство, которое он испытал от активного участия в маевке у казацкой могилы, осталось навсегда. Это же чувство вдохновило юношу, когда он на благотворительном вечере в губернском городе читал песню о соколе. Отца Коли уверяли, что у сына его настоящий талант.

С лета 1909 года отец Коли почувствовал себя дурно и решил на 2 месяца уехать на воды за границу. В его состоянии нельзя было оставаться в одиночестве, и он взял с собой сына. Таким образом, на 19-м году жизни Коле Артемьеву довелось побывать за границей, сначала во Франции. Париж ослепил, оглушил юношу. Отец разыскал в Париже старого товарища по университету и весь день проводил в клиниках. Коля был предоставлен самому себе. Он пересекал Париж на трамваях и омнибусах, спускался в недра метрополитена, путешествовал от Винсенского до Булонского леса. Театр по-прежнему был страстью Коли Артемьева. Он побывал в театре Комедии Франсез, доме Мольера, и удивился тому, как сохранился дух старины в этом почтенном театре. 3 недели в Париже пролетели как один день. Из Франции Артемьев отправились на один из известных курортов Германии и через месяц возвратились на родину.

0: Заграничный паспорт не помог Петру Константиновичу. И Коля приметил в глазах отца затаенную тоску и предчувствие близкого конца. Однажды во время обхода в больнице с отцом Коли приключился сильнейший сердечный припадок, и доктор впал в глубокий обморок. Более 2 месяцев Петр Константинович лежал в постели. Коля рассказывал отцу о том, что все опечалены его болезнью, что незнакомые простые люди приходят и ждут во дворе, когда выйдет Вера Ивановна, и спрашивают, как нынче чувствует себя доктор, и суют в руку Вере Ивановне цыпленка для доктора. «Чудаки», — отвечал отец, — «какой уж там цыпленок! Финита ля комедия!» Вера Ивановна, услышав непонятные слова, задрожала и выбежала из комнаты. Коля теперь все знал об этой женщине. 13 лет прожила она в доме отца в двусмысленном положении экономки. И только сейчас отец впервые заговорил о ней с Колей.
1: «Видишь ли, Коленька, я очень перед ней виноват. Она простая женщина, дочь фельдшера. Надо было как-то поднять ее. Нанять учителей, что ли. Заставить по-настоящему учиться. И, конечно, узаконить эту связь. Я ничего этого не сделал. И вот моя единственная просьба. Я, в общем-то, бедняк. Кое-что есть, но это для тебя, пока не кончишь университет. И я оставлю тоже немного. И главное, не обижай ее.
2: Зачем это? Ну зачем? Зачем ты так говоришь?
1: Мне кругом говорят о тебе талант. Ты в самом деле решил идти в актеры? Сказать по правде, это меня огорчает. Вы все Артемьевы Московского университета. Вот возил я тебя зачем-то в Париж. А в Москву не удалось. Конечно, глупо. Для меня сокольники милее Булонского леса. Как это у Чехова? Лучше Москвы ничего нет на свете. Это откуда?
2: Из 3 сестер.
1: Вот, кстати, почитай мне.
0: Коля достал книгу из шкафа, перелистал ее и нашел 3 сестры. От того, что это была пьеса, он читал, увлекаясь каждым явлением. Читал, представляя себе каждое действующее лицо. Он даже забыл на время, что читает единственному слушателю, безнадежно больному отцу. Он представлял себе, как бы он играл Прозорова, и в сцене с Ферапонтом очень верно и искренне произнес:
2: «Снится каждую ночь, что я профессор Московского университета, знаменитый ученый, которым гордится русская земля».
0: И вдруг Николай услышал глухой звук, сдавленное рыдание отца. Только теперь сын понял его незаметную трагедию. Все могло быть: профессура, известность, слава. А вышло так, что Петр Константинович Артемьев умирал в скучном губернском городе, умирал в мечтах о Москве, о Московском университете, гордостью которого он мог бы быть.

день, когда хоронили доктора Артемьева, когда Коля увидел большую толпу, увидел бедных людей, пришедших проводить своего доктора, он понял, что все же отец недаром прожил свою недолгую жизнь.

0: Николаю Артемьеву было 20 лет, когда канцелярия Московского университета известила молодого человека о зачислении его в студенты на юридический факультет и о начале занятий в сентябре 1910 года. Москва. Никого из знакомых, кроме братьев отца, Федора и Ивана. Поселился Николай у Федора Константиновича в запасной комнатке. Его сразу привлекла библиотека, с любовью и со вкусом, собранная Федором Константиновичем. В одном из шкафов были книги под общим названием «Московиена». Постепенно студент втянулся в чтение книг, открывших ему жизнь его предков, московитян, историю Москвы, государство Московия. Не отрываясь, прочел записки о Московии англичанина сэра Джерома Горсея. И с особым интересом книгу под названием «Актеры в России при Петре Великом». В первый год жизни в Москве Николай чувствовал бы себя одиноким, если бы не встретил как-то на улице бывшего своего репетитора, Василия Васильевича Еворского, о котором сохранил светлые юношеские воспоминания.
1: Боже мой, ну и трущоба.
2: Не снимайте шинель и калоши тоже. Адски дует с пола.

0: Все это увлекательно, и доблесть предков, и борьба за русское независимое государство. Но ведь это прошлое. А нынче что? В особняке Долгоруких родилась кадетская партия, мы, мол, цвет Москвы. Кто хвалится? Какие вы москвичи? Москвичи те, кто в декабре месяце в 1905 году устроил баррикады на Пресне, кто доказал всей России, что истинные москвичи — они, пресненцы, а не Долгорукие и не насмерть перепуганные Треповы и Дубасовы. Вот и надо смотреть не во вчерашнее, а думать, что ждет нас завтра.
1: Чуть ли не на следующий день в университете происходила бурная сходка. И в разгар пламенной речи оратора кто-то взвизгнул пронзительным тенорком: «Полиция!». Цепь городовых в черных шинелях охватила студентов кольцом и оттеснила их вглубь двора. Артемьев очутился между двух дюжих городовых. Один схватил его за воротник, но тут рослый студент в кавказской папахе ударил по шее городового. Артемьев вырвался и побежал из ворот. Толпа увлекла его, и он очутился на Никитской, в Долгоруковском переулке. Но и там городовые перегородили переулок. Какой-то старик втащил Артемьева в ворота, толкнул его по лесенке вниз, и студент очутился в подвале, в столярной мастерской. Там он просидел 2 часа и попал домой только к вечеру. Жена дяди Федора Екатерина Петровна взглянула на оторванный воротник шинели и с довольным видом сказала: «Боевое крещение. Поздравляю!»

0: В тот же вечер Николай, распаленный дневными событиями, решил поделиться своими впечатлениями с Егорским, но...
1: Извините, Коля, я открою. Принес?
2: Принес.
1: Познакомьтесь, мой бывший ученик Николай Артемьев, а это товарищ Семен.
2: Артемьев. Семен.
1: Внимание, друзья, подвиньте керосинку поближе. Спасибо. Трехлетие 1908-1910 годов характеризуется победой контрреволюции, восстановлением самодержавия и Третьей Думы, Думы черносотенцев и октябристов. Борьба между буржуазными классами за родину нового порядка сошла с авансцены. Для пролетариата выдвинулась на очередь дня элементарная задача отстоять свою, пролетарскую партию, враждебную и реакции, и контрреволюционному либерализму. Эта задача нелегка, потому что именно на пролетариат обрушилась вся тяжесть экономических и политических преследований, вся ненависть либералов за вырванные у них социал-демократии руководство массами в революции. Кризис социал-демократической партии очень тяжел. Организации разбиты. Масса старых руководителей, особенно интеллигенции, арестована. Новый тип социал-демократического рабочего, берущего партийные дела в свои руки, уже народился, но ему приходится преодолевать необыкновенные трудности.
2: Кто-то ходит в коридоре.
1: Естественно, что в буржуазной революции к социалистам примкнули мелкобуржуазные попутчики. Они отпадают теперь от марксизма и от социал-демократии.
0: Николай, завороженный, наблюдал, как товарищ Семен и хозяин комнатушки глядели друг другу в глаза с улыбкой радости. Издали, через рубежи, за тысячи верст донесся до них голос Ленина. Голос проникал в сердца людей и зажигал верой в победу.

0: Временами Николаю Артемьеву казалось, что юношеское увлечение театром кончилось для него навсегда. Но частые посещения Московского художественного театра, потрясение от игры Качалова в роли Глумова, Леонидова в роли Мити Карамазова возродили в душе Николая тягу к сцене. Он участвовал в любительских университетских спектаклях, имел неизменный успех в самых различных ролях. Случайно Николай познакомился с актером Рамадановым. Тот познакомил его с антрепренером Станиславом Антоновичем Славским, который пригласил его участвовать в дачных спектаклях. И началась странная жизнь Артемьева в дощатых летних театрах. Странствия в пригородных поездах, на велосипедах, пешком, мимо ветхих дачных строений, где шипели граммофоны, щебетали барышни, университет Николай бросил, жалея, что напрасно потерял там год. Однажды он играл со знаменитым трагиком роль принца Уэльского в кинолегении беспутства «Дюма сына». После спектакля он был приглашен в гостиницу «Сибирские номера».
1: «Войди! Не дозовешься вас, чертей!»
2: «Ой, прости, я думал, коридорный. Доволен?»
3: «Чем же?»
2: «Святым искусством. Противно, небось, таскаться по дачным балаганам».
3: «Противно».
2: «А вы думали сразу овации, лавровые венки, серебряные портсигары, бенефис? Нет, братец ты мой, так не начинают. Терпеть надо уметь. Учись терпеть».
3: «А вы? Как вы терпите?»
2: «Я? Мне все равно. Где я, там искусство. Я везде играл. В императорских театрах и в ярмарочных балаганах. И везде, где я, театр».
3: «Однако мне кажется...»
2: «Ну, говори».
3: «Однако мне кажется, что не может быть настоящего искусства без мысли, без логики, без знания. То есть один темперамент».
2: «Верно. Вот я вчера играл кино. Пьеса пустяковая и роль ходульная. А вот скажи, что я играл?»
3: «Вы играли правду. Это была сама жизнь. И в то же время что-то благородное и романтичное».
2: «Играл себя?»
3: «Да, да».
2: «Ты меня в роли незнамого видел?»
3: «Да».
2: «Ему 20 лет, как тебе. Ну, вот дал бы я тебе сыграть, чтобы получилось».
3: «Не знаю».
2: «Не вытянул бы ты, выдохся. До последнего монолога не натянул бы. А мне 37. Я себя не жалел. Жил вовсю. А на сцене я незнамов, чуть не юноша. Почему? Потому что все обдумал. Походку, улыбку, каждый жест. Молодость в чем? В глазах. Молодость — жажда жизни, жадность к жизни, смена настроений, пламя в глазах, горение. Да, милый, это сыграть под 40 лет дорогого стоит. Надо, чтобы здесь, вот здесь, в сердце, и здесь, в башке было. Ты все-таки образованный, студент должно быть».
3: «Да».
2: «А я из армейских гусар. Мне надо было думать и думать. Они говорят, темперамент. Темперамент меня губит. Я с императорскими театрами расплевался, а был любимец публики. У меня брюхо растет и рожа помятая. А какую жизнь прожил? Какое состояние Женина спустил? В конце концов, брошу все, когда надоест. Жил бы я 100 лет назад, ушел бы в разбойники вроде Дубровского. Ну ладно, вот книга «Дон Карлос». «Король Филипп и маркиз Поза». Нашел?
3: Так. Да.
2: Читай, Позу Филиппа я наизусть знаю. Ну, читай. Придется же тебе когда-нибудь это сыграть.
0: И начался единственный в жизни Артемьева урок. Он читал монолог маркиза Поза, стараясь передать его смысл. Читал проникновенно. И, должно быть, хорошо читал, потому что давно любил эту роль.
3: И мне ль? С моей любовью к человеку, орудием быть его уничижения, он счастлив будет ли, не смея мыслить?
1: Вы протестант!
0: Артемьев слегка вздрогнул и посмотрел на трагика. Перед ним сидел неподвижный, как бы бесчувственный старик и смотрел на него холодным, мертвящим взглядом. Потом он читал роль уже с меньшей уверенностью, даже робко. Он был восхищен, изумлен своим партнером. Как просто для него воплотить образ короля Филиппа. Временами все исчезало. Номер гостиницы, жалкая мебель, яркий электрический свет. Они точно в самом деле были в Палаццо Реаль, в Мадриде или в Эскорпало. И как будто разбудив эхо в огромных холодных залах, иронично и грустно звучал голос старика.
1: «Если вам так хорошо известно, как обо мне судить, потомство будет!»
0: Вдруг голос смолк, и трагик сказал просто и даже слегка зевнув.
2: «Теперь слушайте, я буду Поза».
0: Он сбросил халат и, как был в утреннем костюме, в бархатных вишневого цвета брюках и кремовой шелковой сорочке, стал перед Артемьевым.
1: «И вы дерзнете окончить то, что начали? Дерзнете остановить перерождение мира, остановить всеобщую весну, которая весь мир омолодит? Один во всей Европе вы хотите рукою слабой, смертной задержать бег колеса, водоворот событий? Вам ничего не сделать!» «Ну вот, милый, не для того это я тебе показывал, чтобы ты учился читать с голоса. Ты не попугай, не ученый скворец. Ты сам думай, твори.
4: Коридорный! Где вы там, черти?
1: Давай еще почитай.
2: Из тебя будет толк, я вижу. То стал бы я с тобой время терять. Я нынче зван на раут. Умру. Помянешь меня добрым словом. Цветочков принесешь на могилку русского кина.
1: Мамонта. Дальского.

0: конце 1913 года антрепренер Станислав Антонович торжественно объявил Артемьеву, что он приглашает его на будущий сезон с осени в один хлебный город в провинции. Провожал Николай Артемьев в провинции только Василий Васильевич Егорский.
1: Это важный шаг в жизни и, мне кажется, верный шаг. Все остальное зависит от тебя. Ты, вероятно, попадешь в среду разуверившихся в искусстве людей, равнодушных ремесленников, просто неудачников, но если ты сам будешь верить в настоящее искусство, в его пользу для народа, никто не собьет тебя с пути. Советую тебе держаться ближе к молодежи. Везде есть хорошая молодежь, особенно в провинции. Николай, ты меня слушаешь?
2: Да, Василий Васильевич, да, конечно.

Артемьев чувствовал, что не скоро увидит Москву и все, что он полюбил в этом городе. И впоследствии, когда приходилось покидать родной город, он ощущал почти такую же грусть, как сейчас, даже если оставлял его ненадолго. В этот раз он вернулся в Москву только через 3 года.

0: В 1914 году разразилась мировая война, всколыхнувшая в большей или меньшей степени весь мир, но в старинном русском провинциальном городке, в котором начинал свой профессиональный актерский путь Николай Артемьев, люди не ощущали перемен в течение своей обычной жизни. В начале сентября, согласно объявлениям, открывало двери старенькое театральное здание. Артемьев не знал никого из своих будущих товарищей по театру, кроме артиста Вани Рамаданова, который сыграл немаловажную роль в жизни Николая, познакомив его с антрепренером Станиславом Антоновичем. Артемьев снял комнату у вдовы мирового судьи в деревянном домике близ театра, а Ваня Рамаданов не сразу нашел себе квартиру и ночевал в сыром здании театра в костюмерной на сундуке. Как-то прогуливаясь по городу, Ваня увидел бородатого мужчину в косоворотке, сидевшего на подоконнике.
1: «Хозяин, не сдается ли у вас комната?»
2: «А вы из каких будете?»
1: «Актер».
2: «Паспорт есть?»
1: «Имеется».
2: «Православный». «Как звать-то?»
1: «Рамаданов Иван Сергеевич. По паспорту Смирнов».
2: «Так-то. Комнатки у нас нет. А я вам вот что скажу. Как пройдете переезд, будет колодец. Как раз против домик в три окошка. Проживает там Иван Власич. Он в депо работает. Вдовы, овдовел нынешней весной. Скучает. Может, и пустит жильца. Вот как».

0: Вы, Иван Власич, меня послал к вам господин с бородой, тот, что живет у переезда. Не сдается ли у вас комнатка? Я актер здешнего театра. А фамилия Рамаданов.
1: Ой. Обедал?
0: Нет.
1: Вижу, что не обедал. У меня нынче окрошка.
0: Ой, прекрасно.
1: Пойдем, актер.
2: В тот же день Рамаданов обосновался на новой квартире.
0: Иван Власич, нет ли у вас желания побывать в нашем театре, а?
1: А что представляют?
0: Мещане Максима Горького.
1: Горького. Максима. А что ж, пойду.
2: После спектакля Рамаданов вернулся домой позднее хозяина. Иван Власевич не спал. Он стоял у калитки, покуривая самокрутку.
0: Ну как? Понравилось? Иван Власич, я говорю, в театре понравилось?
1: Какой же это театр? Это жизнь, как она есть. Это, как его, Нил, машинист. Был у нас в депо один парень. Сыщики убили в 5-м году. А этого как звать?
0: Кого, Иван Власич?
1: Ну, Нила. Ну, вот, который Нила представлял.
0: Актер? Артемьев, его фамилия.
1: Хозяин тот, кто трудится. Так-то оно так. Он, наверное, из наших, из простых.
0: Как вам сказать? Он из студентов.
1: Ну?
0: Да.
1: Не сказал бы. Ты бы его привел в праздник обедать. Небось, вроде тебя.
2: Иван Власевич увлекся театральным искусством. В короткий срок пересмотрел весь репертуар театра. Публика плохо посещала спектакли, было тоскливо в театральном зале. И для Артемьева и Рамаданова, как и для многих других актеров, началась привычная полуголодная жизнь. Артемьев совсем приуныл. И вместе с Рамадановым вынужден был ходить обедать к Ивану Власичу уже не только по праздникам.
1: Рамадан, ну что ты дурачком все играешь? Вот вчера какого-то заику играл. Смотреть противно. Где такие люди берутся?
3: Это французская комедия, Иван Власич.
1: А ты кто? Иван... Француз или русский?
3: Иван Власич, какая роль?
1: А ты бери другие, тезка.
3: Бери. Интриги. Интриги, Иван Власич. 6-й год на сцене и держит на выходах. Не могу. И противно, но играть эту дрянь нужно.
1: Ну?
3: Ох, не жизнь. Не жизнь. А лучше... Лучше в прорубь.
1: Ладно, успокойся, не обижайся, тезка.

0: Что вы за люди, я смотрю. Вот он, ведь он товарищ тебе. Он хворый, кашляет, пальтишки нету. Ты вот франт, я посмотрю против него.
1: Мне немного родственники помогают.
0: То-то и видно. Ну, поговорили бы с начальством вашим. Пусть оденут, обуют. А то обижают человека, я вижу.
1: Что я могу сделать, дорогой Иван Власич? Третий месяц не платят жалования. Актеры закладывают вещи. У Рамаданова нет гардероба. Вот и не дает играть.
2: Рамаданов все мрачнел и мрачнел. По ночам, часто до утра, сидел в комнатке хозяина.
3: Иван Власович, за что я наказан? Любовью к искусству. Вот говорят, у меня есть проблески таланта. Голос приятный. Правда, наружность никуда. И фигуры не видны. А дают играть лакеев. Или дурачков в глупейших фарсах. Вот нынче ставят «Горе от ума» в бенефис Лаврова. Какой он? Чацкий. Какой? Одна декламация. Ни смысла, ни страсти. Как подумаешь обо всем этом? Жить не хочется. Уж подлинно миллион терзаний. Ах, миллион терзаний. Груди от дружеских тисков. Ногам от шарканья. Ушам от восклицаний. Опущу голове от всяких

0: Иван Власич, Иван Власич, я вам задолжал за 2 месяца. Но, увы, простите.
1: Проживу как-нибудь. А та дежонка у тебя не зимняя.
0: Ну как же, вполне.
1: Ну ты бы директору сказал, тезка.
0: Что? Директору? У нас нет директора. Нет у нас директора, нет. У нас товарищество.
1: А раз товарищество, надо товарищу помогать.
0: Ой, ой, простите, ой.
2: Как-то во время спектакля прохватило крепко Рамаданова сквозняком. На другой день жар, бред. А еще через день Иван Рамаданов умер от крупозного воспаления легких. Хоронила его вся труппа. Иван Власевич принес на кладбище железный крест и, молча, не взглянув ни на кого, вкопал его в землю над свежей могилой. Иван Рамаданов, несчастный, странный, стал Ивану Власевичу навсегда дорогим человеком, который пробудил в его душе новые чувства, любовь к тому искусству, которому отдал горестную жизнь бедный провинциальный актер Ваня Рамаданов.

0: один сезон в провинциальном городке многое изменил в жизни Николая Артемьева. Он женился на только что окончившей гимназии Люсе Светлицкой, девушке, безумно его любившей. В результате удачно сыгранных нескольких ролей Николай был замечен местными и приезжими знаменитостями. И, что было совершенно неожиданно, был приглашен в Петербург в распоряжение дирекции императорских театров. Артемьев быстро втянулся в жизнь той благополучной среды, которая почти не ощущала военного времени. Артист императорских театров. Это звучало почти как чин и создавало известное общественное положение. В театре много говорили о священных традициях, часто поминали Каратыгина, Мартынова, Асенкову, и с таким авторитетным видом точно это были лучшие их друзья, и именно они, потомки, были наследниками славы давно умерших артистов. Но, толкуя о традициях, наследники играли бездушно и фальшиво, кричали истошными голосами, говорили на сцене так, как никогда не говорят в жизни. Были в труппе и даровитые актеры, и, как правило, малословные и почти незаметные в жизни. Артемьев еще застал Давыдова и Варламова, превосходных комедийных актеров. Они играли легко, непринужденно, естественно, нисколько не задумываясь над тем, откуда берется эта пленительная простота и милый юмор. Природа дала им редкую располагающую внешность, дородные округлые формы, обаятельные, почти детскую улыбку. Это были добрые, ласковые старики, пленившие молодого актера наивностью старинной манеры игры и простодушным желанием посмешить публику незамысловатым трюком или шалостью. После удачного дебюта в роли Чацкого Николай был принят в труппу. И тем не менее у Артемьева было чувство, будто он не нужен в театре. Раз или два в месяц он заменял знаменитого актера, когда тот ленился. Было много свободных вечеров. Артемьев с женой слушали Федора Шаляпина в «Борисе Годунове». Иногда приходилось участвовать Артемьеву в благотворительных спектаклях для раненых. Смотрели с женой французские комедии в исполнении приезжих иностранцев. Он так же, как в провинции, приобрел молодых друзей. Это была серьезная молодежь, студенчество.
1: Вы недавно в Питере?
2: Недавно.
1: Нравится, да? Невский, оград узор чугунный, рестораны, кинематографы, кабаре. Нравится. Так и ведь это не Питер.
2: А что Питер? Конечно, есть другой Питер. Но ему не до нас грешных, не до актеров.
1: Да, есть другой. В городе больше 300 тысяч рабочих. Странно, что вы интеллигентные люди, актеры, художники, писатели. Мало интересуетесь тем, что происходит там, на Выборгской, на Охте. Словом, в том рабочем Питере, который вас окружает.
2: Откуда вы знаете, что меня это не интересует? Ведь я не слепой. Я вижу измученных, изможденных женщин в очередях у булочных. Я вижу голодных и хмурых людей в трамвае и на остановках. Еще могу сказать, что я ненавижу, презираю этот гнусный, подлый строй. Кстати, не так уж давно я был таким же студентом, как и вы.
1: Среди нас, студентов, бывают разные.
2: Бывают. Бывают и белоподкладочники, и карьеристы. Я, слава богу, не был ни тем, ни другим.

Одним из самых замечательных дней для Николая был тот, когда Рокотов предложил посмотреть Федора Шаляпина на репетиции, то есть в минуты творчества, когда только создается образ, когда еще нет четкого рисунка роли. Репетиция была трудной, мучительной. Дважды артист останавливал оркестр. Сначала пел в полголоса, потом вдруг увлекался, и тогда в полную силу звучал его голос необыкновенной красоты.

0: Ой, Юнион. Вот, вот царь ваш, царь. Простите, простите, простите.
1: И когда все кончилось, Артемьев сидел точно окаменев и пришел в себя только когда Рокотов положил ему руку на плечо.
2: Пойдем в декораторскую.
3: Что вы, что вы, что вы?
2: Надо же тебя представить.
1: Артемьев впервые видел своего кумира так близко.
2: Устал. Это наш актер Коля Артемьев. Твой восторженный почитатель.
4: Я вас видел. Только где? На сцене?
3: Очевидно.
4: Да, на сцене. Только в чем?
3: Не знаю.
4: Ты отсюда куда, Рокотов?
2: Домой. Поедем, Федор?
4: Ну, тебя. С тобой до утра заведешься. Узнал. Вы в свадьбе чеховской Ятя играли. Да?
3: Да.
4: Да.
2: Да, молодец. Польку, Рокотов, Польку, ты как танцевал.
4: А как это, как... Отдайте мне сначала 5 рублей, что брали у меня. На жилетку в пике. Извините за выражение.
2: Ну, молодец, молодец.
5: Ты бы его в Чацком посмотрел.
4: А что, хорош? Как это здорово. Ять и Чацкой. Был бы талант, все сыграешь. И драму, и водевиль. Я его приметил, Рокотов, приметил. Есть, есть талант.
5: Слышишь, Коля, кто тебя хвалит? Ведь он сам сегодня Борис Годунов, а завтра отец Варлаам. Как во городе было в Казани.
4: Ладно, ладно, ладно, Рокотов, еще загордится. А вас Николаем звать?
3: Николаем.
4: А по батюшке?
5: Петровичем.
3: Петрович.
4: Петрович. Вот вы, Николай Петрович, сегодня видели, я со сцены едва ушел. Сей потов смыл. А это только начало. 100 раз менять буду. Не так это просто. Конечно, есть такие, которым начхать. Дирижер, знай себе, машет палкой, Примадонна в 3 обхвата стоит, как тумба. А ты сколько сил потратил, чтобы вообразить себя Дон Кихотом? Ты любишь этого Дон Кихота, этого святого безумца. И хочешь, чтоб те, кто в зале сидит, вместе с тобой любили его и задумались о нем. А партнеру твоему и партнерше все равно. И царским, и императорским чиновникам, у кого мы в руках, тоже все равно. Тяжелый наш труд. И радостный, и тяжелый.
5: Ну, Федор Иванович, одно сознание, что ты сделал так много для русского искусства, одно это сознание...
4: Ну, обожди, обожди, ну... Рокотов, обожди. Был юбилей мой, 25 лет отбарабанил, есть что вспомнить. А праздника не было, Николай Петрович, не было, не время. Война. Пришли в Москве ко мне друзья-приятели, хорошие слова говорили. А верите мне, хорошо мне было только, когда я был молодым. Когда я, Рокотов, в Уфе стольника в гальке пел. Беззаботный был, веселый. Я любил, и меня любил. А что теперь? Нет радости. Ни у себя дома,

0: Артемьев вернулся домой поздно. Люся не спала, но ничего не сказала. Он был так взволнован, что только на следующий день рассказал ей о встрече с Федором Шаляпиным. Вечером Николай участвовал в концерте для раненых. Два раза заглядывал в артистическую комнату какой-то пожилой человек в черной, наглухо застегнутой куртке. Внимательно смотрел на него и, наконец, решился подойти.
1: Товарищ Артемьев.
0: Да.
1: Знакома вам фамилия Егорской?
0: Да, конечно, это мой репетитор и друг. Конечно, конечно.
1: Он умер в Самаре, в пересыльной тюрьме.
0: Умер?
1: 2 месяца назад. Я его сосед по камере.
0: Умер Егорской? Боже!
1: Я давно хотел вам сообщить, но все не было случая. Я сам недавно оттуда.

0: вспомнилось все, что связывало его с умершим: детство и юность. Николай вышел на эстраду, сквозь слезы смутно видел зал, огни, лица солдат, и вместо того, чтобы назвать стихотворение, которое он читал на концертах, почти бессознательно произнес:
1: «Песнь о соколе. Высоко в горы вполз уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море».
0: Овладев собой, он начал с трудом. Но с каждой фразой, с каждым словом чудесное волнение охватывало его. Ощущение свободы и легкости. Он как бы физически чувствовал напряженное внимание людей, сидевших в зале. Но даже в этом знакомом ощущении было что-то новое, неизъяснимое, дорогое и близкое, неразрывно связанное с тем родным для него человеком, которого он потерял навеки.
1: «Я знаю счастье! Я храбро бился! Я видел небо!»
0: Музыка немного стихла, и смысл этих слов захватил Артемьева. «Я храбро бился!» Ведь это мог сказать о себе человек, навеки закрывший глаза на тюремной койке, друг юности, отдавший жизнь ради счастья людей.
1: «Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету. Безумство!

Николай не слышал грома аплодисментов, восторженных криков молодежи, требовавшей повторения. Мимо изумленных актеров, стоявших за кулисами, он пробежал к выходу.

0: Николая Артемьева пригласила к себе знаменитая актриса для разговора по душам. Он показал ее письмо Люсе. Она лежала на диване, укрывшись пледом, у нее странно блестели глаза. Артемьева немного встревожила странная, горькая усмешка, как бы застывшая на ее губах.
1: «Ты больна?»
2: «Нет. Иди непременно. Иди. Это хорошо».
1: «В сущности, я уже решил уйти из театра. Но поговорить можно». «Люсенька, у тебя жар».
2: «Нет. А если есть, то маленький».
0: «Надо вызвать врача», — подумал он. «Кого же?» Вспомнил, что здесь же, в глубине двора, живет молодой врач. Правда, военный, но, кажется, славный человек. Уходя, Артемьев зашел к хозяйке и попросил ее сходить за врачом. Ему не хотелось ехать к знаменитой актрисе. Это приглашение было, конечно, знаком особой милости к нему, но он боялся, что его запишут в фавориты к светской даме, которой природа дала чудесный талант. Когда Артемьев вошел, она сидела у бюро и писала. Жестом она указала ему на кресло, посадила против света, сама сидела в тени. И он понял эту женскую хитрость. Ему стало жалко эту устаревшую даму, которая не пощадила время. Она дописала письмо и повернула лицо к Артемьеву. И он увидел только ее глаза, огромные, умные, насмешливые, и вспомнил разговоры, что эта женщина в своей жизни погубила не одну молодую талантливую актрису. Она показала Николаю модную французскую пьесу.
3: «Вы читали?»
1: «Нет, не читал».
3: «Это не бог весь какой шедевр, но все-таки в пьесе есть какая-то мысль. В нашем театре не хотят ее ставить, но я попробую добиться. Мы с вами сыграем второй акт, так что Питер ахнет. Ну, как вам нравится моя мысль?»
1: «Конечно, это соблазнительно, но вряд ли позволят сыграть эту пьесу на императорской сцене».
3: «Позволят, но будет борьба. А вообще, все, что происходит сейчас, отвратительно. Мог ли ожидать Александр?»
1: «Кто?»
3: «Александр? Отец нашего государя. Александр. Я бывала изредка в этой семье, здесь, в Гатчине. Странно, что отец нынешнего царя по нраву, повадкам, ну, гостинодворский купец, что ли, или, вернее, захолустный помещик, обожал ботвинью со льдом, запивал водку квасом. Я часто думала, откуда это? Галштинская кровь. И вдруг эдакой дикий Боров из брянских лесов. И сын, пехотный полковничек, женатый на уездной немецкой принцессе. Его мать говорит, что она его погубит. Но подумайте, какая чепуха. Лютеранка и сибирский хлыст. Понимаете ли, голые стены кирхи, пресные проповеди пастора, и вдруг темные лики икон, ныне отпущаешь и мутный бред правиц. Она нас погубит. Что будет? Господи, что будет?
1: Революция?
3: Да, но это страшно, очень страшно. Нет, я не доживу. Боюсь. Я вся в прошлом веке. Там у меня все. Тургенев и граф Лев Николаевич, и Островский.
1: Они не только в прошлом веке. Они всегда. И в нашем, и в будущем веке. Они всегда.
3: Да, так, но я вся там, в прошлом. Там моя слава, там настоящая любовь. А что в будущем? Вы его не боитесь? Нет? Я боюсь будущего, боюсь молодости человека. Зажгите свет. Спасибо.
4: Вы очень любите вашу жену.
1: Люблю. Очень.
4: Это хорошо, но не надо, чтобы она вам мешала. Я это говорю вам как женщина, как старая актриса. Вы принадлежите не вашей подруге, вы принадлежите публике. У вас отличная внешность, голос, фигура. Вы нравитесь. Она будет страдать, очень страдать, я это знаю. Я была нехороша собой в молодости, а муж у меня был красавец. Я очень мучилась. А потом с годами я стала лучше. Помните сказку о гадком утенке? И тогда уже стали страдать другие. Да, чтобы не забыть, я написала письмо. Это по поводу нашего спектакля. Ее Величество мне не откажет. Прощайте, мой друг. Мы скоро увидимся. Я уверена, мы сведем с ума Петроград.

0: шагая домой по песочной улице, Николай думал о том, что он действительно чего-то значит и стоит, если эта умная стареющая женщина поверила в него как в художника. Как всегда, он постучал в окно своей комнаты, но ему открыла не Люся, а хозяйка.
1: У нас доктор.
2: Что? Что, доктор?
3: Тихо. Очень серьезно все. Понимаете, тут все вместе. Закрытый процесс в легких, беременность, петербургский климат –

0: Ну, Люсенька, придется нам отсюда уезжать. Бог с ним, с императорским театром. Поедем туда, где нет этой сырости, серого неба. Сегодня же я пошлю телеграмму в Харьков. Сезон на исходе, но в труппу меня примут, я уверен.
1: Я уеду к маме, а ты останешься здесь. Теперь все будет хорошо, Коленька. Ты получил роль, все будет хорошо. Дома у мамы ранняя весна. В конце концов, человек чувствует себя лучше всего там, где он родился и вырос. Я поправлюсь. Когда будет ребенок, миленький мой, муж мой, все будет хорошо. Мы увидимся через 3 или 4 месяца.
0: Люся, Люся, Люся.
1: Ты ничего.
0: Люся.
1: Все будет хорошо.
2: На вокзал они приехали рано и долго сидели в вагоне. В окно вагона постучали. Это приехали Рокотов и несколько молодых актеров с букетами гортензий. 3 удара в колокол поразили Николая в сердце. Его охватило отчаяние. Поезд тронулся. Он спрыгнул с подножки, пробежал несколько шагов. В окне мелькнуло личико Люси. Мелькнуло дорогое лицо, высокие тонкие брови, розовые губы. Все ее лицо до последней черточки. Мелькнула рука с тонкими нежными пальцами.

0: Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слово Роберта Барса.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка Переводчица. Песня на русском языке прозвучит в исполнении Льва Барашкова. «За далью снова будет даль».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А вот другой вариант песни на русском. Исполняет Бобков Александр. «Нет покоя».

0: В эфире «Радио Рамсес», с вами Анка-переводчица. Неистребимо в человеке стремление вдаль волшебную. Поэтому столько песен посвящено дороге. Заходите на огонек, погреться и снова в дорогу. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Добра година, дродзи пшиячели.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рамсес» продолжает свои передачи.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я расскажу вам о жизни и творчестве всесоюзного мистера Икс –

открыл нашу программу «Севастопольский вальс» Константина Листова и Георгия Рублева. Это одна из самых популярных песен репертуара народного артиста СССР Георга Карловича Отца. Георг Отц родился в Петрограде 21 марта 1920 года. Его отец Карл Отц, выпускник Петроградской народной консерватории, известный оперный певец. Мама Лидия Отц была учительницей в общественном объединении «Просветительское общество». Родители назвали сына Георгием в честь Георгиевской больницы, в которой он появился на свет. Георг Отц, цитата. «Мама говорила, что было воскресенье, и в открытое окно доносились звуки духового оркестра. Мимо проходила похоронная процессия. Так что родился я под звуки музыки». Конец цитаты.

Программу продолжил Сааремарский вальс композитора Вайлгре. Вскоре семья Отц вернулась на историческую родину в Таллин. Карл Отц стал солистом эстонской национальной оперы. Музыка окружала Георга с самого раннего детства. Отец часто репетировал дома. По выходным мама устраивала литературно-музыкальные вечера. Когда Георгу было 5 лет, отец впервые взял его с собой на оперный спектакль, который произвел на маленького Георга очень сильное впечатление. В 1928 году Георг поступил в престижный французский лицей в Таллине, где лицеисты изучали несколько иностранных языков, в том числе и русский, а кроме общеобразовательных предметов, им преподавали историю искусства и обучали бальным танцам. На одном из занятий учитель попросил Георга исполнить какую-нибудь мелодию и услышал арию Каварадосси из оперы Пуччини «Тоска». Так родители узнали о музыкальных способностях своего сына. Слушаем романс Николая Листова «Я помню вальса, звук прелестный».

Маленького Георга сразу же приняли в школьный хор. На занятиях музыки он научился играть на фортепиано и стал аккомпанировать отцу дома на репетициях. Отец считал, что голос Георга не подходит для большой сцены. Цитата. «Раз и навсегда выкинь из головы мысль о карьере певца. Выбери себе профессию посолиднее». Конец цитаты. Поэтому Отц-младший после окончания лицея в 1938 году поступил в военное училище, где упор делался на технические дисциплины и физподготовку. В 1939 году Георг стал чемпионом Эстонии по плаванию на длинные дистанции. Родители считали, что Георг должен получить высшее образование. После окончания военного училища в 1940 году Георг поступил в Таллинский технический университет. В этом же году Эстония вошла в состав Советского Союза, а 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Программу продолжит песня Василия Соловьева-Седова на слова Михаила Исаковского «Услышь меня, хорошая».

Георга Утца призвали в ряды Красной Армии. Во второй половине августа 1941 года началась массовая эвакуация из Таллина. Немцы подходили к городу. Пароход «Сибирь», на котором находился Георг Утц, был потоплен. Георг отдал свой спасательный жилет раненому. Георг Утц, цитата. «Вспыхнул пожар. Огонь распространялся от центра к корме. Но волна была высокая, а вода в открытом море ледяная. Я ухватился за обломок бревна, но скоро в него вцепился еще кто-то, и я оставил его». Конец цитаты. Через несколько часов Утца подобрали моряки минного тральщика и доставили в Ленинград. Всех спасшихся призывников отправили в тыл для обучения и распределения по фронтовым частям. Поскольку у Утца было военное образование и офицерский чин, его назначили командиром противотанкового взвода, но до фронта Утц не доехал. Вот воспоминания эстонского режиссера Приита Пылдроотса, набиравшего артистов в художественные фронтовые ансамбли. Цитата. «Вышла не то долгая остановка, не то пересадка. Точно не помню. Но надо было часа полтора ждать. В здании вокзала находилась группа офицеров запаса. Поговорив о том, о сём, я поинтересовался, нет ли здесь кого подходящего для ансамблей. Выяснилось, что нет. Есть только сын известного тенора Карла Утца. Мы познакомились, и я сразу же приступил к делу. Ваш отец известный оперный певец. А вы как, тоже поете? Спросил я. Утц ответил сдержанно, с присущей ему скромностью. Не знаю, не пытался, но можно и попробовать. Конец цитаты.

Программу продолжила «Вечерняя песня» Василия Соловьева-Седова и Анатолия Чуркина. Георг Оц стал участником хора, которым руководил эстонский композитор и педагог Густав Эрнесакс. Хор дал множество концертов на фронте и в госпиталях. В начале 1944 года в Ярославле в госпитале Оц впервые выступил в качестве солиста. 22 сентября 1944 года Таллин был освобожден войсками Красной Армии. Георга Отца комиссовали, и он вернулся домой. Он поступил в музыкальное училище и получил работу в Таллинском академическом театре «Эстония». Поначалу ему доверяли небольшие эпизодические роли, но когда исполнитель партии Зарецкого в опере Чайковского Евгений Онегин заболел, его с блеском заменил Георг Отц. На афишах театра «Эстония» рядом с фамилией отца стала появляться фамилия сына. Георг экстерном сдавал экзамены в музыкальном училище и окончил его за 2 года. В 1946 году он поступил в Таллинскую консерваторию в класс известного педагога Тиита Куузика. Вскоре Георгу Отцу стали давать главные роли в постановках. Приведу слова художественного руководителя театра «Эстония». Цитата. Некоторые коллеги, шутя, жаловались директору. Почему у них высокие ноты звучат лучше, чем у Георга Отца, но зарплата в половину меньше? На что директор отвечал. Когда Георг Отц поет, в зале в 2 раза больше зрителей. Конец цитаты. Настоящий успех пришел к Георгу Отцу в 1949 году, когда он с блеском исполнил партию Онегина в опере Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». В 1950 году за исполнение партии Онегина Отц был удостоен Сталинской премии 2-й степени. Слушаем песню Вениамина Баснера и Михаила Матусовского «С чего начинается Родина».

начинается родина. С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседях.

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет.

Евгений Онегин долгое время оставался визитной карточкой отца. В багаже Георга Отца более 40 партий в оперных спектаклях, поставленных на сцене театра Эстония. Многие из них заглавные. В 1953 году Отц исполнил партию «Демона» в опере Антона Рубинштейна «Демон». Это тот самый оперный спектакль, на который Карл Отц привел своего 5-летнего сына Георга в 1925 году. С большим успехом Георг Отц выступал и в оперетте. Он сыграл более 20 ролей. Георга Отца отличали личная скромность, благородство, элегантность и изящество. В исполнении Георга Отца послушаем арию Раджами из оперетты Имре Кальмана «Баядера».

Час, когда померкнет небосвод, и луна свой бледный свет прольет, стройной легкой тенью, призрачным видением, твоя дырка в танце плывет. Блеск ее лучистых черных глаз звезды затмевал полночный час. Гибкие движения

Всесоюзная популярность пришла к Георгу Отцу в 1958 году после выхода на экраны страны фильма режиссера Юлия Хмельницкого «Мистер Икс». Это экранизация оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Режиссер поручил Георгу Отцу исполнение главной роли в фильме. Временные рамки программы не позволяют мне подробно рассказать об этой работе. Приведу слова дирижера Дмитрия Кабалевского. Цитата. «Я был потрясен и восхищен тем, насколько совершенен и ярко индивидуален оказался Отц. Как безупречно соединились в нем музыкант, вокалист и драматический актер». Конец цитаты. Весь облик певца, одетого во все черное, неповторимый голос с неподдельными нотками печали, вместе с благородными, сдержанными манерами, все это восхитило публику и в одночасье сделало Отца знаменитым. В исполнении Георга Отца послушаем знаменитую арию «Мистера Икс».

Георг Отц, цитата. «Мне самому не ясно, какой я, собственно, голос. Встречаются рецензии, в которых меня считают вторым тенором, но это все же не так. Мой голос, очевидно, нельзя отнести к какой-либо абсолютно строгой категории, как, например, лирический баритон, драматический баритон или буфонный бас. Поэтому я пел партии и из басового, и из тенорового, и из баритонового репертуаров». Конец цитаты. Георг Отц – удивительный певец и человек. Казалось, что его творческие возможности безграничны. Ему был подвластен любой песенный и сценический жанр. И в каждом он достигал подлинного мастерства. В 1960 году Георг Отц был удостоен звания народного артиста СССР, а в 1968 году он стал лауреатом Государственной премии СССР. По словам Отца, в его репертуаре более 1500 произведений на 18 языках. Георг Отц, цитата. «Я буду счастлив, если хотя бы один человек, слушая мои песни, испытает потребность сделать что-нибудь полезное и доброе людям». Конец цитаты. 5 сентября 1975 года Георг Отц после тяжелой болезни ушел из жизни. Приведу слова из статьи Руслана Семяшкина. Цитата. «В памяти народной имя величайшего советского баритона, народного артиста СССР Георга Отца, навсегда останется в ореоле той первозданной чистоты, той необычайной, лишь ему подвластной мощи и уникальной манеры исполнения, которых повторить невозможно, и это непреложная истина. Для Отца и Россия, и Эстония были неразделимой навеки одной родиной». Конец цитаты. Завершит программу песня Эдуарда Колмановского на слова Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь». Поет Георг Отц.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Сегодня у меня в гостях девушка с непростой судьбой, но твердым характером. Самодеятельная певица Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Итак, Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Светлана, всю жизнь вас сопровождает песня, музыка, да? Вы идете с песни с самого детства. И причем вот интерес к музыке, да, к академическому вокалу пробудился у вас 7 лет, и есть такая очень интересная история с этим связанная.
1: Дело в том, что мне было 7 лет, я училась в это время в городе Славянск Донецкой области в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Однажды я заболела. Иду по коридору между спальнями, а в душе поет женщина. И я услышала академический вокал. Что это была за песня, не помню, но на всю жизнь запомнила, как красиво она пела. А оказалось, что это наша уборщица. Ее звали Зинаида Антоновна. И мне очень понравился академический вокал. После этого уже дома в Северодонецке я услышала по радио Евгению Семеновну Мирошниченко, нашу оперную певицу. Потом Диану Петрененко, Оксану Петрусенко. Многих певиц слышала, и мне очень понравился академический вокал.
0: И после этого появилось желание самой, да, к этому приобщиться, заняться пением.
1: У меня появилось большое желание научиться петь вообще и академическому вокалу, научиться песни в разных жанрах исполнять.
0: А в школе-интернате в Славянске как-то уделяли внимание обучению детей музыке, пению?
1: Уделяли большое внимание пению и игре на инструментах. У нас на фортепиано учили детей играть, на народных инструментах. Был прекрасный руководитель у нас, который уроки пения вел. Прекрасный человек был, такой Игорь Леонидович. Мы с ним и в хоре пели. И еще был один человек такой, Юрий Иванович Петряев, тоже очень хороший учитель пения. И другие учителя были очень хорошие у нас.
0: А в интернате вот вам преподавали больше эстрадное пение или академическое, или вообще вот серьезно к пению не относились?
1: Учили детей разному пению, но я тогда не серьезно к этому относилась, потому что у меня не было голоса хорошего. И я считала, что я плохо пою. Считала, что я не научусь петь. И стеснялась, пела очень тихо, не владела голосом. Ноты у меня, детонация была очень большая.
0: А в какой период в вашей жизни случился вот поворот в сторону творчества? Когда вам захотелось все-таки свою робость как-то преодолеть, проявить себя вот в вокальном искусстве? Когда вы поняли, что без творчества, без музыки, без пения вы жить не можете?
1: Но серьезный поворот в моей жизни в сторону творчества произошел, когда мне исполнилось 16 лет, когда я поступила в общество слепых, в хор, и там были тоже женщины, голоса которых мне очень нравились. В дуэтах, хор, квартет, сольное пение было хорошее. И меня посадили в хор, а у меня голос совершенно... Я не слышала себя в хоре, и меня люди не слышали. И тогда меня садили и на первую партию, на вторую, на третью. Но все равно это результат был очень маленький. И я тогда решила, а как, думаю, поставить голос? Ходила в музыкальную школу, в нашу. Музыкальное училище еще есть у нас хорошее. Но там, естественно, из-за того, что у меня не было голоса, сказали, что ничего не получится. У тебя нет голоса, язычок не поднимается, у тебя ничего не будет хорошего. И я тогда решила, по радио слышала такого итальянского мальчика Робертино Лоретти. Попросила пластинку, чтобы руководитель нашей художественной самодеятельности принес мне пластинку Лоретти. Он принес. И я тогда переписала ее на кассету, учила песни, которые пел Лоретти, и исполняла дома. Распевалась, слушала по радио интервью, когда вот оперные певицы рассказывали, как их учили преподаватели, как рот открывать, как вот звук на верхнюю челюсть посылать, когда поешь. Термины итальянские вот эти запоминала.

Среди них была группа Queen, когда с ними работал Фредди Меркьюри. И мне очень понравилось его творчество. Я тоже начала слушать. У Фредди Меркьюри есть не только песни на английском языке, естественно, но и вокализы. И таким образом я учила тоже их и пела, распевалась вначале. Просто дома сама распевалась и развивала голос таким образом.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. А когда вы решились все-таки показать своему руководителю самодеятельности, да, свои достижения, и когда вы впервые решили запеть со сцены?
1: Запела я со сцены в 20 лет. У меня тогда уже голос, звук появился более такой. И тогда уже и в хоре пела первую партию с первыми голосами, а потом уже и в дуэтах, квартетах, и сольно.
0: Ну, я знаю, что не все так безоблачно. Я знаю, что ваши родные не поддержали вас, да, в стремлении заниматься музыкой, заниматься творчеством. То есть, конечно, мы часто говорим в нашей программе о том, что нужно преодолевать себя, идти вперед. Все-таки говорим о примерах положительных, да? Но есть, к сожалению, и обратная ситуация. Есть случаи, когда человек незрячий не может противостоять своему окружению, своим близким и вынужден вести такую затворническую жизнь, да, в четырех стенах, да, и не может реализоваться. То есть именно так вот случилось с вами, да, и был некий период, когда вы были зависимы, да, от семьи, и вырваться из этого вот круга долго не могли.
1: Я жила с бабушкой, вначале бабушка и дедушка, а потом дедушка умер, а бабушка была у меня таким человеком, которая или консерватизм, может быть, или не знаю почему, бабушка мне не разрешала поехать учиться в Харьков, например. Или вот я слышала, что есть Курское музыкальное училище, да? Об этом я услышала уже, когда переехала в Рубежное. А раньше я этого не слышала, когда жила в Северодонецке. Я хотела фортепиано приобрести или синтезатор, скажем, чтобы можно было учиться игре на инструменте научиться, и чтобы можно было вокалом заниматься вживую, чтобы не по пластинкам ты, да, как виртуально что-то делаешь. А чтобы вот стоишь перед преподавателем, поешь, он тебя слышит и поправляет, говорит там: «Света, ты не так, открывай рот шире, квадратные мышцы щек подожми». Ну, вот как я слышала по радио. Mm-hmm. Такого у меня не было, нет. Бабушка считала, что я должна быть только с ней в квартире, и все. А я такая была несмелая, что не могла ей перечить, не могла грубо разговаривать с нею или как-то сказать, что вот я уеду и все. Не могла я так поступить.
0: А родители? Их на тот момент уже не было с вами, родителей?
1: Родители хоть и были живы, но они тоже были незрячие. Они все равно то ли слушались ее, не знаю точно, может быть, не слушались, но все равно бабушка меня забрала в маленьком возрасте в моем, и все. И возможности не было. Родители не говорили ей, не настаивали, чтобы она со мной не так обращалась, как она обращалась, и все. Но вначале я училась. Я в школе училась 9 лет. После этого времени училась на дому. 2 класса доучилась в Северодонецке.
0: А школьные годы чем запомнились? Какими они для вас были?
1: Ой, школьные годы запомнились мне прекрасно, очень хорошо. У меня и в классе друзья мои были очень хорошие. Мы и дружили, и ходили когда в город. У нас есть Славкурорт, такой лес. Мы там собирали и шишки, и каштаны собирали. И общались, отдыхали таким образом. Ходили в поход и уроки проходили хорошо. У нас, я уже говорила, учителя были тоже очень хорошие. Когда я уже на дому училась, то эти люди, которые там остались, они все равно мне писали письма. И потом уже звонили, когда у меня мобильный телефон появился. И мы до сих пор общаемся с ними в телефонном режиме и по скайпу.
0: Светлана, а учиться на дому было труднее, чем в интернате?
1: Учиться было нетрудно. Может быть, в том было хуже, что общения не было. Такого вот, как в школе я когда училась. Потому что дети, которые были в массовой школе уже в Северодонецке, не общались со мной уже, как те, когда я была в Славянске. Когда приходила с учительницей на концерт, например, в школу, только тогда и выступишь на концерте, и все. А так, чтобы общаться с кем-то, вот, ближе познакомиться и пойти, как говорят, да, что в кино пойдем погуляем, такого у меня не было.
0: А А по окончании школы вы поступили на предприятие Утосовское?
1: По окончании школы поступила работать на предприятие в общество слепых. Делали мы папки и скоросшиватели для документов. Ну, хорошая работа была. Проработала я 2 года. И закрыли это здание, потому что оно нерентабельно, и работа эта невыгодна была. А тогда заготовки возили из Рубежного в Северодонецк. У нас в Северодонецке был филиал от Рубежного, от Гартоса.
0: После закрытия предприятия вы больше не работали, но плотнее занимались творчеством, да, занимались развитием своих локальных данных.
1: Да, после того, как закрыли предприятие, то осталась только художественная самодеятельность у нас. Самодеятельность была прекрасная, очень хорошо это время запомнилось. Мы ездили на смотры художественной самодеятельности в Луганск, в Донецк ездили на смотр. Проходил, если кто, в Евпаторию, то в Евпаторию ездили тоже, прекрасно проводили время.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Мы заговорили о предприятии, да, о тех годах, проведенных вот на предприятии, о тех конкурсах, где вам удалось побывать, о тех смотрах самодеятельности, куда вам удалось вам поездить. Вот были смотры в Луганске, в Луганской области, и также были смотры в Евпатории.
1: Да.
0: Давайте скажем о победах на конкурсах, которые были у вас.
1: Я участвовала не только в обществе слепых, но и в обществе инвалидов. У нас в Северодонецке есть такое общество инвалидов «Надежда». Там тоже очень хорошие люди, председатель Злыднева Валентина Ивановна. Однажды меня заметила председатель луганской организации, называется «Центр детей и молодежи с проблемами здоровья», руководитель Татьяна Викторовна Баранцова. Татьяна Викторовна начала меня приглашать на фестивали. Там проходит фестиваль всеукраинский и областные разные мероприятия. Бывало такое, что я ездила на 3 дня. Если едешь на 3 дня, то жили в гостинице, были разные коллективы со всей Украины, из Западной, Восточной, Центральной Украины. И очень интересно тоже было. Не только пели, а и на колясках люди танцевали, и стихи читали, вокальные конкурсы были. И оттуда я привозила, когда диплом давали об участии, а когда грамоту. Интересно было, но друзей у меня тоже не было как таковых, чтобы вот познакомиться или общаться долго.
0: Обстановка не располагала или просто, ну, мешала смущением, какая-то вот ваша такая робость природная?
1: Приезжаешь в первый день, идет репетиция, сразу на генеральную репетицию приходишь в зал. Пока репетиция идет, если кто-то на коляске подойдет ко мне, я сижу где-нибудь, подъедет человек, познакомится с тобой, там же шум, не поговоришь так вот, познакомишься, но не будешь что-то вот дальше как-то разговаривать. Потом, пока номера идут, слушаешь. Но думаю, а может быть, потому что я не зрячая, может быть, я или стеснялась, я же людей не знаю, стесняюсь подойти и не знаю, куда подходить, как подойдешь и скажешь: «Здравствуйте, а можно с вами познакомиться?» А вдруг это какой-то пожилой человек или ребенок какой-то, да, или девушка какая-то, или женщина пожилая.
0: Обычно ведь вечерами как-то люди собираются, там спевки под гитарой, где-нибудь на скамеечке, все это весело проходит. Ну, вам вот как-то неудобно было в компании присоединиться? Не мешало немножко такое стеснение какое-то испытывали? Или...
1: Да, и это есть тоже, да. Робость, может быть, не смелость, стеснительность. Сейчас я вспоминаю. Наверное, было какие-то спевки или люди собирались, может быть, компании на улице, да, или на лавочке. Но я ездила с такими людьми, которые вот пожилая женщина. Помню, однажды мы были на таком фестивале, и я слышала за стеной, мы живем в одной комнате, а в другой комнате, слышу, собрались люди и поют под гитару, и смеются, разговаривают. Я сказала, говорю: «Надежда Николаевна, можно я пойду? Схожу, посмотрю, может быть, пообщаемся, познакомлюсь, споем что-нибудь вместе». А женщина и сказала строго мне так, говорит: «Света, там своя компания собралась, а ты туда пойдешь, не надо. Зачем ты туда пойдешь?» И все, и на этом все закончилось.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Светлана, я знаю, что наступил момент, когда все-таки вы решили выйти из привычной зоны комфорта и приехать в другой город, в город Рубежный. Из своего опыта понимаю, что сложно это, и понимаю, что для многих, конечно, наверное, удобнее быть смелым, крутым, уверенным в себе, но, к сожалению, чего греха таить, таких среди нас не так много, да? А все-таки, наверное, стоит иногда в программе и другие истории представлять, чтобы мы понимали, как из такой ситуации, как у нашей героини, можно вырваться, и чтобы мы понимали, что жизнь идет, и пока мы еще молоды, ее не поздно изменить к лучшему. Да? И вот именно так попытались сделать вы, и, в общем-то, у вас это получилось.
1: Город Рубежный – мой родной город, я в нем родилась. Но так сложилась ситуация, что, я уже говорила, бабушка с дедушкой забрали меня в очень маленьком возрасте в Северодонецк. Но там у меня жизнь не сложилась никак. По прошествии очень многого времени, когда мне было уже 36 лет, буквально в 2017 году я уехала от бабушки. Она еще жива была. Мы с ней говорили как-то, что я могу уехать в другой город. Вот бабушка говорит, если ты уедешь даже, устраивай жизнь свою, учись сама жить, а я буду здесь, у меня соцработник есть, будет приходить ко мне, и еще соседки будут приходить ухаживать за мной, не переживай. И я тогда решила уехать. И сейчас я живу в квартире сама, справляюсь по квартире, все делаю. Если нужно куда-то, вот в магазин или в супермаркет, поехала, скупилась, приехала. Ко мне соцработник приходит. Все прекрасно.
0: Начинать жизнь вот с нуля в таком возрасте, в 36 лет. Наверное, непросто, да? Вот пуповину прерывать в эти годы уже...
1: Ну, вы знаете, может быть, труднее. Я всю жизнь очень этого хотела. Очень хотела оторваться от той жизни, которая у меня была. Поэтому нет такого чувства, что мне как-то сложнее здесь, чем там было. Здесь мне легче, здесь мне свободнее, здесь никто не пилит меня, никто не говорит, что куда-то я не то что-то положила, что я не то сказала, не кричит никто. Все спокойно, здесь спокойствие и мир. И есть люди, которые меня очень поддерживают, которые очень понимают меня и помогают во всем. Здесь у меня родственники, прекрасные люди, и сестричка у меня очень хорошая, и друзья у нас очень хорошие, просто помогают, если что-то нужно, подскажут, посоветуют. Если что-то не так даже, то скажут мне, я сделаю выводы, в чем я была не права. Мне сейчас жизнь моя очень нравится, я очень довольна.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Помимо музыки, помимо вокала, что еще вас увлекает?
1: Мне еще очень интересна медицина. Люблю узнавать о новых препаратах. Читаю инструкции новых препаратов и книги по медицине, например, китайской народной медицины. Люблю что-нибудь почитать. Или о растениях, лекарственных растениях, о цветах очень люблю читать. Психология очень нравится, могу почитать что-нибудь, историческое что-то. И художественная литература тоже нравится. Вот читала роман Джен Эйр Шарлотты Бронте, роман Эмилии Бронте «Грозовой перевал». Тоже очень понравился. Классиков тоже читала. Александра Сергеевича Пушкина, «Барышня-крестьянка». Еще «Кобзар» Тараса Григорьевича Шевченко. Дуже подобається. Разные книги, журналы, журнал «Горизонт». Статьи люблю читать. Афоризмы известных людей тоже.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Еще вопрос такой задам вам по поводу освоения компьютера. Кто вам предложил освоить компьютер? Как это случилось?
1: Я очень боялась приобретать ноутбук. У меня ноутбук Toshiba. Я даже не думала, что смогу научиться пользоваться компьютером. Но потом общалась с людьми в телефонном режиме, которые из славянской школы. Эти люди говорили, что да, говорит, ничего сложного, там научишься, будет диск пришлет тебе с уроками, и будешь уже изучать. Но, говорит, покупай так, чтобы клавиатура была раздельно, не слитная, а чтобы понятно было, как клавиши изучать тебе. По прошествии времени некоторого я заказала ноутбук в Ивано-Франковске. Прислали ноутбук, там был диск с уроками. И таким образом я начала слушать, ставила диск на DVD-проигрыватель и подробно описывалась в учебниках. Очень мне помог учебник пермский. Я его слушала, даже училась печатать таким образом. Ноутбук мне прислали в 2014 году, к Новому году. Наверное, через месяц начала посещать интернет. Но пока еще не в голосовые чаты ходила, а скачивала что-нибудь, музыку скачивала или торренты. В июне того же года начала ходить уже в голосовые чаты.
0: Вы сказали о том, что вы начали в интернете, в голосовых чатах вот вести свои проекты. Вот об этом подробнее расскажите. Какие проекты вы задумали и что из этого получилось?
1: У меня были проекты в голосовом портале «Надежда». Я вела один проект, назывался «Классическая музыка». Там мне тоже очень помог человек, есть один, живет в Узбекистане, в Ташкенте. Он мне тоже помогал, учил пользоваться ноутбуком. Программы присылал, какими программами удобнее мне пользоваться будет. Рассказывал о классической музыке, подсказывал, советовал, как лучше мне построить программу, какие произведения лучше выбирать. Таким образом, я тоже развивалась в интернете, можно сказать. И ретро-программа тоже у меня была. Рассказывала об исполнителях и ставила их творчество. Получилось так, что ретро-музыку я знаю больше, а классическую музыку нет. И вот классическую музыку мне человек этот помогал больше изучать, а ретро-музыку я уже сама выбирала, какие исполнители нравились, и их людям показывала, ставила.
0: Каким был для вас опыт в качестве ведущей? Как вы себя чувствовали? Вот насколько это легко вам давалось? Или, возможно, чувствовали себя как-то неуверенно?
1: В качестве ведущей я себя чувствовала неуверенно, потому что в Северодонецке я еще жила. Тогда у нас боевые действия были. Интернет у нас очень плохой был, и меня подрывало. Особенно вот когда песни ставишь. И я из-за этого очень переживала, но когда рассказывала об исполнителе, то подавала вид, что все хорошо, но все было не очень хорошо. И я так, наверное, проработала, может быть, 2 недельки, даже не помню, может, 3 недели. Потом уже не стала заниматься этим делом. И тогда у меня виртуального кабеля не было, я ставила в канал. И если, допустим, подрывала, то прекращала звучать моя программа, и приходилось снова зайти, снова ставить сначала. Люди меня поддерживали, вели себя так, будто все хорошо. Прошла программа и говорили спасибо большое, молодец.
0: Кроме этого, вы освоили программу звукозаписывающую, да, и начали записывать себя сами, да, записывать свои композиции. Вот как эти навыки приобретали, вам наверняка тоже помогали ваши друзья вот в освоении данных программ.
1: Да, есть такая программа звукозаписи, называется Adobe Audition. Очень удобная программа, очень хорошая. Можно голос записывать, потом сводить с минусовкой. Можно накладывать стихи на музыку. Ревер, эффекты очень хорошие. Тоже этой программой учили пользоваться. Еще есть один человек, с которым я до сих пор поддерживаю очень хорошие отношения в интернете.

0: подводим некие итоги с вами, да, итоги нашей встречи. У нас в программе «Зрячее сердце» есть такая рубрика, которая называется «Блиц-опрос», то есть краткие вопросы и краткие ответы. Эта рубрика помогает нашим слушателям лучше узнать наших гостей.
1: Блиц-опрос.
0: Ваше жизненное кредо.
2: Не оглядываться назад, идти вперед, не останавливаться на достигнутом.
0: Замечательно. Какое блюдо вы предпочитаете больше?

0: вот делает, а потом оказывается, что он делает по-другому.
1: То есть вы не терпите в людях лживости, да?
0: Да.
1: Неискренности. Любимая книга ваша какая?
0: Ой, любимая книга у меня. Написал ее Илья Лагутенко, лидер группы «Мумитроль». А книга называется «Мой Восток».
1: Вас впечатляют картины Востока? Да, мечтаете там побывать когда-нибудь?
0: Да, я бы очень хотела. Мне очень нравится Китай. Я люблю китайскую народную музыку, песни.
1: Пробовали что-нибудь выучить, исполнить?
0: Нет, к сожалению, но хотелось бы. Думаю, что, может быть, выучу что-то, когда-нибудь исполню.
1: Самое яркое или, может быть, самое значимое событие в вашей жизни?
0: То, что я переехала в свой родной город и здесь встретила новых и самых лучших своих друзей, и то, что у меня есть родственники. Мои родные люди, но с которыми я очень долгое время не имела возможности общаться. Вот это, наверное, самое значимое событие, что я с ними могу общаться, могу помогать им, могу жить полноценной жизнью.

0: Что ж, а мы потихоньку завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Светлана, вот какие планы вот на будущее сейчас есть у вас? Чего хочется от жизни, в принципе, вот? Пока вы еще молоды, да, талантливы, пока можете себя реализовать, свой талант.
1: Хочется, чтобы я стала лучше, чем есть на самом деле. Вот так, хотелось бы больше мудрости, да, смелости, уверенности в себе, чтобы больше было, вот так вот.
0: А что вас в себе, в принципе, не устраивает?
1: Вот сейчас мне в себе еще не нравится то, что я не очень разговариваю хорошо. Потом, может быть, ошибки делаю, когда что-то хочу сделать хорошее для человека, да, и забываю, допустим, сделать. Или главные слова хочешь сказать хорошему человеку, но не сказала. Вот это вот мне...

0: Мне нравится.
1: Наверное, сказать главные слова любому человеку никогда не поздно, да, и стоит это сделать. Главное, наверное, вот то, что мне хочется сказать вам. Наверное, не стоит себя бичевать, постоянно заниматься вот самокопанием, да, я искать в себе какие-то несовершенства. Не нужно этого делать, ведь мы зачастую незрячие вот этим страдаем, да, ищем в себе недостатки, считаем себя ничтожными, жалкими. Этого делать не стоит никогда. Да, пусть вот мы такие, какие мы есть. Наверное, не стоит вот себя принижать, унижать, оскорблять. Наверное, все-таки стоит в себя поверить. Пусть другие не всегда в нас верят, пусть другие нас зачастую осуждают. Иногда стоит на это махнуть рукой. Наша программа существует уже 5-й год. Надеюсь, да, что мы стали одной большой семьей, и наши гости, герои нашей программы, наверное, стали в каком-то смысле родными, да, и для наших слушателей, да, и, наверное, к нашим голосам, да, к нашей творческой группе тоже вы привыкли, друзья. И вот мне очень хочется пожелать нашей героине Светлане, чтобы в ее жизни появился человек уверенный в себе, надежный, и чтобы такой человек сделал Свету более уверенной, смелой, более жизнерадостной. Возможно, после этой программы такой человек вскоре появится. Мне, правда, очень этого хочется. И еще надеюсь, что вам удастся свой талант показать не только в рамках голосовых чатов, в рамках самодеятельности УТОС. Но все-таки хочется, чтобы ваш голос звучал на крупных сценических площадках, в Луганской филармонии, например, да? Потому что вы этого на самом деле достойны. Ваши вокальные данные не должны пропасть, правда? Потому что у вас есть Божий дар. Божий дар, как известно, в землю зарывать нельзя.
0: Спасибо.
1: А программу мы завершаем на этом. Программу подготовили и провели Кирилл Зорин и я, Светлана Воронина.
0: Всего хорошего, спасибо.
1: Всего вам самого доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Осень. Наши дни. Девушка стоит и смотрит на могилу монаха. К ней подходит молодой человек. Они вместе смотрят на могилу неизвестного солдата. Молодые люди после пикника сидят на мотоциклах, собираются уезжать.
2: Может, поедем?
3: Поехали!
2: Романтики! Да поехали же!
4: И вечный бой покойным только снится.
5: Пошли!
3: Вперед!
2: За мной!
1: «А зори здесь тихие» в двух сериях. Сценарий Бориса Васильева, Станислава Ростоцкого. Режиссер-постановщик Станислав Ростоцкий. Оператор-постановщик Вячеслав Шумский. Художник-постановщик Сергей Серебренников. Композитор Кирилл Молчанов, звукооператор Игорь Струканов. И другие –

Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер Васильев. В главных ролях: Андрей Мартынов, Ирина Долганова, Елена Драпека, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук. В ролях: Зайцева, Мещерякова, Емельянова, Чернов и другие. Военный консультант, генерал-лейтенант Осликовский. Директор картины Григорий Рималис. Первая серия.

0: Деревня. Трое военных выходят из дома.
1: Сами видели, товарищ майор, ну какой же это помком взвод, когда он сапог найти не может?
0: Девушка в окне.
2: Ну вот он сапог-то нашелся, и я его под кровать зашвырнула.
1: Выказалось.
0: Солдат в платке дует корову.
1: Ой, сика, с передовой снимут ужасно до жизни жадные. А я нарушение устава никак терпеть не могу.
3: Здравствуйте, товарищ майор.
0: Подходит к корове. Майор явно недоволен солдатом в платке.
1: Пять суток.
3: Не дается она без платка-то.
4: Ладно, давай. Ты мне рапорт, я тебе выговор. И новых солдат. А потом опять все сначала, так что ли?
1: А вышлить не пьющих. Не пьющих, а чтобы насчет женского полу.
4: Явнухов, что ли?
1: Начальству видней.
4: Порядка в расположении навести не можешь. Бабы, бабы.
1: Гражданское население мне не подчинено, сами говорили. А от них все зло.
5: Товарищ майор, зашли бы в дом. Самоварчик не остыл еще.
4: Нет, спасибо, надо ехать. Ладно, Васков, ладно. Слушай, помком взвода, вытряхивайся в распоряжении штаба.
6: Есть.
4: А тебе, Васков, я пришлю таких, которые от самогонки юбок нос воротят живее, чем ты.
7: Может, останемся, товарищ мой?
4: Поехали.
6: Добился.
0: Мужчины уплывают на небольшом суденушке. Женщина и старшина провожают отплывающих.
8: Хорошие мужики, хорошие.
9: Да и мы тоже виноваты.
10: Коменданту наше почтение! Не поминайте лихо!
0: Старшина обходит деревню.

0: Подходит к сараю с надписью «Не курить». Проверяет замки. Двери закрыты. В доме старшина обедает.
1: Неаккуратно поступает начальство. Ох, неаккуратно. 3 дня уж как объект без прикрытия.
2: Да, погорячился майор. Задал себе задачку. 2 отделения подходящих найти не могут.
3: Тихо-то как стало.
1: А все из-за вас. Выселить весь женский пол из прифронтовой полосы. Слопни!
3: Так ведь это как же? Обстирать вас и то.
0: Выходит из-за стола, садится к печке, достает кисет.
4: Приехали. Погружайся. Прибытие, товарищи бойцы.
3: Зенитчики прибыли.
5: С командиром прибыли?
3: Не похоже, Федот Евграфович.
5: Слава богу, власть делить хуже нет.
6: Ребята, зенитчики приехали! Стой!
0: Старшина выходит из дома.
4: Прибыли!
7: Прибыли! Так точно!
0: Видит взвод, состоящий полностью из девушек.
8: Старшина, 1-е и 2-е отделения 3-го взвода 5-й роты отдельного зенитного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Докладывает помком взвода Кирьянова.
5: Так, нашли, значит, непьющих.
9: Принимай.
8: Живее разгружайтесь. Живее,
9: девчат. Нам еще обратно.
8: Заноси.
10: Да что-нибудь полегче.
8: Кухню на берег.
9: Ничего, не надорвешься.
8: Ноги не держат.
10: Девчат, разбирайтесь.
1: Зенитчики, между прочим, по хатам жили.
8: Так то зенитчики, а мы зенитчицы.
10: Подушку-то. Держи.
11: Извиняюсь.
10: Мы вместе с тобой будем?
1: Как звать?
10: Не мама матрас.
8: Бричкина. Лизавета.
1: Откуда будешь?
8: Вологодская.
1: В колхозе, что ли, работала?
8: Работала. А больше отцу помогала.
1: Соображаешь.
10: Давайте стол на место поставим.
1: Значит так. Из расположения без моего слова ни ногой.
8: Даже за ягодами нельзя?
1: Ягод еще нету.
8: А щавель собирать можно, товарищ старшина? Нам без приварка трудно, отощаем.
1: Не дальше речки. Аккурат, в пойме прорву его.
8: Люда, Вера, Катенька в караул.
1: Это как понимать?
8: Что, товарищ старшина? Катя разводящая.
12: Благодарим за доверие.
1: Вот это вот. Развод караулов полагается по всей строгости делать. По уставу. А это насмешка полная. А устав? Устав для солдата? Это же...
8: А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего лично для соблюдения секретности. Шли бы вы отсюда. Нам прибраться надо. Кстати, о помещении побеспокойтесь.
1: Каком еще помещении?
8: Кустов поблизости не наблюдается.
0: Старшина уходит.
13: А устав? Устав это для солдата?
0: Старшина строит туалет.
14: Старайся, Федот Евграфович. Гляди размером, не ошибись. Ты не очень труждайся. Ты ведь у нас теперь один остался. Вроде как на племя. По дворам ходить будешь, как пастух.
1: Ты, Полина Егоровна, совесть пойми. Солдатка ты, али дамочка какая? Ну и веди соответственно.
14: Евграфич, может ты, мого, кто не то пригреет. Ему поди, тоже не сладко.
8: А баба, известное дело, щипком жива. Так что благодарность тебе от нас, от баб.
0: Старшина входит в дом.
7: Мария, у тебя самогонка есть?
0: Девушки у костра.
14: Пойдем печь, Рит.

Рита вспоминает школьный вечер. Молодой солдат с собакой сидит на стуле напротив пионеров. Солдат подает собаке команду лечь. Потом встать. Солдат и Рита встречаются глазами. Она улыбается ему. Он улыбается ей в ответ. Зима. Лесная просека. Солдат и Рита бегут друг другу навстречу.

заходит в дом. Она садится на стул, он на чемодан. Снимают головные уборы. Он что-то ей говорит. Они обнимаются. Сидят за столом, чокаются шампанским. С любовью смотрят друг на друга.

0: Воспоминания прерываются.
1: Спать пора, девочки! Отбой!
0: Одна из девушек стоит на карауле. Старшина смотрит за ней в окно.
2: Трудно все-таки бабам на войне.
3: Они добровольны все. И что, молодые, здоровые, грудь колесом.
2: Колесом. А ну как в груди эти осколком зазубренным.
0: В казарме, где спят девушки. Одна из них встает, выходит на улицу.

0: Ложиться спать. Старшина выходит из дома. Подойдя к казарме, видит развешанное нижнее белье. Решительным шагом входит в казарму. Выбегает оттуда.
1: Стучать надо, когда в помещение входите, товарищ старшина. Тут вам не хлеб, а казарма.
2: Это что?
0: Показывает на сохнущее белье.
3: Не узнаете.
2: Демаскирует, снять немедля.
1: А есть приказ.
2: Какой приказ?
1: Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах именно в целях маскировки.
2: Проверю. Если нет такого приказа, сам все посымаю и сожгу.
1: Кто это вам разрешит казенное имущество жечь?
2: Имущество.
0: Уходит.
4: Смотрите, какой чувствительный старикан.
5: Ладно вам.
0: Две девушки идут по лесу. Старшина следит за ними из-за дерева.
6: Я хочу пешком дойти.
7: Гуляете?
6: Гуляем.
7: За речкой?
6: За речкой. Нехорошо подсматривать, товарищ старшина.
7: А ну-ка, снимайте пояса. Снимайте, а не то я силу применю.
0: Девушки снимают пояса.
7: А теперь, товарищи бойцы, ступайте к своему командиру и доложите, что комендант арестовал вас на 3 суток. За нарушение режима в прифронтовой полосе. Бегом! Марш!
0: Девушки убегают. Старшина дома обедает.
8: Они думают меня на свои женские штучки взять. Хахали нашли.
9: А может, и не надо бычиться, Федот Евграфович. Они вас промеж себя старичком величают. Вы глядите на их соответственно.
0: В дом входит одна из девушек.
10: Стучать надо, когда в помещение входите, товарищ старший сержант. Тут ведь вам не хлев.
1: Вот уж не думала, что вы при хозяйке-то нагишом ходите. И давайте впредь договоримся, что за порядок в своем подразделении я отвечаю.
10: Может, вы и за порядок в уверенном мне гарнизоне ответите?
1: Не отвечу, если надо будет. А то окопались тут. Да еще командуете.
6: Это кто окопался? Это он окопался! Да из его еще, почитаешь, 16 осколков не вынутый. Да ты на его грудь глянь. Почище у тебя будет, побольше блестит. Окопался. Да он не думала, а? Если спусти, какие-то не будут у всех.
10: Вот вам ихняя амуниция, товарищ полком взвода. И попрошу назначить занятие по уставу. Лично проверять буду.
0: Казарма. Рита опять вспоминает. Она сидит дома на руках с ребенком, входит ее муж. Укладывает ребенка в кровать, целует мужа. Вдвоем садятся у кроватки ребенка. Начинают играть с малышом. Отец берет ребенка на руки.

0: лежат в кровати, спят. Вдруг Рита будет своего мужа. Одетый в форму, он стоит в проеме двери и смотрит на нее. Взглядом показывает, что будет все хорошо. Улыбается, уходит. Дверь закрывается. Воспоминания заканчиваются. Казарма.
1: Боевая тревога! Все по местам! Быстро! Оружие не забывать!
2: Тричкина!
1: Каски!
2: Четвертак!
1: Живей, девчата, живей! Первый расчет направо.
2: Второй расчет налево.
3: Население в щели!
1: По самолету!
0: Заряжают орудие.
1: Над 12-м.
4: Правый заряжен. Левый заряжен.
1: Скорость 140.
2: Есть скорость 140.
1: 18.
2: Есть 18.
1: Короткими. Цель поймана. Огонь!
0: Сержант из блиндажа смотрит в бинокль за самолетом.
1: Скорость 150, 12, 10, 8. Подготовить
4: экипаж. Мастер справа!
1: Заводить головой! Скорость 180, длинными, огонь!
0: Девушки из зенитки стреляют по самолету.

0: одну из девушек ранило.
1: Ни духа! Огонь!
2: Что же они сразу по двум бьют, дурехи? В один надо было целить, в один!
1: Указывай! Тихо, воюй! Да ты как дурака в щель забился, герой! Ты туда иди! К ним! Чего сереть, баб, проступырил?
2: Помолчи! На войне у каждого свое место!
1: Что, Лизавета? Ну как она? Нахуй! Заживет! Мастеры уходят! По раме! На третьем! Скорость 140! Уточни наводку! Короткими!
3: Стреляй, Рита! Стреляй!
1: Цель Боймана!
3: Огонь!

0: началась.
1: Куда?
0: Живьем возьмем.
1: Вернись!
2: Молодец, Осянин.
3: Готов.
2: Так у него парашют не раскрылся.
3: А может, раненый?
4: Чего, озеро он там ему не слад.
2: Брось, Рит. Не трать патроны, все равно не попадешь.
3: Второй болтается.
1: Смотри, Васьков спасать поплыл.
4: Она сейчас возьмет.
2: Интересно, в воду упадет или в лес?

0: Рита опять вспоминает лицо мужа, уходящего на фронт.
1: Ладно, брось переживать, все правильно.
2: Нет, неправильно. Живыми надо было брать, живыми.
1: Пошел ты! Сам знаешь, или дорогу указать.
0: В лесу у сбитого самолета. Майор приплыл на лодке.
2: Сирра! Товарищ майор!
3: Больно! Сам вижу. Чья работа?
2: Младший сержант Осянина, лично.
1: Не лично, а с отделением.
3: Молодец, Осянина, представим к награде.
1: Не надо мне наград.
3: Летчика взяли?
2: В озеро они попадали. У одного парашют не раскрылся. Другой сам в руки шел, она по нему.
3: Жалко.
2: Вот и я говорю, что жалко.
3: А зачем им понадобилось ваше расположение разведывать, а? Восков.
1: У нас двое раненых.
3: Раненых мы заберем. А я вам пополнение привез. Знакомьтесь.
0: Стоят две девушки.
4: Можно вас на минутку?
5: Привет новобранцам.
6: Надолго? Как понравится.
7: А с Пашки?
8: У вас экскурсия, что ли?
9: Ага. Да. Женщина на фронте, вы сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания.
0: Майор разговаривает с Ритой.
9: Но есть случаи, прямо скажем, нежелательные.
8: Зачем вы мне это говорите?
9: Да нет, я откровенно.
7: Какие-то гляди фасонные.
3: Один штабной командир, между прочим, женатый, завел себе, так сказать, подругу, что ли.
8: Ну и при чем тут я?
3: Да нет, вы не обижайтесь, вы послушайте. Ну, а член военного совета узнал об этом. Полковник того в оборот, а мне приказано подругу эту определить к делу.
0: Показывает на одну из прибывших девушек.
1: Разрешите идти, товарищ майор?
10: Где тебя найдется, не волнуйся.
11: Ступай.
12: Я не волнуюсь.
8: У девушки Рита идет.
0: Девушки знакомятся.
1: Командир отделения Осянина. Боец Камелькова.
13: Боец Гурвич.
0: В деревне.
2: На вон и вам-то. Не надо мне наград, за место служу Советскому Союзу. А у меня в конце 4 класса медведь отца заломал.
3: При чем тут медведь?
2: Я старшой. А кроме меня 7 кто? Пришлось образование закончить. А у них, поди, у всех по 10 классов. От 10 4 будет 6. Выходит, я от них на больше отстал, чем сам имею. Не могу я с ними, товарищ майор. Отправьте меня на передовую.
3: Чего, простудился, что ли?
2: Так точно, товарищ майор!
0: Майор заходит в казарму.
3: Восков!
2: Вот, и дневального даже нет.
3: Вот что, Восков, устрой-ка ты девчатам хорошую баню.
2: Будьте покойны, товарищ майор, устрою.
3: Ну и порядок.
2: Я уж и сам с ними хотел.
3: Чего хотел?
2: По уставу. Да тут, понимаете, тревога.
3: Да нет, настоящую баню, с паром.
0: Раненых девушек отправляют в госпиталь.
14: Скорее выздоравливайте, девочки! Постарайтесь к нам вернуться!
15: Пишите!
0: К Рите подходит та самая девушка из вновь прибывших.
1: Ты зачем от награды отказалась?
8: У меня свой личный счет имеется.
1: Ишь ты! Какие мы самостоятельные!
8: Не могу я понять некоторых.
1: Меня, что ли?
8: Ну, хоть бы тебя.
1: Ага, доложили уже. Ну, давай, воспитывай. Сейчас будешь воспитывать или уж потом, после отбоя?
8: У меня был муж Женя.
1: Отбил кто-нибудь? А ты не жалуйся мне, я не пожалею.
8: Не отбили, а убили 24 июня.
0: Она встает, кладет руку на плечо ей и уходит. В доме за столом у старшины.
16: А у меня это тоже за финскую.
17: Ну вот. Когда он, значит, в снегах-то там загибался, жена его с полковым ветеринаром загуляла. Он мальчонку-то потом через суд вытребовал.
0: Входит старшина.
17: И отправил мамаше.
5: Объявляю на завтра по веренному мне гарнизону банный день. Мыло у меня получите.
0: Рита и две девушки.
6: Я потому сюда и попросилась. Поближе к нему и маме. Теперь и не одна. Завтра опять пойду.

0: Счастливая ты. А у меня никого нет. Братишку, сестренку, маму. Всех из пулемета уложили. Обстрел был? Нет, расстрел. Семьи комсостава захватили под пулемет. Меня Истонка спрятала в доме напротив. Я все видела.
1: Женя, а как же полковник? Как же ты могла, Женя?
0: Могла вот.
2: Женя вспоминает.
3: Майор Лужин прибыл в ваше распоряжение.
4: С прибытием. Знакомьтесь, моя дочь Евгения.
2: Зима. Вдоль морского берега на лошадях скачет майор и Женя. Стоят на берегу. Майор обнимает Женю. Смотрит на лошадей. Подъезжает на лошадях к старому замку. Стоят внутри замка. Смотрят друг на друга и по сторонам. В казарме.
5: Двоих на двоих давай.
6: Кому?
5: Мне и Татьяне.
7: Третье оставь себе.
2: Берут мыло.
6: Спинку кто потрёт?
8: Комендант.
6: Нет, прав, девчат, а чем комендант не мужик? Надо его по жребию разыграть.
8: Да ну, бродит по деревне пенёк замшел. Запасть 20 слов, да и те из устава. Несерьёзно.
9: Не скажи, хозяйка его очень даже им довольная.
6: Неправда это.
10: Влюбилась.
6: Тюрилась. Наша бричка на девочке в душку военного втюрилась.
9: Хотела, может, свадьбу сыграем.
6: Стыдно! Ты б не все, что у баб узнаешь, нам пересказывала.
2: Рита уходит.
6: Подумаешь, вдова героя. Молчала бы сама.
2: Женя.
0: Я, между прочим, товарищ старший сержант, очень нервная и терять мне нечего.
6: Что ты сказала?
0: Не надо ссориться, девочки. Давайте я вам стихи почитаю. Хотите?
2: На берегу озера. Рита подходит к девушке и укрывает ее курткой.
0: Ну чего ты, дурешка?
11: Не знаю я, Рита. Ничего я не знаю.
2: Ее воспоминания. Зима. Дом в лесу.
11: Мы на кордоне совсем одни жили. Отец лесник был. Мне мама всегда говорила:
12: ты верь, доченька, верь. Может, и придет она завтра, счастье-то не обойдет тебя стороной.
2: В доме. В дверь входят двое мужчин, один пожилой, другой молодой и красивый. Он снимает шапку, она завороженно смотрит на него. Он тоже смотрит на нее, улыбается ей в ответ. Он сидит за столом, что-то пишет, она приносит ему крынку молока.

0: На столе стоит пустая консервная банка, стакан из-под чая и папиросы Казбек. Он сидит спиной к ней и что-то пишет.
1: Уезжаете?
2: Завтра.

0: входит к нему в комнату.
1: Кто там?
2: Я.
1: Что, скучно?

0: глупости не надо делать даже со скуки.
1: Она выходит из комнаты. День. Он уезжает на санях.
2: А по весне открытку прислал.
0: Тебе надо учиться, Лиза. Приезжай в августе в город, устроив технику с общежитием.
1: Воспоминания заканчиваются.
2: Это в прошлом, в 41-м году было. Ты верь, Лиза. Обязательно верь. Может, и верно, счастье-то рядом ходит. И придет оно к тебе завтра. Только обратной дороги к нему нет.
1: Вечером в казарме.
3: Пройди опасные года. Тебя подстерегают всюду. Но если выйдешь цел, тогда ты, наконец, поверишь чуду. И, наконец, увидишь ты, что счастье не надо было, что все несбыточные мечты и на полжизни не хватило, что через край перелилась восторга творческого чаша, и все уж не мое, а наше, и с миром утвердилась связь. И только с нежной улыбкой порою будешь вспоминать о детской той мечте, о зыбкой, что счастьем привыкли спать.
2: Соня, почитай еще, а?
4: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый быть другим,

0: Ну что ты, что? Что с тобой?
1: Хорошо, Осянина. Она и замужем успела побывать, и родила. А я с 18 лет в этой шкуре, мне ведь тоже!
0: Не надо. Все будет. Будет.
2: Женя вспоминает. Тир. Майор что-то говорит Жене на ухо. Женя стреляет по мишеням. Мишени в виде немецких солдат. Женя, отец, мать, маленький брат и маленькая сестра сидят за столом. Женя выходит из-за стола, прихорашивается перед зеркалом.

0: У него семья.
1: Но я люблю его, папа.
2: Женя и майор танцуют. Семья пьет чай. Они танцуют, семья о чем-то оживленно переговаривается за столом.

0: Сражение. Землянка. В землянку входит майор и видит Женю.
1: Говорит полковник, решите обратиться.
2: Чего?
1: Ну, вот.
0: Он садится перед ней на корточки, она гладит его лицо.
1: Женя, откуда ты, Женя?
0: У нее на лице слезы. Воспоминания закончились. Казарма. Воспоминания опять нахлынули. Кадры, сидящие за столом семьи, меняются с кадрами мишеней в виде фашистов. Она хватается за голову.
3: Что вы делаете? Остановитесь! Убийцы!
4: Что с тобой, Женя? У меня тоже свой личный счет имеется.
0: Утро. Девушки умываются у озера. Старшина готовит веники для бани. Девушки в казарме распределяют сухой паек. Та, которую спрашивают, стоит спиной к столу.
5: Кому? Камельковой. Кому? Четвертак.
4: Возьми, Рит. Не надо же.
5: Возьми, возьми. Кому?
6: Спасибо. Ёлкиной.
7: Благодарю. Угу.
5: Кому?
4: Девочки, только не убивайте меня. Я вчера все слышала нечаянно.
5: Кому?
6: Мне?
4: Я никому ничего не скажу. До самой смерти.
5: Ну что, кажется, себя не забудь. Ладно.
4: Вот здесь сахар-концентрат не остается.
5: Сыграйте с бани, девчата.
4: Возьми, Рита.
8: Хорошие вы мои.
0: Девушки с троем подходят к бане.
5: Отделение! Стой! Вольно, разойдись!
9: За рыбкой, товарищ старшина.
10: Не купаться. Вода холодная. Не поморозились бы.
9: В баньке-то лучше.
11: Вдруг рак хватит.
5: Пошли с нами, а? Спинку потрёт.
10: Не
11: работайте.
4: Да погодите.
0: Девушки парятся в бане.

0: тебя кожа прозрачная.
1: Хоть скульптуру лепи.
2: Красивая.
3: Такую фигуру в обмундирование паковать.
4: А ну-ка, я вам сейчас парту подбавлю.
5: Старшина на лодке подплывает к берегу, у которого плавает мертвый фашист.
6: Ребятишки, не трожьте ничего!
5: Девушки в предбаннике пьют чай.
2: Ой, хорошо. В солдатской жизни баня первое удовольствие. Вот станем мы старыми, будем мы внуков нянчить, и вспомним мы про эту баньку.
7: Сперва детей родить надо.
1: Ой, девчонки, что ты погляди-ка.
7: Хорошее белье моя слабость. Да?
8: Вот оденешь эту слабость, я тебе влеплю наряд вне очереди.
7: Да я уж столько нарядов за это переполучала.
2: И все-таки носила.
7: Да и одевать-то зачем?
1: Ой, девочки, какая же я страшненькая.
9: Ну что, да,
7: ну
9: брось.
7: Ну, галка, иди сюда.
9: Волос мокрый.
7: О, какая стройненькая. Ну, мы все такую красотку сделаем. А что, давайте бал устроим.
2: Давайте. С какой такой радости?
7: А не с радости, так назло.
6: Вот деревня наша, вот Легонтово озеро.
5: Старшина дома перед картой.
6: Урманская железная дорога. Беломорский канал. А вокруг стрелки да кружочки. Зачем, а? Все дороги обозначены.
10: И все-то им известно.
6: Все да не все. Вокруг озера путь знают. И болото обозначено. И обозначено, что непроходимое оно.
10: Девчонки Тополин, патефон выпросили. Не иначе гулять будут. Ты гляди, как бы не напились после баньки-то.
6: Я им загуляю.
5: Девушки в казарме танцуют.

0: Шейн, ну скоро!
1: Можешь ставить другую пластинку?
0: Сейчас.
2: Женя вводит девушку, которая сделала прическу. Она растерянная, стоит по центру комнаты. Все девчонки ошарашены от ее красоты.

0: Ну что ж, была не была.
1: Одна из девушек приглашает красавицу на танец. Другие девушки, следуя их примеру, тоже начинают танцевать. Галя, которой только что сделали прическу, представляет.

Арена цирка. В красивом платье она сидит на месяце и кружится в воздухе. Снизу на нее смотрит ее молодой человек –

На арене цирка стоит пушка дулом вверх, а она танцует сверху. Кидает ему цветок. По зимнему лесу едет карета, запряженная четверкой лошадей.

0: Они подъезжают к замку. Он подает ей руку, она выходит. Она бежит к входу, но теряет туфельку. Он смотрит ей вслед, поднимает туфельку. У входа она поворачивается, машет рукой. Надпись на двери: «Детский дом Крупской». Девушки смотрят фотографии ее молодого человека.
1: Ну, Галка, вот это да. И пишет тебе?
2: Конечно, каждый день пишет.
3: Вот это жених. Красивый, нарядный, блондин.
2: Как зовут-то, как зовут?
1: Все вам расскажи, как
2: зовут. Хорошо, отопринимаешься, да?
1: Ну, молодец, Галка. Орденоносец, артист.
3: Ты сейчас в мужичках какого-нибудь завалящего.
1: Да.
4: Нет, бабоньки, а я завтра все-таки коменданта прижму.
3: О, темное местечко.
1: Уж если она прижмет, от него только одни усы останутся.
4: Хватит глупости болтать. Еще услышу, настоитесь на часах вдоволь.
1: Зря, Риту. Пусть тебя болтают.
4: Пусть влюбляются, слова не скажу. А так по углам лизаться не понимаю.
1: Пример подай.
4: Что, неправду говорю?
1: А ну, стоп! Что-то мы не пели давно.
2: Спасибо.
1: Ты сама, Жень, спой что-нибудь душевное.
0: Женя берет гитару и садится в центре комнаты.

Воспоминания одной из девушек. У входа в институт молодой человек и девушка сидят на скамейке, читают книги. Девушка засыпает, кладет голову ему на плечо. Они вместе едят бутерброды. Зима, каток. Молодые люди видят друг друга, с радостью бросаются друг другу навстречу, обнимаются, падают.

0: Он выходит из военкомата с ружьем. Она ждет его у подъезда.
1: Миша!
2: Сегодня уходим.
0: Протягивает ей книгу.
2: Это вам.
1: Спасибо.
2: Вы любите, я знаю.
1: Немцы Минск взяли.
0: Они с любовью и грустью смотрят друг другу в глаза.

0: Старшина в доме разговаривает по телефону.
1: Завтра лично доставлю. Служу Советскому Союзу.
2: Поют, товарищ третий, и танцуют. Не умею я. Есть.
0: В казарме девушки танцуют.

0: Держись!
1: Комендант, Васьков, Васьков идет!
0: Батюшки испугался! Смирно!
2: Входит старшина.
0: Товарищ начальник гарнизона, веренное мне подразделение отдыхает. Четверо несут караульную службу, больных нет. Благодарим за баню, докладывает старший сержант Кирьянова.
3: Пляшите, пляшите. Я тоже погляжу.
2: Садится на стул.
1: Ты вернуться-то успеешь? Боюсь, не успею.
4: Сейчас спрошу.
5: Товарищ старшина, а что вы больше всего уважаете?
0: Спать пора, девочки, завтра подъем в 6 часов.
4: Ну, погоди, Рита. Ну, пусть Женя еще споет. Товарищ старшина тоже послушает.
0: Все, девочки, все, концерт окончен. Устав.
6: Правда, девчонки, так спать хочется.
4: Пошли, так пошли.
7: Ваш блин, ты хоть не уходи. Самый дождь, телефон сейчас промок, принесем.
3: Ну, раз такое дело.
2: Старшина одевается. Уходит. Девушка, влюбленная в него, смотрит ему вслед.
0: Ну ладно, девчата, отбой. Всем спать.
2: Ночью в казарме. Входит девушка, берет вещи, выходит на улицу. Вторая ей помогает, потом ложится в кровать.

0: Утро. По лесу бежит Рита. Резко останавливается, видит издалека немецкого солдата.
1: Эй, wo bleibst du denn? Nun komm doch endlich.
0: Рита пятится назад. Выходит второй немецкий солдат. Рита из-за кустов следит за ними. Они проходят совсем рядом с ней. Останавливаются, смотрят в кусты в сторону Риты. Рита подбегает к дому коменданта.
2: Товарищ комендант! Товарищ комендант! Товарищ комендант!
3: Чего тебе?
2: Немцы в лесу.
3: Откуда известно?
2: Сама видела. Десантники. Двое с автоматами.
3: Боевая тревога. Кирьянову ко мне. Бегом!
2: Есть. Боевая тревога! Кирьянова к коменданту!
4: Точно, я, товарищ третий! Немцы в лесу возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух.
3: Двух?
4: Младшим сержантом Осяниной. Я тревогу объявил, товарищ третий. Думаю, лес прочесать. Разрешите поиск организовать? Ведь двое их немцев-то, двое всего. Я их и сам возьму в случае чего. Пока след не остыл. Есть, товарищ майор!
5: А что это ты в лесу в 4 утра делала?
0: За обедом.
6: Просто по ночным делам.
5: Ночным. Я же вам для этих целей самолично нужник поставил. А не вмещаетесь.
6: Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана.
5: Нету. Нету здесь женщин. Есть бойцы, есть командиры. Война идет. И погода она не кончится, все в среднем роде ходить будем.
6: То-то у вас постелька до сих пор распахнута, товарищ старшина среднего рода.
7: Мне показалось.
8: Креститься надо. Коли что кажется.
7: Ящик у них тяжелый был.
8: Взрывчатку они несли. И маршрут у них на железку. На Кировскую дорогу, значит.
7: Туда не близко.
8: Зато лесами.
7: Но если так, нужно охране на железную дорогу сообщить.
8: Кирьянова сообщит. Вот эти трофеи, что я из воды извлек, третьему доставишь.
0: Достает сумку с картами.
8: Примерный маршрут наш укажешь. Ты ешь, ешь и сядь.
3: Сырно!
0: В казарме.
3: Вольно. Давайте, Осяйна, командуйте, кто пойдет.
2: Женя! Галка!
3: Погодите, Осянина! Немцев идем ловить, не рыбу. И у них, между прочим, автоматы имеются. Так, чтоб хоть стрелять умели.
2: Умеют. Можно я пойду?
3: Я не возражаю. Да, вот еще что. Может, кто немецкий знает?
2: Я знаю.
3: Вы что, устава не читали? Докладывать надо.
2: Боец Гурвич.
3: А где пилотки ваши? Как по-немецки? Руки вверх.
2: Hände hoch.
3: Точно. Ну ладно, давай, Гурвич. Идем на двое суток.
9: Так.
0: В казарме 5 девушек с вещмешками и оружием. Старшина осматривает их.
9: Дай-ка карабинчик-то.
0: Осматривает ружье.
9: Хорошо, хоть мокрич не развели. Всем чистить оружие и на совесть. От этого положения зависит, будете вы завтра чай пить или нет.
0: Смотрит на их сапоги.
9: Раз. разуться всем.
10: Ничего себе, командочка. Хорошо, что не раздеться.
9: Отставить разговорчики, выполняйте.
0: Девушки садятся на скамейку, снимают сапоги.
9: С такой обувкой много не навоюете. Через 3 километра ноги до кровавых пузырей собьете. Всем обуть куртянки вот таким манером. Пора бы уж обучить, товарищ старший сержант. Кобельковые сапоги заменить. А то прошибаешь каблучки.
0: В доме у коменданта.
11: Ты одна, Мария?
12: Одна.
9: Вообще-то противника не бойся. Он по нашим тылам идет.
0: В казарме девушки чистят оружие.
9: Сам боится. Живо собирайте затворы. И вот что.
13: В случае обнаружения противника и чего-нибудь непонятного, кто там по-звериному или по-птичьему кричать может.
9: Я серьезно спрашиваю. В лесу голосом сигнал не подашь. У немца тоже ухи есть.
12: Я умею.
9: По какому?
12: По ослиному.
10: А что, похоже?
9: Ослы здесь не водятся. Ну ладно, давайте крякать учиться, как утки.
10: Так селезень утицу подзывает.
9: Точно. Условимся так. 2 кряка, внимание, вижу противника. 3 кряка, все ко мне. Все понятно, товарищи бойцы?
0: В доме у коменданта. Собирают ему рюкзак.
14: Летом крестьянствовал, зимой двери бил.
15: Ну, хозяйственный, хозяйственный.
0: Входит комендант. Берет рюкзак, кладет туда патроны.
9: Послезавтра вернусь, либо крайний срок в среду.
0: Берет со стола блок папирос.
9: Откуда? Эх, бабы, бабы. Мужику война, это как зайца курева. А уж вам-то.
16: Становись! Живее, живей! Бричкина! Смирно! Моим заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину.
10: Есть!
16: Про уток не забудьте. Нали! У! Шагом! Марш!
17: Скорее возвращайтесь, девочки! Сырка!
16: Колонну по 2! Марш!
17: Галка! Не высовывайся, где не надо!
0: Старшина и девушка вдвоем идут по лесу.
18: Дядь с маманей, живы у тебя? Или сиротствуешь?
10: Сиротствую? Пожалуй, знаете ли, сиротствую.
18: Сама, что ли, не уверена?
10: А кто теперь в чем-нибудь уверен, товарищ старшина?
18: Резон.
10: В Минске мои родители. Я в Москве училась. Готовилась к сессии. А тут...
18: Известие имеешь.
10: Ну что вы?
18: Родители еврейской нации.
10: Естественно.
18: Естественно. Были по Москве, не спрашивал бы.
0: Останавливаются.
10: Может, уйти успели.
18: Эх, ядритая.
10: Вы ругаться хотели? Вы ругались, я привыкла уже к этому.
0: Спотыкается об бревно, падает. Он помогает ей встать.
18: Ушиблась?
10: Нет.
18: А ну, боец Гурвич, крякни 3 раза.
10: Зачем это?
18: Для проверки боевой готовности. Ну, забыла, как учил?

0: Остальные девушки сбегаются на зов.
1: Что случилось?
2: Коли что бы случилось, так уж вас бы на том свете архангелы встречали. Растопалось, понимаешь, как телушка, и хвост трубой. Устали?
1: Еще чего?
2: Ну и хорошо. В пути ничего не приметили?
1: Вроде ничего. На повороте ветка была сломана.
2: Верно. Молодец. А вы?
1: Ничего не заметили, все в порядке. С кустов роса сбита.
2: О, глаз. Молодец, поезд Бричкина. А еще было два следа от ботинок фрицев, десантников. По носкам судить держат они в круг болота. И хорошо нынче побегают, верст так на 40. И пусть себе. А мы его возьмем напрямки.
1: Как это?
0: Показывает рукой через озеро.
2: Да не тут. Тропу я знаю. А сейчас 10 минут покурить, оправиться. Не реготать! Разойдись! Далеко не разбегаться!
0: Раздает всем длинные палки.
3: Держи. На.
4: А зачем это?
3: Прежде чем ногу поставите, дрыгву будете пробовать. Тут слева и справа трясины, маму позвать не успеете. Боец Бричкина несет вещи переводчицы.
4: Есть. К чему?
3: Потому что не спрашивают. Камелькова!
4: Я?
3: Взять весь мешок у бойца четвертак.
4: С удовольствием. Давай, четвертачок. Заодно и винтовочку.
3: Разговорчики. Личное оружие каждый несет сам. Я головной. За мной Гурвич, Бричкина, Камелькова, четвертак. Младший сержант Усяйна замыкающий. И что без ошибок. За мной в затылок, след в след. Слегой топь.
4: А что это такое слегой? Слегка, что ли?
3: Чего у тебя в ручке-то?
4: Дубин какая-то.
3: Так вот, от дубины есть слега, поняла?
4: А-а-а!
3: Бэ!
4: Даль!
3: Какая еще даль?
4: А словарь такой, товарищ старшина! Евгения, перестань.
3: Ничего. Он а сейчас шутить перестанет.
1: Глубоко там.
2: Местами по... В общем, по это самое. Вам по пояс будет. Оружие берегите.
0: Идут по болоту.
2: За мной, чтоб ни шагу в сторону.

0: Девушки с трудом пробираются по трясине.
1: Зараза!
0: Становится глубже, по колено.
2: Эмелькова, не стоять!
1: Иду!

0: Четвертак, не подходи! Осянина, сама выбирайся!
1: Иди, Галка.
2: Товарищ старшина!
0: Чего тебе? Не стоять, не стоять, засосет!
2: Сапог с ноги снялся!
0: Нашла!
3: Одна из девушек проваливается по пояс.
2: Нет!
0: Куда стоять?
2: Я помочь!
0: Стоять! Нет, назад пути! Брички на слегу ей протяни! Выбирайся, выбирайся, Камелькова! За мной вперед!
2: А как же сапог-то?
0: Да разве найдешь его теперь? Давай, давай, Камелькова, еще чуток!
4: Крепче держись, Женя!
0: Спокойно, спокойно. До острова рукой подать. Идти надо. Вперед!
2: Галка,
0: за мной! След в след! Уморились.
2: Да ладно.
5: Ничего, девчат. Еще чуток осталось.
6: Ух, мать твою, так.
4: А пиявки тут есть?
0: Никого тут нет. Погибельное место, мертвое.
4: Ой!
0: Не бойтесь, газ болот не выходит. Старики бают, в таких местах в лешах живет.
4: Кто-кто?
0: Леший, значит. Сказки, понятное дело.
2: Опять даль.
0: Не торопитесь только. Спокойно, спокойно. Здесь передохнем.
3: Выходит на небольшой островок. Садятся на землю.
0: Умаялись. Отдыхайте покуда.
2: Растяп ты, Галка. Надо было палец-то загибать.
4: Не загибала.
0: Ничего. Мы ей тюню сообразим.
2: Понятно.
0: Только уж за болотом потерпишь?
4: Терплю.
2: Ох, после баньки-то хорошо, а? Я мокрая. До самых... В общем, вам по пояс будет. Зря беришка-то не одела.
4: Жень.
0: Поднимайся. Разбирай слеги и за мной тем же порядком. Сушиться, греться. Там будем, на том бережку. Не растягивайтесь.
3: На привале старшина делает из коры ботинок.
0: Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?
2: Порядок, товарищ старшина.
0: Не замерзли?
2: Все равно погреть-то некому.
0: Сейчас от тебя пар пойдет.
2: С чего это?
0: Обувайся.
2: Ой, во, вот чего никакая.
0: Ладно ли?
2: Очень даже, прямо лучше, чем в сапоге.
0: Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. За мной, бегом, марш!
3: Бегут по лесу.
0: Ну как, Камелькова, согрелась?
2: Пару не видно пока.

0: Вот здесь Синюхина гряда начинается. С другой стороны эту гряду второе озеро поджимает. Легонтово называется. Монах тут жил по прозвищу Легонт. Безмолвие искал.
1: Смотрит на могилу монаха.
2: Безмолвия здесь хватает.
0: Немцам один путь между этими озерами через гряду.
2: И вечный бой. Покой нам только снится. Сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль.
3: Товарищи бойцы, противник силою до двух фрицев движется в район Вопь-озера с целью тайно проникнуть на Кировскую железную дорогу и Беломоро-Балтийский канал имени товарища Сталина. Я решил встретить врага на основной позиции и предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все-таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца четвертак. Вопросы.
4: Почему меня в запасные?
3: Несущественный вопрос, товарищ боец.
4: Фигалка наш резерв. Вопросов... Все ясненько.
3: А ясненько так на позициях лежать как мыши. Первым я с ними говорить буду.
4: По-немецки?
3: По-русски. А вы переведете, коли не поймут. Ясно говорю? Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нет, и мамань тоже.
0: С немцем хорошо издаля воевать. Пока вы свои карабинчики передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично огонь не скомандую. А то не посмотрю, что женский род. И не спать, вести наблюдение. Все.
5: Позицию?
1: На позиции. Обедают.
5: Ну, отличную выбрали. Знаете сами. Немцы только вдоль берега пройти могут. Будут они на гряду подниматься сейчас эдак три. И все время будут находиться под нашим наблюдением. И на запасную позицию мы сесть ко мне запросто можем отойти. В любой, можно сказать, момент. Но я думаю, что это нам не потребуется. Потому что с двумя диверсантами мы быстро управимся. Ты че стучишь? Я понимаю, что я не дролюшка. И нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено.
2: Я наворачиваю.
5: Вижу. Кующая, как весенний грач. Ноги не держат.
2: У меня конституция такая.
5: Конституция. Вон у Брючкиной. Такая же конституция, как у нас у всех. А все при всем. Есть на что приятно поглядеть. Немцев нам ждать часа четыре.
1: Старшина задремал. К нему подходит одна из девушек.
0: Немцы?
2: Где?
0: Фу ты, леший. Показалось.
2: Вы подремлите, Федот Евграфович.
0: Ну что ты, Осянина, ты так сморила меня. Будет мне вечный сон, ежели фрицев проворонили. Стрельнут кого из начальства или взорвут что-нибудь важное. Пойди тогда, доказывай трибуналу, почему я вместо того, чтобы лес прочесать, да фрицев прищучить, черти куда попал. Людей пожалел, побоялся вас в открытый бой кинуть. Это не оправдание. Нет, не оправдание, ежели боевой приказ не выполнен.
2: А может, они спят сейчас, Федот Евграфович?
0: Спят.
2: Ну да, люди же они. Вы сами говорили, гряда – это единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им...
0: Полста верст, это точно. Да по незнакомой местности, до каждого куста пугаясь, а? Маргарита, как по бачке-то?
2: Зовите просто Рита. Можно? Дорогому защитнику Родины.
0: Подарок. Закуривай, товарищ Рита.
2: Я не курю.
0: А вот насчет того, что они тоже люди, это я как-то не додумал. Правильно подсказала.

0: Крашеные поди.
1: Ой, свои.
0: Русалка.
1: Уж и причесаться нельзя.
0: Оправляйся, оправляйся.
1: Товарищ старшина, разрешите обратиться?
0: Обращайся.
1: Товарищ старшина, а у вас есть жена?
0: Женатый я, боец Камелькова.
1: А где ваша жена?
0: Известно где, дома.
1: А дети есть?
0: Дети? Был мальчонка.
1: Как это был?
0: Да так, не уберегла маманя.
1: Как же так?
0: Бросил у нас женат.
2: Старшина уходит.
1: Рит, расскажи ты ему все. Расскажу, когда вернемся.
0: Сразу видно, бывалый ты человек, боец Бричкина. Толково устроилась. И крякаешь хорошо. Ничего не заметила.
1: Тихо пока.
0: Ты все примечай, Елизавета. Кусты, где не шелохнутся ли. Птицы не шебуршатся ли. Человек-то лесной, все понимаешь.
1: Угу.
0: Хорошо-то как.
1: Будто и войны нету.
0: Лиза, Лиза, Лизавет, что ж не шлешь ты мне привет? Что ж ты, дроли, не поешь? Аль твой дроли не пригожь. Прибаутка была в наших краях такая.
1: А вы здешний, товарищ старшина?
0: Служил здесь долго.
1: А у нас поют.
0: После споем с тобой, Елизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем.
1: Честное слово?
0: Ну, сказал ведь.
1: Ну, глядите, товарищ старшина, обещались.
2: Старшина уходит.
3: Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, безумья ль вас, надежда ль весть, одни войны, одни свободы. Кровавый отцвет в лицах есть. Кровавый отцвет в лицах есть.
0: Кому читаешь-то? Кому, спрашиваю, читаешь-то?
3: Никому, себе.
0: А чё же в голос?
3: Так ведь стихи.
0: А, глаза портишь.
3: Светло, товарищ старшина.
0: Да это я так вообще. Ты на камнях не сиди. У него стынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть. Шинельку подстилай.
3: Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.
0: А в голос все-таки не читай. Вечеру воздух сырой, тут плотный. А зори здесь тихие. И потом услышь наш на 5 верст.
3: Угу.
2: Старшина уходит. Открывает первую страницу книги. Памятная надпись. Соня навсегда. Миша. Старшина продолжает обход.
0: Ты чего скукожилась?
1: Ничего, холодно.
0: Да не рвись ты. Жар у тебя, товарищ боец. Вот оно, болотце-то. Вот он, сапог.
2: Достает фляжку.
0: Так примешь? Или разбавить?
1: Че это?
0: Микстура.
1: Микстура, спирт!
0: Спирт!
1: Но я не буду.
4: Пей.
1: Не буду я.
4: Пей без разговору. Приказываю, пей. Пей!
1: Ой, мамочка.
5: Не дыши.
2: Выпивает, он дает ей стакан с водой.
4: Мама у тех будет, кто войну переживет.
1: Ой, голова побежала.
4: Ничего, завтра догонишь.
1: Как же в бешенели-то?
4: Не боись, я здоровый. Выздоровей только к завтра. Очень тебя прошу, выздоровей.
1: Я постараюсь.
2: Старшина уходит, она закрывает глаза.
4: Мама у тех будут, кто войну переживет.
2: К ней подходят остальные девушки.
1: Что, немцы? Лежи, лежи. Всем спать прикажем. Ну что, Галка, а Рита где? А Рита с Васьковым осталась.
2: Старшина с Ритой.
6: Чудеса. Угу. Спи. Ноги-то поди гудят с непривычки.
7: Чего-чего привычка есть. Вы бы отдохнули, а я подежурю.

0: кричат?
1: Сороки. Сороки белобоги шебуршатся. Значит, идет кто-то, тревожит их. Кройся, Эйна, поднимай бойцов.
0: Есть.
1: Мигом, курвичку мне. Ну, чтоб скрытно. Ни-ни.
2: Старшина наблюдает в бинокль.
0: Здравствуйте, товарищ старшина.
1: Здорово. Как там четвертак это?
0: Спит. Будить не стали.
1: Правильно решили. Будешь рядом для связи. Не высовывайся только.

0: нет же никого.
1: Тут они. Гряду, на которую мы лежим, оглядывают. Потому нет у них другого пути.
2: Девушки на своих постах внимательно следят за местностью.

0: Старшина наблюдает в бинокль.
1: Вот они.
0: Передают бинокль. Из леса вдоль озера появляется вереница немецких солдат.
2: Три. Четыре. Пять. Шесть.
3: Шесть. Семь. Восемь. Девять.
2: Девять. Десять. Одиннадцать. 12 12 13 14 15

0: В наши дни те же туристы, что и в начале фильма, копошатся у палатки и костра. Девушка, услышав кукушку, смотрит вдаль.
1: Кукушка, кукушка, сколько мне жить? Раз. Два.
0: К ней подходит молодой человек.
1: Три.
0: Жестом она просит его помолчать.
1: Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.
0: Конец первой серии.
1: 9, 10, 11, 12, 13.
0: Туристы оказываются на том месте, где сидели в засаде русские солдаты.
2: Кто это?
0: На другой стороне озера они видят двух людей.
2: Странные фигуры.
3: Двое вышли из леса.
2: Прям привидения какие-то.
0: Серия вторая. Бой местного значения. Переводчик и старшина следят за немцами.
4: Медленно бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно, чтоб скрытно. Води, Бричкину ко мне пришлешь.
1: Угу.
4: Ползком, товарищ переводчик. Теперь, покуда что, ползком жить будем.

0: знаешь, старшина?
1: Приходит Бричкина.
2: Веселей дыши, Бричкина.
0: Угу.
2: Дорогу назад хорошо помнишь?
0: Да.
2: Самое главное – болото.
0: Знаю я.
2: Ну, погоди, Елизавета, не гоношись. Бродок узкий, влево-вправо ни-ни.
0: Пройду.
2: На островке отдышись малость. Доложь Кирьяновой, скажешь, что обстановка изменилась. Своими силами не управимся. Все оставь, налегке иди. Слегку перед болотом не забудь. Ту, Елизавета Батьковна.
0: Патрону оставлю.
1: Бричкина грустными глазами смотрит в спину старшине. Оставляет патроны и уходит. Старшина в бинокль наблюдает за немцами. Старшина возвращается к девушкам.
2: Хорошо, что перебрались. Плохо дело, девчата. Плохо. Стало быть, 16 их. И будут они здесь часа через 3. Так надо судить. Бричкину я в расположение послал. На помощь только к вечеру можно надеяться, не раньше. Ежели в бой вяжемся, то не выдержать нам. Ни на какой позиции не выдержать. К тому, как у них 16 автоматов.
3: Что, смотреть, как они мимо пройдут?
2: Нельзя их тут через гряду пропустить. Надо с пути сбить. В обход, вокруг Легонд в озеро направить. А как?
1: Бричкина бежит по лесу.

0: обедают.
1: Алка в речку эту щеку отправил.
2: Можно я за немцами послежу? Я их не видела еще.
1: Ступай, коли кремался. Нализуй на позицию, иди там укрывести.
3: Только гляди, чтобы не обнаружили.
2: Я осторожненько.
0: Крадется через кусты, прячется за камнями и наблюдает за немцами. Старшина точит нож.
4: Нет, не для боя немцы сюда забрались. Осторожно идут глухоманью. Чтоб противник не обнаружил. Чтоб тихо, незаметно просочиться к своей цели. А может, нужно, чтобы они нас увидели? А мы их вроде и не заметили. Тогда, возможно, отойдут и вокруг Легонта озера затопают. А вокруг-то сутки ходьбы. Ну, а кого я им покажу? Себя да вас четверых. Ну, вышлют они разведку, обнаружат, что нас пятеро. Окружат и без единого выстрела в пять ножей снимут всех пятерых.
5: Товарищ старшина, а если они лесорубов встретят?
4: Каких лесорубов? Где? Леса пустые стоят, война ведь.
5: Так сейчас бабы лес валят.
4: Верно, девчата. Тонко придумали.
3: Мы им устроим представление. И местечко я знаю подходящее.
0: Водопад. Старшина рубит дерево. Девушки собирают хворост, складывают его в кучу.
3: Побойчее, время его брезь.

0: Девчата наши идут.
1: Одна из девушек берет топор, начинает рубить дерево.
0: Погоди, перенесу!
2: Я жду, но не надо!
0: Из тебя еще хвор не вышла!
2: Идут, товарищ старшина!
1: Старшина переносит одну девушку через воду.
0: Подыми.
2: Не достаю команду, товарищ старшина.
0: Военные слова на время забудем. У них води тоже переводчик имеется.
1: Перешли на другой берег.
2: Прям как с маленькой.
0: Микстура захотелась. Там по сырому не больно бегай. Давайте, девочки, живенько. Нам еще одно мероприятие надо провести. Живо, живо, живо.
1: Девушки переодеваются в гражданскую одежду.
3: Откуда косынка-то? Лизухин платок пополам разорвала.
0: Так, с Лизухиным платком вы ловко удумали.
3: Жаль, что порвали.
0: Ничего, мы ей новый подарим.
2: Вот, бельишко пригодилось.
0: Ей бы только покрасоваться. Бесстыжая. Прикройся пока, со мной будешь. Ну все, девчата, начинать пора. Костры палить подымнее, сучи палками рубить пошумнее. Не высовывайтесь только. Мелькайте там, показывайтесь, вот это верно. Но не очень. За мной.
4: Прасковья!
2: Чего?
4: Топор бери!
2: Да дела уж!
1: Начинает разжигать костры.
4: Помогай!
2: Помогаю! Эх, раз! Еще раз! Давай подмогну! Чё-то не зажигается, сырой, наверное. А у меня хорошо горит. Еще.
1: Начинают валить деревья.
2: Не поддается. Их все. Еще. Ой, еще.
4: Пошло.
2: Правильно.
4: Живо.
2: Здорово.
4: Прасковья за мной.
2: Маша, картошку почистила. Да все, окей, люди чуть не отвалились.
4: Поберегись.
1: Немцы замечают рубку леса.
5: Sehen Sie mal, was ist das da?
6: Ich denke Waldarbeiter, Herr Oberleutnant.
5: Ob die wohl Verbindung haben?
6: Möglich. Werden wir beobachten.
0: Девчата. Остерегайтесь только. Очень вас прошу. За деревьями мелькайте, не за кустами. Это дерево сами повальте. Оно еле держится. Камелькова, за мной.
3: Держи, Галка.
2: Анюта, отдай топор. Ты там твой поищи, это топор мой, мне нужен еще. Девчат, сучи подносите.
1: Старшина и Камелькова из-за камня следят за немцами.
3: Может, ушли?
0: Леший их ведает. Может, ушли. Они тоже птицы стрелянные. В такое дело не пошлют кого ни попадя.
2: Ты что, дура?
0: Коти!
1: Они замечают немца, крадущегося в кустах, который следит за лесорубами.
3: Вижу.
1: Несколько немцев в кустах следят с другой стороны озера.
0: Разведка. Решились все-таки. Сейчас переправятся и все к черту. Ежели разберутся и поймут, что обнаружены, пересчитают нас по пальцам. И крышка тогда. Этих двух я прищучу. А Пока они по мне из всех автоматов шарахнут, вы, девчата, возможное дело, уйти успеете, укрыться. Иди, Камелькова, беги к девчатам. Прикрою я вас.

0: Старшина с винтовкой следит за происходящим. Немцы на другом берегу из кустов следят за девушкой.
1: Вот я вам покупаюсь!
2: Водичка, погадать! Подождет!
0: Старшина снимает рубашку, берет топор, идет рубить дерево.
1: А ну, береги!
2: Осторожней, Женька, там камни острые! Бежок!
1: Я вам покажу бездельничать!
0: Девушки бегут навстречу старшине.
1: Купаться после работы будете!
3: На мою позицию идите, в случае чего прикроете меня.
1: Живо сучи рубить!
2: Ванюша! Где же ты?
0: Девушки начинают рубить деревья.
2: Вода, ты, наверное,
4: как раз!
1: Эй! Где ты там прохлаждаешься?
2: Не хотите, как хотите! Я вылезаю! Ну что сейчас, пойдем купаться?
0: Немцы с другого берега следят за девушкой.
1: Иду, иду! Из района звонили. Сейчас машины придут. Так что одевайся, хватит плоскаться.
0: Старшина выходит к озеру. Начинает обнимать Камелькову.
5: Да ты что?
3: Уходи отсюда, Камелькова, уходи.
5: Купаться-то боишься, Ванюша?
0: Девушки с ружьями следят из-за деревьев.
6: Я больше не могу. Сейчас пойду и буду стрелять. Нельзя, Соня, нельзя.
2: Иван Иванович, подводы пришли! Тупо, скорее!
0: Старшина на руках несет Камелькову.
3: Хватит с огнем играться! Хватит!
7: Одевайся. Согрейте ее.
6: Успокойся.
0: Немцы уходят.
3: Уходит унижение. Уходит.
0: Бричкина бежит по лесу.

0: Бричкина подбегает к болоту, снимает рубашку, берет длинную палку. Старшина сушит ботинки.
1: Первый выход на нулике.
2: Ну, Евгения, все-таки искупала ты меня.
3: Она не нарушена.
2: Чего-чего?
3: Не нарушена.
1: Ой, юбку прожгла. Девчонки, смотрите.
2: Ничего, мы тебе новую выдадим. Ну, теперь все. Теперь мы их надежно вокруг озера наладили. Теперь им деваться некуда. Ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.
3: Прибежит она быстрая.
2: Ну что, девчат, выпьем, что ли, по маленькой за это дело? Выпьем за ее быстрые ножки, за ваши светлые головы. Самое страшное позади. Как вернемся, всех вас на медали представлю.
4: А Женьку Кордину?
2: Правильно. Не возражаю. А пока благодарю вас за службу.
5: Служим Советскому Союзу.
0: Бричкина пробирается по болоту.

0: Старшина и Маргарита крадутся по лесу.
1: Чуешь? Подвела немца культура. Кофе захотелось.
2: Почему так думаете?
1: Дымком тянет. Значит, завтракать уселись. Только в селе 16.
0: Смотрит в бинокль.
1: Придется их подсчитать, Маргарита. Если стрельба начнется, собирай девчат и уходите на восток аж до канала. Там насчет немцев доложишь, но мыслю я. Лизавета Бричкина уж до наших доберется. Вот, приказ ясен?
2: Нет, а вы?
1: Ты это Осянина брось. Не по грибы и по ягоды ходим. Что должна отвечать?
2: Ясен должна отвечать.
0: Старшина с пистолетом в руке уходит. Бричкина пробирается по болоту.

0: Доходит до островка, где они отдыхали. Падает на землю, тяжело дышит.
1: После споем с тобой, Елизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем.
0: Встает, идет дальше.

Старшина крадется по лесу. Из-за кустов следит за немцами. Немцы жгут костер, обедают. Тяжело продвигаясь по болоту, Бричкина идет вперед. Неожиданно Бричкина проваливается по шею. Пытается выбраться, но у нее ничего не получается. Отчаянно борется, пытается зацепиться за что-нибудь твердое. Но трясина засасывает ее все глубже. Трясина засасывает ее с головой. Она уходит.

0: Жень. Женя, тебе страшно было?
1: Да нет, потом только. Если бы одна была, а тут вы рядом. Недаром говорится, на миру и смерть красна.
2: Не ушли они, лагерем стали. Расположение менять будем.
3: Девушки подходят к старшине.

0: Слава тебе, Господи, что нет у немцев настоящего охотника-промысловика.
1: А что?
0: Да я вас давно чую. Кисет-то мой принесла?
1: Ой, забыла. Миленький Федот Евграфович, забыла.
0: Да ладно уж, махорка имеется. Спасибо Сидору, мы не забыли. Кисет памятный. Жалко.
2: Одна из девушек убегает за кисетом.
1: Соня, куда ты? Я знаю, где он лежит.
3: Стой! Сядь! Назад! Сядь!
2: Вторая опускается вдогонку, но он ее останавливает.
0: Сапоги надо будет заменить ей. Топают, потому как номер на два больше. Нам сейчас главное себя не обнаружить. Так что Сидора как следует уложить, чтобы не брякали. По всему, Лиза Бричкина до наших уже добралась. Как только мы подмогу на след наладим, я вас всех за скалы отведу.
4: Это почему?
0: Подальше, чтобы мат не слыхали. Без рукопашной тут не обойдется.
4: Ничего, мы потерпим.
0: Не встревай. Сейчас замаскируемся и будем вести наблюдение на все стороны.
3: Чихать и не кашлять, потому чих далеко разносится. Кажись, Курвич крикнула.
1: Нет, показалось.
3: Камелькова за мной. Остальным ждать.
1: Есть.
2: Крадучись, бегут по лесу.

0: останавливаются.
1: Что, немцы?
0: Видит кровь на дереве.
2: Молчи. Неаккуратно. Неаккуратно.
0: Старшина находит убитую Соню в кустах.

0: Камелькова в шоке садится на землю. Старшина кладет Соню на камни. Расстегивает Соню рубашку.
1: Вот почему крикнуть успела. Удар у него на мужика был поставлен. Не дошел до сердца с первого раза. Погубил я тебя. Полежи тут, покуда, Сонечка.
2: Некогда трясти, Скобелькова.

0: Ложись. Тут они.
1: Ложатся на камни.
0: Близко. Двое их.
1: Ползком пробираются.

0: видит пробирающихся через лес двух немцев.
1: Нельзя. Остальные сбегутся. Давай.
0: Камелькова уходит.

Два немца крадутся недалеко от них. Камелькова бросает камень, два немца оборачиваются, старшина прыгает с ножом на них. Одного сразу убивают ножом, со вторым начинает бороться. В борьбе катаются по земле.

0: Немец прижимает старшину к земле. Борется за нож, который держит старшина в руке. Немец сильнее, но старшина не сдается. Немец вырывает нож, но старшина снизу держит его руки. Камелькова прикладом убивает немца.
1: Молодец, Камелькова. Благодарность тебе. Объявляю.
0: Камелькова в шоке. Она отходит в сторону, ей плохо. Старшина забирает оружие у немца. У одного из убитых находит свой кисет. Старшина подходит к Камельковой.
2: Дойдите! Ой, Господи, что же это?
1: Приступили они законы человеческие. И тем самым сами вне всяких законов оказались.
0: Старшина и Камелькова сидят в небольшой луже в лесу. Старшина чистит рубашку. Камелькова задумчиво сидит рядом.
3: Может, ты полоснешься?
0: Она смотрит на лежащий рядом немецкий нож.
3: Я понимаю. Тут привыкнуть надо. Душой зачерстветь.
0: Берет нож за лезвие, начинает рассматривать.
3: Здоровенные мужики и те... Покуда совесть на новый лад не перекроишь. Наших сама найдешь?
0: Кивает головой.
3: Ну, ступай к Соне, приходите. Туда, значит.
0: Кидает нож в воду. Старшина около Сони. Достал ее комсомольский билет. Кладет его себе в нагрудный карман. Подходит к девушке.
3: Прощайтесь.
4: Без истерик тут.
0: Старшина отходит. Девушке подходит к Соне.

0: круглая отличница была. И в школе, и в университете.
1: Да. Стихи читала. А главное, детишек могла бы нарожать. А у них бы внуков и правнуков. И не оборвалась бы ниточка. А они по этой ниточке ножом.
2: Снимает звезду с пилотки, заворачивает в тряпочку вместе с медалями. Убирает в рюкзак. Достает сапоги.

0: Побывайся.
1: Зачем вы это сделали?
0: Затем, что боец босой. Вот зачем. Не в цацки играем. О живых думать надо. На войне только этот закон. Приказываю одеть сапоги.
1: Нельзя. Как вы можете? Я родителям напишу.
2: Хватит врать. Хватит. Нет у тебя родителей и не было. Подкидыш ты. И нечего тут выдумывать.
1: Ну зачем ты так? Зачем? Нам сейчас без злобы надо. А то остервенеем все, как немцы остервенеем.
3: Дают немецкий автомат.
0: На, держи. Длинно не стреляй, вверх задирай.
1: Я знаю.
0: Коротко, жаль. Значит так, лишние вещи здесь прячем. Все оружие взять с собой.
3: Крадутся по лесу. Из-за камня кидает гранату.
0: Осыпайся.
3: Несколько немцев падают, остальные начинают стрелять. Старшина вступает с ними в перестрелку. Девушки тоже начинают стрелять.

0: Задело вас?
1: Нет, камушками посекло. Спасибо тебе, младший сержант, за секундочку, что мне дала. За ту секундочку до гробовой доски положено водкой выпить. Чудом спаслись, как в сказке.
0: Я везучая.
1: Везучая. Счастье, что первым их увидел. Тут побудьте.

0: Мы с ней как с человеком, а она...
1: Комсомолка, тут каждый боец на счету.
2: Старшина возвращается.
1: Товарищ старшина, вы коммунист?
3: Ясное дело.
1: Просим быть председателем на комсомольском собрании.
3: И какая же повестка дня предполагается?
1: О недостойном поведении в бою членов ЛКСМ.
0: О трусости.
3: Мероприятие, значит, проведем. Осудим товарища Четвертак. Протокол напишем. А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат.

0: Отменяю на данное время все собрания. А что до трусости, так ее не было. Трусость девчат только во втором бою видно. А это растерянность, просто это неопытность. Верно, боец четвертак?
1: Она кивает головой.
0: Слезы и сопли утереть приказываю. Осянина, выдвинись вперед, следи за лесом. Остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности.
1: Протягивает ей кусок хлеба.
2: Поешь, четвертачок.
3: На, ешь.
2: Спасибо.
3: Почему они от боя уклонились? Как думаешь? Не знаешь. Вот и я не знаю. А врага понимать надо. Война ведь это не просто кто кого перестреляет. Война это кто кого

0: Передохнуть бы вам, Федот Евграфович.
1: Нельзя, Маргарита. В поиск надо идти. Сил нет, а надо.
0: С кем пойдете?
1: Хороший ты боец, Усянина. А устава не знаешь. А устав? В уставе что сказано? Командир ведь это не только военноначальник. Он еще и воспитателем быть обязан.
0: Не надо. Лучше с Женькой.
1: Конечно, лучше. Не можем мы допустить, чтоб человек сам себя уважать перестал. За нами следуйте на большой дистанции. Налегке, только с оружием. Ежели выстрелы услышите или два кряка, затаитесь и ждите, пока мы подойдем.
0: Угу.
1: Ну, а коль не подойдем, отходите. Скрытно отходите через наши прежние позиции на восток, до первых людей.
2: Старшина и четвертак идут в разведку.

0: Господи. 17.
1: Наврала, что ли, в военкомате-то?
0: Наврала, что родители немцы убили.
1: Вот это да.
0: Но ведь были же у меня родители.
1: Фамилию в детдоме дали.
0: Ага. Завхоз придумал.
1: А что, хорошая фамилия?
0: А, нравится.
1: Мал золотник да дорог.
2: Старшина дает условный сигнал. Разбирает заваленные ветки. Под ветками обнаруживает трупы двух немцев.

пристрелили свои же в затылок. Раненых добивали. Ну вот, девчата, весь сказ. Звери они, о двух руках, о двух ногах. Лютые звери. Фашисты, одно слово. Значит, такой у них закон, раненых добивать. Учтем. 11 их осталось. Это для нас пустяки. Меньше, чем трое на одного. Порядок следования прежний. Четвертак, за мной.

Две девушки идут по лесу. Старшина в засаде, мимо него проходит двое.

0: Mensch, pass auf.
1: Проходит мимо четвертака. Старшина держит автомат наготове.
0: Ах, zum Teufel noch mal.

0: Четвертак не выдерживает, выбегает из укрытия. Немцы убивают ее. Старшина начинает перестрелку. Старшина бежит вдоль камней. Убивает одного из немцев. Убегает, второй немец стреляет ему вслед. Старшина бежит по лесу.
1: Первое отделение, с тылу заходи! Остальные за мной!
0: Камелькова и Рита стоят в лесу.
2: Бежим, Рита! Бежим, ведь вдвоем они!
3: Нельзя, Женя, приказ есть приказ!
1: Окружает, ребята!
0: Немцы бегут в атаку. У старшины в автомате кончились патроны. Достает из кобуры пистолет.
1: За мной! Вперед!
0: Бежит по лесу. Отстреливается.
1: Ура!
2: Ну, как хочешь. Тогда я одна пойду. Боец Камелькова! Это тебе не казаки-разбойники, это война.
1: За Родину, за Сталина, вперед!
2: Слышишь? Уводит он их от нас и галки уводит.
0: Старшину ранили в руку. Отстреливается. Бежит по лесу. Остановился у дерева передохнуть. Пятеро немцев его преследуют. В доме у старшины.

0: Он к завтраму возвернуться обещал.
1: Может, еще чайку попьем?
2: В шестером они справятся.
1: Ночи какие светлые.
0: Светлые да холодные.
2: Север.
1: Не застудились бы девчонки-то.

вспоминает свою жену. Она несет ему крынку молока и тарелку картошки.

0: видит кулек одежды на палке, воткнутый в землю.
1: Как же это стало с тобой, Елизавета?
2: Торопилась я.

крадется по лесу. Слышит голоса немцев. Идет в их сторону. В лесу стоит изба. Он подходит к ней сзади. У входа избы стоят 8 немцев. Все немцы уходят, один остается в избе. Старшина следит за ним из кустов.

Подходит к колодцу, начинает набирать воду. Старшина убивает его. Из избы раздается автоматная очередь. Он ползком подбирается к убитому немцу, забирает у него автомат.

Убегают в лес. Из дома стреляют. Но в него не попадают. Бежит по лесу.

0: с тоской опускает голову. Замечает девушек, бежит к ним навстречу. Бегут друг другу навстречу, обнимаются.
1: Ну что вы, девчонки, что вы? Съели хоть кусочек, спали хоть в полглазика.
2: Не хотелось, товарищ Дракунов.
1: Да какой вам теперь человеческий душевный отец сделать? Я вам вроде как брат родной. Так зовите Федот. Или просто Федя, как мама не звала. Имечко-то у меня не круглое. Ну да уж, какое есть.
0: Сидят в лесу, Рита перевязывает ему руку. Камелькова чистит ему рубашку. Нащупывает в кармане звездочку, достает ее.

0: снимает с Галиной пилотки звездочку, подходит к старшине, протягивает ему две звездочки в руке.
1: Галю мы похоронили.
0: Старшина берет звездочки. Ощупывает свой карман.
2: Пали смертью храбрых наши товарищи. Галя Четвертак в перестрелке. А Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки противника здесь кружим. Сутки. Так что помянем сестренок наших. Добром помянем.
0: Наливает спирт в

0: Начинают собирать молча вещи.
1: Почему приказ не выполнили?
2: Какой приказ?
1: Приказал я вам на восток отходить.
2: Так мы отошли.
1: Отошли.
2: Имущество вон собрали все.
1: За имущество спасибо. А теперь слушай новый приказ. Заправляйтесь, укладывайтесь и шагом марш отсюда. Помощи нам теперь ждать неоткуда. А немцы сюда идут, так что рассиживаться некогда.
3: А ты, Федот?
1: Теперь мой черед сутки выигрывать. Троих, которых не вернешь, мне до конца дней моих хватит.
2: Что потерял, Федя?
1: Остался я без артиллерии. Запал сгинул. А граната без запала — кусок железа. Булыжник и тот больше стоит.
3: Ничего, Федот, отобьемся.
2: Отобьемся, товарищ старшина.
1: А ну, чтоб духу вашего здесь не было! 3 минуты даю!
3: Никуда мы отсюда не уйдем.
1: Да я вас за неисполнение под трибунал! Что же вы со мной делаете, девоньки?
0: В доме у старшины.
2: Мы тоже волнуемся, товарищ третий, очень волнуемся. Более 2 суток. Ни слуху, ни духу. Никого не прислал. Не прислал, говорю, никого. Маршрут примерно знаю. Есть немедленно прибыть, товарищ третий.
1: Товарищи бойцы, противник, вооруженный до зубов, движется в нашем направлении. Соседей нет у нас ни справа, ни слева. И помощи нам ждать неоткуда. Поэтому приказываю всем бойцам и себе лично держать фронт. Держать. Даже когда сил не будет, все равно держать. На этой стороне немцам земли нету. Потому что за спиной у нас Россия. Родина, значит, проще говоря.
0: В засаде на позиции.
4: За нашей старшиною не приходится.
1: Так,
4: жить.
1: Стрелять будете только тогда, когда фрицы в воду полезут. А до этого и решать приказываю через раз. Чтоб птицы не замолкали, поняла?
4: Поняла.
1: На, держи. Только через речку из карабина стреляй. Автомат прибереги. Как только форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли?
3: Поняла, Федя.
1: Обожди.
0: Отходит в сторону.
1: Туда поглядывай. Смотри, чтобы не обошли.
3: Ясно.
1: Давай.
0: Старшина уходит на свою позицию. Сидят каждый на своей точке, наблюдают.

0: Немец кидает гранату.
1: Товарищ старшина! Скорее, Рита!
0: Подбегают к раненой Рите. Рита лежит, схватившись за живот.
1: Сюда.
2: Чем?
1: Граната. Пить. Пить. Сейчас.
2: Нельзя. Тряпки давай. Белье. Живей.
0: Старшина склонился над раненой Ритой.
2: Ты не шел глиняное давай.
1: Нету.
0: Старшина убегает. Женя расстегивает ей воротник.
3: Спасибо, Жень. Немцы. Где немцы?
0: Женя берет автомат.
3: Иди. Иди.
0: Старшина приходит с тряпками, Женя убегает.
2: Прикроешь нас?
1: Угу.
0: Перевязывает ей рану.
2: Ничего. Ничего, Рит. Осколки поверху прошли. Заживет.
0: Женя стреляет в немцев. Немцы пытаются перейти брод, Женя стреляет в них.
3: Иди, туда иди, Женька там.
4: Куда-то надо.
2: Уводит она их, за собой уводит.
3: Брось меня, брось.
0: Поднимает ее на руки, уносит. Женя бежит по лесу.
4: Он говорил мне, будь ты моею.
0: Отстреливается.
4: И стану жить я, страстью сгорая, прелесть улыбки, небо в взоре. Мне обещают радость и рая.
0: Четверо немцев бегут за ней. У нее кончились патроны.
4: Не любил он! Кончились меня! Он обещал!
0: Ее ранили.
4: Интересно.
0: Встает. Отбегает на несколько метров. Садится, заряжает оружие. Немцы, не видя ее, пробегают мимо.

0: Она убегает. Немцы кидаются за ней.
1: Он говорил мне яркой звездою, хладную душу. Ты озарила! Ты мне надежду!
2: Тот из ты!
1: Сердце вселила! Ну, идите сюда. Ну, идите, идите. А, боитесь?
0: Кидает в них автомат.
1: Гады!
0: Берет камень, замахивается на них. Пули попадают в нее. Она пытается встать. Еще раз замахивается камнем. Они убивают ее. Немцы подходят к ней. Видны только их сапоги.

0: Рита лежит, облокотившись на камень. Рядом сидит старшина. Держит в руках пилотку.
1: Сразу умерла.
2: Сразу. Затаиться могла. Не захотела.
1: А немцы где?
2: Ушли они. За взрывчаткой видно.

0: Не победили они нас, понимаешь, не победили.
1: Болит.
2: Кладет руку на сердце.
0: Здесь вот у меня болит. Положил ведь я вас. Всех пятерых положил. А за что? За десяток фрицев.
1: Зачем так? Все же понятно. Война.
0: Пока война, понятно. А потом, когда мир будет, будет понятно. Что ответить, когда спросят, что же это вы, мужики, мам наших от пуль сберечь не могли?
1: Не надо. Мы Родину защищали. Ее. Не мучь себя.
0: Полежи тут покуда. Я вокруг погляжу. Два патрона, правда, осталось. Но все-таки спокойней с ним.
2: Протягивает пистолет Рите.
1: Погоди. Сюда иди.
2: Достает из кармана бумажку.
1: Помнишь, я на немцев у разъезда наткнулась. Я тогда к маме в город бегала. Сынок у меня там, Игорь, 3 года. Мама очень больна.
0: Не тревожься, Рита. Понял я все.

0: Слышит выстрел, оборачивается, бежит назад. Берет пистолет из мертвой руки.
1: Что ж ты наделала, девонька? Что ж ты наделала?
0: Собирает вещи, кладет их в шалаш.

Достает гранату, крутит ее в руках, кладет в карман. Проверяет пистолет. Вспоминает каждую из погибших девушек.

0: старшина пробрался к дому в лесу, в котором живут немцы. Идет, крадучись вдоль стены. Вход охраняет немец. Старшина достает нож. Как только постовой доходит до угла, он убивает его ножом. И быстро вбегает в дом. Убивает одного немца из пистолета. Угрожает гранатой. Немцы ложатся на пол. Бросает на пол невзрывающуюся гранату. Берет у убитого автомат. Убивает немца, схватившего автомат. Трое немцев поднимаются с пола. Трое в углу поднимают руки.
1: Ну что, взяли? Взяли, да? Пять девчат. Пять девочек было, всего пятеро. И не прошли вы! Никуда не прошли! Сдохните здесь! Все сдохните! Лично каждого убью. Лично. А там пусть судят меня. Пусть судят.
0: В избе работает радио.
2: От советского информбюро.
0: Он начинает его слушать.
2: Вернее сообщение. В течение 3 июня на фронте ничего существенного не произошло. На некоторых участках фронта происходили бои местного значения.
0: Он ведет впереди себя немцев по

0: Он оборачивается и сквозь туман видит подоспевшую подмогу. Падает без сил. Наши дни. Те же самые места. Осень. Туристы развели костер. Кто-то моет посуду, кто-то просто так сидит на берегу озера.
1: Снова идет ночь над горами сонными. В дымке костра светят глаза ребят.

0: в эти края, где ледники шумят. В разных краях много друзей встречаю я, но почему нет среди них тебя?
1: Парень играет на гитаре и поет песню.
0: Буду искать, буду в пути надеяться.
1: Молодые ребята готовят еду на костре.
0: За тобой пройду. Буду искать, мне ведь немного верится, что я тебя в дальних краях найду.
1: Молодой человек принес девушке букет из осенних листьев.
2: Нравится?
3: Очень.
2: Между прочим, эти привидения все еще здесь. Ну.
4: Ага. И так на меня посмотрели, словно мы проникли в их владения.
5: Не иначе клад ищут.
3: Я сейчас пойду и спрошу их прямо, что вы тут делаете?
4: Присоединяюсь. Пойдем обратим их в бегство.
5: Правильно, ибо все это наше, и пусть не мешают нам быть дикарями.
1: Молодой человек в форме военного прикручивает табличку на большой камень. Снимает фуражку. Молодой человек обращается к старшине.
6: Все, батя. Ну вот и ладно, Игорь.
1: К ним подходит девушка.

Она смотрит на них, улыбаясь. Потом замечает табличку с надписью: Елизавета Бричкина, Софья Гюркевич, Евгения Камелькова, Маргарита Осянина, Галина Четвертак. Она кладет букет около таблички. Молча на коленях стоит перед ней. Подбегают ее друзья. Увидев ее, резко останавливаются. Один из молодых людей снимает кепку.

надпись внизу таблички «Вечная слава павшим защитникам». По очереди показывают погибших девушек.

Ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

И у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1960 году американский ансамбль Brothers Four записал песню «Green Fields» – «Зеленые поля». По просьбе Эдиты Пьехи Роберт Рождественский написал к этой песне русский текст. Она стала называться «Город детства». В 1966 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку с этой песней. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нонсенс.

0: В эфире радио «Рансис», программа «Театр с доставкой на дом».
1: Лев Никулин. «Московские зори». Часть первая.

В начале 90-х годов прошлого века молодой, но уже известный врач Петр Константинович Артемьев был выслан из Москвы под надзор полиции. Время было суровое. Время Александра III и Победоносцева. Отец Петра Артемьева, сам Петр, братья его Иван, приват-доцент, и Федор, врач-хирург, родились, росли и учились в Москве и окончили курс в Московском университете. Петр Константинович всеми своими знакомствами, привычками, научной работой, связанной с Москвой, очутился в уездном городе юго-западного края. Это считалось сравнительно благополучным исходом, и особенно потому, что молодая жена Петра Артемьева, Ася, была тяжело больна и не вынесла бы северного климата. В энциклопедии Брокгауза и Фрона было сказано, что городок Н отстоит от железной дороги в 32 верстах, имеет столько-то жителей, один собор, две церкви, мужскую гимназию, женскую прогимназию, городскую больницу и небольшой завод сельскохозяйственных орудий Отто Берга. Сначала городок понравился Артемьевым. Они приехали в мае месяце, уже осыпался цвет в садах. Белые домики выглядели живописно среди деревьев в цвету, среди кустов малины и крыжовника. Но улицы, особенно главная, широкая, огорчили Артемьевых. Черная вонючая жижа ползла по сточной канаве, прорытой посередине главной улицы. По бокам вместо тротуаров были положены прогнившие доски. Керосиновые фонари отстояли далеко друг от друга и зажигались редко.

0: Но что это все значило для 4-летнего сына Петра и Аси Артемьевых, Коленьки? Маленького мальчика, с восхищением разглядывавшего вывеску парикмахера, человека с похожими на две пики усами, сапожника с большим черным сапогом и часовщика с циферблатом и стрелками, показывающими одно и то же время, 8:45. А главное, что привлекало Колю, это стая босоногих мальчуганов, играющих в сточной канаве. Пришла зима с пронзительным сырым ветром, редкими морозами и неожиданными оттепелями, и Ася тихо угасала. Прожив всего год в чужом городе, она умерла. На похороны пришли только сослуживцы Петра Константиновича по больнице. Местное общество до сих пор не решило, как себя держать с административно высланным. На втором году пребывания Артемьева в городе умер царь Александр III. Его преемник Николай II назвал надежду на перемену режима бессмысленными мечтаниями. Однако новые веяния проникали и в русское чиновничье общество городка. Оно решило принять в свою среду Артемьева. В городе Н. отец и сын Артемьевы прожили 11 лет, вплоть до 1904 года, и все это время с ними жила в отдельной комнате Вера Ивановна, дочь фельдшера городской больницы, белокурая, круглолицая женщина, которая называлась экономкой. В воскресенье вечером к отцу приходили гости, смотритель городского училища Иван Антонович Евтушенко, высокий полуслепой старик.
1: Не грустите, Петр Константинович.
0: Доктор Станислав Балинский, стареющий красивый блондин с холеными усами.
2: Не надо волноваться, мой друг, не надо.
0: Приходил Заика Наум Разинер, часовых дел мастер. Его считали одним из самых начитанных людей в городе.
1: Надо размышлять о жизни, а не о смерти.
0: Иногда появлялся Василий Васильевич Еворский, репетитор Коли Артемьева, бывший студент, тоже, как и Петр Константинович Артемьев, замешанный в политическом деле. Гости засиживались поздно, пили чай, спорили о не совсем понятном для мальчика.
1: Спиноза говорит: человек свободный, живущий единственно по предписанию своего разума, ни о чем другом так мало не думает, как о смерти. И его мудрость состоит в том, чтобы размышлять о жизни, а не о смерти.
2: Античная философия считала, что разрушение материи не означает конца духовной жизни.
3: Вот мой брат Иван читал на днях реферат «Душа Гоголя по новым данным». Я это вычитал в новостях.
2: Интересно, откуда же он получил эти данные?
3: Очевидно, в непосредственном общении с объектом реферата. Ах, друзья мои, все-таки Москва, жизнь, лекции, рефераты. А мы здесь прозябаем.
1: А вы не грустите, Петр Константинович. Ну, конечно, вам нелегко здесь, но дело, которое вы делаете, заслуживает уважения. Вас называют московский доктор. Это хорошо, что труд ваш связывается с Москвой. Видно, хорошее пришло сюда из Москвы, а? Позвольте мне за рояль.
3: А, пожалуйста, пожалуйста.
1: Благодарю вас. Тряхну стариной.

0: бах.
1: Совершенно справедливо.
2: Ужасно сознавать свою беспомощность. Нет медикаментов. Устарелый инструмент. Главное же невежество, темнота. Привозят девушку-крестьянку с гангреной. Какая-то знахарка, ведьма, черт ее побери, прикладывала грязные тряпки, припарки, что ли. И вот от ничтожного пореза серпом умирает юное 17-летнее существо. В русских губерниях есть хоть земский врач, один на 20 тысяч населения. А здесь и земства нет. В Москве на собрании врачей я имел неосторожность поднять тост за русскую медицину, за русскую науку, которую хотел погубить православный Торквемада, инквизитор победоносцев. Как раз в тот год в Государственном совете этот негодяй произнес речь против открытия в Петербурге женского медицинского института. Даже члены Государственного совета, эти ихтиозавры в звездах и лентах, не возражали против открытия института. Но одолел победоносцев. Он, видите ли, против ложного направления высшего женского образования. Так Россия лишилась, и каждый год лишается сотен и сотен женщин-врачей. Вот я и упомянул об этом в моем слове, за что на следующий день я был доставлен в охранку. Какой-то прохвост с аксельбантами дал там мне подписать протокол. В нем был полный текст моей речи, записанный каким-то филером, и слова «инквизитор» и «Торквемада». Вы бы слышали, как мне аплодировали за эту речь. А громче всех, вероятно, тот, который записал ее для охранки.
3: Не надо волноваться, мой друг. Не надо.
1: Да. То ли еще бывает. Да. Я думаю, все-таки думаю, что когда-нибудь об этом времени будут вспоминать как о кошмаре. Дурной сон, Деляновы, Победоносцевы, а Александр Третий.
4: Глухо у нас. Но кто знает, может быть, пока мы тут мудрствуем, что-то происходит. Как говорится, в глубине России буря скоро. Грянет буря.
2: Желал бы иметь вашу веру, Иван Антонович. Исправник рассказывал, что в селе Шпаново в колодце объявилась икона. Со всей округи съехались тысячи людей. Ехали на подводах, везли больных, умирающих, коллег. Вопли, истерики, массовый психоз. Послали стражников, колодец опечатали. Оказалось, какой-то странник-монах обмазал фосфором образ и спустил на веревочке. Когда же, наконец, проснется народ? Когда проснется Россия?
3: И все-таки проснется.
4: Уже просыпается. Под Харьковом на моей родине жгут помещиков. В Петербурге все кипит. Опять взялись за старых студентов-солдаты.
2: И отлично. Ведь это сотни пропагандистов в армии.
5: Братья Петра Константиновича Иван и Федор писали из Москвы редко. Прежней тоски по родному городу не стало. Петр Константинович привык к уютному уездному быту, к больнице, которой теперь можно было похвастаться и в губернии. В своем спокойном розовом домике он отдыхал. Здесь была милая, тихая Вера Ивановна, сын, добрые знакомые. И когда доктору Артемию посоветовали просить у его высокопревосходительства о снятии запрещения приезжать в столицу, он не сделал этого. Поздно было начинать жизнь сызнова.
2: Жизнь уже прошла, и пусть остается как есть.
5: Много лет спустя, когда маленького Колю называли уже Николаем Петровичем, прожитая жизнь представлялась ему как бы книгой, которую уже нельзя было перечитать снова. А как хотелось бы перечитать иные страницы. Шли годы. Тайны маленького городка Н пленили воображение мальчика. Он узнал, что некогда городок осаждали крымские татары, потом польские паны. Стоило только во весь дух пробежать по широкой улице, и вот уже окраина, а за ней роща, над рощей курган, издавна называемый «казацкая могила». Подножие кургана было изрыто искателями кладов, но кроме ржавого обломка копья Коля Артемьев ничего не выкопал из земли, которая некогда была обильно полита казачьей, шляхетской и татарской кровью. Стоя за партой в гимназии, Коля воображал себя в шароварах шириной с Черное море, с рушницей и саблей, и на коне. А в это время глухо, как бы сквозь вату, раздавалось в классе:
0: «Дабы, внимая преподаваемому нам учению, возросли мы тебе, нашему Создателю, во славу Церкви и Отечеству на пользу».
5: Внимать преподаваемому учению было трудно. Стояли золотые дни ранней осени. Так заманчиво было плыть в дощанике по заросшему камышом пруду, спугивая диких собиравшихся в дальний перелет уток. Позади на последней партии сидел Боб Владимирцев, сын мелкопоместного дворянина. Он был щеголь. У него были брюки и куртка из сукна «Диагональ». Боб курил, и его не тошнило, как Колю Артемьева. За Владимирцем приезжал из имения высокий желтый шарабан. Уже второй год Владимирцев сидел в этом же классе, на той же партии, и ему так же, как и прежде, было скучно. Как-то Коля заговорил о Владимирцеве, но отец свирепо оборвал его: «Нечего тебе с олухами дружить». Но с Владимирцем Коля дружил еще 3 года, пока не случилась история с говорящей головой. В сентябре месяце открывалась ярмарка по поводу крестьянского праздника. Заезжие дворы были переполнены торговцами, помещиками, управляющими имениями. На площади пели слепцы, шныряли жулики. А возле винной лавки сколотили дощатый балаган, врыли 2 столба и прибили вывеску из жести: «Феномен 20 века. Говорящая голова». Шарманка решила сомнение Коли. Дама в розовом лифе отрезала мальчикам 2 последних билета, собрала выручку в редикюль и ушла.
6: Господина исправника. Прошу, Почтеннейшую публику сохранять спокойствие, особенно слабонервных и дам.
5: Усач в голубой венгерке потянул за шнурок, занавеска со стеклярусом раздвинулась, открылось подобие ниши, обитой черным бархатом. В нише находилось возвышение, и на нем трехногий столик. На столике блюдо, и на блюде голова дамы в розовом лифе, той самой, что продавала билеты.
6: Как вас зовут, мадемуазель?
7: Мальвина.
6: Сколько вам лет, мадемуазель Мальвина?
7: 16.
5: Коля тотчас понял нехитрую механику чуда 20 века. Под столом было два зеркала, поставленные углом. Зеркала отражали черный бархат, и получалось, как будто под столом ничего нет, воздух. Керосиновая лампа с рефлектором ярко освещала голову на блюде. Голова без всякого интереса смотрела в публику. Боб Владимирцев от злости скрипел зубами, дескать, жулики. Коля и сам понимал, что фокус рассчитан на простодушных селян, доверчивых посетителей ярмарочных балаганов.
6: Где ваши папаша и мамаша?
7: Мои папа и мама померли с горя, когда я родилась.
6: Откуда вы родом, мадемуазель Мальвина?
7: Из Лепцига.
5: Коля оглянулся. Он искал глазами Владимирцева, но его уже не было рядом. Еще минуту назад он был здесь. Тут вдруг что-то просвистело мимо уха Коли. Что-то треснуло, раздался звон, и посыпались осколки. Он было оглянулся, но когда снова посмотрел в ту сторону, где была голова, то увидел остолбеневшего усача, столик и голову на блюде. А сбоку лежали осколки разбитого зеркала. И еще Коля ясно увидел туловище, сидевшей на корточках дамы.
8: Жульничество!
5: Коля стоял в оцепенении и вдруг вспомнил, что Владимирцев, перед тем, как скрыться, для чего-то переложил рогатку из кармана штанов в карман шинели. Коля вышел вместе с толпой. Было грустно, противно и немного жалко даму в розовом лифе и разбитый испорченный аппарат. Все-таки это было что-то необыкновенное, не похожее на обычную жизнь. У калитки дома Колю ждал Владимирцев.
9: Здорово, а? Я сразу понял, там зеркало. Отражает бархат, и будто под столом ничего нет. Ни ног, ни живота. А попал-то как?
10: Дурак ты. Дурак.
5: Они подрались тут же у калитки. Их разняли прохожие. Утром Коля через базарную площадь пошел в гимназию. Плотники разбирали балаган. В городе не оказалось зеркала такого размера, чтобы заменить разбитое. И феномен 20-го столетия исчез навсегда. Мальчики поссорились надолго.

0: Коле Артемьеву минуло 14 лет. Товарищи Коли уже назначали свидание гимназисткам в церковном саду. По тому же пути пошел бы и Коля Артемьев, если бы в юношеские годы им не овладела страсть, которая увлекла его на особую дорогу. Это была дорога разочарований и восторгов, горя и радости. Странно, что эта страсть родилась в нем в глухом городишке с дворянским собранием, где каждую ночь играли в вист и преферанс, но где, правда, была и библиотека, доступная немногим счастливчикам. И вдруг рядом с книгами, рядом с миром, созданным воображением, являются образы из плоти и крови. Тарас Бульба, Христофор Колумб, Чацкий. Они возникают на сцене в волшебном свете рампы, и все это вместе называется одним таинственным и волнующим словом – театр. Думал ли доктор Петр Артемьев, почтенный личность в городе, что его единственный сын Николай узнает во всей прелести грустную долю актера? Будет странствовать и в пассажирских, и в товарных поездах, играть в ветхом провинциальном театре, сидеть на пустом чае и ржаном хлебе. Как-то в церковном саду Коля Артемьев встретил Еворского, бывшего своего репетитора. Он сидел на скамье под деревом и делал вид, что читает толстую книгу. Коля с учебником в руках присел на пенек и приметил, что Еворский нет-нет да поглядит в сторону калитки. Он сидел к нему спиной и, возможно, его не видел. Заскрипела калитка, показался человек в очках, постоял немного, пошел по аллее прямо к Еворскому и сел рядом с ним. Еворский вынул пачку листов из толстой книги и отдал их человеку в очках. Тот спрятал листы в карман, встал и повернулся лицом к Коле. Это был механик с завода Отто Берга, Алеша Родионов. Он не заметил Колю и ушел. Еворский встал, пошел к забору и тут увидел своего ученика.
1: Зубрите. А вот интересно знать, что у вас на душе.
2: Почему интересно?
1: Видите ли, у вас, мне кажется, есть какие-то стремления, кое-какой талант играть на сцене. Я видел вас в любительских спектаклях, в роли Григория Отрепьева, видел вас в роли Рында с секирой, в живой картине «Князь Михаил Репнин». Так, кажется, называлось представление?
2: Да.
1: Забавно. Недурно. Только бы вас не испортили похвалами, дешевыми комплиментами. У вас есть будущее, друг мой. Это, так сказать, общее мнение, но я думаю, что вы со мною согласитесь. Дело не только в том, чтобы устроить свою жизнь, свое личное преуспевание. Дело заключается в другом.
2: А в чем?
1: Дело заключается в том, чтобы изменить мир. Это сказал один человек большого разума и сердца.
2: Это слова Карла Маркса.
1: Хорошо, что вы знаете, кто это сказал. Вообще, друг мой, я вижу, что вы кое-что поняли из того, о чем мы иногда толковали по вечерам в гостях у вашего почтенного родителя. Кроме того, когда я в качестве репетитора внедрял в вашу голову горькие плоды познания, мне показалось, что вы не абсолютный балбес.
2: Не абсолютный, значит, относительный.
1: Я и этого не сказал. У вас были и собственные мысли, помню... Скандал в гимназии, когда вы написали в сочинении о записках охотника кое-что крамольное.
2: Я все же не совсем понимаю, к чему этот разговор.
1: Послезавтра маевка на казацкой могиле. Приходите. Приводите, кого сочтете нужным, только с выбором.
2: Понимаю.
0: К 8 часам утра у холма казацкой могилы собралось не менее 100 человек. Почти у всех были в руках белые листки, гордость революционного кружка молодежи. И Коля Артемьев гордился тем, что его допустили к этой тайной работе. Он в одну ночь переписал красивыми четкими буквами рабочую Марсельезу, варшавянку. И особенно хорошо получились у него слова «Напечатано по постановлению революционного кружка «Буревестник». На холме появился Алеша Родионов. Лицо его светилось радостью. Простыми, волнующими словами он говорил о будущем, о том, что настанет время, когда миллионы тружеников будут свободно праздновать день 1 мая, день солидарности пролетариев всего мира.
3: Товарищи, как же будет, товарищи? Неужели мы разойдемся, крадучись по своим хибаркам? Пойдем в такой день, как сегодня, работать на своего хозяина Берга?
4: Нет.
5: Нет.
6: Нет. Нет.
7: От чёрта старого мира отряхнем его прах с наших ног. Нам не нужно слабого кумира, ненависти над царский чертом. Мы пойдем к нашим страждущим братьям, мы к голодному люду пойдем. И пошлем мы злодеям проклятия, на войну мы его поведем. Вставай, поднимайся, рабочий народ!
0: Поднимались оконные занавески. Перекошенные от испуга, опухшие от сна лица появлялись в окнах. По главной улице, мимо гимназии, мимо собора и костела, шла, взявшись за руки, стройно по четыре в ряд, молодежь, и над колонной развивалось красное знамя. Городок будто замер. 6 столетий жили люди в этой котловине среди холмов и лесов. Дотла жгли городок татары, морило голодом в осаде королевское войско, но минули грозы и бури, и уже 200 лет... мирно спал в садах городок. Толстый седобородый человек в нижнем белье стоял на крыльце полицейского управления и, окаменев от неожиданности, смотрел на облако пыли, на шагающих по главной улице людей и красное знамя. Седлала коней полицейская стража, но когда стражники примчались на базарную площадь, никого не было на площади. Только на телеграфных столбах белели листки первомайских воззваний. Это было в 1904 году.

0: Коля, ты спишь?
1: Нет, пап.
2: Я давно хотел сказать тебе, Коленька. Подвинься, я присяду. Хотел тебе сказать еще накануне 1 мая. Я и Вера Ивановна все-таки заметили, что вы делали в саду в беседке. Руки у тебя были в чернилах. А эти чернила плохо отмываются. Я не решился тебе сказать, хотя надо было. Тебе только 14 лет. Конечно, тут много юного пыла. Сознательности в таком возрасте трудно ожидать. Да не обижайся.
1: Я не обижаюсь.
2: Потом Василий Васильевич Яворский дал тебе читать разные книжечки. Было бы странно, если бы я запрещал. Ты же знаешь, я сам пострадал от этого гнусного режима. Но все-таки подумай, Коля. В твои годы простая неосторожность может тебя погубить. Вот ваш инспектор, он мне обязан, я его лечу. По секрету сказал мне, будто есть некоторые подозрения касательно тебя и еще двух гимназистов постарше, 7 класса. Но они же юноши, а ты мальчик. Будь осторожен, голубчик.
1: Я понимаю. Но Василий Васильевич тут ни при чем. Папа, я знаю, что делать.

Отца Коли перевели на должность главного врача губернской больницы. Переезжали в большой город не по железной дороге, а по старинке, в многоместном экипаже-дилижансе, запряженном шестеркой тощих кляч. Путешествие длилось 12 утомительных часов, зато Коля был вознагражден. На следующий вечер по прибытии отец отпустил его в театр, в настоящий театр, в котором когда-то пела Полина Виардо, в нем играл знаменитый трагик-негр Олдридж, здесь рукоплескали великому Щепкину, а позднее Варламову и Давыдову. Коля Артемьев увидел здесь странствующего трагического актера, знаменитого Мамонта Дальского, и понял, кому тщетно подражали провинциальные уездные трагики. Однако скоро наступило время, когда наслаждение высоким искусством, восторги театралов оказались ничтожными, мелкими, по сравнению с событиями, которые происходили в стране. Вихрь 1905 года распахнул двери старинного здания театра для народных собраний. В то утро на сцене разыгрывали комедию Мольера «Мнимый больной». И вдруг на авансцене появился человек в рабочей блузе, в сапогах, появился как грозный судья, распугав одетых в шелковый кафтан и актеров в пудренных париках. Зрители слушали оратора, и никто не заметил поразительной картины. Образы 17 века внимали словам человека 20 столетия, героя нашего времени. Коля Артемьев увлекался пьесами Андреева и стихами Бальмонта, и даже Шерлоком Холмсом, увлекался живописью Чурлёниса и Рериха, но все это как-то шло мимо, скользило и тут же забывалось. А то сильное и гордое чувство, которое он испытал от активного участия в маевке у казацкой могилы, осталось навсегда. Это же чувство вдохновило юношу, когда он на благотворительном вечере в губернском городе читал песню о соколе. Отца Коли уверяли, что у сына его настоящий талант.

С лета 1909 года отец Коли почувствовал себя дурно и решил на 2 месяца уехать на воды за границу. В его состоянии нельзя было оставаться в одиночестве, и он взял с собой сына. Таким образом, на 19-м году жизни Коле Артемьеву довелось побывать за границей, сначала во Франции. Париж ослепил, оглушил юношу. Отец разыскал в Париже старого товарища по университету и весь день проводил в клиниках. Коля был предоставлен самому себе. Он пересекал Париж на трамваях и омнибусах, спускался в недра метрополитена, путешествовал от Винсенского до Булонского леса. Театр по-прежнему был страстью Коли Артемьева. Он побывал в театре Комедии Франсез, доме Мольера, и удивился тому, как сохранился дух старины в этом почтенном театре. 3 недели в Париже пролетели как один день. Из Франции Артемьев отправились на один из известных курортов Германии и через месяц возвратились на родину.

0: Заграничный паспорт не помог Петру Константиновичу. И Коля приметил в глазах отца затаенную тоску и предчувствие близкого конца. Однажды во время обхода в больнице с отцом Коля приключился сильнейший сердечный припадок, и доктор впал в глубокий обморок. Более 2 месяцев Петр Константинович лежал в постели. Коля рассказывал отцу о том, что вся опечалена его болезнью, что незнакомые простые люди приходят и ждут во дворе, когда выйдет Вера Ивановна, и спрашивают, как нынче чувствует себя доктор, и суют в руку Вере Ивановне цыпленка для доктора. «Чудаки», — отвечал отец, — «какой уж там цыпленок! Финита ля комедия!» Вера Ивановна, услышав непонятные слова, задрожала и выбежала из комнаты. Коля теперь все знал об этой женщине. 13 лет прожила она в доме отца в двусмысленном положении экономки. И только сейчас отец впервые заговорил о ней с Колей.
1: «Видишь ли, Коленька, я очень перед ней виноват. Она простая женщина, дочь фельдшера. Надо было как-то поднять ее, нанять учителей, что ли, заставить по-настоящему учиться. И, конечно, узаконить эту связь. Я ничего этого не сделал. И вот моя единственная просьба. Я, в общем-то, бедняк. Кое-что есть, но это для тебя, пока не кончишь университет. И я оставлю тоже немного. И главное, не обижай ее.
2: Зачем это? Ну зачем? Зачем ты так говоришь?
1: Мне кругом говорят о тебе талант. Ты в самом деле решил идти в актеры? Сказать по правде, это меня огорчает. Вы все Артемьевы Московского университета. Вот возил я тебя зачем-то в Париж. А в Москву не удалось. Конечно, глупо. Для меня сокольники милее Булонского леса. Как это у Чехова? Лучше Москвы ничего нет на свете. Это откуда?
2: Из 3 сестер.
1: Вот, кстати, почитай мне.
0: Коля достал книгу из шкафа, перелистал ее и нашел 3 сестры. От того, что это была пьеса, он читал, увлекаясь каждым явлением. Читал, представляя себе каждое действующее лицо. Он даже забыл на время, что читает единственному слушателю, безнадежно больному отцу. Он представлял себе, как бы он играл Прозорова, и в сцене с Ферапонтом очень верно и искренне произнес:
2: «Снится каждую ночь, что я профессор Московского университета, знаменитый ученый, которым гордится русская земля».
0: И вдруг Николай услышал глухой звук, сдавленное рыдание отца. Только теперь сын понял его незаметную трагедию. Все могло быть: профессура, известность, слава. А вышло так, что Петр Константинович Артемьев умирал в скучном губернском городе, умирал в мечтах о Москве, о Московском университете, гордостью которого он мог бы быть.

день, когда хоронили доктора Артемьева, когда Коля увидел большую толпу, увидел бедных людей, пришедших проводить своего доктора, он понял, что все же отец недаром прожил свою недолгую жизнь.

0: Николаю Артемьеву было 20 лет, когда канцелярия Московского университета известила молодого человека о зачислении его в студенты на юридический факультет и о начале занятий в сентябре 1910 года. Москва. Никого из знакомых, кроме братьев отца, Федора и Ивана. Поселился Николай у Федора Константиновича в запасной комнатке. Его сразу привлекла библиотека, с любовью и со вкусом, собранная Федором Константиновичем. В одном из шкафов были книги под общим названием «Московиена». Постепенно студент втянулся в чтение книг, открывших ему жизнь его предков, московитян, историю Москвы, государство Московия. Не отрываясь, прочел записки о Московии англичанина сэра Джерома Горсея. И с особым интересом книгу под названием «Актеры в России при Петре Великом». В первый год жизни в Москве Николай чувствовал бы себя одиноким, если бы не встретил как-то на улице бывшего своего репетитора, Василия Васильевича Еворского, о котором сохранил светлые юношеские воспоминания.
1: Боже мой, ну и трущоба.
2: Не снимайте шинель, и калоши тоже. Адски дует с пола. Кашель. Совсем замучил. Здесь все же лучше, чем на улице. Вы садитесь, Коля.
1: Спасибо.
2: Итак, продолжим нашу беседу. Вы интересуетесь историей. Увлечены, в частности, историей Москвы. Это полезно. Но позвольте мне, так сказать, на правах бывшего репетитора дать вам совет. Как бы вы, интересуясь 16 веком, не проглядели 20-й. Все это увлекательно, и доблесть предков, и борьба за русское независимое государство, но ведь это прошлое, а нынче что? В особняке Долгоруких родилась кадетская партия, мы, мол, цвет Москвы. Кто хвалится? Какие вы москвичи? Москвичи те, кто в декабре месяце в 5-м году строил баррикады на Пресне, кто доказал всей России, что истинные москвичи, они, пресненцы, а не долгорукие и не насмерть перепуганные Треповы и Дубасовы. Вот и надо смотреть не во вчерашнее, а думать, что ждет нас завтра.
0: Чуть ли не на следующий день в университете происходила бурная сходка. И в разгар пламенной речи оратора кто-то взвизгнул пронзительным тенорком: «Полиция!». Цепь городовых в черных шинелях охватила студентов кольцом и оттеснила их вглубь двора. Артемьев

К вечеру жена дяди Федора Екатерина Петровна взглянула на оторванный воротник шинели и с довольным видом сказала: «Боевое крещение. Поздравляю!»

0: тот же вечер Николай, распаленный дневными событиями, решил поделиться своими впечатлениями с Егорским, но...
1: Извините, Коля, я открою. Принес?
2: Принес.
1: Познакомьтесь, мой бывший ученик Николай Артемьев, а это товарищ Семен.
2: Артемьев. Семен.
1: Внимание, друзья, подвиньте керосинку поближе. Спасибо. Трехлетие 1908-1910 годов характеризуется победой контрреволюции, восстановлением самодержавия и Третьей Думы, Думы черносотенцев и октябристов. Борьба между буржуазными классами за родину нового порядка сошла с авансцены. Для пролетариата выдвинулась на очередь дня элементарная задача отстоять свою, пролетарскую партию, враждебную и реакции, и контрреволюционному либерализму. Эта задача нелегка, потому что именно на пролетариат обрушилась вся тяжесть экономических и политических преследований, вся ненависть либералов за вырванные у них социал-демократии руководство массами в революции. Кризис социал-демократической партии очень тяжел. Организации разбиты. Масса старых руководителей, особенно интеллигенции, арестована. Новый тип социал-демократического рабочего, берущего партийные дела в свои руки, уже народился, но ему приходится преодолевать необыкновенные трудности.
2: Шш, кто-то ходит в коридоре.
1: Естественно, что в буржуазной революции к социалистам примкнули мелкобуржуазные попутчики. Они отпадают теперь от марксизма и от социал-демократии.
0: Николай, завороженный, наблюдал, как товарищ Семен и хозяин комнатушки глядели друг другу в глаза с улыбкой радости. Издали, через рубежи, за тысячи верст донесся до них голос Ленина. Голос проникал в сердца людей и зажигал верой в победу.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Лев Никулин. «Московские зори». Часть вторая.

Временами Николаю Артемьеву казалось, что юношеское увлечение театром кончилось для него навсегда. Но частые посещения Московского художественного театра, потрясение от игры Качалова в роли Глумова, Леонидова в роли Мити Карамазова возродили в душе Николая тягу к сцене. Он участвовал в любительских университетских спектаклях, имел неизменный успех в самых различных ролях. Случайно Николай познакомился с актером Рамадановым. Тот познакомил его с антрепренером Станиславом Антоновичем Славским, который пригласил его участвовать в дачных спектаклях. И началась странная жизнь Артемьева в дачных.

0: пятых летних театрах, странствия в пригородных поездах, на велосипедах, пешком, мимо ветхих дачных строений, где шипели граммофоны, щебетали барышни, университет Николай бросил, жалея, что напрасно потерял там год. Однажды он играл со знаменитым трагиком роль принца Уэльского в кинолегении беспутства «Дюма сына». После спектакля он был приглашен в гостиницу «Сибирские номера».
1: «Войди! Не дозовешься вас, чертей!»
2: «Ой, прости, я думал, коридорный. Доволен?»
3: «Чем же?»
2: «Святым искусством. Противно, небось, таскаться по дачным балаганам».
3: «Противно».
2: «А вы думали сразу овации, лавровые венки, серебряные портсигары, бенефис? Нет, братец ты мой, так не начинают. Терпеть надо уметь. Учись терпеть».
3: «А вы? Как вы терпите?»
2: «Я? Мне все равно. Где я, там искусство. Я везде играл. В императорских театрах и в ярмарочных балаганах. И везде, где я, театр».
3: «Однако мне кажется...»
2: «Ну, говори».
3: «Однако мне кажется, что не может быть настоящего искусства без мысли, без логики, без знания. То есть один темперамент».
2: «Верно. Вот я вчера играл кино. Пьеса пустяковая и роль ходульная. А вот скажи, что я играл?»
3: «Вы играли правду. Это была сама жизнь. И в то же время что-то благородное и романтичное».
2: «Играл себя?»
3: «Да, да».
2: «Ты меня в роли Незнамова видел?»
3: «Да».
2: «Ему 20 лет, как тебе. Ну, вот дал бы я тебе сыграть, чтобы получилось».
3: «Не знаю».
2: «Не вытянул бы ты, выдохся. До последнего монолога не дотянул бы. А мне 37. Я себя не жалел. Жил вовсю. А на сцене я Незнамов, чуть не юноша. Почему? Потому что все обдумал. Походку, улыбку, каждый жест. Молодость в чем? В глазах. Молодость – жажда жизни, жадность к жизни, смена настроений, пламя в глазах, горение. Да, милый, это сыграть под 40 лет дорогого стоит. Надо, чтобы здесь, вот здесь, в сердце, и здесь, в башке было. Ты все-таки образованный, студент должно быть».
3: «Да».
2: «А я из армейских гусар. Мне надо было думать и думать. Они говорят, темперамент. Темперамент меня губит. Я с императорскими театрами расплевался, а был любимец публики. У меня брюхо растет и рожа помятая. А какую жизнь прожил? Какое состояние Женина спустил? В конце концов, брошу все, когда надоест. Жил бы я 100 лет назад, ушел бы в разбойники вроде Дубровского. Ну ладно, вот книга «Дон Карлос». Король Филипп и маркиз Поза. Зажег. Так. Да. Читай, Позу Филиппа я наизусть знаю. Ну, читай. Придется же тебе когда-нибудь это сыграть.
0: И начался единственный в жизни Артемьева урок. Он читал монолог маркиза Поза, стараясь передать его смысл. Читал проникновенно. И, должно быть, хорошо читал, потому что давно любил эту роль.
3: И мне ль с моей любовью к человеку орудием быть его уничижения? Он счастлив будет ли, не смея мыслить?
1: Вы протестант!
0: Артемьев слегка вздрогнул и посмотрел на трагика. Перед ним сидел неподвижный, как бы бесчувственный старик и смотрел на него холодно мертвящим взглядом. Потом он читал роль уже с меньшей уверенностью, даже робко. Он был восхищен, изумлен своим партнером. Как просто для него воплотить образ короля Филиппа! Временами все исчезало. Номер гостиницы, жалкая мебель, яркий электрический свет. Они точно в самом деле были в Палаццо Реаль, в Мадриде или в Эскорпало. И как будто разбудив эхо в огромных холодных залах, иронично и грустно звучал голос старика.
1: Если вам так хорошо известно, как обо мне судить, потомство будет.
0: Вдруг голос смолк, и трагик сказал просто и даже слегка зевнув.
2: Теперь слушайте, я буду Поза.
0: Он сбросил халат и, как был в утреннем костюме, в бархатных вишневого цвета брюках и кремовой шелковой сорочке, стал перед Артемьевым.
1: И вы дерзнете окончить то, что начали? Дерзнете остановить перерождение мира? Остановить всеобщую весну, которая весь мир омолодит? Один во всей Европе вы хотите рукою слабой, смертной задержать бег колеса, водоворот событий? Вам ничего не сделать. Ну вот, милый, не для того это я тебе показывал, чтобы ты учился читать с голоса. Ты не попугай, не ученый скворец. Ты сам думай, твори.
4: Коридорный! Где вы там, черти?
1: Давай еще почитай.
2: Из тебя будет толк, я вижу, то стал бы я с тобой время терять. Я нынче зван на раут. Умру. Помянешь меня добрым словом. Цветочков принесешь на могилку русского кина.
1: Мамонта. Дальского.

0: конце 1913 года антрепренер Станислав Антонович торжественно объявил Артемьеву, что он приглашает его на будущий сезон с осени в один хлебный город в провинции. Провожал Николая Артемьева в провинции только Василий Васильевич Егорский.
1: Это важный шаг в жизни и, мне кажется, верный шаг. Все остальное зависит от тебя. Ты, вероятно, попадешь в среду разуверившихся в искусстве людей, равнодушных ремесленников, просто неудачников, но если ты сам будешь верить в настоящее искусство, в его пользу для народа, никто не собьет тебя с пути. Советую тебе держаться ближе к молодежи. Везде есть хорошая молодежь, особенно в провинции. Николай, ты меня слушаешь?
2: Да, Василий Васильевич, да, конечно, конечно.

Артемьев чувствовал, что не скоро увидит Москву и все, что он полюбил в этом городе. И впоследствии, когда приходилось покидать родной город, он ощущал почти такую же грусть, как сейчас, даже если оставлял его ненадолго. В этот раз он вернулся в Москву только через 3 года.

0: В 1914 году разразилась мировая война, всколыхнувшая в большей или меньшей степени весь мир, но в старинном русском провинциальном городке, в котором начинал свой профессиональный актерский путь Николай Артемьев, люди не ощущали перемен в течение своей обычной жизни. В начале сентября, согласно объявлениям, открывало двери старенькое театральное здание. Артемьев не знал никого из своих будущих товарищей по театру, кроме артиста Вани Рамаданова, который сыграл немаловажную роль в жизни Николая, познакомив его с антрепренером Станиславом Антоновичем. Артемьев снял комнату у вдовы мирового судьи в деревянном домике близ театра, а Ваня Рамаданов не сразу нашел себе квартиру и ночевал в сыром здании театра в костюмерной на сундуке. Как-то прогуливаясь по городу, Ваня увидел бородатого мужчину в косоворотке, сидевшего на подоконнике.
1: «Хозяин, не сдается ли у вас комната?»
2: «А вы из каких будете?»
1: «Актер».
2: «Паспорт есть?»
1: «Имеется».
2: «Православный». «Как звать-то?»
1: «Рамаданов Иван Сергеевич. По паспорту Смирнов».
2: «Так-то. Комнатки у нас нет. А я вам вот что скажу. Как пройдете переезд, будет колодец. Как раз против домик в три окошка. Проживает там Иван Власич. Он в депо работает. Вдовы овдовел нынешней весной. Скучает. Может, и пустит жильца. Вот как».

0: Вы, Иван Власич, меня послал к вам господин с бородой, тот, что живет у переезда. Не сдается ли у вас комнатка? Я актер здешнего театра. А фамилия Рамаданов.
1: Ой. Обедал?
0: Нет.
1: Вижу, что не обедал. У меня нынче окрошка.
0: Ой, прекрасно.
1: Пойдем, актер.
2: В тот же день Рамаданов обосновался на новой квартире.
0: Иван Власич, нет ли у вас желания побывать в нашем театре, а?
1: А что представляют?
0: Мещане Максима Горького.
1: Горького. Максима. А что ж, пойду.
2: После спектакля Рамаданов вернулся домой позднее хозяина. Иван Власевич не спал. Он стоял у калитки, покуривая самокрутку.
0: Ну как? Понравилось? Иван Власич, я говорю, в театре понравилось?
1: Какой же это театр? Это жизнь, как она есть. Это как его, Нил, машинист. Был у нас в депо один парень. Сыщики убили в 5-м году. А этого как звать?
0: Кого, Иван Власич?
1: Ну, Нила. Ну вот, который Нила представлял.
0: Актера? Артемьев, его фамилия.
1: Хозяин тот, кто трудится. Так-то оно так. Он, наверное, из наших, из простых.
0: Как вам сказать? Он из студентов.
1: Ну?
0: Да.
1: Не сказал бы. Ты бы его привел в праздник обедать. Небось, вроде тебя.
2: Иван Власевич увлекся театральным искусством. В короткий срок пересмотрел весь репертуар театра. Публика плохо посещала спектакли, было тоскливо в театральном зале, и для Артемьева и Рамаданова, как и для многих других актеров, началась привычная полуголодная жизнь. Артемьев совсем приуныл, и вместе с Рамадановым вынужден был ходить обедать к Ивану Власичу уже не только по праздникам.
1: Рамадан, ну что ты, дурачком, все играешь? Вот вчера какого-то заику играл, смотреть противно. И где такие люди берутся?
3: Это французская комедия, Иван Власич.
1: А ты кто? Француз, а ли русский?
3: Иван Власич, какая роль?
1: А ты бери другие, тезка.
3: Бери. Интриги, Иван Власич. 6-й год на сцене и держит на выходах. Не могу. И противно, но играть эту дрянь нужно.
1: Ну?
3: Ох, не жизнь, а лучше в прорубь.
1: Ладно, успокойся, не обижайся, тезка.

0: Что вы за люди, я смотрю. Вот он, ведь он товарищ тебе. Он хворый, кашляет, пальтишки нету. Ты вот франт, я посмотрю против него.
1: Мне немного родственники помогают.
0: То-то и видно. Поговорили бы с начальством вашим. Пусть оденут, обуют. А то обижают человека, я вижу.
1: Что я могу сделать, дорогой Иван Власич? Третий месяц не платят жалований, актеры закладывают вещи, у Рамаданова нет гардероба. Вот и не дает играть.
2: Рамаданов все мрачнел и мрачнел. По ночам, часто до утра, сидел в комнатке хозяина.
3: Ах, Иван Власович, за что я наказан? Любовью к искусству. Вот говорят, у меня есть проблески таланта. Голос приятный. Правда, наружность никуда. И фигуры не видны. А дают играть лакеев. Или дурачков в глупейших фарсах. Вот нынче ставят «Горе от ума» в бенефис Лаврова. Какой он? Чацкий. Какой? Одна декламация. Ни смысла, ни страсти. Как подумаешь обо всем этом? Жить не хочется. Уж подлинно миллион терзаний. Ах, миллион терзаний. Груди от дружеских тисков. Ногам от шарканья. Ушам от восклицаний. Опущу голове от всяких...

0: Иван Власич, Иван Власич, я вам задолжал за 2 месяца. Но, увы, простите.
1: Проживу как-нибудь. Вот одежонка у тебя не зимняя.
0: Ну как же, вполне.
1: Ну ты бы директору сказал, тезка.
0: Что? Директору? У нас нет директора. Нет у нас директора, нет. У нас товарищество.
1: А раз товарищество, надо товарищу помогать.
0: Ой, ой, простите, ой.
2: Как-то во время спектакля прохватило крепко Рамаданова сквозняком. На другой день жар, бред. А еще через день Иван Рамаданов умер от крупозного воспаления легких. Хоронила его вся труппа. Иван Власевич принес на кладбище железный крест и, молча, не взглянув ни на кого, вкопал его в землю над свежей могилой. Иван Рамаданов, несчастный, странный, стал Ивану Власевичу навсегда дорогим человеком, который пробудил в его душе новые чувства, любовь к тому искусству, которому отдал горестную жизнь бедный провинциальный актер Ваня Рамаданов.

0: Один сезон в провинциальном городке многое изменил в жизни Николая Артемьева. Он женился на только что окончившей гимназии Люсе Светлицкой, девушке, безумно его любившей. В результате удачно сыгранных нескольких ролей Николай был замечен местными приезжими знаменитостями. И, что было совершенно неожиданно, был приглашен в Петербург в распоряжение дирекции императорских театров. Артемьев быстро втянулся в жизнь той благополучной среды, которая почти не ощущала военного времени. Артист императорских театров. Это звучало почти как чин и создавало известное общественное положение. В театре много говорили о священных традициях, часто поминали Каратыгина, Мартынова, Асенкову, и с таким авторитетным видом точно это были лучшие их друзья, и именно они, потомки, были наследниками славы давно умерших артистов. Но, толкуя о традициях, наследники играли бездушно и фальшиво, кричали истошными голосами, говорили на сцене так, как никогда не говорят в жизни. Были в труппе и даровитые актеры, и, как правило, малословные и почти незаметные в жизни. Артемьев еще застал Давыдова и Варламова, превосходных комедийных актеров. Они играли легко, непринужденно, естественно, нисколько не задумываясь над тем, откуда берется эта пленительная простота и милый юмор. Природа дала им редкую располагающую внешность, дородные округлые формы, обаятельные, почти детскую улыбку. Это были добрые, ласковые старики, пленившие молодого актера наивностью старинной манеры игры и простодушным желанием посмешить публику незамысловатым трюком или шалостью. После удачного дебюта в роли Чацкого Николай был принят в труппу. И тем не менее у Артемьева было чувство, будто он не нужен в театре. Раз или два в месяц он заменял знаменитого актера, когда тот ленился. Было много свободных вечеров. Артемьев с женой слушали Федора Шаляпина в «Борисе Годунове». Иногда приходилось участвовать Артемьеву в благотворительных спектаклях для раненых. Смотрели с женой французские комедии в исполнении приезжих иностранцев. Он так же, как в провинции, приобрел молодых друзей. Это была серьезная молодежь, студенчество.
1: Вы недавно в Питере?
2: Недавно.
1: Нравится, да? Невский, оград узор чугунный, рестораны, кинематографы, кабаре. Нравится. Так и ведь это не Питер.
2: А что Питер? Конечно, есть другой Питер. Но ему не до нас грешных, не до актеров.
1: Да, есть другой. В городе больше 300 тысяч рабочих. Странно, что вы интеллигентные люди, актеры, художники, писатели. Мало интересуетесь тем, что происходит там, на Выборгской, на Охте. Словом, в том рабочем Питере, который вас окружает.
2: Откуда вы знаете, что меня это не интересует? Ведь я не слепой. Я вижу измученных, изможденных женщин в очередях у булочных. Я вижу голодных и хмурых людей в трамвае на остановках. Еще могу сказать, что я ненавижу, презираю этот гнусный, подлый строй. Кстати, не так уж давно я был таким же студентом, как и вы.
1: Среди нас, студентов, бывают разные.
2: Бывают. Бывают и белоподкладочники, и карьеристы. Я, слава богу, не был ни тем, ни другим.

Одним из самых замечательных дней для Николая был тот, когда Рокотов предложил посмотреть Федора Шаляпина на репетиции, то есть в минуты творчества, когда только создается образ, когда еще нет четкого рисунка роли. Репетиция была трудной, мучительной. Дважды артист останавливал оркестр. Сначала пел в полголоса, потом вдруг увлекался, и тогда в полную силу звучал его голос необыкновенной красоты.

0: Сильно. Вот. Вот царь ваш. Царь. Простите. Простите.
1: И когда все кончилось, Артемьев сидел, точно окаменев, и пришел в себя только, когда Рокотов положил ему руку на плечо.
2: Пойдем в Декоратовскую.
3: Что вы, что вы, что вы?
2: Надо же тебя представить.
1: Артемьев впервые видел своего кумира так близко.
2: Устал. Это наш актер Коля Артемьев. Твой восторженный почитатель.
4: Я вас видел. Только где? На сцене?
3: Очевидно.
4: Да, на сцене. Только в чем?
3: Не знаю.
4: Ты отсюда куда, Рокотов?
2: Домой. Поедем, Федор?
4: Ну, тебя. С тобой до утра заведешься. Узнал. Вы в свадьбе чеховской Ятя играли. Да?
3: Да.
4: Да. Да. Молодец. Польку, Рокотов, Польку, ты как танцевал. А как это, как... Отдайте мне сначала 5 рублей, что брали у меня. На жилетку в пике. Извините за выражение.
2: Ну, молодец, молодец.
5: Ты бы его в Чацком посмотрел.
4: А что, хорош? Как это здорово. Ять и Чацкой. Был бы талант, все сыграешь. И драмы, и водевиль. Я его приметил, Рокотов, приметил. Есть, есть талант.
2: Слышишь, Коля, кто тебя хвалит? Ведь он сам сегодня Борис Годунов, а завтра отец Варлаам. Как во городе было в Казани.
4: Ладно, ладно, ладно, Рокотов, еще загордится. А вас Николаем звать?
3: Николаем.
4: А по батюшке?
2: Петровичем.
3: Петрович.
4: Петрович. Вот вы, Николай Петрович, сегодня видели, я со сцены едва ушел. Сей потов смыл. А это только начало. 100 раз менять буду. Не так это просто. Конечно, есть такие, которым начхать. Дирижер, знай себе, машет палкой, примадонна в 3 обхвата стоит, как тумба. А ты сколько сил потратил, чтобы вообразить себя... Дон Кихотом. Ты любишь этого Дон Кихота, этого святого безумца. И хочешь, чтоб те, кто в зале сидит, вместе с тобой любили его и задумались о нем. А партнеру твоему и партнерше все равно. И царским, и императорским чиновникам, у кого мы в руках, тоже все равно. Тяжелый наш труд. И радостный, и тяжелый.
2: Ну, Федор Иванович, одно сознание, что ты сделал так много для русского искусства, одно это сознание...
4: Ну, обожди, обожди, ну... Рокотов, обожди. Был юбилей мой, 25 лет отбарабанил, есть что вспомнить. А праздника не было, Николай Петрович, не было, ни время. Война. Пришли в Москве ко мне друзья-приятели, хорошие слова говорили... А верите мне, хорошо мне было только, когда я был молодым. Когда я, Рокотов, в Уфе стольника в гальке пел. Беззаботный был, веселый. Я любил, и меня любил. А что теперь? Нет радости. Не у себя дома,

0: Артемьев вернулся домой поздно. Люся не спала, но ничего не сказала. Он был так взволнован, что только на следующий день рассказал ей о встрече с Федором Шаляпиным. Вечером Николай участвовал в концерте для раненых. Два раза заглядывал в артистическую комнату какой-то пожилой человек в черной, наглухо застегнутой куртке. Внимательно смотрел на него и, наконец, решился подойти.
1: Товарищ Артемьев.
0: Да.
1: Знакома вам фамилия Егорской?
0: Да, конечно, это мой репетитор и друг. Конечно, конечно.
1: Он умер в Самаре, в пересыльной тюрьме.
0: Умер?
1: 2 месяца назад. Я его сосед по камере.
0: Умер Егорской? И позже.
1: Я давно хотел вам сообщить, но все не было случая. Я сам недавно оттуда.

0: вспомнилось все, что связывало его с умершим: детство и юность. Николай вышел на эстраду, сквозь слезы смутно видел зал, огни, лица солдат, и вместо того, чтобы назвать стихотворение, которое он читал на концертах, почти бессознательно произнес:
1: «Песнь о соколе. Высоко в горы вполз уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море».
0: Овладев собой, он начал с трудом. Но с каждой фразой, с каждым словом чудесное волнение охватывало его. Ощущение свободы и легкости. Он как бы физически чувствовал напряженное внимание людей, сидевших в зале. Но даже в этом знакомом ощущении было что-то новое, неизъяснимое, дорогое и близкое, неразрывно связанное с тем родным для него человеком, которого он потерял навеки.
1: «Я знаю счастье, я храбро бился, я видел небо».
0: Музыка немного стихла, и смысл этих слов захватил Артемьева. «Я храбро бился». Ведь это мог сказать о себе человек, навеки закрывший глаза на тюремной койке, друг юности, отдавший жизнь ради счастья людей.
1: «Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету. Безумство!

Николай не слышал грома аплодисментов, восторженных криков молодежи, требовавшей повторения. Мимо изумленных актеров, стоявших за кулисами, он пробежал к выходу.

0: Николая Артемьева пригласила к себе знаменитая актриса для разговора по душам. Он показал ее письмо Люсе. Она лежала на диване, укрывшись пледом, у нее странно блестели глаза. Артемьева немного встревожила странная, горькая усмешка, как бы застывшая на ее губах.
1: «Ты больна?»
2: «Нет. Иди непременно. Иди. Это хорошо».
1: «В сущности, я уже решил уйти из театра. Но поговорить можно». «Люсенька, у тебя жар».
2: «Нет. А если есть, то маленький».
0: «Надо вызвать врача», — подумал он. «Кого же?» Вспомнил, что здесь же, в глубине двора, живет молодой врач. Правда, военный, но, кажется, славный человек. Уходя, Артемьев зашел к хозяйке и попросил ее сходить за врачом. Ему не хотелось ехать к знаменитой актрисе. Это приглашение было, конечно, знаком особой милости к нему, но он боялся, что его запишут в фавориты к светской даме, которой природа дала чудесный талант. Когда Артемьев вошел, она сидела у бюро и писала. Жестом она указала ему на кресло, посадила против света, сама сидела в тени. И он понял эту женскую хитрость. Ему стало жалко эту устаревшую даму, которая не пощадила время. Она дописала письмо и повернула лицо к Артемьеву. И он увидел только ее глаза, огромные, умные, насмешливые. И вспомнил разговоры, что эта женщина в своей жизни погубила не одну молодую талантливую актрису. Она показала Николаю модную французскую пьесу.
3: «Вы читали?»
1: «Нет, не читал».
3: «Это не бог весь какой шедевр, но все-таки в пьесе есть какая-то мысль. В нашем театре не хотят ее ставить, но я попробую добиться. Мы с вами сыграем второй акт, так что Питер ахнет. Ну, как вам нравится моя мысль?»
1: «Конечно, это соблазнительно, но вряд ли позволят сыграть эту пьесу на императорской сцене».
3: «Позволят, но будет борьба. А вообще, все, что происходит сейчас, отвратительно. Мог ли ожидать Александр?»
1: «Кто?»
3: «Александр, отец нашего государя. Александр, я бывала изредка в этой семье, здесь, в Гатчине. Странно, что отец нынешнего царя по нраву, по ваткам, ну, гостинодворский купец, что ли, или, вернее, захолустный помещик, обожал ботвинью со льдом, запивал водку квасом. Я часто думала, откуда это? Галштинская кровь. И вдруг эдакой дикой боров из брянских лесов. И сын, пехотный полковничек, женатый на уездной немецкой принцессе. Его мать говорит, что она его погубит. Но подумайте, какая чепуха. Лютеранка и сибирский хлыст. Понимаете ли, голые стены кирхи, пресные проповеди пастора и вдруг темные лики икон, ныне отпущающий и мутный бред провиц. Она нас погубит. Что будет? Господи, что будет?»
1: «Революция?»
3: «Да, но это страшно, очень страшно. Нет, я не доживу, боюсь. Я вся в прошлом веке, там у меня все, Тургенев и граф Лев Николаевич, и Островский».
1: «Они не только в прошлом веке, они всегда, и в нашем, и в будущем веке, они всегда».
3: «Да. Так, но я вся там, в прошлом. Там моя слава, там настоящая любовь. А что в будущем? Вы его не боитесь? Нет? Я боюсь будущего, боюсь молодости человека. Зажгите свет». «Спасибо. Вы очень любите вашу жену.
1: Люблю. Очень.
3: Это хорошо, но не надо, чтобы она вам мешала. Я это говорю вам как женщина, как старая актриса. Вы принадлежите не вашей подруге, вы принадлежите публике. У вас отличная внешность, голос, фигура. Вы нравитесь. Она будет страдать, очень страдать, я это знаю. Я была нехороша собой в молодости, а муж у меня был красавец. Я очень мучилась. А потом с годами я стала лучше. Помните сказку о гадком утенке? И тогда уже стали страдать другие. Да, чтобы не забыть, я написала письмо. Это по поводу нашего спектакля. Ее Величество мне не откажет. Прощайте, мой друг. Мы скоро увидимся. Я уверена, мы сведем с ума Петроград.

0: Шагая домой по песочной улице, Николай думал о том, что он действительно чего-то значит и стоит, если эта умная стареющая женщина поверила в него как в художника. Как всегда, он постучал в окно своей комнаты, но ему открыла не Люся, а хозяйка.
1: У нас доктор.
2: Что? Что, доктор?
3: Тихо. Очень серьезно все. Вы понимаете, тут все вместе. Закрытый процесс в легких, беременность, петербургский климат –

0: Ну, Люсенька, придется нам отсюда уезжать. Бог с ним, с императорским театром. Поедем туда, где нет этой сырости, серого неба. Сегодня же я пошлю телеграмму в Харьков. Сезон на исходе, но в труппу меня примут, я уверен.
1: Я уеду к маме, а ты останешься здесь. Теперь все будет хорошо, Коленька. Ты получил роль, все будет хорошо. Дома у мамы ранняя весна. В конце концов, человек чувствует себя лучше всего там, где он родился и вырос. Я поправлюсь. Когда будет ребенок, миленький мой, муж мой, все будет хорошо. Мы увидимся через 3 или 4 месяца.
0: Люся.
1: Ты ничего.
0: Люся.
1: Все будет хорошо.
2: На вокзал они приехали рано и долго сидели в вагоне. В окно вагона постучали. Это приехали Рокотов и несколько молодых актеров с букетами гортензий. 3 удара в колокол поразили Николая в сердце. Его охватило отчаяние. Поезд тронулся. Он спрыгнул с подножки, пробежал несколько шагов. В окне мелькнуло личико Люси. Мелькнуло дорогое лицо, высокие тонкие брови, розовые губы. Все ее лицо до последней черточки. Мелькнула рука с тонкими нежными пальцами. В тот день Артемьев видел Люсю в последний раз –

0: Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Сначала позвольте мне сказать следующую мысль. Давным-давно прошли те времена, когда производители смартфонов, пользователи как-то учитывали, пытались, как-то идти им навстречу. Уже несколько лет, как ситуация изменилась на противоположную, сейчас пользователи — это просто такие коммерческие придатки для производителей смартфонов, потому что производители, не церемонясь, убирают одну полезную функцию, другую. В результате пользователям остается довольствоваться тем, что предлагают производители, а найти аппарат, который обладает именно теми функциями, которые нужны вам, сейчас очень и очень сложно. И вот сегодня мы об одной такой функции и поговорим. Дело в том, что даже уже в бюджетных относительно моделях у большинства производителей смартфонов, особенно если это модели 25-26 годов, отсутствует вот этот классический аудиоразъем для подключения проводных наушников либо каких-то проводных акустических систем, то, что в народе называют джек толщиной 3,5 мм, иногда это называют AUX, но я думаю, все прекрасно понимают, о чем я речь веду. Это вот тот самый кругленький аудиоразъем, который весьма полезен тем, что, во-первых, к нему раньше можно было подключить качественные проводные наушники, а гнездо Type-C оставалось свободным, и можно было через Type-C заряжать смартфон или, например, физическую клавиатуру подключить, а через аудиоразъем по проводу слушать звук через проводные наушники, либо, скажем, передавать звук на какую-то акустическую систему, если вы прямо со смартфона, например, дискотеку проводите, какое-то мероприятие, еще

долгоживущие наушники, что одного заряда хватает, ну скажем, на 8, на 9 или даже на 10 часов, то, во-первых, они будут очень дорогие, а во-вторых, на самом деле заряда хватает на гораздо меньшее время, но и это еще не все. Самая главная проблема состоит в том, что они могут разряжаться в самый неудобный момент. Эти устройства хороши на кратковременные какие-то ситуации. Ну, например, когда кто-то тренировками занимается, когда можно в случае разряда наушников убрать их в кейс, вам не нужно что-то сидеть и долго безотрывно слушать. А теперь представьте ситуацию, что у вас вот такой смартфон без аудиоразъема и вот такая True Wireless гарнитура. Вы ее зарядили вроде бы, а потом, ну скажем, едете на поезде или уехали куда-то за город, и у вас нет возможности подзарядить устройство. И вам нужно послушать какой-то большой аудиоматериал, ну скажем, какую-то передачу, аудиокнигу или еще что-то. Часиков этак на 3, на 4. Можно даже слушать это с перерывами, но гарнитуру, вот эту True Wireless, подзарядить негде. И вот рано или поздно вы слушаете через вот эти самые True Wireless наушники какое-то аудио, и тут у вас начинает воспроизводиться оповещение о том, что наушники разряжаются, нужно их убрать в кейс и подзаряжать. Вы в кейс убираете, а дальше просто сидите и ничего не делаете, ждете, пока они от этого кейса подзарядятся. Поэтому устройства эти, на мой взгляд, еще раз повторюсь, ну какие-то малоэффективные. Ну а самое главное, все эти True Wireless наушники, они либо так называемые вкладыши, либо внутриканальные. А просто в силу физиологии человека и элементарной физики и акустики, качественного звука они дать не могут. Поэтому, несмотря на все вот эти ухищрения, всевозможные функции, типа режим прозрачности, когда вы можете слушать, что происходит, когда у вас наушники вставлены в уши, или, например, режим, когда наушники автоматически включают микрофоны, если кто-то что-то сказал, какие-то шумы, все это исключительно маркетинговые такие закидоны, потому что стоят такие наушники дорого, но, еще раз повторюсь, никакого-то очень хорошего качества вы от них не получите, но самое главное, они могут разрядиться в самый неподходящий момент. Есть Bluetooth наушники уже не внутриканальные, не вкладыши, а большие, мониторные, либо охватывающие. Там уже, конечно, качество звука получше, ну просто потому что диаметр мембраны побольше и тому подобное, но у них та же проблема. Эти наушники вам нужно либо заряжать, либо как-то сидеть возле розетки. Вот опять представьте, уехали вы куда-то за город, и слушаете вы что-то, сидя на улице, где-то там на солнышке, наслаждаетесь природой и одновременно что-то слушаете в наушниках. И тут они у вас начинают разряжаться. И вам что, нужно искать розетку? И либо сидеть уже где-то возле этой розетки, потому что большие наушники, накладные или охватывающие, ну, многие из них можно одновременно заряжать и при этом слушать. А если во время зарядки Bluetooth отключается, то опять вам придется их заряжать, и пока они не зарядятся, вам сидеть и дожидаться. Вот это все, на мой взгляд, глупо. Гораздо эффективнее, если вы точно знаете, что слушать вам придется много и долго, использовать проводные наушники. Но как же быть, если у вас на телефоне всего один Type-C разъем? Инфотрон. Ну, во-первых, сейчас в абсолютно любом магазине электроники продаются наушники с Type-C штекером. И обыкновенные, простенькие, дешевенькие, внутриканальные, и крутые, может быть, даже мониторные, которые можно купить и подсоединить к Type-C разъему. Но тут уже другая возникает проблема. Даже если вы купили какие-то качественные наушники с Type-C штекером, то если вы их подключите к вашему смартфону, то гнездо будет занято, и тут уже другая ситуация. Вот вы опять сидите на улице, наслаждаетесь природой, по проводу, слушаете звук, и тут у вас смартфон начинает разряжаться. И что делать? Либо вы заряжаете смартфон, но тогда вы через наушники по проводу уже ничего не послушаете. Либо вы слушаете аудио, а смартфон не заряжаете. Когда было два отдельных гнезда, можно было и смартфон заряжать, и слушать аудио. И на самом деле я, когда ездил на конференции, вот, например, в гостинице, что-то слушаешь по проводу, и тут смартфон нужно подзарядить. Ну, в гостиницах, как правило, розетки возле кровати. Подключил смартфон, он и заряжается, лежит где-то рядышком, под подушкой или рядом. Провод идет, и без проблем. Так вот, как же подобные проблемы обходить? Ну, кто-то скажет, ну хорошо, есть же всевозможные переходники. То есть на одном конце Type-C штекер, на другом конце, например, обыкновенный AUX-разъем. То есть вот это самое кругленькое гнездо. То есть можно взять крутые, мониторные, суперкачественные проводные наушники и переходник. Воткнуть в Type-C разъем, в AUX-разъем воткнуть наушники и прекрасно слушать. Но здесь возникает вот та самая проблема. Type-C разъем у вас занят,
А тут нужно смотреть.

0: смартфон зарядить. Ну что же, кто-то скажет. Есть на всяких AliExpress и прочих китайских площадках переходники, где опять на одном конце Type-C штекер, а на другом уже два гнезда. Это снова Type-C для зарядки, только уже гнездо, а не штекер. И гнездо для подключения джека толщиной 3,5 мм. Так вот, на самом деле, я не советую с ними связываться, потому что все подобные устройства, которые мне в руки попадали, вот те самые дешевые китайские переходники, они абсолютно бесполезны. Потому что, опять, против физики не попрешь. Два гнезда находятся рядом. И вот представьте, в одно гнездо вы вставили провод, и через Type-C гнездо идет зарядка, и тут же рядом у вас по проводу идет звук через AUX-разъем. И из-за этого в наушниках проводных начинаются помехи. Иногда вообще сигнал пропадает. То есть, если вы и зарядку, и аудио подключили, то одновременно уже сигнал полноценно не идет. Поэтому вот эти все дешевые переходники китайские, все, что мне попадались, они на самом деле проблему абсолютно не решают. Инфотрон. И здесь я наконец перехожу к устройствам, которые, на мой взгляд, наиболее эффективны для решения такой проблемы. Называются они док-станции. Правда, устройства это уже не дешевые. Их целый класс существует. Называются они, как я уже сказал, док-станции. Это такие коробочки, на которых несколько гнезд. Из этой коробочки идет проводок. На конце провода Type-C штекер. Вы подключаете эту док-станцию к Type-C разъему смартфона. А на этой коробочке несколько гнезд. Ну, например, гнезда обыкновенные USB Type-A. Гнезда USB Type-C, причем с поддержкой зарядки. Причем с поддержкой даже быстрой зарядки. На некоторых док-станциях есть даже HDMI выходы. Есть слоты для microSD карт памяти и для обыкновенных SD карт памяти. Есть замечательные док-станции, где этих гнезд может быть несколько, но вот самое, на мой взгляд, эффективное решение — это вот такие док-станции. Потому что здесь вы можете подключать проводные наушники обыкновенные. Вот, например, обыкновенную компьютерную проводную USB гарнитуру, где на конце обыкновенный штекер USB Type-A. Наушники большие, качественные, замечательные. Подключайте док-станцию. Если на ней есть обычный разъем USB Type-A, то вы можете либо проводные наушники подключить, либо беспроводные наушники по радиоканалу через USB Type-A. В Type-C подсоединить провод. Причем в док-станциях вот эта проблема уже решена. Это не дешевый китайский переходник. Эти док-станции, они, устройства, как я сказал, не дешевые. Там обычно вот эта проблема экранирования, она решена. Поэтому там, скорее всего, помех у вас не будет. То есть через Type-C подключен провод для зарядки. Через USB Type-A подключена проводная или беспроводная компьютерная гарнитура. И вы можете слушать, а если у вас есть еще один разъем USB Type-A, то вы можете еще и клавиатуру подключить через USB Type-A разъем. Или какой-нибудь USB флеш-накопитель, жесткий диск и так далее. В общем, док-станции очень полезные устройства. Инфотрон. Ну и совсем уже под конец хочу упомянуть, что продаются сейчас универсальные гарнитуры, где имеется сразу три типа подключений. Причем есть как внутриканальные, true wireless, так и мощные, качественные, большие гарнитуры. Что я имею в виду? Когда их можно подключать и по Bluetooth, и с помощью радиоканала через USB адаптер посредством подключения к разъему USB Type-A. Но у меня есть парочка устройств, где помимо адаптера USB Type-A есть еще адаптер USB Type-C. Вот, например, есть у меня гарнитура, производитель называется Armor Gaming. Это дорогая, охватывающая, очень качественная гарнитура. Можно подключаться по Bluetooth, по радиоканалу, через адаптер со штекером USB Type-A. И к этому адаптеру еще прилагается, точнее, в него вставлен маленький адаптер для подключения к гнезду USB Type-C. То есть вы просто берете маленький адаптер, втыкаете в гнездо USB Type-C вашего смартфона и по радиоканалу без задержек с максимальным качеством слушаете звук. Есть у меня и True Wireless гарнитура, которую тоже можно подключать по Bluetooth, но в этот самый зарядный кейс еще вложен маленький USB адаптер, то есть можно по радиоканалу подключать. Я думаю, на всевозможных китайских площадках можно купить подобное устройство. То есть функционируют они по следующему принципу. Хотя я покупал просто в обыкновенном магазине DNS. Итак, если у вас вот этот USB Type-C адаптер не подсоединен, то наушники работают по обыкновенному Bluetooth соединению. Здесь у вас и качество звука ниже, и задержки могут возникать. Если вы в Type-C разъем вставляете вот этот USB адаптер, то уже автоматически звук начинает транслироваться по радиоканалу, здесь нет никаких задержек, и здесь уже качество звука максимальное. Так что можно поискать и такие гарнитуры. Ну вот это все, что я успел вам сегодня рассказать. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 28. Эдди. В здании суда на Сентер-стрит я отыскал туалет, который не вонял, как штаны Марлона Брандо в апокалипсисе сегодня. Через несколько секунд из крана заструилась холодная вода. Я поплескал себе в лицо и посмотрелся в треснувшее зеркало над раковиной. Настал момент щелкнуть выключателем, как я это называю. Когда ты судебный адвокат, у тебя есть люди, которые полагаются на тебя. Целая куча людей. И один из них доверил тебе всю свою жизнь. Ты не можешь позволить своему собственному дерьму встать у тебя на пути. Ты должен найти способ отключиться от этого, чтобы спокойно выполнять свою работу. У тебя заболел ребенок? Щелкни выключателем. Банк только что отобрал у тебя дом? Щелкни выключателем. Ты болен, у тебя депрессия, ты алкоголик, тебя гложет черная тоска, которая разъедает тебя до костей? Щелкни выключателем и выруби все это нахрен. Ты должен уметь отгородиться от всего этого дерьма, избавиться от него. С головой погрузиться в игру. Если ты этого не сделаешь, то никогда себе этого не простишь, а твой клиент уже точно тебя не простит. Надув щеки, я резко выдохнул, вытер лицо бумажным полотенцем и щелкнул выключателем. Это был первый день слушаний. Моей первоочередной задачей было остановить их, вышибить судью из его кресла и перенести слушание на пару-тройку месяцев. Мне требовалось время, чтобы привести в порядок голову и спокойно во всем разобраться. Это была рискованная игра, но я должен был избавиться от этого судьи. В зал я немного запоздал. Тот уже был приспособлен для совместного судебного разбирательства. С левой стороны находился стол обвинения, за которым сидели Драйер и его подручные. Справа два стола защиты, расположенные бок о бок всего в футах в шести друг от друга. За первым из них уже сидели Гарри с Софией. Оставалось еще два свободных стула. Один для меня, другой для Харпер. Я попросил оставить это место пустым, и Гарри не стал возражать. Кейт Брукс, ее следователь Блок и Александра расположились за другим столом защиты. Все столы были обращены к судейской трибуне, а присяжные сидели справа от них. С левой стороны зала, рядом со свидетельской трибуной, был установлен большой проекционный экран. Сейчас он был белым и пустым. Я занял свое место рядом со своей клиенткой. Она протянула мне руку, я взял ее и слегка сжал. Это был самый ободряющий жест, на который я сейчас был способен.
3: «Вы неважно выглядите», — заметила София.
2: «Я в полном порядке, не волнуйтесь. Я просто много работал над вашим делом, вот и все». Ответом мне была деланная улыбка, возникшая у нее на губах, которые тут же плотно поджались. София стиснула мне руку, чтобы подбодрить меня. Я не смотрел ни на Кейт, ни на Драйера. Пришло время вступить в игру, и нельзя было ни на что отвлекаться. Казалось, будто голова у меня залита цементом, и если я не буду держать ее прямо, то она упадет на стол и расколется.
4: «Всем встать!»
2: — приказал пристав, и в зал вошел судья Стоун. Черная мантия развивалась у него за спиной, словно крылья какой-то хищной черной птицы. Лицо у него сморщилось, а нос и губы вытянулись, когда он хмуро нацелил их на нас с Гарри. Места для публики были до отказа заполнены простыми гражданами, журналюгами и телевизионщиками. Все мужчины и женщины в зале суда дружно поднялись, выпрямились, словно по стойке смирно, отвечая на призыв пристава при появлении достопочтенного судьи Стоуна. София тоже встала, как и вся команда обвинения, как и Александра, Авелина, Кейт и Блок. Они продолжали стоять, пока судья не поднялся на свое место, где расправил мантию на животе и коротко склонил голову. Стоять, когда судья входит в зал суда и выходит из него, является знаком уважения. Мы с Гарри даже не оторвали задницы со своих мест. Ни на один чертов дюйм. Стоун это заметил и глянул на меня так, словно я был самым отъявленным подонком на земле. Во взгляде его сквозило презрение. Он сел, сверля меня взглядом. Позади нас послышался шорох одежды и скрип скамеек с мест для публики и скрежет ножек стульев по полу со стороны столов защиты и обвинения, когда обе команды усаживались на свои места.
5: «У вас что-то с ногами, мистер Флинн?»
2: — осведомился Стоун. Я медленно встал, выпрямившись во весь рост, и ответил. «Абсолютно ничего, ваша честь».
5: «А у вас, мистер Форд?» «Обе ноги в прекрасной физической форме, ваша честь», — отозвался Гарри. «Понятно. Ну что ж, тогда, я думаю, мне придется обсудить этот вопрос с дисциплинарным комитетом коллегии адвокатов». «Как бывший судья, я являюсь одним из председателей упомянутого дисциплинарного комитета», — просветил его Гарри. «Вы хотите подать мне жалобу прямо сейчас или отправить ее по электронной почте чуть позже? Хотя не то, чтобы это имело особое значение».
2: «Думаю, ему следует написать ее сейчас, если у него есть карандаш под рукой», — произнес я, обращаясь к Гарри. Медленно и со всей грацией, на которую он был способен, судья Стоун поднялся на ноги. Пока он стоял, лицо у него из серого стало розовым, а затем приобрело оттенок, близкий к пунцовому.
5: «Я еще никогда не...»
2: Он был слишком зол, чтобы говорить. В уголках его дрожащего рта вскипели белые пузырьки слюны. Я глянул на Гарри, и он ответил мне таким же взглядом. Получилось.
5: «Ваша честь», — воскликнул Драйер. «Может, лучше отложить обсуждение данного вопроса? Есть и более насущные проблемы, чем пренебрежение мистера Флинна к данному суду. Мы не хотели бы давать ему повод для необоснованных обвинений в предвзятости, которые он может вам выдвинуть».
2: «Блин». Гарри вздохнул. «Почти получилось». Наш план заключался в том, чтобы побудить Стоуна сорваться. Предохранительный клапан у него совсем слабенький, как и у всех расистов и фанатиков. Всего одно слово против Гарри или меня, и мы немедленно подали бы ходатайство об отводе Стоуна от судебного разбирательства на основании его предвзятости. Он это ходатайство явно отклонил бы, тем самым дав нам шанс на немедленную апелляцию, которая была бы успешной. Ни один апелляционный судья не стал бы рисковать, отправляя обвиняемого на судебное разбирательство к потенциально предвзятому судье, потому что в случае вынесения обвинительного приговора тот сразу же обратится в вышестоящий апелляционный суд с жалобой не только на судью первой инстанции, но и на апелляционного судью, допустившего продолжение судебного разбирательства. Если бы ходатайство о назначении нового судьи было удовлетворено, любой другой судья, кроме Стоуна, разделил бы судебные процессы, предоставив Софии равные шансы с Александрой. Драйер прочухал нашу игру и вывел квотербека из строя прямо перед тем, как тот успел сделать подачу. Вот же черт, однако же быстро он соображает. Я убедился, что больше не стоит его недооценивать. Глаза судьи Стоуна понимающе сузились. Он понял, что Драйер предостерег его. Хоть и не сразу, но до Стоуна дошло. Он опустился обратно в кресло и сказал:
5: «Если будут еще какие-либо выходки или эпизоды неподчинения, я передам это вышестоящему судье, и он сможет разобраться с вами обоими после данного разбирательства. Это понятно?»
2: Мы с Гарри кивнули. Я шепнул Софии, что наша попытка отстранить судью и разделить процесс не увенчалась успехом. Шаг изначально был рискованный, и она это оценила. Мы просто делали все, что в наших силах. Она знала о возможных рисках, и мы решили, что дело того стоит, учитывая, что основной риск для Софии заключался в совместном судебном разбирательстве. По крайней мере, теперь Стоун осознавал опасность обвинения в предвзятости. Он должен восприниматься справедливым по отношению к защите, чтобы дистанцироваться от любых подобных обвинений. Легкого пути у нас не будет, но Стоун все-таки постарается отнестись к заявлениям нашей клиентки непредвзято, а не исключено, что и предоставит мне большую свободу действий при встречных допросах. В этой игре еще ничего не потеряно. Стоун никогда не был нашим союзником. Более того, если в вашем углу ринга судья Стоун, то вам, скорее всего, стоит хорошенько присмотреться к самому себе.
5: «Пристав, давайте пригласим присяжных. Пора начинать судебный процесс», — сказал судья.
2: Дверь справа от нас открылась, и в зал вошли члены жюри. Составом жюри я был вполне доволен, когда мы завершили отбор на прошлой неделе. Мне казалось, что это справедливые люди, настолько беспристрастные, насколько я мог только пожелать. мужчины и женщины, и верующие, и нет. У всех было разное происхождение, карьера и этническая принадлежность. Чьё-либо происхождение меня никогда не заботило. Все они были американцами, обычными людьми, на которых сейчас легло тяжелое бремя. Только они могли решить исход этого дела. Я просто должен был приложить все усилия к тому, чтобы их решение было таким, какое мне требовалось. Драйер встал и представился. Одет он был скромнее, чем обычно. Выглядел официально и просто. Серый костюм, белая рубашка и темный галстук. Орудие на службе у государства.
3: «Господа присяжные», — начал он, — «я благодарю вас за вашу службу в ходе этого слушания. По окончании рассмотрения этого дела я попрошу судью освободить всех вас от необходимости исполнять свой гражданский долг в качестве присяжного заседателя до конца вашей жизни. Нет никаких сомнений, это дело изменит вас. В этом зале суда вы увидите образы, которые будут преследовать вас во сне. Вы никогда уже не станете прежними, потому что в течение следующих нескольких дней вы будете находиться в присутствии зла. Перед вами две женщины, сестры. Взгляните на них, пожалуйста».
2: Краем глаза я заметил, что Гарри подался вперед, внимательно наблюдая за присяжными. Я тоже попытался сосредоточиться на их лицах. Я хотел знать, задержался ли кто-нибудь из них взглядом на ком-нибудь из подсудимых. Пока что внимание присяжных было сосредоточено в основном на Софии. Ее сестра, одетая в черный деловой костюм, подчеркивающий ее загар, с зачесанными назад светлыми волосами, выглядела уверенной в себе женщиной-профессионалом. Еще до того, как наступил этот день, я собирался попросить Харпер походить с Софией по магазинам и подобрать ей наряд специально для суда. Я знал, что иначе София никогда этим не озаботилась бы. Ее собственный внешний вид нисколько ее не волновал, ровно как и ряды шрамов у нее на предплечьях. Когда Харпер не стало, я забыл поговорить с Софией о том, в чем лучше явиться в суд. Вот что происходит, если вовремя не щелкнуть выключателем. На Софии были черные брюки и черный же свитер с длинным рукавом. Ее темные волосы резко контрастировали с бледной кожей. Александра выглядела так, словно недавно спустилась с трапа частного самолета после плодотворной деловой встречи в Париже, а София словно только что вернулась с собрания анонимных алкоголиков. «Обвинение представит вам доказательства, которые связывают обеих женщин с жестоким убийством их собственного отца, крупного мецената и государственного деятеля, бывшего мэра Нью-Йорка Фрэнка Авелина. А теперь внимательно посмотрите на этих женщин, которые хладнокровно убили Фрэнка Авелина, своего собственного отца».
0: Драйер позволил этим последним словам повисеть в воздухе, чтобы присяжные сумели без спешки дать подсудимым свою первую оценку. Судя по выражениям их лиц, увиденное не привело их в особый восторг, а меньше всего София.
3: «Эти сестры обвиняют друг друга в убийстве собственного отца. Они наверняка попытаются поставить под сомнение доказательства обвинения, но доказательства в этом деле не могут лгать. Наши эксперты и специалисты по осмотру мест преступления неопровержимо связывают с этим убийством обеих женщин. Мы продемонстрируем вам эти доказательства. И это только ваша задача – дать им должную оценку, принять свое собственное решение и вынести вердикт».
2: Для присяжных все в этом деле было пока что внове. Они еще не слышали никаких свидетельских показаний, еще не успели заскучать или быть сбитыми с толку экспертами, они не беспокоились о том, когда же дело будет наконец завершено, и они смогут вернуться к своей работе и обычной жизни. Все присяжные сосредоточили свое пристальное внимание на Драйере. И он в полной мере использовал каждую секунду этого внимания.
3: 4 октября прошлого года из кухонного держателя был вытащен нож. Кухонный нож длиной 12 дюймов, изготовленный из хорошей стали. Тот, что не раз использовался для приготовления семейных блюд. Примерно такой же, какой может найтись дома у каждого из нас. Этот окровавленный нож был обнаружен в спальне, с отпечатками пальцев обеих подсудимых. Обвинение допускает, что отпечатки могли попасть на нож и при обстоятельствах, никак не связанных с убийством, но это может быть и не так. Это уж вам решать. Что не подлежит сомнению, так это то, что указанный нож был принесен в спальню Фрэнка Авелина, после чего одна из подсудимых, или сразу обе, сотворили с ним вот это.
2: Драйер отошел обратно к столу обвинения, и большой экран осветился под лучом проектора. Присяжным не положено раскрывать рта. Обычно они хранят молчание. Но эти посмотрели на экран и уже больше не смогли хранить молчание. Одна из присяжных, женщина средних лет, работавшая в сфере домашнего дизайна, вскрикнула, прикрыв рукой рот, а затем и глаза. Ругательство, вздохи, даже приглушенный вскрик вырвался у одного из присяжных, но я не мог разобрать, у кого именно. На экране был натуральный ад. Фрэнк Авелина лежал на спине на окровавленной кровати в своем смертном одре. Рубашка его была разорвана и свисала клочьями, как будто разъяренный медведь вцепился в него когтями. У него больше не было лица. Только масса тканей, обнаженные кости и зубы. И у него не было глаз. Только что-то похожее на темно-красные бильярдные шары в глазницах. На одежде обеих подсудимых обнаружена кровь жертвы. Опять же, это может объясняться и тем, что одна из них прикасалась к нему или пыталась привести его в чувство в той темной спальне, не понимая, что он мертв. Вам решать, принимаете ли вы такое объяснение. Одна из подсудимых или обе сразу убили этого человека. Исходом этого дела должно стать то, что должна быть осуждена по меньшей мере одна из них. Но оно может закончиться и осуждением обеих. Улики против Софии и Александры Авелина совершенно очевидны. Дрейер сделал паузу, указал на фотографию и завершил свою речь торжественным финальным аккордом. «Я знаю, что некоторые из вас не верят в Бога, и в зале суда это не имеет абсолютно никакого значения. Но я отказываюсь поверить в то, что любой из вас, взглянув на Фрэнка Авелина, может сказать, что не верит в зло. Дамы и господа, зло присутствует прямо в этом зале, вместе с вами, прямо сейчас. Не позвольте ему безнаказанно выйти сухим из воды».
6: Глава 29. Кейт. Взяв ручку с синими чернилами, Кейт сделала себе пометку в своем желтом блокноте. Дрейер — эпатажник. Он использует насилие в этом преступлении в своих интересах, играет на эмоциях присяжных, воспользуйся этим. Поднявшись из-за стола, она стала слушать, как судья Стоун представляет ее присяжным в качестве адвоката Александра Авелина. Речь, которую она так долго репетировала, накрылась медным тазом. Кейт зарубила ее, еще слушая Дрейера. Требовалось придумать какие-то другие ходы, и она решила бить обвинение его же собственным оружием. Наконец Кейт вышла из-за стола и молча направилась в процессуальную зону суда. Располагалась-то в самом центре судебного зала, эквивалент круга подачи на стадионе Янки. Переплела пальцы и дала рукам свободно упасть вниз. Стала лицом к жюри, немного выждала, а затем повернулась к судье.
7: «Ваша честь, при всем моем уважении, я думаю, что присяжные на данный момент уже достаточно насмотрелись на это изображение».
6: Стоун нацелился указательным пальцем в Дрейера, и один из его помощников сразу же выключил проектор, превратив экран в пустой белый холст. Облегчение, отразившееся на лицах некоторых присяжных, было отрадно видеть. Именно такого момента Кейт и ждала, чтобы обратиться к жюри. Ведь, получается, это она избавила их от кошмара на экране. Дрейер хотел, чтобы эта картина буквально выжглась на сетчатке у каждого из присяжных, но он слишком уж долго держал ее на виду, и Кейт воспользовалась этим в своих интересах. Так она и планировала все разыграть. Принимать все подачи Дрейера и либо выбивать мяч в аут, либо перекидывать его прямиком к клиентке Эдди.
7: «Господа присяжные, меня зовут Кейт Брукс. Я имею честь представлять здесь Александру Авелина».
6: Кейт умолкла и посмотрела на Александру. Картина на экране довела ее клиентку до слез. Александра сидела, откинув голову, и по лицу у нее текли слезы, которые она промакивала носовым платком. Кейт помолчала еще немного. Она хотела, чтобы присяжные увидели горе ее клиентки, впитали его в себя точно так же, как эту адскую фотографию обвинения.
7: «В этом деле вы столкнетесь с целым множеством косвенных улик. Моя клиентка находилась в доме, когда был убит ее отец. Обнаружив тело, она в панике позвонила в полицию и спряталась в ванной, опасаясь, что сестра убьет и ее. Все эти обстоятельства мне не нужно доказывать. Они изложены черным по белому в расшифровке ее телефонного звонка в полицию по номеру 911. Прямо перед этим звонком она попыталась спасти своего отца, обнаружив его окровавленным и растерзанным на части, лежащим на кровати. Александра не зло. Здесь она жертва. Кейт опять сделала паузу, оглядела присяжных и увидела, что некоторые из них кивают. Пока что все шло лучше, чем она ожидала. А сейчас пора заканчивать, причем на высокой ноте. Детство и юность Александры были омрачены потерей близких ей людей. Она потеряла мать, а затем и мачеху при трагических обстоятельствах. Теперь, когда не стало ее отца, моя клиентка считает, что у нее больше не осталось семьи. Ее сестра теперь ей уже не родня. Она забрала у Александры все. В этом зале находится всего одна убийца, дамы и господа. И это человек с историей тяжелых психических расстройств, с документально подтвержденной историей использования ножей, членовредительства, наркомании и правонарушений. Убийца предстал перед судом. Этим убийцей является София Авелина. И ваш долг перед моей клиенткой, как перед жертвой, оправдать ее и отправить ее сестру туда, где она больше никому не сможет причинить вреда. Кейт снова сделала паузу и отметила улыбки, кивки и внимание, с которым присяжные смотрели на нее. Контакт начинал понемногу налаживаться, и это было отличное начало. Бросив взгляд на блок и увидев, что ее подруга сидит с выражением полного восхищения на лице, Кейт вернулась на свое место. Блок наклонилась к ней. «Просто потрясающе!»
3: «Спасибо вам», — прошептала Александра, обняв Кейт со слезами на глазах.
7: Присяжные, которые наблюдали за каждым моментом этого действа, повернулись к Софии и Эдю Флину с чем-то похожим на уничижение в глазах. Глава 30. Эдди. Мне никогда еще не доводилось вставать, чтобы произнести свою вступительную речь перед столь враждебно настроенными присяжными. Они даже не смотрели на меня. Они сосредоточились на Софии. Она была похожа на кролика, оказавшегося посреди дороги в свете надвигающихся фар, застывшего и дрожащего в ожидании, когда его раздавят в лепешку. Я сказал ей, что все в порядке, и Гарри похлопал ее по рукам. Она распластала обе руки с растопыренными пальцами на столе, одну поверх другой. Пальцы у нее дрожали. Гарри пытался унять их дрожь, хотя на самом-то деле прикрывал их своей ладонью. Беспокойство Софии можно было перевести как страх. Страх человека, который совершил что-то ужасное и которого только что за этим застигли. В процессуальную зону я выходить не стал. Кейт только что проделала с нами такой номер, и членам жюри она явно понравилась. Так что я не хотел каких-либо сравнений в головах у присяжных. Вместо этого подошел прямо к ним и остановился всего в паре футов от первого ряда. Засунул руки в карманы и задумался о том, что собираюсь сказать. Речь у меня была заготовлена, но сейчас она звучала у меня в голове плоско и невыразительно. Я не мог ее использовать. Требовалось придумать что-то новое. Кейт села на хвост Драйеру, и каждое его замечание по этому делу собиралось перенаправить на Софию. Легких путей не было. Присяжным в этом деле рассказывали историю, и прямо сейчас им понравилась та, которую они только что выслушали. Моя история должна быть другой, должна быть лучше. Кто расскажет лучшую историю, тот и победит. Я прочистил горло и не спеша посмотрел в глаза нескольким присяжным. Это были люди, которых я отобрал за последние несколько дней. 7 женщин, 5 мужчин, а еще запасные, 1 мужчина и 1 женщина. Большинство женщин в жюри были как минимум лет на 10 старше Софии. Все они работали. Уборщица, водительница развозного фургона, повариха, горничная в отеле, менеджер кофейни, училка на пенсии. Единственная из присяжных женского пола, которая была примерно на год младше Софии, училась в Нью-Йоркском университете. По крайней мере, она выдержала мой взгляд без вызова и пренебрежения. Судя по всему, эта присяжная еще не определилась. Мужская часть жюри тоже представляла собой сборную солянку,
6: разнорабочий, телемаркетолог. Звучит круто, хотя выяснилось, что этот малый просто садится за телефон и обзванивает первых попавшихся людей, пытаясь втюхать им всякие товары и услуги. Веб-дизайнер и двое начинающих актеров, обслуживающих столики в сетевых ресторанах в ожидании, когда им позвонит мистер Спилберг. Меня так и подмывало повторить выбранную Кейт линию защиты. Какой бы удар они с Драйером мне не нанесли, я всегда мог ответить им тем же. Кейт, несмотря на свою неопытность, оказалась настоящим самородком. Пожалуй, даже более серьезным противником, чем Драйер. Потом я повернул голову к Александре. И присяжные проследили за моим взглядом. Чтобы спасти Софию, мне надо было уничтожить Александру. Этого требовала моя работа. Если присяжные поверят Александре, значит, София в беде. В довершение всего я верил в свою клиентку, что делала убийцей Александру. Я должен был сделать все возможное, чтобы уничтожить ее. Невиновный должен выйти на свободу. Виновные должны быть наказаны. В совместном судебном разбирательстве этим принципом можно лишь подтереться. Единственным реальным оппонентом является обвинитель. На нем лежит бремя доказывания вины вне всяких разумных сомнений. Если вы упустите это из виду и затеете войну со своим коллегой, тот начнет отбиваться, и вы уничтожите друг друга на глазах у присяжных, которые неизбежно решат, что вы оба лжете. И все это время обвинитель сидит, задрав ноги, и время от времени подливает масло в огонь, чтобы противники, не дай бог, не остыли. Затеять поединок с Кейт Брукс – лучший способ проиграть это дело. Я верил, что София невиновна, и единственное, что меня заботило на данный момент – как добиться ее оправдания. Для этого мне требовалось максимально сосредоточиться на Драйере и игнорировать Александру. Последняя вытерла покрасневшие припухшие глаза, в которых поблескивали слезы. Со своим деловым костюмом, ухоженными ногтями и 500-долларовой стрижкой она выглядела как любая другая успешная и привлекательная манхэттенская дамочка. Она не была похожа на убийцу и явно дергалась. Одна рука ее потянулась вперед, и я увидел, как Александра коснулась стола защиты, после чего принялась водить по его деревянной поверхности указательным пальцем, описывая маленькие концентрические круги. «Нервы», — предположил я. Оглянувшись на Софию, я вновь увидел молодую женщину, испытывающую сильную боль и просто пытающуюся держать себя в руках. Я не мог выполнять работу и прокурора, и защитника. Это просто не мое. «Дамы и господа присяжные заседатели, в этом деле я представляю Софию Авелина. Как и Александра, она тоже потеряла отца. Я не стану говорить вам, что убийца находится в этом помещении. Это было бы слишком самонадеянно с моей стороны. Единственные люди, кто может вынести решение по этому делу, это вы. Каждый из вас в ходе этого судебного разбирательства выслушает доказательства, а потом примет решение касательно вердикта. Я не обязан доказывать вам, что Александра убийца, равно как и не обязан доказывать невиновность моей клиентки, и любой, кто считает иначе в этом деле, будь то мисс Брукс или мисс Драйер, ну что ж, они ошибаются. Доказать свою правоту должно обвинение. Хотя знаете что? Обвинитель не собирается объявлять вам, кто убил Фрэнка Авелина. Мистер Драйер представит доказательства того, что это могла быть любая из подсудимых, и оставит решение на ваше усмотрение. Я говорю, что этого недостаточно, господа присяжные. Вы не можете заполнить пробелы для обвинителя. Он может сказать, что убийство совершили обе женщины, но почему же тогда они с самого начала обвиняли друг друга и вызвали друг на друга копов? Я сделал паузу и шагнул вперед, чтобы оказаться еще ближе к присяжным. Пока что все получалось. Я задал им вопрос, и вопреки всем моим надеждам, некоторые из них действительно задумались над ним. Мне требовалось, чтобы они думали, подвергали все сомнению, а не слепо следовали фактам от других участников процесса. «Это ведь не имеет смысла, не так ли?» Двое присяжных помотали головами. «Возможно, одна из женщин в этом зале действительно убила Фрэнка Авелина, но прокурор не собирается говорить вам, которая из них. Он хочет, чтобы по возможности осудили обеих. Однако, я думаю, вы понимаете, что это невозможно». И если обвинение, вне всяких разумных сомнений, не докажет, кто конкретно убил Фрэнка Авелина, тогда вы должны сделать только одно, дамы и господа. Вы должны вынести оправдательный вердикт. И что касается данного дела, я прошу вас только о двух вещах. Внимательно ознакомьтесь с доказательствами. Если к концу слушаний вы не будете уверены, кто именно убил Фрэнка Авелина, тогда вы должны оправдать обеих подсудимых, поскольку обвинение не смогло доказать свою правоту и как следует обосновать свое мнение. Спасибо. Я знаю, что могу положиться на всех вас. Я сел. В лучшей форме, чем когда только встал. Некоторые из присяжных как следует подумают и оценят дело должным образом, и это все, о чем я мог только мечтать. София наклонилась ко мне со слезами на глазах и решимостью на лице.
3: «Моего отца убила Александра. Я хочу, чтобы вы проследили за тем, чтобы она поплатилась за это. Не поступайте так».
6: «София, я пытаюсь спасти вашу жизнь. Позвольте мне делать свою работу». Она моргнула, и слезы упали на бумаги, разложенные на столе.
3: «Он был моим отцом. Она убила его. И должна заплатить за это».
6: Глава 31. Кейт. Вступительная речь Эдди удивила Кейт. Она была уверена, что он собирается взорвать какую-нибудь сенсацию в центре зала суда и посмотреть, как это полностью развалит ее защиту. Он этого не сделал. Флинн не собирался преследовать Александру. Это была рискованная стратегия, но вполне разумная. Основывалась она на том, что присяжные серьезно отнесутся к своей присяге и решат, что если так и не получается определить, кто из сестер настоящий убийца, Александра или София, то должны вынести оправдательный вердикт обеим. Формально говоря, довод довольно веский. Блок прошептала. «Он хорош, но ничего у него не выйдет».
3: «Почему?»
6: — спросила Кейт. «Присяжные видели эту фотографию с Фрэнком. Если они сочтут, что это сделала одна из сестер, то не покинут этот зал, пока кто-нибудь не заплатит за это». Кейт кивнула, а затем увидела, как Драйер встает и вызывает своего первого свидетеля.
8: «Детектив Брэд Сомс», — представил его обвинитель.
6: Кейт пролистала свой блокнот в поисках записей, отмеченных розовыми липучими закладками. Пока искала нужные страницы, услышала, как Сомс выходит вперед. Она узнала его с той ночи убийства, когда только познакомилась с Александрой в допросной. Тогда на нем была реально жуткая желтая рубашка. Рубашка была настолько ужасной, что прочно застряла в голове. Настолько отстойная она была. Сомс был высок, лет 55, с густыми сидеющими волосами. Желтой рубашке был предоставлен выходной. Но замена выглядела не намного лучше. На нем были темно-синий костюм и зеленая рубашка с галстуком в бело-голубую полоску. Смотрелся этот ансамбль несколько диковато. Кейт даже подумала, уже не дальтоник ли он. Когда Сомс поднял со стола Библию, Кейт заметила на безымянном пальце его левой руки вдавленный беловатый след. До совсем недавнего времени детектив постоянно носил обручальное кольцо. Логично, ни одна супруга не позволила бы своему мужу выйти из дома в подобном костюме и галстуке. Как только Сомса привели к присяге, судья Стоун предложил ему сесть, а затем не спеша убедился, что у детектива есть вода и все остальное, что ему требуется, чтобы удобно устроиться на свидетельской трибуне. Чтобы дать свидетелю немного освоиться, Драйер задал ему несколько простых вопросов касательно стажа службы в полиции и его опыта в качестве детектива. Опыта Сомсу было не занимать. Он проработал в отделе убийств почти 15 лет. Это было его далеко не первое судебное родео.
8: «Детектив, как и при каких обстоятельствах полиция впервые узнала об этом преступлении?»
6: Перешел к делу Драйер.
9: «Обе обвиняемых позвонили в службу 911 со своих мобильных телефонов», — ответил Сомс.
6: Произнося эти слова, он повернулся к присяжным, адресуя им свой ответ. Он не улыбался, даже не пытался выглядеть дружелюбным по отношению к ним. Сомс показался Кейт честным полицейским, который оказался здесь, чтобы просто выполнять свою работу и рассказывать все как есть. Не свидетель, а просто мечта с точки зрения обвинения.
8: «Ваша честь, я думаю, что в данный момент было бы разумно дать присяжным послушать эти звонки в службу спасения», — предложил Драйер.
10: «Я согласен. А как вы, детектив, не против?» — отозвался судья.
6: Кейт никогда еще не видел, чтобы судья был настроен настолько прополицейски.
8: «К
9: Ты можешь получить сколько угодно высокие оценки на экзамене в адвокатуру, можешь знать на зубок все законы и прецеденты и успешно пройти через все инсценированные судебные процессы, которые тебе там устраивают, но ничто не подготовит тебя к чему-то подобному. Даже если твои аргументы абсолютно точны с точки зрения фактов и закона, ты все равно можешь проиграть перед предвзятым судьей. Таким был теперь реальный мир. Драйер дал знак одному из своих ассистентов, а Кейт отложила ручку и прислушалась, пока с громким «пум» не включилась система громкой связи и не стала проигрываться первая запись. Это был вызов, сделанный Александрой. Блок открыла скоросшиватель и принялась читать расшифровку параллельно с аудиозаписью. Александра натужно сглотнула и закрыла глаза, услышав свой собственный голос и страх, который сквозил в каждом ее слове, как толстая золотая жила в гранитной скале. Присяжные тоже слушали, и Кейт внимательно наблюдала за ними. Они впитывали каждое слово. Запись драматично оборвалась, когда диспетчер потерял Александру на линии, не зная о ее судьбе. «И второй звонок, пожалуйста», — попросил Драйер. Это был вызов Софии, который поступил в службу 911 почти через минуту после звонка Александры. Дрожь в голосе Софии показалась Кейт вполне реальной. Если б ей пришлось оценивать оба звонка, она бы сказала, голос Софии по телефону был более напуганным. Закрыв скоросшиватель с расшифровками обоих звонков, Блок скрестила руки на груди и откинулась на стуле, наверняка придя к такому же выводу. Голос Софии звучал более правдоподобно. Впрочем, Кейт не сомневалась, что страх ее клиентки в тот момент тоже был вполне реальным. Это просто означало, что София лучше умела притворяться. «Детектив Сомс, вас вызвала на место происшествия группа быстрого реагирования полиции Нью-Йорка?»
11: «Да», — ответил тот. «Бойцы группы уже оцепили дом и непосредственно место преступления. Учитывая, что обе находящиеся в доме женщины были все в крови и обе утверждали, что убийство совершила другая, сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, взяли обеих под стражу. Когда я сам прибыл туда, обе подсудимые уже были задержаны, и им зачитали их права. Затем я поговорил с обеими женщинами».
9: Ручка Кейт, которая летела над блокнотом, фиксируя каждое слово показаний детектива Сомса, внезапно замерла на месте. До этого он не сообщал о каких-либо разговорах с обвиняемыми на месте преступления. Этого не было в его письменных показаниях, предоставленных защите. Это было что-то новенькое. Она бросила взгляд на Эдди и увидела, как у него сжались челюсти и заиграли желваки. Он тоже не ожидал чего-то подобного. Они с ним оба оказались на неизведанной территории.
12: «С кем из сестер вы поговорили первой?» — спросил Драйер.
11: «Я поговорил с Александрой Авелина».
12: «И что она вам сообщила?»
9: Прежде чем отвернуться от Драйера и огласить свой ответ присяжным, Сомс мельком глянул на Кейт. Она сразу же поняла, что дело плохо.
11: «Могу я свериться со своими записями?» — спросил он.
9: Судья и Драйер кивнули. Сомс полез в карман пиджака и достал свой рабочий блокнот. Копию записи в нем Кейт не предоставили, и она сомневалась, что Эдди их тоже видел.
11: «Александра сказала: арестуйте эту суку. Она убила моего отца, она убьет меня. Я записал это, а затем поговорил с Софией Авелина».
12: «И что сказала София Авелина?»
11: «Она сказала, вы должны арестовать Александру, это ее рук дело, она зло, она разрушила всю мою жизнь».
9: Драйер кивнул. Все оказалось не так плохо, как поначалу подумалось Кейт. Обвинения вроде как отменяли друг друга, но только пока что.
12: «Прежде чем мы поговорим о месте преступления, я заметил, что когда вы разговаривали с обвиняемыми на месте преступления, ни София Авелина, ни Александра Авелина так и не спросили о состоянии их отца. Вы сказали кому-нибудь из них, что он мертв?»
11: «Нет, не говорил».
12: «И в какой-либо момент, будь то на месте преступления или в отделе полиции во время допроса, интересовались ли София Авелина или Александра Авелина текущим состоянием здоровья их отца, насколько вам известно?»
11: «Нет, сэр, не интересовались. Думаю, они уже знали, поскольку...»
12: «Возражаю», — перебила его Кейт. «Предположения данного сотрудника полиции не являются доказательством. Он выступает здесь не в роли свидетеля-эксперта».
9: Кейт уже согнула колени, собираясь опуститься на свое место,
12: Ее возражение было четким, точным и стопроцентно обоснованным, когда она услышала ответ судьи Стоуна.
13: «Отклоняется!»
12: Кейт опять выпрямилась. «Ваша честь, свидетель высказывает предположение касательно...»
13: «Мисс Брукс!» – перебил ее Стоун. «Я понимаю, что вы не слишком хорошо знакомы с судебной процедурой, но решение касательно вашего возражения принято окончательно и обжалованию не подлежит. Это очень опытный детектив из отдела по расследованию убийств, который, вне всякого сомнения, присутствовал на сотнях мест серьезных преступлений и беседовал с тысячами людей на этих местах в течение своей выдающейся карьеры. Если он желает высказать свое мнение по этому вопросу, суд это только приветствует».
12: Кейт почувствовал себя пятилетней соплячкой. Знать правила и ожидать, что судья будет соблюдать их в реальном мире, это две совершенно разные вещи. Ей придется быстро учиться.
3: «Простите, детектив, не могли бы вы повторить свой ответ?» — попросил Драйер.
12: «Да. Всякий раз, когда мы разговариваем с родственниками жертвы, они, по моему опыту, обычно хотят знать, жив ли еще близкий им человек. И неважно, насколько серьезно он ранен. Это всегда первое, о чем они спрашивают. Они очень надеются, что их любимый человек все-таки выжил. В данном случае было необычно, что никто из сестер не спросил, жив ли еще Фрэнк. Очень необычно. Я думаю, это потому, что обе уже знали, что он мертв».
3: «При обоих звонках в службу спасения они сообщили, что на их отца напали. Они не сказали, что он мертв, это верно?»
12: «Верно. Они также должны были знать, что все звонки в службу 911 в обязательном порядке записываются».
3: «А во время этих звонков они говорили, что требуется медицинская помощь?»
12: «Да, обе просили прислать скорую».
3: «И все же не спросили о состоянии своего отца, когда прибыли полиция и скорая. Почему так?»
12: «Потому что уже знали, что он мертв», — ответил Сомс.
3: «Как вы думаете, почему они знали, что он мертв?»
12: «Один из способов это узнать — проткнуть ему оба глаза 12-дюймовым ножом. Этого вполне достаточно». Кейт выступила с возражением, и на сей раз судья кивнул.
3: «Давайте продолжим, хорошо? Я бы хотел, чтобы на экран вывели фото Е38, пожалуйста», — попросил Драйер.
12: Вскоре на экране появилась очередная картинка из фильма ужасов. Более общий снимок обезображенного трупа Фрэнка Авелина, лежащего на спине в собственной кровати.
3: «Не могли бы вы описать нам место происшествия, детектив?»
12: «Это главная спальня на втором этаже дома покойного на Франклин-стрит. Фотография сделана от двери, выходящей в коридор. Когда прибыла группа быстрого реагирования, свет в этой комнате не горел. Они включили его, когда увидели темные пятна на ковре вокруг кровати. Вы можете видеть на нем множество следов. Одни из них принадлежат патрульному Джейкобсу, на нем были стандартные форменные ботинки полиции Нью-Йорка. Подошва характерная, поэтому мы можем легко отличить их на подобном месте преступления. Джейкобс пощупал пульс у жертвы, но не обнаружил его. Другие кровавые следы, окружающие кровать, принадлежат Софии Авелина и Александре Авелина». Внимание присяжных было сосредоточено на Сомсе, и лишь немногие из них время от времени бросали взгляд на фотографию на экране.
3: «Не могли бы вы описать, в каком состоянии находилось тело Фрэнка Авелина, когда вы прибыли туда?»
12: Откашлявшись, Сомс отпил глоток воды, прежде чем заговорить. Как будто готовился к тому, что вот-вот должно произойти. «Мой напарник, детектив Айзея Тайлер, мы вместе уже 5 лет и кое-что повидали на своем веку. Но только не нечто подобное. Тайлер увидел тело и был вынужден покинуть комнату. От крови и тела исходил очень сильный запах. Мы уже привыкли к этому, но не привыкли видеть столь обширные раны на теле жертвы. Сначала я подумал, что жертва застрелена в упор из дробовика. Затем, подойдя ближе, увидел, что это не огнестрельное ранение. Это были отдельные удары ножом с длинным лезвием. В основном колотые раны, и насчитав около 40, я сбился со счета. Имелись также и резанные раны. Как вы здесь видите, у жертвы отрезана часть носа. Есть горизонтальные порезы поперек горла и...» Сомс на секунду примолк, опустил взгляд, а затем опять поднял его и продолжил. «И грудины. В обеих глазных впадинах колото-резанные раны, а в глазах были кровоизлияния с бильярдный шар
6: из-за обширных повреждений. Мне показалось, что любое из этих ранений могло оказаться смертельным. Тем не менее, убийца продолжал увечить уже мертвое тело. Также были обнаружены еще две раны, имеющие важное значение для следствия.
3: Какие именно?
6: Прежде всего, ножевое ранение в грудь, из которого, как я заметил, торчал длинный каштановый волос. И еще след от укуса на груди у жертвы.
3: «Сначала расскажите нам о ножевом ранении», — попросил Драйер.
6: Я воспользовался пинцетом и осторожно вынул этот волос, пока криминалист осматривал место преступления и фотографировал его. Волос застрял глубоко в ране, о чем вы можете судить по следам крови на его последних двух дюймах. Волос был сразу же убран в пакет для улик и отправлен на дальнейшую экспертизу.
3: «А след от укуса?»
6: Он был сфотографирован и в дальнейшем тоже изучен экспертами, насколько мне известно. Драйер перелистал страницы с записями на своем столе.
3: «Исходя из вашего опыта работы детективом отдела по расследованию убийств в полиции Нью-Йорка, взялись бы вы утверждать, что все эти повреждения были нанесены одним человеком?»
6: «Невозможно сказать. Это мог быть один нападавший, или двое, или трое. Судя по всему, использовался один и тот же нож». Нож, который мы нашли на полу возле кровати.
3: «Вот этот?» — спросил Драйер, поднимая над головой кухонный нож, завернутый в пластик.
6: «Это тот самый нож».
3: «И последний вопрос. Имелись ли на теле убитого какие-либо раны, полученные при самозащите? Наличествовали какие-то признаки того, что он боролся с нападавшим или пытался защититься?»
6: Сомс повернулся к присяжным и сказал.
14: «Нет. При нападениях с применением ножа мы иногда видим раны на руках или предплечьях. У данной жертвы их не было. Потерпевшего застали врасплох и, вероятно, сразу нанесли смертельный удар ножом, прежде чем он смог предпринять защитные действия».
3: «Спасибо, детектив Сомс».
6: Кейт быстро поднялась со своего места. Многие из упомянутых улик можно было прямо сейчас не оспаривать, но часть из них она просто не могла оставить без внимания, и с ними требовалось разобраться немедленно.
3: «Детектив, показания, полученные от Софии Авелина и Александры Авелина непосредственно на месте преступления, вы записали в свой блокнот. Однако не упомянули об этом в своих собственных показаниях. Почему?»
14: «Мой аффидевит составлен на основе предпринятых мною следственных действий».
6: Аффидевит. Письменные показания лица, выступающего в роли свидетеля, которые при невозможности его личной явки даются под присягой и удостоверяются нотариусом или иным уполномоченным должностным лицом. Эти показания внесли в протокол, когда обе подсудимые были взяты под стражу. Мне не нужно было упоминать о них в своем аффидевите, поскольку они были в точности зафиксированы в момент регистрации задержанных.
3: У Кейт перехватило дыхание. С этим вопросом она явно облажалась. Он оказался слишком расплывчатым. Она попросила объяснений и получила их. Присяжные наверняка и не поняли, к чему это подводило. Можно было управиться и получше. Кейт тщательно обдумала следующий вопрос и сформулировала его в уме, прежде чем открыть рот.
15: «При виде этой фотографии разве не очевидно, даже для близкого человека, что Фрэнк мертв?» — спросила она.
14: «Не могу сказать», — ответил Сомс.
15: «Он выглядит мертвым, детектив, не так ли?»
14: «Скорее, тяжело раненым. Никто не мог бы сказать, что эти раны смертельны, просто взглянув на него. Обе обвиняемые просили вызвать скорую, когда звонили в службу 911.

0: конечном ответе. «Это одно из объяснений, но мне в это не особо верится», — сказал Сомс, и Кейт подумала, что это лучшее, чего она могла от него добиться. «Другое же заключается в том, что ваша клиентка знала, что Фрэнк мертв, потому что довольно долго кромсала его ножом», — добавил он. Кейт кивнула и, возвращаясь на свое место за столом защиты, заметила, как двое или трое присяжных с любопытством смотрят на Александру. Это был взгляд полный удивления и отвращения. Она только что потеряла нескольких присяжных из-за Сомса. Все будет сложнее, чем она думала. Глава 32. Эдди. У меня возникло искушение вообще ни о чем не спрашивать Сомса. Его показания нанесли кое-какой ущерб обеим подсудимым, но не слишком серьезный. Кейт сделала все возможное, чтобы свести этот ущерб к минимуму, но ее вступительный вопрос был недостаточно жестким. Не ее вина. Некоторым свидетелям нужен более строгий поводок, чем прочим, и вы не можете этого знать, пока не зададите свой первый вопрос. Многолетний опыт может дать вам некоторое преимущество, но Кейт справлялась с этим делом лучше, чем я сам во время своего первого в жизни слушания по делу об убийстве. Я встал и решил, что все-таки стоит еще немного потрясти дерево. Посмотрим, что оттуда вытряхнется. Детектив Сомс, когда подсудимые давали вам эти показания на месте преступления, я полагаю, обе уже были задержаны, и им зачитали их права, прежде чем задавать им какие-то вопросы. Конечно, ответил Сомс. Даже если это было не так, подобный ответ вы получили бы от любого копа в городе, задав этот вопрос. Ни один коп не признает, что подозреваемый сказал что-то важное, не будучи предварительно ознакомлен со своим правом хранить молчание. Если права еще не были зачитаны, то таким показаниям грош цена на суде. Сомс никогда не признался бы в том, что разговаривал с подозреваемым, не зачитав ему права по правилу Миранды. Вы уверены, что обе подсудимые были официально задержаны и ознакомлены со своими правами еще до того, как вы побеседовали с ними на месте преступления? «Уверен на все 100%», — не без удовлетворения ответил Сомс, самодовольной ухмылочкой адресуя этот утвердительный ответ присяжным. Он и не подозревал, что только что преподнес мне свое сердце на блюдечке с голубой каемочкой. Я пока не стал вырывать его у него из груди. Надо было дождаться подходящего момента. «Детектив Сомс, вы считаете заявления, сделанные подсудимыми на месте преступления, важными, не так ли?»
1: «Верно».
0: «Я так и думал. Вы вроде намекаете на то, что поскольку Александра и София не спросили у вас, жив ли еще их отец, это означает, что они убили его?»
1: «Это вполне логичное заключение».
0: «Позвольте вам напомнить, что обвинение настаивает на наличии улик сразу против обеих подсудимых. Если одна из них делает вам важное заявление на месте преступления, разве это не является жизненно важным доказательством для обвинения?»
1: «Является».
0: «Вы знали, что эти показания важны, когда записывали их в свой блокнот на месте преступления, не так ли?»
1: «Думаю, что да».
0: «И учитывая, что они так важны, вы даже не подумали включить этот момент в свой аффидевит или передать копии вашего блокнота прокурору, чтобы те могли быть переданы командам защиты?»
1: «Я передал всю существенную информацию в офис окружного прокурора».
0: «Но не копии существенных страниц из вашего блокнота?» Он примолк. Если Сомс солжет и ответит «да», то рискует подорвать доверие к обвинителю. Если скажет правду, то явно и понятия не имеет, в какой тупик я его завожу.
1: «Должно быть, я забыл про эти свои записи. Не думаю, что я передавал копию в офис окружного прокурора».
0: «Не думаете?»
1: «Бывший мэр Нью-Йорка лежит мертвый, растерзанный на куски в своей собственной спальне. У вас под стражей двое подозреваемых, которые, по вашим словам, обе сделали важное заявление, и вы не думаете, что передали кому-то записи с этими заявлениями? Либо вы их передали, либо нет. Так что?»
0: Сомс откашлялся, попытался было напустить на себя прежний самодовольный вид, чтобы вернуть почву под ногами, а затем посмотрел на присяжных и пробурчал.
1: «Я этого не сделал».
0: Настал мой черед ткнуть на паузу. Позволить всему этому отложиться в головах у присяжных. Вообще-то мелочь, но я хотел, чтобы коп немного помариновался.

0: «Вы не знакомы с основами следственных действий, детектив Сомс?» На сей раз он не потрудился перевести взгляд на присяжных, давая ответ, а выпалил его прямо мне, уже явно разгорячившись.
1: «Мой послужной список говорит сам за себя. В моем отделе один из самых высоких показателей раскрываемости убийств в этом городе, да и в любом другом городе, раз уж на то пошло».
0: «Тогда, как опытный и талантливый дознаватель, вы не допустили бы такой элементарной ошибки, не передав важную информацию в офис окружного прокурора?»
1: «Я полагаю».
0: «Детектив, выходит, что заявления, сделанные обвиняемыми на месте преступления, не имеют никакого значения. Не так ли?»
1: «Еще как имеют. Александра и София не спросили, жив ли их отец, потому что обе знали, что он уже мертв, потому что они были чертовски уверены, что он мертв».
0: «Есть еще одна причина, по которой ни одна из обвиняемых не поинтересовалась, жив ли их отец, не так ли?»
1: «Я ничего подобного не вижу. За все мои годы работы детективом в отделе по расследованию убийств такого никогда еще не случалось».
0: «Ранее вы подтвердили, что перед допросом обвиняемых на месте преступления им зачитали их права, помните?»
1: «Помню и совершенно в этом уверен. Права им точно зачитали».
0: «Подозреваемым зачитывают права только после их официального задержания, так?»
1: «Так»,
0: — сказал Сомс, которому все это уже явно надоело. Я взял страницу из приложения к обвинительному акту и через секретаря передал ее детективу. «Взгляните, пожалуйста, на этот документ. Это протокол задержания. Задержание проводил патрульный Джейкобс?»
1: «Верно», — подтвердил Сомс.
0: «И обе подсудимые были задержаны по одному и тому же подозрению?»
1: «Да»,
0: — подтвердил он, уже понимая, к чему это может привести. Пора было вывести его на чистую воду. «Согласно данному протоколу, патрульный Джейкобс задержал обеих подсудимых по подозрению в убийстве. Может, именно тогда они и поняли, что их отец мертв?» Сомс сглотнул, и кадык у него на горле запрыгал вверх-вниз. «Вас не могут задержать по подозрению в убийстве, если нет трупа, верно?» Он ничего не ответил. В ответе не было необходимости. «Детектив, улик против этих подсудимых кот наплакал. И вы с прокурором хватаетесь за тонкую соломинку, пытаясь подвести под это дело доказательную базу. Разве не это здесь на самом деле происходит?» Сомс откашлялся, отпил воды, наклонился к микрофону и произнес:
1: «Нет, сэр».
0: Именно Сомс и выудил тот волос из глубокой раны на груди у Фрэнка Авелина. У эксперта по волосяным волокнам и детектива Тайлера нашлось бы больше, что сказать по этому поводу, но мне просто требовалось окончательно разделаться с Сомсом. «Вы показали, что извлекли из раны на груди у жертвы какой-то волос, детектив. Вы ведь не эксперт по волосяным волокнам, насколько я понимаю».
1: «Нет, сэр. Для этого у нас есть профессор Шандлер».
0: «Хорошо. На этом все». Дрейер даже не пытался исправить какие-либо повреждения, хотя вообще-то мало что мог сделать. Для меня все и вправду выглядело так, будто окружной прокурор наскреб по сусекам любые ошметки улик, которые могли хотя бы теоретически свидетельствовать о виновности обеих девушек, и теперь все, что можно было обернуть в пользу обвинения, намеревался бросать в нас вместе со всем прочим, что подвернется под руку.
1: «Народ вызывает детектива Айзею Тайлера», — объявил Дрейер.
0: Сомс покинул свидетельское место и обменялся с Тайлером не более чем взглядом. Это было предостережение, мол, давай поосторожней. Тайлер был намного моложе и вспыльчивее Сомса. Более легкая добыча для ловкого адвоката. Тайлер был одет во все черное, как и подобало случаю. Рубашка, галстук, костюм, туфли. Произнеся слова присяги, он вольготно устроился на свидетельской трибуне.
2: «Детектив Тайлер, это вы проводили расследование в отношении жертвы и его семьи?»
0: — начал Дрейер.
3: «Да, я», — подтвердил Тайлер.
0: «Мы с напарником разделили нагрузку по этому делу. Так вышло, что в ночь убийства мне позвонил адвокат по имени Майк Мадин. В субботу. И сказал мне, что на понедельник у него назначена встреча с жертвой, чтобы обсудить изменения в завещании».
2: «Вы получили копию этого завещания?»
0: «Получил. В качестве душеприказчика по этому завещанию указан Хэл Коэн. Мистер Коэн был руководителем предвыборной кампании и другом жертвы. Он и предоставил мне копию последнего завещания. В материалах дела оно отмечено как вещественное доказательство номер 6.
2: Возникла пауза, пока присяжные, у которых теперь появилась причина открыть лежащие перед ними бумаги, торопливо искали нужный документ и приступали к чтению.
0: «Этому завещанию уже 5 лет, не так ли?» — спросил Драйер.
2: Он направлял свидетеля, но я не стал вылезать с возражением. Нарушение было чисто формальным, и он просто экономил нам время.
0: «Совершенно верно. Данное завещание было составлено в 2014 году в офисе мистера Мадина».
2: «В чем суть этого завещания, детектив?»
0: «В завещании указаны некоторые благотворительные пожертвования на общую сумму в $1 миллион, а затем оставшееся имущество покойного делится поровну между его дочерьми Александрой и Софией Авелина».
2: «Вам удалось определить стоимость наследственного имущества Фрэнка Авелина?»
0: «Да, мистер Коэн провел такую оценку для целей налогообложения. Общая стоимость имущества составляет $49 миллионов. После уплаты налогов и благотворительных пожертвований остаток составляет $44 миллиона».
2: Кто-то в толпе позади нас восхищенно присвистнул. Судья, должно быть, не услышал этого, поскольку не стал делать замечаний людям на местах для публики. При этой цифре по залу пронесся глухой ропот, послышались перешептывания, кто-то резко втянул ртом воздух. Может, даже кто-то из присяжных. И вправду, просто хреново туча бабла по любым меркам.
0: «Итак, из звонка мистера Мадина мы знаем, что покойный хотел внести изменения в свое завещание и с этой целью договорился встретиться с мистером Мадином в понедельник утром. Вы в курсе, какие изменения покойный собирался внести?»
2: «Не могу сказать с полной определенностью, однако у нас есть основания полагать, что на момент смерти покойный находился под ненадлежащим влиянием».
0: «Что вы понимаете под ненадлежащим влиянием?»
2: «Фрэнка Авелина одурманивали психотропным препаратом без его ведома. Мы полагаем, что, судя по типу использованного препарата, целью было в какой-то мере установить контроль над мистером Авелина и его деньгами».
0: Присяжные подались вперед. В этот момент я не мог не глянуть на Софию. Ее рука метнулась к открывающемуся рту. Она повернулась и с болью и обидой посмотрела на свою сестру. Мы уже рассказали ей о подобных предположениях и токсикологическом отчете. Хотя одно дело узнать об этом от своего адвоката, и совсем другое услышать, как об этом объявляется на открытом судебном слушании под протокол. Александра опустила голову, ее плечи тряслись от рыданий. Драйер не спеша провел Тайлера через результаты токсикологической экспертизы, сделав кое-какие пояснения для присяжных, что галоперидол представляет собой антипсихотический препарат, который при применении в правильных дозах делает людей послушными, внушаемыми и легко управляемыми.
2: «Детектив, вы сказали, что жертву одурманивали этим веществом без ее ведома. Но почему вы так говорите? Не мог ли Фрэнк Авелина сам принимать его?»
0: «Я так не считаю. Из его медкарты следует, что это не было лекарством из тех, которые ему прописывали. Кроме того, в течение нескольких месяцев, предшествовавших его смерти, он посещал своего семейного врача, поскольку испытывал симптомы, которые могли указывать на раннюю стадию деменции. Что могло быть связано и с тем, что препараты, поступавшие в организм мистера Авелина, вызывали симптомы старческого слабоумия. Врач порекомендовал провести МРТ и наметил это исследование на декабрь. Мистер Авелина так его и не дождался».
2: «Если кому-то дают галоперидол без его ведома, о чем это вам говорит?» — спросил Драйер.
0: «Что кто-то хотел взять Фрэнка Авелина под свой контроль, чтобы, скажем, убедить его подписать доверенность или...»
2: Меня прошиб холодный пот. Драйер явно клонил к чему-то, чего я не предвидел. Открыв нужную страницу в предоставленном обвинением скоросшивателе, я еще раз просмотрел документ. Драйер уже подбирался к нему, и Тайлер открыл дверь чуть шире, чтобы впустить его. Обвинитель указал присяжным и свидетелю на ту же страницу.
1: «Детектив, что за документ зарегистрирован как вещественное доказательство номер 228?»
0: «Это доверенность, оформленная 15 сентября. Она предоставляет назначенным ею представителям полномочия распоряжаться всем имуществом и делами мистера Авелина».
2: «Какие там указаны полномочные представители мистера Авелина?»
0: «Это мистер Хэл Коэн и мисс Александра Авелина». медленно и с расстановкой произнес Тайлер. Фрэнк Авелина. Запись в дневнике. 15 сентября 2018 года.
1: Я больше не знаю, чему верить. Либо я схожу с ума, либо кто-то пытается меня убить. В некотором смысле я вроде как даже надеюсь, что кто-то заказал меня. Это лучше, чем сумасшествие. С заказухой я уж как-нибудь разберусь. Джимми может позаботиться об этом. Сегодня утром я разговаривал с Джимми, и он сказал, что я параноик. Что никто не посмеет заказать меня, и ни одной банде не придет в голову ограбить меня, одного из его старых друзей. Мол, ничего такого и быть не может. Типа как я просто впадаю в маразм на старости лет. Я убежден, что он ошибается. Я уже нанял частного детектива, чтобы присматривать за теми, кто следит за мной. Хелл считает, что это пустая трата времени и денег, но мне стало легче. Частный детектив, крупный малый по фамилии Бетфорд, сказал мне, что я его даже не увижу. И впрямь, с тех самых пор, как 2 недели назад он приступил к работе, я его так ни разу и не видел. Это не помогло. Мне кажется, что, может, он вообще за мной не присматривает. Может, он сейчас дома, в своей постели, смотрит телевизор и думает, что я просто еще один старый хрен, страдающий паранойей. Но я-то видел, как тот байкер следил за мной. А потом, выйдя из ресторана, я остановился на тротуаре и заметил, что у меня развязался шнурок на ботинке. Я опустился на колено и, черт возьми, простоял там, наверное, 10 минут и никак не мог вспомнить, как завязывается этот сраный шнурок. Просто стоял на одном колене, держа его концы в руках, и смотрел на свой коричневый ботинок, пока слезы не закапали на его кожаный носок. Потом я просто затолкал концы шнурков внутрь ботинка по бокам и поехал домой на такси. 22:00. Сегодня вечером я не был голоден. Только что сделал себе сэндвич. Суп, который София приготовила вчера, все еще в холодильнике. Рядом с ним лежит рагу, которое Александра прислала из кулинарии. Я сделал себе сэндвич с арахисовым маслом и джемом, налил стакан молока и посмотрел новости. Сегодня вечером чувствую себя получше. Впервые за несколько дней у меня прояснилось в голове. Позвонили из детективного агентства. Я сказал им, что Бетфорд не связывался со мной ни по телефону, ни по СМС. Нет, я не знаю, где он сейчас. Он сказал мне, что я его не увижу, ради всего святого. Утром назначат нового оперативника. Бетфорд пропал. В новостях появилось обращение полиции с просьбой предоставить информацию. Сейчас я в постели, не могу уснуть. Головная боль не проходит. И какое-то неприятное ощущение в животе. Я позвонил Александре, оставил сообщение. Позвонил Софии. Она взяла трубку и сказала, что завтра приедет навестить меня. Глава 33. Она. Несмотря на все ее приготовления, как физические, так и психологические, ничто не подготовило ее к тому чувству, которое она испытала при виде окровавленного трупа отца, распластанного на всю ширину большого проекционного экрана. Она не оставляла себе каких-то трофеев со своих убийств, чего-то способного напомнить о тех моментах изысканного удовольствия. При виде этих фотографий внизу живота разлилось томительное тепло. Сердце затрепетало в груди. Она почти ощутила вкус его плоти. Это чувство накрыло ее с головой. Она попыталась припомнить песню, которая тогда звучала у нее в ушах. Ритмы этой песни рассеяли бы острое возбуждение, охватившее весь ее организм. И тут заметила, что ее правая рука касается стола. Указательный палец скользит по царапинам и выбоинам, оставленным тысячами тяжелых скоросшивателей с металлическими уголками. Она резко убрала руки и положила их себе на колени. День прошел нормально, как и ожидалось. Детектив Тайлер в своих показаниях несколько преувеличил действие галоперидола. Это не то средство, которое делает людей полностью послушными. В некотором смысле отец стал даже еще более упрямым и несговорчивым, но он все-таки подписал эту доверенность. Еще несколько месяцев яда в пище и яда в ушах окончательно настроили бы его против ее сестры. Тогда она убедила бы его изменить завещание,
0: а затем позволила ему уйти, аккуратно увеличивая дозу. Сам по себе этот препарат не смертелен, но в достаточном количестве способен привести к остановке дыхания или сердца. Ни один судмедэксперт или патологоанатом не усмотрел бы тут ничего, кроме дыхательной или сердечной недостаточности, вполне объяснимых у мужчины в возрасте ее отца. Проблема была в том, что она недооценила его. Если бы она уделяла отцу больше внимания, то не пришлось бы сдвигать планы и ускорять события. Почему-то где-то в глубине души думалось, что он всегда знал о ней. Отец видел тот след от укуса на ноге у матери и скрыл его. Может, сам того не сознавая, не желал взглянуть суровой правде в глаза. Ее натура привела бы в ужас любого родителя. И все же он никогда не высказывал ей никаких претензий, хотя и не смог жить ни с кем из них после смерти их матери. Отослал из дома обеих сестер. Она чувствовала, что в первые годы после смерти матери отец подозревал их обеих. Он знал, что одна из них укусила Джейн, хотя никогда и словом об этом не обмолвился. Наверное, из чувства стыда. Когда она окончила среднюю школу, Фрэнк вроде забыл об этом, или, по крайней мере, задвинул свои сомнения куда-то в самую глубину головы. Хотя 4 года назад, когда она скормила 3 флакона оксикантина второй его жене, Хизер, Фрэнк должен был бы понять, что абсолютно ничего не изменилось. Что его дочь ничуть не изменилась. Впрочем, у Хизер хватало собственных проблем, и наркозависимость занимала среди них отнюдь не последнее место. Так что версия смерти от случайной передозировки его вполне убедила. Как, впрочем, и власти. А вот Хизер убеждению не поддавалась. Поначалу. Она явилась в семейный дом, зная, что Фрэнка нет в городе, и что Хизер будет там в полном одиночестве, и что будет беспробудно пить, параллельно закидываясь колесами для большего кайфа. Хизер уже нализалась настолько, что не могла удержать стакан, но добавленные в ее водку содовой таблетки оксикантина, растолченные в порошок, так и не сделали своего дела. В какой-то момент пришлось удерживать ее и через засунутую в горло резиновую воронку влить ей в желудок приправленную окси бутылку шабли. Она оставалась Хизер, пока та тихо умирала, а затем той же ночью убрала все следы своего присутствия в доме, прежде чем оставить мачеху, чтобы ее нашел отец, который должен был вернуться только на следующей неделе. В доме еще довольно долго сохранялся этот запах. Хизер умерла в самый разгар лета. После похорон Фрэнку пришлось нанять дорогостоящую бригаду дезинфекторов, чтобы избавиться от запаха гниющей плоти своей второй супруги. На похоронах Хизер она в последний раз и видела свою сестру. Они стояли по разные стороны еще не закопанной могилы. Отец стоял между ними в изголовье. Голова у него была опущена, слезы капали на гроб. Сестра не смотрела на нее. Сестра винила ее во всем. Она подозревала, что та просто втайне завидует ей, ее силе, ее готовности делать все, что потребуется, дающей ей эту силу. А вот сестра была слабой. Всегда была. Даже когда они были маленькими, ею всегда можно было манипулировать, пообещать конфету или книгу, и тогда она делала то, что ей говорили. Даже очень плохие вещи. Разница была в том, что когда матери удавалось ее за этим застукать, сестра все плакала и плакала навзрыд. Сестра плакала и в тот день, когда мать рассталась с жизнью на лестнице, и, насколько она могла судить, с тех пор и не переставала лить слезы. Некоторым поступкам нет прощения. Они пятнают душу, оставляют на ней неизгладимый след. Она поняла это в тот день, когда ее зубы впились в кожу матери. Мать не вскрикнула, не вздрогнула и не отстранилась. Хотя подспудно промелькнула мысль, может, мама еще жива? Может, какая-то часть ее мозга пока что не отключилась после перелома позвоночника? Та часть мозга, что позволяла матери оставаться в сознании и чувствовать боль от маленьких зубок, впившихся в кожу. Она понимала, что это маловероятно, но восторженное возбуждение при мысли, что мать может это почувствовать, делало этот поступок еще более важным, еще более значительным. Она слушала, как адвокаты сражаются сначала с детективом Сомсом, а затем с детективом Тайлером. Ничего из этого не имело значения. Ее сестру осудят, а она выйдет на свободу. В этом не было никаких сомнений. Подобные мысли рассеялись, вернув ее в зал суда. Опустив взгляд, она опять поймала себя на том, что оглаживает пальцами стол. Быстро убрала руки, зажала их между бедер и осторожно огляделась по сторонам. Непонятно, видел ли ее кто-нибудь. Хотя неважно. Судьба сестры уже решена. Скоро ничто не будет стоять между ней и состоянием ее отца. Всем состоянием до последнего цента. И все-таки дело не в деньгах. Дело в том, чтобы не позволить и сестре наложить на них лапу. Деньги – это еще и власть. Сестра была единственной, кто знал ее истинную природу. Так и должно было случиться. То, что сейчас судит их обеих. Убийство сестры, а затем и отца, вызвало бы слишком много вопросов, даже если бы удалось выдать обе смерти за роковое стечение обстоятельств. Да и в чем тогда была бы забава? Известие о том, что отец и дорогая сестра, к примеру, погибли в автокатастрофе, принесло бы определенное удовлетворение, но абсолютно никакого удовольствия. А это все-таки разные вещи. Отец, погибший от руки убийцы, и сестра, осужденная за это убийство и лишенная наследства. Идеальный вариант. Она получит деньги и власть. Фрэнк, наконец, заплатит за все те годы, что пренебрегал ею, держал ее подальше от себя в холодных школах-интернатах, за то, что позволял матери бить и кусать ее. Фрэнк Авелина заслужил эту смерть. И сестра свою участь тоже полностью заслуживала.
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: здесь она, в России.
1: Радио «Рамсес» продолжает свои передачи.
2: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Барса.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Эвы звучит польская песня «Не сполчне ми». Мы не успокоимся. Музыка Северина Краевского, слова Агнешки Осецкой, «Червоной гитарой».

смочнели, им дождемы, им зайдемы, в чудный лес, весь по дроде, весь по дроде, зашпеваемый.

В эфире радио «Рамсес», славянка-переводчица. Песня на русском языке прозвучит в исполнении Льва Барашкова. «За далью снова будет даль».

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. А вот другой вариант песни на русском. Исполняет Бобков Александр. «Нет покоя».

0: В эфире «Радио Рамсес», с вами Анка Переводчица. Неистребимо в человеке стремление вдаль волшебную. Поэтому столько песен посвящено дороге. Заходите на огонек, погреться и снова в дорогу. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Добра година, дродзи пшиячели.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях девушка с непростой судьбой, но твердым характером. Самодеятельная певица Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Итак, Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Светлана, всю жизнь вас сопровождает песня, музыка, да? Вы идете с песни с самого детства. И причем вот интерес к музыке, да, к академическому вокалу пробудился у вас 7 лет, и есть такая очень интересная история с этим связанная.
1: Дело в том, что мне было 7 лет. Я училась в это время в городе Славянск Донецкой области в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Однажды я заболела. Иду по коридору между спальнями. А в душе поет женщина. И я услышала академический вокал. Что это была за песня, не помню. Но на всю жизнь запомнила, как красиво она пела. А оказалось, что это наша уборщица. Ее звали Зинаида Антоновна. И мне очень понравился академический вокал. После этого уже дома в Северодонецке я услышала по радио Евгению Семеновну Мирошниченко, нашу оперную певицу, потом Диану Петрененко, Оксану Петрусенко. Многих певиц слышала, и мне очень понравился академический вокал.
0: И после этого появилось желание самой, да, к этому приобщиться, заняться пением.
1: У меня появилось большое желание научиться петь вообще и академическому вокалу. Научиться песни в разных жанрах исполнять.
0: А в школе-интернате в Славянске как-то уделяли внимание обучению детей музыке, пению?
1: Уделяли большое внимание пению и игре на инструментах. У нас на фортепиано учили детей играть, на народных инструментах. Был прекрасный руководитель у нас, который уроки пения вел. Прекрасный человек был, такой Игорь Леонидович. Мы с ним и в хоре пели. И еще был один человек такой, Юрий Иванович Петряев, тоже очень хороший учитель пения. И другие учителя были очень хорошие у нас.
0: А в интернате вот вам преподавали больше эстрадное пение или академическое, или вообще вот серьезно к пению не относились?
1: Учили детей разному пению, но я тогда несерьезно к этому относилась, потому что у меня не было голоса хорошего. И я считала, что я плохо пою, считала, что я не научусь петь. И стеснялась, пела очень тихо, не владела голосом. Ноты у меня, детонация была очень большая.
0: А в какой период в вашей жизни случился вот поворот в сторону творчества, когда вам захотелось все-таки свою робость как-то преодолеть, проявить себя вот в вокальном искусстве? Когда вы поняли, что без творчества, без музыки, без пения вы жить не можете?
1: Ну, серьезный поворот в моей жизни в сторону творчества произошел, когда мне исполнилось 16 лет, когда я поступила в общество слепых, в хор, и там были тоже женщины, голоса которых мне очень нравились. В дуэтах, хор, квартет, сольное пение было хорошее. И меня посадили в хор, а у меня голос совершенно... Я не слышала себя в хоре, и меня люди не слышали. И тогда меня садили и на первую партию, на вторую, на третью. Но все равно это результат был очень маленький. И я тогда решила... А как, думаю, поставить голос? Ходила в музыкальную школу. В нашу музыкальное училище еще есть у нас хорошее. Но там, естественно, из-за того, что у меня не было голоса, сказали, что ничего не получится. У тебя нет голоса, язычок не поднимается, у тебя ничего не будет хорошего. И я тогда решила, по радио слышала такого итальянского мальчика Робертино Лоретти. Попросила пластинку, чтобы руководитель нашей художественной самодеятельности принес мне пластинку Лоретти. Он принес. И я тогда переписала ее на кассету, учила песни, которые пел Лоретти, и исполняла дома. Распевалась, слушала по радио интервью, когда вот оперные певицы рассказывали, как их учили преподаватели, как рот открывать, как вот звук на верхнюю челюсть посылать, когда поешь. Термины итальянские вот эти запоминала.

Один человек прислал мне диск. Там было множество рок-групп, и среди них была группа Queen, когда с ними работал Фредди Меркьюри. И мне очень понравилось его творчество. Я тоже начала слушать. У Фредди Меркьюри есть не только песни на английском языке, естественно, но и вокализы. И таким образом я учила тоже их и пела, распевалась вначале. Просто дома сама распевалась и развивала голос таким образом.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. А когда вы решились все-таки показать своему руководителю самодеятельности, да, свои достижения, и когда вы впервые решили запеть со сцены?
1: Запела я со сцены в 20 лет. У меня тогда уже голос, звук появился более такой. И тогда уже и в хоре пела первую партию с первыми голосами, а потом уже и в дуэтах, квартетах, и сольно.
0: Ну, я знаю, что не все так безоблачно. Я знаю, что ваши родные не поддержали вас, да, в стремлении заниматься музыкой, заниматься творчеством. То есть, конечно, мы часто говорим в нашей программе о том, что нужно преодолевать себя, идти вперед. Все-таки говорим о примерах положительных, да? Но есть, к сожалению, и обратная ситуация. Есть случаи, когда человек незрячий не может противостоять своему окружению, своим близким и вынужден вести такую затворническую жизнь, да, в четырех стенах, да, и не может реализоваться. То есть именно так вот случилось с вами, да, и был некий период, когда вы были зависимы, да, от семьи, и вырваться из этого вот круга долго не могли.
1: Я жила с бабушкой, вначале бабушка и дедушка, а потом дедушка умер, а бабушка была у меня таким человеком, которая или консерватизм, может быть, или не знаю почему, бабушка мне не разрешала поехать учиться в Харьков, например. Или вот я слышала, что есть Курское музыкальное училище, да? Об этом я услышала уже, когда переехала в Рубежное. А раньше я этого не слышала, когда жила в Северодонецке. Я хотела фортепиано приобрести или синтезатор, скажем, чтобы можно было учиться игре на инструменте, научиться, и чтобы можно было вокалом заниматься вживую, чтобы не по пластинкам ты, да, как виртуально что-то делаешь. А чтобы вот стоишь перед преподавателем, поешь, он тебя слышит и поправляет, говорит там: «Света, ты не так, открывай рот шире, квадратные мышцы щек подожми». Ну, вот как я слышала по радио. Mm-hmm. Такого у меня не было, нет. Бабушка считала, что я должна быть только с ней в квартире, и все. А я такая была несмелая, что не могла ей перечить, не могла грубо разговаривать с нею или как-то сказать, что вот я уеду и все. Не могла я так поступить.
0: А родители? Их на тот момент уже не было с вами, родителей?
1: Родители хоть и были живы, но они тоже были незрячие. Они все равно то ли слушались ее, не знаю точно, может быть, не слушались, но все равно бабушка меня забрала в маленьком возрасте в моем, и все. И возможности не было. Родители не говорили ей, не настаивали, чтобы она со мной не так обращалась, как она обращалась, и все. Но вначале я училась. Я в школе училась 9 лет. После этого времени училась на дому. 2 класса доучилась в Северодонецке.
0: А школьные годы чем запомнились? Какими они для вас были?
1: Ой, школьные годы запомнились мне прекрасно, очень хорошо. У меня и в классе друзья мои были очень хорошие. Мы и дружили, и ходили когда в город. У нас есть Славкурорт, такой лес. Мы там собирали и шишки, и каштаны собирали. И общались, отдыхали таким образом. Ходили в поход и уроки проходили хорошо. У нас, я уже говорила, учителя были тоже очень хорошие. Когда я уже на дому училась, то эти люди, которые там остались, они все равно мне писали письма. И потом уже звонили, когда у меня мобильный телефон появился. И мы до сих пор общаемся с ними в телефонном режиме и по скайпу.
0: Светлана, а учиться на дому было труднее, чем в интернате?
1: Учиться было нетрудно. Может быть, в том было хуже, что общения не было. Такого вот, как в школе я когда училась. Потому что дети, которые были в массовой школе уже в Северодонецке, не общались со мной уже, как те, когда я была в Славянске. Когда приходила с учительницей на концерт, например, в школу, только тогда и выступишь на концерте, и все. А так, чтобы общаться с кем-то, вот, ближе познакомиться и пойти, как говорят, да, что в кино пойдем погуляем, такого у меня не было.
0: А А по окончании школы вы поступили на предприятие Утоцкое?
1: По окончании школы поступила работать на предприятие в общество слепых. Делали мы папки и скоросшиватели для документов. Ну, хорошая работа была. Проработала я 2 года. И закрыли это здание, потому что оно нерентабельно, и работа эта невыгодна была. А тогда заготовки возили из Рубежного в Северодонецк. У нас в Северодонецке был филиал от Рубежного, от Гартоса.
0: После закрытия предприятия вы больше не работали, но плотнее занимались творчеством, да, занимались развитием своих локальных данных.
1: Да, после того, как закрыли предприятие, то осталась только художественная самодеятельность у нас. Самодеятельность была прекрасная, очень хорошо это время запомнилось. Мы ездили на смотры художественной самодеятельности в Луганск, в Донецк ездили на смотр. Проходил, если кто, в Евпаторию, то в Евпаторию ездили тоже, прекрасно проводили время.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Мы заговорили о предприятии, да, о тех годах, проведенных вот на предприятии, о тех конкурсах, где вам удалось побывать, о тех смотрах самодеятельности, куда вам удалось вам поездить. Вот были смотры в Луганске и Луганской области, и также были смотры в Евпатории.
1: Да.
0: Давайте скажем о победах на конкурсах, которые были у вас.
1: Я участвовала не только в обществе слепых, но и в обществе инвалидов. У нас в Северодонецке есть такое общество инвалидов «Надежда». Там тоже очень хорошие люди, председатель Злыднева Валентина Ивановна. Однажды меня заметила председатель луганской организации, называется «Центр детей и молодежи с проблемами здоровья», руководитель Татьяна Викторовна Баранцова. Татьяна Викторовна начала меня приглашать на фестивали. Там проходит фестиваль всеукраинский и областные разные мероприятия. Бывало такое, что я ездила на 3 дня. Если едешь на 3 дня, то жили в гостинице, были разные коллективы со всей Украины, из Западной, Восточной, Центральной Украины. И очень интересно тоже было. Не только пели, а и на колясках люди танцевали, и стихи читали, вокальные конкурсы были. И оттуда я привозила, когда диплом давали об участии, а когда грамоту. Интересно было, но друзей у меня тоже не было как таковых, чтобы вот познакомиться или общаться долго.
0: Обстановка не располагала или просто, ну, мешала смущением, какая-то вот ваша такая робость природная?
1: Приезжаешь в первый день, идет репетиция, сразу на генеральную репетицию приходишь в зал. Пока репетиция идет, если кто-то на коляске подойдет ко мне, я сижу где-нибудь, подъедет человек, познакомится с тобой. Там же шум, не поговоришь так вот, познакомишься, но не будешь что-то вот дальше как-то разговаривать. Потом, пока номера идут, слушаешь. Но думаю, а может быть, потому что я не зрячая, может быть, я или стеснялась, я же людей не знаю, стесняюсь подойти и не знаю, куда подходить. Как подойдешь и скажешь: «Здравствуйте, а можно с вами познакомиться?» А вдруг это какой-то пожилой человек или ребенок какой-то, да? Или девушка какая-то, или женщина пожилая.
0: Обычно ведь вечерами как-то люди собираются, там спевки под гитарой, где-нибудь на скамеечке, все это весело проходит. Ну, вам вот как-то неудобно было компании присоединиться, не мешало немножко такое стеснение какое-то испытывали или...
1: Да, и это есть тоже, да, робость, может быть, не смелость, стеснительность. Сейчас я вспоминаю, наверное, было какие-то спевки или люди собирались, может быть, компании на улице, да, или на лавочке. Но я ездила с такими людьми, которые вот пожилая женщина. Помню, однажды мы были на таком фестивале, и я слышала за стеной, мы живем в одной комнате, а в другой комнате, слышу, собрались люди и поют под гитару, и смеются, разговаривают. Я сказала, говорю: «Надежда Николаевна, можно я пойду? Схожу, посмотрю, может быть, пообщаемся, познакомлюсь, споем что-нибудь вместе». А женщина и сказала строго мне так, говорит: «Света, там своя компания собралась, а ты туда пойдешь. Не надо. Зачем ты туда пойдешь?» И все, и на этом все закончилось.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Светлана, я знаю, что наступил момент, когда все-таки вы решили выйти из привычной зоны комфорта и приехать в другой город, в город Рубежный. Из своего опыта понимаю, что сложно это, и понимаю, что для многих, конечно, наверное, удобнее быть смелым, крутым, уверенным в себе, но, к сожалению, чего греха таить, таких среди нас не так много, да? А все-таки, наверное, стоит иногда в программе и другие истории представлять, чтобы мы понимали, как из такой ситуации, как у нашей героини, можно вырваться, и чтобы мы понимали, что жизнь идет, и пока мы еще молоды, ее не поздно изменить к лучшему. Да? И вот именно так попытались сделать вы, и, в общем-то, у вас это получилось.
1: Город Рубежный – мой родной город, я в нем родилась. Но так сложилась ситуация, что, я уже говорила, бабушка с дедушкой забрали меня в очень маленьком возрасте в Северодонецк. Но там у меня жизнь не сложилась никак. По прошествии очень многого времени, когда мне было уже 36 лет, буквально в 2017 году я уехала от бабушки. Она еще жива была. Мы с ней говорили как-то, что я могу уехать в другой город. Вот бабушка говорит, если ты уедешь даже, устраивай жизнь свою, учись сама жить, а я буду здесь, у меня соцработник есть, будет приходить ко мне, и еще соседки будут приходить ухаживать за мной, не переживай. И я тогда решила уехать. И сейчас я живу в квартире сама, справляюсь по квартире, все делаю. Если нужно куда-то, вот в магазин или в супермаркет, поехала, скупилась, приехала. Ко мне соцработник приходит. Все прекрасно.
0: Начинать жизнь вот с нуля в таком возрасте, в 36 лет. Наверное, непросто, да? Вот пуповину прерывать в эти годы уже...
1: Ну, вы знаете, может быть, труднее. Я всю жизнь очень этого хотела. Очень хотела оторваться от той жизни, которая у меня была. Поэтому нет такого чувства, что мне как-то сложнее здесь, чем там было. Здесь мне легче, здесь мне свободнее, здесь никто не пилит меня, никто не говорит, что куда-то я не то что-то положила, что я не то сказала, не кричит никто. Все спокойно, здесь спокойствие и мир. И есть люди, которые меня очень поддерживают, которые очень понимают меня и помогают во всем. Здесь у меня родственники, прекрасные люди, и сестричка у меня очень хорошая, и друзья у нас очень хорошие, просто помогают, если что-то нужно, подскажут, посоветуют. Если что-то не так даже, то скажут мне, я сделаю выводы, в чем я была не права. Мне сейчас жизнь моя очень нравится, я очень довольна.

Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики.

художественная литература тоже нравится. Вот читала роман Джен Эйр Шарлотты Бронте, роман Эмилии Бронте «Грозовой перевал». Тоже очень понравился. Классиков тоже читала. Александра Сергеевича Пушкина, «Барышня-крестьянка». Еще «Кобзар» Тараса Григорьевича Шевченко тоже подобается. Разные книги, журналы, журнал «Горизонт», статьи люблю читать, афоризмы известных людей тоже.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Еще вопрос такой задам вам по поводу освоения компьютера. Кто вам предложил освоить компьютер? Как это случилось?
1: Я очень боялась приобретать ноутбук. У меня ноутбук Toshiba. Я даже не думала, что смогу научиться пользоваться компьютером. Но потом общалась с людьми в телефонном режиме, которые из славянской школы. Эти люди говорили, что да, говорит, ничего сложного, там научишься, будет диск, пришлют тебе с уроками, и будешь уже изучать.

0: Ну, говорит, покупай так, чтобы клавиатура была раздельно. Не слитная, а чтобы понятно было, как клавиши изучать тебе. По прошествии времени некоторого я заказала ноутбук в Ивано-Франковске. Прислали ноутбук, там был диск с уроками. И таким образом я начала слушать, ставила диск на DVD-проигрыватель и подробно описывалась в учебниках. Очень мне помог учебник пермский. Я его слушала, даже училась печатать таким образом. Ноутбук мне прислали в 2014 году, к Новому году. Наверное, через месяц начала посещать интернет. Но пока еще не в голосовые чаты ходила, а скачивала что-нибудь, музыку скачивала или торренты. В июне того же года начала ходить уже в голосовые чаты.
1: Вы сказали о том, что вы начали в интернете, в голосовых чатах вот вести свои проекты. Вот об этом подробнее расскажите. Какие проекты вы задумали и что из этого получилось?
0: У меня были проекты в голосовом портале «Надежда». Я вела один проект, назывался «Классическая музыка». Там мне тоже очень помог человек, есть один, живет в Узбекистане, в Ташкенте. Он мне тоже помогал, учил пользоваться ноутбуком. Программы присылал, какими программами удобнее мне пользоваться будет. Рассказывал о классической музыке, подсказывал, советовал, как лучше мне построить программу, какие произведения лучше выбирать. Таким образом, я тоже развивалась в интернете, можно сказать. И ретро-программа тоже у меня была. Рассказывала об исполнителях и ставила их творчество. Получилось так, что ретро-музыку я знаю больше, а классическую музыку нет. И вот классическую музыку мне человек этот помогал больше изучать, а ретро-музыку я уже сама выбирала, какие исполнители нравились, и их людям показывала, ставила.
1: Каким был для вас опыт в качестве ведущей? Как вы себя чувствовали? Вот насколько это легко вам давалось? Или, возможно, чувствовали себя как-то неуверенно?
0: В качестве ведущей я себя чувствовала неуверенно, потому что в Северодонецке я еще жила. Тогда у нас боевые действия были. Интернет у нас очень плохой был, и меня подрывало. Особенно вот когда песни ставишь. И я из-за этого очень переживала, но когда рассказывала об исполнителе, то подавала вид, что все хорошо, но все было не очень хорошо. И я так, наверное, проработала, может быть, 2 недельки, даже не помню, может, 3 недели. Потом уже не стала заниматься этим делом. И тогда у меня виртуального кабеля не было, я ставила в канал. И если, допустим, подрывала, то прекращала звучать моя программа, и приходилось снова зайти, снова ставить сначала. Люди меня поддерживали, вели себя так, будто все хорошо. Прошла программа, и говорили спасибо большое, молодец.
1: Кроме этого, вы освоили программу звукозаписывающую, да, и начали записывать себя сами, да, записывать свои композиции. Вот как эти навыки приобретали, вам наверняка тоже помогали ваши друзья вот в освоении данных программ.
0: Да, есть такая программа звукозаписи, называется Adobe Audition. Очень удобная программа, очень хорошая. Можно голос записывать, потом сводить с минусовкой. Можно накладывать стихи на музыку. Ревер, эффекты очень хорошие. Тоже этой программой учили пользоваться. Еще есть один человек, с которым я до сих пор поддерживаю очень хорошие отношения в интернете.

0: подводим некие итоги с вами, да, итоги нашей встречи. У нас в программе «Зрячее сердце» есть такая рубрика, которая называется «Блиц-опрос», то есть «Краткие вопросы, краткие ответы». Эта рубрика помогает нашим слушателям лучше узнать наших гостей.
1: Блиц-опрос.
0: Ваше жизненное кредо.
2: Не оглядываться назад, идти вперед, не останавливаться на достигнутом.
0: Замечательно. Какое блюдо вы предпочитаете больше всего?
2: Борщ украинский.
0: А вообще готовить любите?
2: Люблю.
0: Какие качества в людях вас привлекают и какие, наоборот, отталкивают?
2: Качество в людях меня привлекает трепетное отношение к другим людям, хорошие отношения, преданность, честность, доброта, нежность, открытость. Но раздражает то, что если человек говорит, что он так живет, или говорит, что он вот так вот делает, а потом оказывается, что он делает по-другому.
0: То есть вы не терпите в людях лживости, да?
2: Да.
0: Неискренности. Любимая книга ваша какая?
2: Ой, любимая книга у меня. Написал ее Илья Лагутенко, лидер группы «Мумитроль». А книга называется «Мой Восток».
0: Вас впечатляют картины Востока, да, мечтаете там побывать когда-нибудь?
2: Да, я бы очень хотела. Мне очень нравится Китай. Я люблю китайскую народную музыку, песни.
0: Пробовали что-нибудь выучить, исполнить?
2: Нет, к сожалению, но хотелось бы. Думаю, что, может быть, выучу что-то когда-нибудь, исполню.
0: Самое яркое или, может быть, самое значимое событие в вашей жизни?
2: То, что я переехала в свой родной город и здесь встретила новых и самых лучших своих друзей, и то, что у меня есть родственники. Мои родные люди, но с которыми я очень долгое время не имела возможности общаться. Вот это, наверное, самое значимое событие, что я с ними могу общаться, могу помогать им, могу жить полноценной жизнью.

0: что ж, а мы потихоньку завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Светлана, вот какие планы вот на будущее сейчас есть у вас? Чего хочется от жизни, в принципе, вот? Пока вы еще молоды, да, талантливы, пока можете себя реализовать, свой талант.
1: Хочется, чтобы я стала лучше, чем есть на самом деле. Вот так. Хотелось бы больше мудрости, да, смелости, уверенности в себе, чтобы больше было вот так вот.
0: А что вас в себе, в принципе, не устраивает?
1: Вот сейчас мне в себе еще не нравится то, что я не очень разговариваю хорошо. Потом, может быть, ошибки делаю, когда что-то хочу сделать хорошее для человека, да, и забываю, допустим, сделать. Или главные слова хочешь сказать хорошему человеку, но не сказала. Вот это вот мне не нравится.
0: Наверное, сказать главные слова любому человеку никогда не поздно, да, и стоит это сделать. Главное, наверное, вот то, что мне хочется сказать вам. Наверное, не стоит себя бичевать, постоянно заниматься вот самокопанием, да, я искать в себе какие-то несовершенства. Не нужно этого делать, ведь мы зачастую незрячие вот этим страдаем, да, ищем в себе недостатки, считаем себя ничтожными, жалкими. Этого делать не стоит никогда. Да, пусть вот мы такие, какие мы есть. Наверное, не стоит вот себя принижать, унижать, оскорблять. Наверное, все-таки стоит в себя поверить. Пусть другие не всегда в нас верят, пусть другие нас зачастую осуждают. Иногда стоит на это махнуть рукой. Наша программа существует уже 5-й год. Надеюсь, да, что мы стали одной большой семьей, и наши гости, герои нашей программы, наверное, стали в каком-то смысле родными, да, и для наших слушателей, да, и, наверное, к нашим голосам, да, к нашей творческой группе тоже вы привыкли, друзья. И вот мне очень хочется пожелать нашей героине Светлане, чтобы в ее жизни появился человек уверенный в себе, надежный, и чтобы такой человек сделал Свету более уверенной, смелой, более жизнерадостной. Возможно, после этой программы такой человек вскоре появится. Мне, правда, очень этого хочется. И еще надеюсь, что вам удастся свой талант показать не только в рамках голосовых чатов, в рамках самодеятельности УТОС. Но все-таки хочется, чтобы ваш голос звучал на крупных сценических площадках, в Луганской филармонии, например, да? Потому что вы этого на самом деле достойны. Ваши вокальные данные не должны пропасть, правда? Потому что у вас есть Божий дар. Божий дар, как известно, в землю взорвать нельзя.
1: Спасибо.
0: А программу мы завершаем на этом. Программу подготовили и провели Кирилл Зорин и я, Светлана Воронина.
1: Всего хорошего, спасибо.
0: Всего вам самого доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердце.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Сначала позвольте мне сказать следующую мысль. Давным-давно прошли те времена, когда производители смартфонов пользователи как-то учитывали, пытались, как-то идти им навстречу. Уже несколько лет, как ситуация изменилась на противоположную, сейчас пользователи — это просто такие коммерческие придатки для производителей смартфонов, потому что производители, не церемонясь, убирают одну полезную функцию, другую. В результате пользователям остается довольствоваться тем, что предлагают производители, а найти аппарат, который обладает именно теми функциями, которые нужны вам, сейчас очень и очень сложно. И вот сегодня мы об одной такой функции и поговорим. Дело в том, что даже уже в бюджетных относительно моделях у большинства производителей смартфонов, особенно если это модели 25-26 годов, отсутствует вот этот классический аудиоразъем для подключения проводных наушников либо каких-то проводных акустических систем, то, что в народе называют джек толщиной 3,5 мм, иногда это называют AUX, но я думаю, все прекрасно понимают, о чем я речь веду. Это вот тот самый кругленький аудиоразъем, который весьма полезен тем, что, во-первых, к нему раньше можно было подключить качественные проводные наушники, а гнездо Type-C оставалось свободным, и можно было через Type-C заряжать смартфон или, например, физическую клавиатуру подключить, а через аудиоразъем по проводу слушать звук через проводные наушники, либо, скажем, передавать звук на какую-то акустическую систему, если вы прямо со смартфона, например, дискотеку проводите, какое-то мероприятие, еще что-то транслируете. А сейчас у большинства смартфонов этого аудиоразъема попросту нет. И вот сегодня давайте попытаемся поговорить о том, какие проблемы из-за этого возникают и как их можно попытаться решить. Сначала хочу еще раз подчеркнуть, что удаление этого разъема – это чисто маркетинговый ход. Делается это исключительно для того, чтобы пользователи покупали так называемые True Wireless гарнитуры. Началось все это с пресловутой яблочной компании, которая убрала аудиоразъем и тут же начала агрессивную пропагандистскую кампанию про какие-то там AirPods, которые очень такие чудесные, замечательные, и зачем вам нужны проводные наушники, и вот наши чудесные AirPods. А потом, естественно, и все остальные начали заниматься тем же самым. И на данный момент у абсолютно любого производителя смартфонов имеются свои True Wireless гарнитуры. Причем даже у таких, как, например, Vivo, Motorola, Realme, OnePlus, у всех есть свои True Wireless гарнитуры. На мой взгляд, устройство это абсолютно дурацкое. Потому что, если кто-то не знает, поясняю, что такое True Wireless гарнитура. Это такое трехкомпонентное устройство. Проще говоря, пластмассовая коробочка. Внутри этой коробочки большой аккумулятор. Нужно сначала эту коробочку зарядить, вот этот большой аккумулятор, а в эту коробочку вставлено два маленьких наушника. И в каждом из этих наушников уже маленький аккумулятор, который заряжается только от этой коробочки. Получается, вам нужно заряжать сам зарядный кейс, потом от него заряжать наушники. Но самое главное, что поскольку наушники маленькие, то аккумулятор в них тоже маленький, и много заряда в них не поместить. И даже если сейчас покупать устройства, которые рекламируются как супер долгоживущие наушники, что одного заряда хватает, скажем, на 8, на 9 или даже на 10 часов, то, во-первых, они будут очень дорогие, а во-вторых, на самом деле заряда хватает на гораздо меньшее время, но и это еще не все. Самая главная проблема состоит в том, что они могут разряжаться в самый неудобный момент. Эти устройства хороши на кратковременные какие-то ситуации. Например, когда кто-то тренировками занимается, когда можно в случае разряда наушников убрать их в кейс, вам не нужно что-то сидеть и долго безотрывно слушать. А теперь представьте ситуацию, что у вас вот такой смартфон без аудиоразъема и вот такая True Wireless гарнитура. Вы ее зарядили вроде бы, а потом, скажем, едете на поезде или уехали куда-то за город, и у вас нет возможности подзарядить устройство. И вам нужно послушать какой-то большой аудиоматериал, скажем, какую-то передачу, аудиокнигу или еще что-то. Часиков этак на 3-4. Можно даже слушать это с

Wireless наушники, они либо так называемые вкладыши, либо внутриканальные. А просто в силу физиологии человека и элементарной физики и акустики качественного звука они дать не могут. Поэтому, несмотря на все вот эти ухищрения, всевозможные функции, типа режим прозрачности, когда вы можете слушать, что происходит, когда у вас наушники вставлены в уши. Или, например, режим, когда наушники автоматически включают микрофоны, если кто-то что-то сказал, какие-то шумы. Все это исключительно маркетинговые такие закидоны, потому что стоят такие наушники дорого. Но, еще раз повторюсь, никакого-то очень хорошего качества вы от них не получите, но самое главное, они могут разрядиться в самый неподходящий момент. Есть Bluetooth наушники уже не внутриканальные, не вкладыши, а большие, мониторные, либо охватывающие. Там уже, конечно, качество звука получше, ну просто потому что диаметр мембраны побольше и тому подобное, но у них та же проблема. Эти наушники вам нужно либо заряжать, либо как-то сидеть возле розетки. Вот опять представьте, уехали вы куда-то за город, и слушаете вы что-то, сидя на улице, где-то там на солнышке, наслаждаетесь природой и одновременно что-то слушаете в наушниках. И тут они у вас начинают разряжаться. И вам что, нужно искать розетку? И либо сидеть уже где-то возле этой розетки, потому что большие наушники, накладные или охватывающие, ну, многие из них можно одновременно заряжать и при этом слушать. А если во время зарядки Bluetooth отключается, то опять вам придется их заряжать, и пока они не зарядятся, вам сидеть и дожидаться. Вот это все, на мой взгляд, глупо. Гораздо эффективнее, если вы точно знаете, что слушать вам придется много и долго, использовать проводные наушники. Но как же быть, если у вас на телефоне всего один Type-C разъем? Инфотрон. Ну, во-первых, сейчас в абсолютно любом магазине электроники продаются наушники с Type-C штекером. И обыкновенные, простенькие, дешевенькие, внутриканальные, и крутые, может быть, даже мониторные, которые можно купить и подсоединить к Type-C разъему. Но тут уже другая возникает проблема. Даже если вы купили какие-то качественные наушники с Type-C штекером, то если вы их подключите к вашему смартфону, то гнездо будет занято, и тут уже другая ситуация. Вот вы опять сидите на улице, наслаждаетесь природой, по проводу, слушаете звук, и тут у вас смартфон начинает разряжаться. И что делать? Либо вы заряжаете смартфон, но тогда вы через наушники по проводу уже ничего не послушаете. Либо вы слушаете аудио, а смартфон не заряжаете. Когда было два отдельных гнезда, можно было и смартфон заряжать, и слушать аудио. И на самом деле я, когда ездил на конференции, вот, например, в гостинице, что-то слушаешь по проводу, и тут смартфон нужно подзарядить. Ну, в гостиницах, как правило, розетки возле кровати. Подключил смартфон, он и заряжается, лежит где-то рядышком, под подушкой или рядом. Провод идет, и без проблем. Так вот, как же подобные проблемы обходить? Ну, кто-то скажет, ну хорошо, есть же всевозможные переходники. То есть на одном конце Type-C штекер, на другом конце, например, обыкновенный AUX-разъем. То есть вот это самое кругленькое гнездо. То есть можно взять крутые, мониторные, суперкачественные проводные наушники и переходник. Воткнуть в Type-C разъем, в AUX разъем воткнуть наушники и прекрасно слушать. Но здесь возникает вот та самая проблема. Type-C разъем у вас занят, а тут нужно смартфон зарядить. Ну что же, кто-то скажет, есть на всяких AliExpress и прочих китайских площадках переходники, где опять на одном конце Type-C штекер, а на другом уже два гнезда. Это снова Type-C для зарядки, только уже гнездо, а не штекер. И гнездо для подключения джека толщиной 3,5 мм. Так вот, на самом деле, я не советую с ними связываться, потому что все подобные устройства, которые мне в руки попадали, вот те самые дешевые китайские переходники, они абсолютно бесполезны. Потому что, опять, против физики не попрешь. Два гнезда находятся рядом. И вот представьте, в одно гнездо вы вставили провод, и через Type-C гнездо идет зарядка, и тут же рядом у вас по проводу идет звук через AUX-разъем. И из-за этого в наушниках проводных начинаются помехи. Иногда вообще сигнал пропадает. То есть если вы и зарядку, и аудио подключили, то одновременно уже сигнал полноценно не идет. Поэтому вот эти все дешевые переходники китайские, все, что мне попадались, они на самом деле проблему абсолютно не решают. Инфотрон. И здесь я наконец перехожу к устройствам, которые, на мой взгляд, наиболее эффективны для решения такой проблемы. Называются они док-станции. Правда, устройства это уже не дешевые. Их целый класс существует. Называются они, как я уже сказал, док-станции. Это такие коробочки, на которых несколько гнезд. Из этой коробочки идет проводок. На конце провода Type-C штекер.
Вы подключаете эту докстанцию к

0: Type-C разъема смартфона, а на этой коробочке несколько гнезд. Ну, например, гнезда обыкновенные USB Type-A. Гнезда USB Type-C, причем с поддержкой зарядки, причем с поддержкой даже быстрой зарядки. На некоторых док-станциях есть даже HDMI-выходы. Есть слоты для microSD-карт памяти и для обыкновенных SD-карт памяти. Есть замечательные док-станции, где этих гнезд может быть несколько, но вот самое, на мой взгляд, эффективное решение – это вот такие док-станции. Потому что здесь вы можете подключать проводные наушники обыкновенные. Вот, например, обыкновенную компьютерную проводную USB-гарнитуру, где на конце обыкновенный штекер USB Type-A. Наушники большие, качественные, замечательные. Подключайте док-станцию. Если на ней есть обычный разъем USB Type-A, то вы можете либо проводные наушники подключить, либо беспроводные наушники по радиоканалу через USB Type-A. В Type-C подсоединить провод. Причем в док-станциях вот эта проблема уже решена. Это не дешевый китайский переходник. Эти док-станции, они, устройства, как я сказал, не дешевые. Там обычно вот эта проблема экранирования, она решена. Поэтому там, скорее всего, помех у вас не будет. То есть через Type-C подключен провод для зарядки. Через USB Type-A подключена проводная или беспроводная компьютерная гарнитура. И вы можете слушать, а если у вас есть еще один разъем USB Type-A, то вы можете еще и клавиатуру подключить через USB Type-A разъем. Или какой-нибудь USB-флеш-накопитель, жесткий диск и так далее. В общем, док-станции очень полезные устройства. Инфотрон. Ну и совсем уже под конец хочу упомянуть, что продаются сейчас универсальные гарнитуры, где имеется сразу три типа подключений. Причем есть как внутриканальные, true wireless, так и мощные, качественные, большие гарнитуры. Что я имею в виду? Когда их можно подключать и по Bluetooth, и с помощью радиоканала через USB-адаптер посредством подключения к разъему USB Type-A. Но у меня есть парочка устройств, где помимо адаптера USB Type-A есть еще адаптер USB Type-C. Вот, например, есть у меня гарнитура, производитель называется Armor Gaming. Это дорогая, охватывающая, очень качественная гарнитура. Можно подключаться по Bluetooth, по радиоканалу, через адаптер со штекером USB Type-A. И к этому адаптеру еще прилагается, точнее, в него вставлен маленький адаптер для подключения к гнезду USB Type-C. То есть вы просто берете маленький адаптер, втыкаете в гнездо USB Type-C вашего смартфона и по радиоканалу без задержек с максимальным качеством слушаете звук. Есть у меня и True Wireless гарнитура, которую тоже можно подключать по Bluetooth, но в этот самый зарядный кейс еще вложен маленький USB адаптер, то есть можно по радиоканалу подключать. Я думаю, на всевозможных китайских площадках можно купить подобное устройство. То есть функционируют они по следующему принципу. Хотя я покупал просто в обыкновенном магазине DNS. Итак, если у вас вот этот USB Type-C адаптер не подсоединен, то наушники работают по обыкновенному Bluetooth соединению. Здесь у вас и качество звука ниже, и задержки могут возникать. Если вы в Type-C разъем вставляете вот этот USB адаптер, то уже автоматически звук начинает транслироваться по радиоканалу, здесь нет никаких задержек, и здесь уже качество звука максимальное. Так что можно поискать и такие гарнитуры. Ну вот это все, что я успел вам сегодня рассказать. Позвольте с вами на этом попрощаться, и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 28. Эдди. В здании суда на Сентер-стрит я отыскал туалет, который не вонял, как штаны Марлона Брандо в апокалипсисе сегодня. Через несколько секунд из крана заструилась холодная вода. Я поплескал себе в лицо и посмотрелся в треснувшее зеркало над раковиной. Настал момент щелкнуть выключателем, как я это называю. Когда ты судебный адвокат, у тебя есть люди, которые полагаются на тебя. Целая куча людей. И один из них доверил тебе всю свою жизнь. Ты не можешь позволить своему собственному дерьму встать у тебя на пути. Ты должен найти способ отключиться от этого, чтобы спокойно выполнять свою работу. У тебя заболел ребенок? Щелкни выключателем. Банк только что отобрал у тебя дом? Щелкни выключателем. Ты болен, у тебя депрессия, Ты алкоголик? Тебя гложет черная тоска, которая разъедает тебя до костей? Щелкни выключателем и выруби все это нахрен. Ты должен уметь отгородиться от всего этого дерьма. Избавиться от него. С головой погрузиться в игру. Если ты этого не сделаешь, то никогда себе этого не простишь, а твой клиент уже точно тебя не простит. Надув щеки, я резко выдохнул, вытер лицо бумажным полотенцем и щелкнул выключателем. Это был первый день слушаний. Моей первоочередной задачей было остановить их, вышибить судью из его кресла и перенести слушание на пару-тройку месяцев. Мне требовалось время, чтобы привести в порядок голову и спокойно во всем разобраться. Это была рискованная игра, но я должен был избавиться от этого судьи. В зал я немного запоздал. Тот уже был приспособлен для совместного судебного разбирательства. С левой стороны находился стол обвинения, за которым сидели Драйер и его подручные. Справа два стола защиты, расположенные бок о бок всего в футах в шести друг от друга. За первым из них уже сидели Гарри с Софией. Оставалось еще два свободных стула. Один для меня, другой для Харпер. Я попросил оставить это место пустым, и Гарри не стал возражать. Кейт Брукс, ее следователь Блок и Александра расположились за другим столом защиты. Все столы были обращены к судейской трибуне, а присяжные сидели справа от них. С левой стороны зала, рядом со свидетельской трибуной, был установлен большой проекционный экран. Сейчас он был белым и пустым. Я занял свое место рядом со своей клиенткой. Она протянула мне руку, я взял ее и слегка сжал. Это был самый ободряющий жест, на который я сейчас был способен.
3: «Вы неважно выглядите», — заметила София.
2: «Я в полном порядке, не волнуйтесь. Я просто много работал над вашим делом, вот и все». Ответом мне была деланная улыбка, возникшая у нее на губах, которые тут же плотно поджались. София стиснула мне руку, чтобы подбодрить меня. Я не смотрел ни на Кейт, ни на Драйера. Пришло время вступить в игру, и нельзя было ни на что отвлекаться. Казалось, будто голова у меня залита цементом, и если я не буду держать ее прямо, то она упадет на стол и расколется.
4: «Всем встать!» — приказал пристав, и в зал вошел судья Стоун.
2: Черная мантия развивалась у него за спиной, словно крылья какой-то хищной черной птицы. Лицо у него сморщилось, а нос и губы вытянулись, когда он хмуро нацелил их на нас с Гарри. Места для публики были до отказа заполнены простыми гражданами, журналюгами и телевизионщиками. Все мужчины и женщины в зале суда дружно поднялись, выпрямились, словно по стойке смирно, отвечая на призыв пристава при появлении достопочтенного судьи Стоуна. София тоже встала, как и вся команда обвинения, как и Александра, Авелина, Кейт и Блок. Они продолжали стоять, пока судья не поднялся на свое место, где расправил мантию на животе и коротко склонил голову. Стоять, когда судья входит в зал суда и выходит из него, является знаком уважения. Мы с Гарри даже не оторвали задницы со своих мест. Ни на один чертов дюйм. Стоун это заметил и глянул на меня так, словно я был самым отъявленным подонком на земле. Во взгляде его сквозило презрение. Он сел, сверля меня взглядом. Позади нас послышался шорох одежды и скрип скамеек с мест для публики и скрежет ножек стульев по полу со стороны столов защиты и обвинения, когда обе команды усаживались на свои места.
4: «У вас что-то с ногами, мистер Флинн?» — осведомился Стоун.
2: Я медленно встал, выпрямившись во весь рост, и ответил. «Абсолютно ничего, ваша честь».
4: «А у вас, мистер Форд?» «Обе ноги в прекрасной физической форме, ваша честь», — отозвался Гарри. «Понятно. Ну что ж, тогда, я думаю, мне придется обсудить этот вопрос с дисциплинарным комитетом коллегии адвокатов». «Как бывший судья, я являюсь одним из председателей упомянутого дисциплинарного комитета», — просветил его Гарри. «Вы хотите подать мне жалобу прямо сейчас или отправить ее по электронной почте чуть позже? Хотя не то, чтобы это имело особое значение».
2: «Думаю, ему следует написать ее сейчас, если у него есть карандаш под рукой», — произнес я, обращаясь к Гарри. Медленно и со всей грацией, на которую он был способен, судья Стоун поднялся на ноги. Пока он стоял, лицо у него из серого стало розовым, а затем приобрело оттенок, близкий к пунцовому.
4: «Я еще никогда не...»
2: Он был слишком зол, чтобы говорить. В уголках его дрожащего рта вскипели белые пузырьки слюны.
3: Я глянул на Гарри, и он ответил мне таким же взглядом. Получилось.
4: «Ваша честь», — воскликнул Драйер. «Может, лучше отложить обсуждение данного вопроса? Есть и более насущные проблемы, чем пренебрежение мистера Флина к данному суду. Мы не хотели бы давать ему повод для необоснованных обвинений в предвзятости, которые он может вам выдвинуть».
3: «Блин». Гарри вздохнул. «Почти получилось». «Наш план заключался в том, чтобы побудить Стоуна сорваться. Предохранительный клапан у него совсем слабенький, как и у всех расистов и фанатиков. Всего одно слово против Гарри или меня, и мы немедленно подали бы ходатайство об отводе Стоуна от судебного разбирательства на основании его предвзятости. Он это ходатайство явно отклонил бы, тем самым дав нам шанс на немедленную апелляцию, которая была бы успешной. Ни один апелляционный судья не стал бы рисковать, отправляя обвиняемого на судебное разбирательство к потенциально предвзятому судье, потому что в случае вынесения обвинительного приговора тот сразу же обратится в вышестоящий апелляционный суд с жалобой не только на судью первой инстанции, но и на апелляционного судью, допустившего продолжение судебного разбирательства. Если бы ходатайство о назначении нового судьи было удовлетворено, любой другой судья, кроме Стоуна, разделил бы судебные процессы, предоставив Софии равные шансы с Александрой. Драйер прочухал нашу игру и вывел квотербека из строя прямо перед тем, как тот успел сделать подачу. Вот же черт, однако же быстро он соображает. Я убедился, что больше не стоит его недооценивать. Глаза судьи Стоуна понимающе сузились. Он понял, что Драйер предостерег его. Хоть и не сразу, но до Стоуна дошло. Он опустился обратно в кресло и сказал:
4: «Если будут еще какие-либо выходки или эпизоды неподчинения, я передам это вышестоящему судье, и он сможет разобраться с вами обоими после данного разбирательства. Это понятно?»
3: Мы с Гарри кивнули. Я шепнул Софии, что наша попытка отстранить судью и разделить процесс не увенчалась успехом. Шаг изначально был рискованный, и она это оценила. Мы просто делали все, что в наших силах. Она знала о возможных рисках, и мы решили, что дело того стоит, учитывая, что основной риск для Софии заключался в совместном судебном разбирательстве. По крайней мере, теперь Стоун осознавал опасность обвинения в предвзятости. Он должен восприниматься справедливым по отношению к защите, чтобы дистанцироваться от любых подобных обвинений. Легкого пути у нас не будет, но Стоун все-таки постарается отнестись к заявлениям нашей клиентки непредвзято, а не исключено, что и предоставит мне большую свободу действий при встречных допросах. В этой игре еще ничего не потеряно. Стоун никогда не был нашим союзником. Более того, если в вашем углу ринга судья Стоун, то вам, скорее всего, стоит хорошенько присмотреться к самому себе.
4: «Пристав, давайте пригласим присяжных. Пора начинать судебный процесс», — сказал судья.
3: Дверь справа от нас открылась, и в зал вошли члены жюри. Составом жюри я был вполне доволен, когда мы завершили отбор на прошлой неделе. Мне казалось, что это справедливые люди, настолько беспристрастные, насколько я мог только пожелать. Мужчины и женщины, и верующие, и нет. У всех было разное происхождение, карьера и этническая принадлежность. Чье-либо происхождение меня никогда не заботило. Все они были американцами, обычными людьми, на которых сейчас легло тяжелое бремя. Только они могли решить исход этого дела. Я просто должен был приложить все усилия к тому, чтобы их решение было таким, какое мне требовалось. Драйер встал и представился. Одет он был скромнее, чем обычно. Выглядел официально и просто. Серый костюм, белая рубашка и темный галстук. Орудие на службе у государства.
5: «Господа присяжные», — начал он, — «я благодарю вас за вашу службу в ходе этого слушания. По окончании рассмотрения этого дела я попрошу судью освободить всех вас от необходимости исполнять свой гражданский долг в качестве присяжного заседателя до конца вашей жизни. Нет никаких сомнений, это дело изменит вас. В этом зале суда вы увидите образы, которые будут преследовать вас во сне. Вы никогда уже не станете прежними, потому что в течение следующих нескольких дней вы будете находиться в присутствии зла. Перед вами две женщины, сестры. Взгляните на них, пожалуйста».
3: Краем глаза я заметил, что Гарри подался вперед, внимательно наблюдая за присяжными. Я тоже попытался сосредоточиться на их лицах. Я хотел знать, задержался ли кто-нибудь из них взглядом на ком-нибудь из подсудимых. Пока что внимание присяжных было сосредоточено в основном на Софии.
5: Ее сестра, одетая в черный деловой костюм, подчеркивающий ее загар, с зачесанными назад светлыми волосами, выглядела уверенной в себе женщиной-профессионалом. Еще до того, как наступил этот день, я собирался попросить Харпер походить с Софией по магазинам и подобрать ей наряд специально для суда. Я знал, что иначе София никогда этим не озаботилась бы. Ее собственный внешний вид нисколько ее не волновал, ровно как и ряды шрамов у нее на предплечьях. Когда Харпер не стало, я забыл поговорить с Софией о том, в чем лучше явиться в суд. Вот что происходит, если вовремя не щелкнуть выключателем. На Софии были черные брюки и черный же свитер с длинным рукавом. Ее темные волосы резко контрастировали с бледной кожей. Александра выглядела так, словно недавно спустилась с трапа частного самолета после плодотворной деловой встречи в Париже, а София словно только что вернулась с собрания анонимных алкоголиков. Обвинение представит вам доказательства, которые связывают обеих женщин с жестоким убийством их собственного отца, крупного мецената и государственного деятеля, бывшего мэра Нью-Йорка Фрэнка Авелина. А теперь внимательно посмотрите на этих женщин, которые хладнокровно убили Фрэнка Авелина, своего собственного отца. Драйер позволил этим последним словам повисеть в воздухе, чтобы присяжные сумели без спешки дать подсудимым свою первую оценку. Судя по выражениям их лиц, увиденное не привело их в особый восторг. А меньше всего София. Эти сестры обвиняют друг друга в убийстве собственного отца. Они наверняка попытаются поставить под сомнение доказательства обвинения, но доказательства в этом деле не могут лгать. Наши эксперты и специалисты по осмотру мест преступления неопровержимо связывают с этим убийством обеих женщин. Мы продемонстрируем вам эти доказательства. И это только ваша задача – дать им должную оценку, принять свое собственное решение и вынести вердикт. Для присяжных все в этом деле было пока что внове. Они еще не слышали никаких свидетельских показаний, еще не успели заскучать или быть сбитыми с толку экспертами, они не беспокоились о том, когда же дело будет наконец завершено, и они смогут вернуться к своей работе и обычной жизни. Все присяжные сосредоточили свое пристальное внимание на Драйере. И он в полной мере использовал каждую секунду этого внимания. 4 октября прошлого года из кухонного держателя был вытащен нож. Кухонный нож длиной 12 дюймов, изготовленный из хорошей стали. Тот, что не раз использовался для приготовления семейных блюд. Примерно такой же, какой может найтись дома у каждого из нас. Этот окровавленный нож был обнаружен в спальне, с отпечатками пальцев обеих подсудимых. Обвинение допускает, что отпечатки могли попасть на нож и при обстоятельствах, никак не связанных с убийством, но это может быть и не так. Это уж вам решать. Что не подлежит сомнению, так это то, что указанный нож был принесен в спальню Фрэнка Авелина, после чего одна из подсудимых, или сразу обе, сотворили с ним вот это. Драйер отошел обратно к столу обвинения, и большой экран осветился под лучом проектора. Присяжным не положено раскрывать рта. Обычно они хранят молчание. Но эти посмотрели на экран и уже больше не смогли хранить молчание. Одна из присяжных, женщина средних лет, работавшая в сфере домашнего дизайна, вскрикнула, прикрыв рукой рот, а затем и глаза. Ругательство, вздохи, даже приглушенный вскрик вырвался у одного из присяжных, но я не мог разобрать, у кого именно. На экране был натуральный ад. Фрэнк Авелина лежал на спине на окровавленной кровати, в своем смертном одре. Рубашка его была разорвана и свисала клочьями, как будто разъяренный медведь вцепился в него когтями. У него больше не было лица. Только масса тканей, обнаженные кости и зубы. И у него не было глаз. Только что-то похожее на темно-красные бильярдные шары в глазницах. На одежде обеих подсудимых обнаружена кровь жертвы. Опять же, это может объясняться и тем, что одна из них прикасалась к нему или пыталась привести его в чувство в той темной спальне, не понимая, что он мертв. Вам решать, принимаете ли вы такое объяснение. Одна из подсудимых или обе сразу убили этого человека. Исходом этого дела должно стать то, что должна быть осуждена по меньшей мере одна из них. Но оно может закончиться и осуждением обеих. Улики против Софии и Александры Авелина совершенно очевидны. Драйер сделал паузу, указал на фотографию и завершил свою речь торжественным финальным аккордом. «Я знаю, что некоторые из вас не верят в Бога, и в зале суда это не имеет абсолютно никакого значения. Но я отказываюсь поверить в то, что любой из вас, взглянув на Фрэнка Авелина, может сказать, что не верит в зло. Дамы и господа, зло присутствует прямо в этом зале, вместе с вами, прямо сейчас. Не позвольте ему безнаказанно выйти сухим из воды».
2: Глава 29. Кейт. Взяв ручку с синими чернилами, Кейт сделала себе пометку в своем желтом блокноте. Драйер — эпатажник. Он использует насилие в этом преступлении в своих интересах, играет на эмоциях присяжных, воспользуйся этим. Поднявшись из-за стола, она стала слушать, как судья Стоун представляет ее присяжным в качестве адвоката Александра Авелина. Речь, которую она так долго репетировала, накрылась медным тазом. Кейт зарубила ее, еще слушая Драйера. Требовалось придумать какие-то другие ходы, и она решила бить обвинение его же собственным оружием. Наконец Кейт вышла из-за стола и молча направилась в процессуальную зону суда. Располагалась-то в самом центре судебного зала, эквивалент круга подачи на стадионе Янки. Переплела пальцы и дала рукам свободно упасть вниз. Встала лицом к жюри, немного выждала, а затем повернулась к судье.
6: «Ваша честь, при всем моем уважении, я думаю, что присяжные на данный момент уже достаточно насмотрелись на это изображение».
2: Стоун нацелился указательным пальцем в Драйера, и один из его помощников сразу же выключил проектор, превратив экран в пустой белый холст. Облегчение, отразившееся на лицах некоторых присяжных, было отрадно видеть. Именно такого момента Кейт и ждала, чтобы обратиться к жюри. Ведь, получается, это она избавила их от кошмара на экране. Драйер хотел, чтобы эта картина буквально выжглась на сетчатке у каждого из присяжных, но он слишком уж долго держал ее на виду, и Кейт воспользовалась этим в своих интересах. Так она и планировала все разыграть. Принимать все подачи Драйера и либо выбивать мяч в аут, либо перекидывать его прямиком к клиентке Эдди.
6: «Господа присяжные, меня зовут Кейт Брукс. Я имею честь представлять здесь Александру Авелина».
2: Кейт умолкла и посмотрела на Александру. Картина на экране довела ее клиентку до слез. Александра сидела, откинув голову, и по лицу у нее текли слезы, которые она промакивала носовым платком. Кейт помолчала еще немного. Она хотела, чтобы присяжные увидели горе ее клиентки, впитали его в себя точно так же, как эту адскую фотографию обвинения.
6: «В этом деле вы столкнетесь с целым множеством косвенных улик. Моя клиентка находилась в доме, когда был убит ее отец. Обнаружив тело, она в панике позвонила в полицию и спряталась в ванной, опасаясь, что сестра убьет и ее. Все эти обстоятельства мне не нужно доказывать. Они изложены черным по белому в расшифровке ее телефонного звонка в полицию по номеру 911. Прямо перед этим звонком она попыталась спасти своего отца, обнаружив его окровавленным и растерзанным на части, лежащим на кровати. Александра не зло. Здесь она жертва». Кейт опять сделала паузу, оглядела присяжных и увидела, что некоторые из них кивают. Пока что все шло лучше, чем она ожидала. А сейчас пора заканчивать, причем на высокой ноте. Детство и юность Александры были омрачены потерей близких ей людей. Она потеряла мать, а затем и мачеху при трагических обстоятельствах. Теперь, когда не стало ее отца, моя клиентка считает, что у нее больше не осталось семьи. Ее сестра теперь ей уже не родня. Она забрала у Александры все. В этом зале находится всего одна убийца, дамы и господа. И это... человек с историей тяжелых психических расстройств, с документально подтвержденной историей использования ножей, членовредительства, наркомании и правонарушений. Убийца предстал перед судом. Этим убийцей является София Авелина. И ваш долг перед моей клиенткой, как перед жертвой, оправдать ее и отправить ее сестру туда, где она больше никому не сможет причинить вреда. Кейт снова сделала паузу и отметила улыбки, кивки и внимание, с которым присяжные смотрели на нее. Контакт начинал понемногу налаживаться, и это было отличное начало. Бросив взгляд на блок и увидев, что ее подруга сидит с выражением полного восхищения на лице, Кейт вернулась на свое место. Блок наклонилась к ней.
3: «Просто потрясающе!» «Спасибо вам», — прошептала Александра, обняв Кейт со слезами на глазах.
6: Присяжные, которые наблюдали за каждым моментом этого действа, повернулись к Софии и Эдю Флину с чем-то похожим на уничижение в глазах. Глава 30. Эдди. Мне никогда еще не доводилось вставать, чтобы произнести свою вступительную речь перед столь враждебно настроенными присяжными. Они даже не смотрели на меня. Они сосредоточились на Софии. Она была похожа на кролика, оказавшегося посреди дороги в свете надвигающихся фар, застывшего и дрожащего в ожидании, когда его раздавят в лепешку. Я сказал ей, что все в порядке, и Гарри похлопал ее по рукам. Она распластала обе руки с растопыренными пальцами на столе, одну поверх другой. Пальцы у нее дрожали. Гарри пытался унять их дрожь, хотя на самом-то деле прикрывал их своей ладонью. Беспокойство Софии можно было перевести как страх. Страх человека, который совершил что-то ужасное и которого только что за этим застигли. В процессуальную зону я выходить не стал. Кейт только что проделала с нами такой номер, и членам жюри она явно понравилась, так что я не хотел каких-либо сравнений в головах у присяжных. Вместо этого подошел прямо к ним и остановился всего в паре футов от первого ряда. Засунул руки в карманы и задумался о том, что собираюсь сказать. Речь у меня была заготовлена, но сейчас она звучала у меня в голове плоско и невыразительно. Я не мог ее использовать. Требовалось придумать что-то новое. Кейт села на хвост Драйеру, и каждое его замечание по этому делу собиралась перенаправить на Софию. Легких путей не было. Присяжным в этом деле рассказывали историю, и прямо сейчас им понравилась та, которую они только что выслушали. Моя история должна быть другой, должна быть лучше. Кто расскажет лучшую историю, тот и победит. Я прочистил горло и не спеша посмотрел в глаза нескольким присяжным. Это были люди, которых я отобрал за последние несколько дней. 7 женщин, 5 мужчин, а еще запасные, 1 мужчина и 1 женщина. Большинство женщин в жюри были как минимум лет на 10 старше Софии. Все они работали. Уборщица, водительница развозного фургона, повариха, горничная в отеле, менеджер кофейни, училка на пенсии. Единственная из присяжных женского пола, которая была примерно на год младше Софии, училась в Нью-Йоркском университете. По крайней мере, она выдержала мой взгляд без вызова и пренебрежения. Судя по всему, эта присяжная еще не определилась. Мужская часть жюри тоже представляла собой сборную солянку. Разнорабочий, телемаркетолог. Звучит круто, хотя выяснилось, что этот малый просто садится за телефон и обзванивает первых попавшихся людей, пытаясь втюхать им всякие товары и услуги. Веб-дизайнер и 2 начинающих актеров, обслуживающих столики в сетевых ресторанах в ожидании, когда им позвонит мистер Спилберг. Меня так и подмывало повторить выбранную Кейт линию защиты. Какой бы удар они с Драйером мне не нанесли, я всегда мог ответить им тем же. Кейт, несмотря на свою неопытность, оказалась настоящим самородком, пожалуй, даже более серьезным противником, чем Драйер. Потом я повернул голову к Александре, и присяжные проследили за моим взглядом. Чтобы спасти Софию, мне надо было уничтожить Александру. Этого требовала моя работа. Если присяжные поверят Александре, значит, София в беде. В довершение всего я верил в свою клиентку, что делала убийцей Александру. Я должен был сделать все возможное, чтобы уничтожить ее. Невиновный должен выйти на свободу. Виновные должны быть наказаны. В совместном судебном разбирательстве этим принципом можно лишь подтереться. Единственным реальным оппонентом является обвинитель. На нем лежит бремя доказывания вины вне всяких разумных сомнений. Если вы упустите это из виду и затеете войну со своим коллегой, тот начнет отбиваться и вы уничтожите друг друга на глазах у присяжных, которые неизбежно решат, что вы оба лжете. И все это время обвинитель сидит, задрав ноги, и время от времени подливает масло в огонь, чтобы противники, не дай бог, не остыли. Затеять поединок с Кейт Брукс – лучший способ проиграть это дело. Я верил, что София невиновна, и единственное, что меня заботило на данный момент – как добиться ее оправдания. Для этого мне требовалось максимально сосредоточиться на Драйере и игнорировать Александру. Последняя вытерла покрасневшие припухшие глаза, в которых поблескивали слезы. Со своим деловым костюмом, ухоженными ногтями и 500-долларовой стрижкой она выглядела как любая другая успешная и привлекательная манхэттенская дамочка. Она не была похожа на убийцу и явно дергалась. Одна рука ее потянулась вперед, и я увидел, как Александра коснулась стола защиты, после чего принялась водить по его деревянной поверхности указательным пальцем, описывая маленькие концентрические круги. «Нервы», — предположил я. Оглянувшись на Софию, я вновь увидел молодую женщину, испытывающую сильную боль и просто пытающуюся держать себя в руках. Я не мог выполнять работу и прокурора, и защитника. Это просто не мое. «Дамы и господа присяжные заседатели, в этом деле я представляю Софию Авелина. Как и Александра, она тоже потеряла отца. Я не стану говорить вам, что убийца находится в этом помещении. Это было бы слишком самонадеянно с моей стороны. Единственные люди, кто может вынести решение по этому делу, это вы. Каждый из вас в ходе этого судебного разбирательства выслушает доказательства, а потом примет решение касательно вердикта. Я не обязан доказывать вам, что Александра убийца, равно как и не обязан доказывать невиновность моей клиентки, и любой, кто считает иначе в этом деле, будь то мисс Брукс или мисс Драйер, ну что ж, они ошибаются. Доказать свою правоту должно обвинение. Хотя знаете что? Обвинитель не собирается объявлять вам, кто убил Фрэнка Авелина. Мистер Драйер представит доказательства того, что это могла быть любая из подсудимых, и оставит решение на ваше усмотрение. Я говорю, что этого недостаточно, господа присяжные. Вы не можете заполнить пробелы для обвинителя. Он может сказать, что убийство совершили обе женщины, но почему же тогда они с самого начала обвиняли друг друга и вызвали друг на друга копов? Я сделал паузу и шагнул вперед, чтобы оказаться еще ближе к присяжным. Пока что все получалось. Я задал им вопрос, и вопреки всем моим надеждам, некоторые из них действительно задумались над ним. Мне требовалось, чтобы они думали, подвергали все сомнению, а не слепо следовали фактам от других участников процесса. «Это ведь не имеет смысла, не так ли?» Двое присяжных помотали головами. «Возможно, одна из женщин в этом зале действительно убила Фрэнка Авелина, но прокурор не собирается говорить вам, которая из них. Он хочет, чтобы по возможности осудили обеих. Однако, я думаю, вы понимаете, что это невозможно». И если обвинение вне всяких разумных сомнений не докажет, кто конкретно убил Фрэнка Авелина, тогда вы должны сделать только одно, дамы и господа. Вы должны вынести оправдательный вердикт. И что касается данного дела, я прошу вас только о двух вещах. Внимательно ознакомьтесь с доказательствами. И если к концу слушания вы не будете уверены, кто именно убил Фрэнка Авелина, тогда вы должны оправдать обеих подсудимых, поскольку обвинение не смогло доказать свою правоту и как следует обосновать свое мнение. Спасибо. Я знаю, что могу положиться на всех вас. Я сел. В лучшей форме, чем когда только встал. Некоторые из присяжных как следует подумают и оценят дело должным образом, и это все, о чем я мог только мечтать. София наклонилась ко мне со слезами на глазах и решимостью на лице.
3: «Моего отца убила Александра. Я хочу, чтобы вы проследили за тем, чтобы она поплатилась за это. Не поступайте так».
6: «София, я пытаюсь спасти вашу жизнь. Позвольте мне делать свою работу». Она моргнула, и слезы упали на бумаге, разложенные на столе.
3: «Он был моим отцом. Она убила его. И должна заплатить за это».
6: Глава 31. Кейт. Вступительная речь Эдди удивила Кейт. Она была уверена, что он собирается взорвать какую-нибудь сенсацию в центре зала суда и посмотреть, как это полностью развалит ее защиту. Он этого не сделал. Флинн не собирался преследовать Александру. Это была рискованная стратегия, но вполне разумная. Основывалась она на том, что присяжные серьезно отнесутся к своей присяге и решат, что если так и не получается определить, кто из сестер настоящий убийца, Александра или София, то должны вынести оправдательный вердикт обеим. Формально говоря, довод довольно веский. Блок прошептала. «Он хорош, но ничего у него не выйдет».
3: «Почему?» — спросила Кейт.
6: «Присяжные видели эту фотографию с Фрэнком. Если они сочтут, что это сделала одна из сестер, то не покинут этот зал, пока кто-нибудь не заплатит за это».
2: Кейт кивнула, а затем увидела, как Драйер встает и вызывает своего первого свидетеля.
7: «Детектив Брэд Сомс», — представил его обвинитель.
2: Кейт пролистала свой блокнот в поисках записей, отмеченных розовыми липучими закладками. Пока искала нужные страницы, услышала, как Сомс выходит вперед. Она узнала его с той ночи убийства, когда только познакомилась с Александрой в допросной. Тогда на нем была реально жуткая желтая рубашка. Рубашка была настолько ужасной, что прочно застряла в голове. Настолько отстойная она была. Сомс был высок, лет 55, с густыми сидеющими волосами. Желтой рубашке был предоставлен выходной, но замена выглядела не намного лучше. На нем были темно-синий костюм и зеленая рубашка с галстуком в бело-голубую полоску. Смотрелся этот ансамбль несколько диковато. Кейт даже подумала, уже не дальтоник ли он. Когда Сомс поднял со стола Библию, Кейт заметила на безымянном пальце его левой руки вдавленный беловатый след. До совсем недавнего времени детектив постоянно носил обручальное кольцо. Логично, ни одна супруга не позволила бы своему мужу выйти из дома в подобном костюме и галстуке. Как только Сомса привели к присяге, судья Стоун предложил ему сесть, а затем не спеша убедился, что у детектива есть вода и все остальное, что ему требуется, чтобы удобно устроиться на свидетельской трибуне. Чтобы дать свидетелю немного освоиться, Драйер задал ему несколько простых вопросов касательно стажа службы в полиции и его опыта в качестве детектива. Опыта Сомсу было не занимать. Он проработал в отделе убийств почти 15 лет. Это было его далеко не первое судебное родео.
7: «Детектив, как и при каких обстоятельствах полиция впервые узнала об этом преступлении?»
2: Перешел к делу Драйер.
8: «Обе обвиняемых позвонили в службу 911 со своих мобильных телефонов», — ответил Сомс.
2: Произнося эти слова, он повернулся к присяжным, адресуя им свой ответ. Он не улыбался, даже не пытался выглядеть дружелюбным по отношению к ним. Сомс показался Кейт честным полицейским, который оказался здесь, чтобы просто выполнять свою работу и рассказывать все как есть. Не свидетель, а просто мечта с точки зрения обвинения.
7: «Ваша честь, я думаю, что в данный момент было бы разумно дать присяжным послушать эти звонки в службу спасения», — предложил Драйер.
9: «Я согласен. А как вы, детектив, не против?»
2: — отозвался судья. Кейт никогда еще не видела, чтобы судья был настроен настолько прополицейски. «Ты можешь получить сколько угодно высокие оценки на экзамене в адвокатуру, можешь знать на зубок все законы и прецеденты и успешно пройти через все инсценированные судебные процессы, которые тебя там устраивают, но ничто не подготовит тебя к чему-то подобному. Даже если твои аргументы абсолютно точны с точки зрения фактов и закона, ты все равно можешь проиграть перед предвзятым судьей». Таким был теперь реальный мир. Драйер дал знак одному из своих ассистентов, а Кейт отложила ручку и прислушалась, пока с громким «пум» не включилась система громкой связи и не стала проигрываться первая запись. Это был вызов, сделанный Александрой. Блок открыла скоросшиватель и принялась читать расшифровку параллельно с аудиозаписью. Александра натужно сглотнула и закрыла глаза, услышав свой собственный голос и страх, который сквозил в каждом ее слове, как толстая золотая жила в гранитной скале. Присяжные тоже слушали, и Кейт внимательно наблюдала за ними. Они впитывали каждое слово. Запись драматично оборвалась, когда диспетчер потерял Александру на линии, не зная о ее судьбе.
7: «И второй звонок, пожалуйста», — попросил Драйер.
2: Это был вызов Софии, который поступил в службу 911 почти через минуту после звонка Александры. Дрожь в голосе Софии показалась Кейт вполне реальной.
7: Если б ей пришлось оценивать оба звонка, она бы сказала, голос Софии по телефону был более напуганным. Закрыв скоросшиватель с расшифровками обоих звонков, Блок скрестила руки на груди и откинулась на стуле, наверняка придя к такому же выводу. Голос Софии звучал более правдоподобно. Впрочем, Кейт не сомневалась, что страх ее клиентки в тот момент тоже был вполне реальным. Это просто означало, что София лучше умела притворяться.
10: «Детектив Сомс, вас вызвала на место происшествия группа быстрого реагирования полиции Нью-Йорка?»
7: «Да», — ответил тот. «Бойцы группы уже оцепили дом и непосредственно место преступления. Учитывая, что обе находящиеся в доме женщины были все в крови и обе утверждали, что убийство совершила другая, сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, взяли обеих под стражу. Когда я сам прибыл туда, обе подсудимые уже были задержаны, и им зачитали их права. Затем я поговорил с обеими женщинами».
2: Ручка Кейт, которая летела над блокнотом, фиксируя каждое слово показаний детектива Сомса, внезапно замерла на месте. До этого он не сообщал о каких-либо разговорах с обвиняемыми на месте преступления. Этого не было в его письменных показаниях, предоставленных защите. Это было что-то новенькое. Она бросила взгляд на Эдди и увидела, как у него сжались челюсти и заиграли желваки. Он тоже не ожидал чего-то подобного. Они с ним оба оказались на неизведанной территории.
10: «С кем из сестер вы поговорили первой?» — спросил Драйер.
7: «Я поговорил с Александрой Авелина».
10: «И что она вам сообщила?»
2: Прежде чем отвернуться от Драйера и огласить свой ответ присяжным, Сомс мельком глянул на Кейт. Она сразу же поняла, что дело плохо.
7: «Могу я свериться со своими записями?» — спросил он.
2: Судья и Драйер кивнули. Сомс полез в карман пиджака и достал свой рабочий блокнот. Копию записи в нем Кейт не предоставили, и она сомневалась, что Эдди их тоже видел.
7: «Александра сказала: арестуйте эту суку. Она убила моего отца. Она убьет меня. Я записал это, а затем поговорил с Софией Авелина».
10: «И что сказала София Авелина?»
7: «Она сказала, вы должны арестовать Александру, это ее рук дело, она зло, она разрушила всю мою жизнь».
2: Драйер кивнул. Все оказалось не так плохо, как поначалу подумалось Кейт. Обвинения вроде как отменяли друг друга, но только пока что.
10: «Прежде чем мы поговорим о месте преступления, я заметил, что когда вы разговаривали с обвиняемыми на месте преступления, ни София Авелина, ни Александра Авелина так и не спросили о состоянии их отца. Вы сказали кому-нибудь из них, что он мертв?»
7: «Нет, не говорил».
10: «И в какой-либо момент, будь то на месте преступления или в отделе полиции во время допроса, интересовались ли София Авелина или Александра Авелина текущим состоянием здоровья их отца, насколько вам известно?»
7: «Нет, сэр, не интересовались. Думаю, они уже знали, поскольку...»
10: «Возражаю», — перебила его Кейт. «Предположения данного сотрудника полиции не являются доказательством. Он выступает здесь не в роли свидетеля-эксперта».
2: Кейт уже согнула колени, собираясь опуститься на свое место. Ее возражение было четким, точным и стопроцентно обоснованным, когда она услышала ответ судьи Стоуна.
10: «Отклоняется».
2: Кейт опять выпрямилась. «Ваша честь, свидетель высказывает предположение касательно...»
11: «Мисс Брукс», — перебил ее Стоун, — «я понимаю, что вы не слишком хорошо знакомы с судебной процедурой, но решение касательно вашего возражения принято окончательно и обжалованию не подлежит. Это очень опытный детектив из отдела по расследованию убийств, который, вне всякого сомнения, присутствовал на сотнях мест серьезных преступлений и беседовал с тысячами людей на этих местах в течение своей выдающейся карьеры. Если он желает высказать свое мнение по этому вопросу, суд это только приветствует».
2: Кейт почувствовал себя пятилетней соплячкой. Знать правила и ожидать, что судья будет соблюдать их в реальном мире, это две совершенно разные вещи. Ей придется быстро учиться.
10: «Простите, детектив, не могли бы вы повторить свой ответ?» — попросил Драйер.
7: «Да. Всякий раз, когда мы разговариваем с родственниками жертвы, они, по моему опыту, обычно хотят знать, жив ли еще близкий им человек. И неважно, насколько серьезно он ранен, это всегда первое, о чем они спрашивают. Они очень надеются, что их любимый человек все-таки выжил».
12: В данном случае было необычно, что никто из сестер не спросил, жив ли еще Фрэнк. Очень необычно. Я думаю, это потому, что обе уже знали, что он мертв.
13: При обоих звонках в службу спасения они сообщили, что на их отца напали. Они не сказали, что он мертв, это верно?
12: Верно. Они также должны были знать, что все звонки в службу 911 в обязательном порядке записываются.
13: А во время этих звонков они говорили, что требуется медицинская помощь?
12: Да, обе просили прислать скорую.
13: И все же не спросили о состоянии своего отца, когда прибыли полиция и скорая. Почему так?
12: Потому что уже знали, что он мертв,
13: ответил Сомс. Как вы думаете, почему они знали, что он мертв?
12: Один из способов это узнать — проткнуть ему оба глаза 12-дюймовым ножом. Этого вполне достаточно.
13: Кейт выступила с возражением, и на сей раз судья кивнул. Давайте продолжим, хорошо? Я бы хотел, чтобы на экран вывели фото Е38, пожалуйста, попросил Драйер. Вскоре на экране появилась очередная картинка из фильма ужасов. Более общий снимок обезображенного трупа Фрэнка Авелина, лежащего на спине в собственной кровати. Не могли бы вы описать нам место происшествия, детектив?
12: Это главная спальня на втором этаже дома покойного на Франклин-стрит. Фотография сделана от двери, выходящей в коридор. Когда прибыла группа быстрого реагирования, свет в этой комнате не горел. Они включили его, когда увидели темные пятна на ковре вокруг кровати. Вы можете видеть на нем множество следов. Одни из них принадлежат патрульному Джейкобсу, на нем были стандартные форменные ботинки полиции Нью-Йорка. Подошва характерная, поэтому мы можем легко отличить их на подобном месте преступления. Джейкобс пощупал пульс у жертвы, но не обнаружил его. Другие кровавые следы, окружающие кровать, принадлежат Софии Авелина и Александре Авелина.
13: Внимание присяжных было сосредоточено на Сомсе. И лишь немногие из них время от времени бросали взгляд на фотографию на экране. Не могли бы вы описать, в каком состоянии находилось тело Фрэнка Авелина, когда вы прибыли туда?
12: Откашлявшись, Сомс отпил глоток воды, прежде чем заговорить. Как будто готовился к тому, что вот-вот должно произойти. Мой напарник, детектив Айзея Тайлер, мы вместе уже 5 лет и кое-что повидали на своем веку. Но только не нечто подобное. Тайлер увидел тело и был вынужден покинуть комнату. От крови и тела исходил очень сильный запах. Мы уже привыкли к этому, но не привыкли видеть столь обширные раны на теле жертвы. Сначала я подумал, что жертва застрелена в упор из дробовика. Затем, подойдя ближе, увидел, что это не огнестрельное ранение. Это были отдельные удары ножом с длинным лезвием. В основном колотые раны, и насчитав около 40, я сбился со счета. Имелись также и резанные раны. Как вы здесь видите, у жертвы отрезана часть носа. Есть горизонтальные порезы поперек горла и...
13: Сомс на секунду примолк, опустил взгляд, а затем опять поднял его и продолжил.
12: И грудины. В обеих глазных впадинах колото резанные раны, а в глазах были кровоизлияния с бильярдный шар из-за обширных повреждений. Мне показалось, что любое из этих ранений могло оказаться смертельным. Тем не менее, убийца продолжал увечить уже мертвое тело. Также были обнаружены еще 2 раны, имеющие важное значение для следствия.
13: Какие именно?
12: Прежде всего, ножевое ранение в грудь, из которого, как я заметил, торчал длинный каштановый волос. И еще след от укуса на груди у жертвы.
13: Сначала расскажите нам о ножевом ранении, попросил Драйер.
12: Я воспользовался пинцетом и осторожно вынул этот волос, пока криминалист осматривал место преступления и фотографировал его. Волос застрял глубоко в ране, о чем вы можете судить по следам крови на его последних 2 дюймах. Волос был сразу же убран в пакет для улик и отправлен на дальнейшую экспертизу.
13: А след от укуса?
12: Он был сфотографирован и в дальнейшем тоже изучен экспертами, насколько мне известно.
13: Драйер перелистал страницы с записями на своем столе. Исходя из вашего опыта работы детективом отдела по расследованию убийств в полиции Нью-Йорка, взялись бы вы утверждать, что все эти повреждения были нанесены одним человеком?
12: Невозможно сказать. Это мог быть один нападавший, или 2, или 3. Судя по всему, использовался один и тот же нож. Нож, который мы нашли на полу возле кровати.
3: «Вот этот?» — спросил Драйер, поднимая над головой кухонный нож, завернутый в пластик.
12: «Это тот самый нож».
3: «И последний вопрос. Имелись ли на теле убитого какие-либо раны, полученные при самозащите? Наличествовали какие-то признаки того, что он боролся с нападавшим или пытался защититься?»
12: Сомс повернулся к присяжным и сказал. «Нет. При нападениях с применением ножа мы иногда видим раны на руках или предплечьях. У данной жертвы их не было. Потерпевшего застали врасплох и, вероятно, сразу нанесли смертельный удар ножом, прежде чем он смог предпринять защитные действия».
3: «Спасибо, детектив Сомс».
12: Кейт быстро поднялась со своего места. Многие из упомянутых улик можно было прямо сейчас не оспаривать, но часть из них она просто не могла оставить без внимания, и с ними требовалось разобраться немедленно.
3: «Детектив, показания, полученные от Софии Авелина и Александры Авелина непосредственно на месте преступления, вы записали в свой блокнот. Однако не упомянули об этом в своих собственных показаниях. Почему?»
12: «Мой аффидевит составлен на основе предпринятых мною следственных действий». Аффидевит. Письменные показания лица, выступающего в роли свидетеля, которые при невозможности его личной явки даются под присягой и удостоверяются нотариусом или иным уполномоченным должностным лицом. Эти показания внесли в протокол, когда обе подсудимые были взяты под стражу. Мне не нужно было упоминать о них в своем аффидевите, поскольку они были в точности зафиксированы в момент регистрации задержанных. У Кейт перехватило дыхание. С этим вопросом она явно облажалась. Он оказался слишком расплывчатым. Она попросила объяснений и получила их. Присяжные наверняка и не поняли, к чему это подводило. Можно было управиться и получше. Кейт тщательно обдумала следующий вопрос и сформулировала его в уме, прежде чем открыть рот.
3: «При виде этой фотографии разве не очевидно, даже для близкого человека, что Фрэнк мертв?» — спросила она.
12: «Не могу сказать», — ответил Сомс.
3: «Он выглядит мертвым, детектив, не так ли?»
12: «Скорее тяжело раненым. Никто не мог бы сказать, что эти раны смертельны, просто взглянув на него. Обе обвиняемые просили вызвать скорую, когда звонили в службу 911», — официальным тоном ответствовал Сомс.
3: «И моя клиентка, и София Велина подходили к нему и прикасались к нему. Разве не могли они сразу понять, что он мертв?»
12: «Могли. Но тогда зачем было просить скорую, набрав 911? Это не имеет смысла.
3: Если они держали его и думали, что он уже умер от тех ужасных ран, это объяснило бы, почему Александра не спросила у вас, мертв ли ее отец, не так ли?»
12: «Возможно».
3: «Так оно и есть, так ведь?» спросила Кейт, настаивая на более точном ответе.
12: «Это одно из объяснений, но мне в это не особо верится», сказал Сомс, и Кейт подумала, что это лучшее, чего она могла от него добиться. «Другое же заключается в том, что ваша клиентка знала, что Фрэнк мертв, потому что довольно долго кромсала его ножом», добавил он.
3: Кейт кивнула и, возвращаясь на свое место за столом защиты, заметила, как двое или трое присяжных с любопытством смотрят на Александру. Это был взгляд полный удивления и отвращения. Она только что потеряла нескольких присяжных из-за Сомса. Все будет сложнее, чем она думала.
12: Глава 32. Эдди. У меня возникло искушение вообще ни о чем не спрашивать Сомса. Его показания нанесли кое-какой ущерб обеим подсудимым, но не слишком серьезный. Кейт сделала все возможное, чтобы свести этот ущерб к минимуму, но ее вступительный вопрос был недостаточно жестким. Не ее вина. Некоторым свидетелям нужен более строгий поводок, чем прочим, и вы не можете этого знать, пока не зададите свой первый вопрос. Многолетний опыт может дать вам некоторое преимущество, но Кейт справлялась с этим делом лучше, чем я сам во время своего первого в жизни слушания по делу об убийстве. Я встал и решил, что все-таки стоит еще немного потрясти дерево. Посмотрим, что оттуда вытряхнется. «Детектив Сомс, Когда подсудимые давали вам эти показания на месте преступления, я полагаю, обе уже были задержаны, и им зачитали их права, прежде чем задавать им какие-то вопросы?»
14: «Конечно», — ответил Сомс.
12: «Даже если это было не так, подобный ответ вы получили бы от любого копа в городе, задав этот вопрос. Ни один коп не признает, что подозреваемый сказал что-то важное, не будучи предварительно ознакомлен со своим правом хранить молчание».

0: существенную информацию в офис окружного прокурора. Но не копии существенных страниц из вашего блокнота. Он примолк. Если Сомс солжет и ответит «да», то рискует подорвать доверие к обвинителю. Если скажет правду, то явно и понятия не имеет, в какой тупик я его завожу. Должно быть, я забыл про эти свои записи. Не думаю, что я передавал копию в офис окружного прокурора. Не думаете? Бывший мэр Нью-Йорка лежит мертвый, растерзанный на куски в своей собственной спальне, у вас под стражей двое подозреваемых, которые, по вашим словам, обе сделали важное заявление, и вы не думаете, что передали кому-то записи с этими заявлениями? Либо вы их передали, либо нет. Так что? Сомс откашлялся, попытался было напустить на себя прежний самодовольный вид, чтобы вернуть почву под ногами, а затем посмотрел на присяжных и пробурчал. Я этого не сделал. Настал мой черед ткнуть на паузу. Позволить всему этому отложиться в головах у присяжных. Вообще-то мелочь, но я хотел, чтобы коп немного помариновался. Вы не знакомы с основами следственных действий, детектив Сомс? На сей раз он не потрудился перевести взгляд на присяжных, давая ответ, а выпалил его прямо мне, уже явно разгорячившись. Мой послужной список говорит сам за себя. В моем отделе один из самых высоких показателей раскрываемости убийств в этом городе, да и в любом другом городе, раз уж на то пошло. Тогда, как опытный и талантливый дознаватель, вы не допустили бы такой элементарной ошибки, не передав важную информацию в офис окружного прокурора? Я полагаю. Детектив, выходит, что заявления, сделанные обвиняемыми на месте преступления, не имеют никакого значения. Не так ли? Еще как имеют. Александра и София не спросили, жив ли их отец, потому что обе знали, что он уже мертв, потому что они были чертовски уверены, что он мертв. Есть еще одна причина, по которой ни одна из обвиняемых не поинтересовалась, жив ли их отец, не так ли? Я ничего подобного не вижу. За все мои годы работы детективом в отделе по расследованию убийств такого никогда еще не случалось. Ранее вы подтвердили, что перед допросом обвиняемых на месте преступления им зачитали их права, помните? Помню и совершенно в этом уверен. Права им точно зачитали. Подозреваемым зачитывают права только после их официального задержания, так? Так, сказал Сомс, которому все это уже явно надоело. Я взял страницу из приложения к обвинительному акту и через секретаря передал ее детективу. Взгляните, пожалуйста, на этот документ. Это протокол задержания. Задержание проводил патрульный Джейкобс? Верно, подтвердил Сомс. И обе подсудимые были задержаны по одному и тому же подозрению? Да, подтвердил он, уже понимая, к чему это может привести. Пора было вывести его на чистую воду. Согласно данному протоколу, патрульный Джейкобс задержал обеих подсудимых по подозрению в убийстве. Может, именно тогда они и поняли, что их отец мертв? Сомс сглотнул, и кадык у него на горле запрыгал вверх-вниз. «Вас не могут задержать по подозрению в убийстве, если нет трупа, верно?» Он ничего не ответил. В ответе не было необходимости. «Детектив, улик против этих подсудимых кот наплакал. И вы с прокурором хватаетесь за тонкую соломинку, пытаясь подвести под это дело доказательную базу. Разве не это здесь на самом деле происходит?» Сомс откашлялся, отпил воды, наклонился к микрофону и произнес: «Нет, сэр». Именно Сомс и выудил тот волос из глубокой раны на груди у Фрэнка Авелина. У эксперта по волосяным волокнам и детектива Тайлера нашлось бы больше, что сказать по этому поводу, но мне просто требовалось окончательно разделаться с Сомсом. «Вы показали, что извлекли из раны на груди у жертвы какой-то волос, детектив». Вы ведь не эксперт по волосяным волокнам, насколько я понимаю.
1: Нет, сэр. Для этого у нас есть профессор Шандлер.
0: Хорошо. На этом все. Дрейер даже не пытался исправить какие-либо повреждения, хотя вообще-то мало что мог сделать. Для меня все и вправду выглядело так, будто окружной прокурор наскреб по сусекам любые ошметки улик, которые могли хотя бы теоретически свидетельствовать о виновности обеих девушек, и теперь все, что можно было обернуть в пользу обвинения, намеревался бросать в нас вместе со всем прочим, что подвернется под руку.
1: «Народ вызывает детектива Айзею Тайлера», — объявил Дрейер.

0: Сомс покинул свидетельское место и обменялся с Тайлером не более чем взглядом. Это было предостережение. Мол, давай поосторожней. Тайлер был намного моложе и вспыльчивее Сомса. Более легкая добыча для ловкого адвоката. Тайлер был одет во все черное, как и подобало случаю. Рубашка, галстук, костюм, туфли. Произнеся слова присяги, он вольготно устроился на свидетельской трибуне. «Детектив Тайлер, это вы проводили расследование в отношении жертвы и его семьи?» Начал Драйер.
1: «Да, я»,
0: — подтвердил Тайлер. «Мы с напарником разделили нагрузку по этому делу. Так вышло, что в ночь убийства мне позвонил адвокат по имени Майк Мадин. В субботу. И сказал мне, что на понедельник у него назначена встреча с жертвой, чтобы обсудить изменения в завещании».
2: «Вы получили копию этого завещания?»
0: «Получил. В качестве душеприказчика по этому завещанию указан Хэл Коэн. Мистер Коэн был руководителем предвыборной кампании и другом жертвы. Он и предоставил мне копию последнего завещания. В материалах дела оно отмечено как вещественное доказательство номер 6».
3: Возникла пауза, пока присяжные, у которых теперь появилась причина открыть лежащие перед ними бумаги, торопливо искали нужный документ и приступали к чтению.
2: «Этому завещанию уже 5 лет, не так ли?» — спросил Драйер.
3: Он направлял свидетеля, но я не стал вылезать с возражением. Нарушение было чисто формальным, и он просто экономил нам время.
0: «Совершенно верно. Данное завещание было составлено в 2014 году в офисе мистера Мадина».
2: «В чем суть этого завещания, детектив?»
0: «В завещании указаны некоторые благотворительные пожертвования на общую сумму в $1 миллион, а затем оставшееся имущество покойного делится поровну между его дочерьми Александрой и Софией Авелина».
2: «Вам удалось определить стоимость наследственного имущества Фрэнка Авелина?»
0: «Да, мистер Коэн провел такую оценку для целей налогообложения. Общая стоимость имущества составляет $49 миллионов. После уплаты налогов и благотворительных пожертвований остаток составляет $44 миллиона».
3: Кто-то в толпе позади нас восхищенно присвистнул. Судья, должно быть, не услышал этого, поскольку не стал делать замечаний людям на местах для публики. При этой цифре по залу пронесся глухой ропот, послышались перешептывания, кто-то резко втянул ртом воздух. Может, даже кто-то из присяжных. И вправду, просто хреново туча бабла по любым меркам.
2: «Итак, из звонка мистера Мадина мы знаем, что покойный хотел внести изменения в свое завещание и с этой целью договорился встретиться с мистером Мадином в понедельник утром. Вы в курсе, какие изменения покойный собирался внести?»
0: «Не могу сказать с полной определенностью, однако у нас есть основания полагать, что на момент смерти покойный находился под ненадлежащим влиянием».
2: «Что вы понимаете под ненадлежащим влиянием?»
0: Фрэнка Авелина одурманивали психотропным препаратом без его ведома. Мы полагаем, что, судя по типу использованного препарата, целью было в какой-то мере установить контроль над мистером Авелина и его деньгами.
3: Присяжные подались вперед. В этот момент я не мог не глянуть на Софию. Ее рука метнулась к открывающемуся рту. Она повернулась и с болью и обидой посмотрела на свою сестру. Мы уже рассказали ей о подобных предположениях и токсикологическом отчете. Хотя одно дело узнать об этом от своего адвоката, и совсем другое услышать, как об этом объявляется на открытом судебном слушании под протокол. Александра опустила голову, ее плечи тряслись от рыданий. Драйер не спеша провел Тайлера через результаты токсикологической экспертизы, сделав кое-какие пояснения для присяжных, что галоперидол представляет собой антипсихотический препарат, который при применении в правильных дозах делает людей послушными, внушаемыми и легко управляемыми.
2: «Детектив, вы сказали, что жертву одурманивали этим веществом без ее ведома. Но почему вы так говорите? Не мог ли Фрэнк Авелина сам принимать его?»
0: «Я так не считаю. Из его медкарты следует, что это не было лекарством из тех, которые ему прописывали. Кроме того, в течение нескольких месяцев, предшествовавших его смерти, он посещал своего семейного врача, поскольку испытывал симптомы, которые могли указывать на раннюю стадию деменции. Что могло быть связано и с тем, что препараты, поступавшие в организм мистера Авелина, вызывали симптомы старческого слабоумия. Врач порекомендовал провести МРТ и наметил это исследование на декабрь. Мистер Авелина так его и не дождался».
3: «Если кому-то дают галоперидол без его ведома, о чем это вам говорит?» — спросил Драйер.
0: «Что кто-то хотел взять Фрэнка Авеллина под свой контроль, чтобы, скажем, убедить его подписать доверенность или...»
3: Меня прошиб холодный пот. Драйер явно клонил к чему-то, чего я не предвидел. Открыв нужную страницу в предоставленном обвинением скоросшивателе, я еще раз просмотрел документ. Драйер уже подбирался к нему, и Тайлер открыл дверь чуть шире, чтобы впустить его. Обвинитель указал присяжным и свидетелю на ту же страницу.
2: «Детектив, что за документ зарегистрирован как вещественное доказательство номер 228?»
0: «Это доверенность, оформленная 15 сентября. Она предоставляет назначенным ею представителям полномочия распоряжаться всем имуществом и делами мистера Авеллина».
3: «Какие там указаны полномочные представители мистера Авеллина?»
0: «Это мистер Хэл Куэн и мисс Александра Авеллина»,
3: медленно и с расстановкой произнес Тайлер. Фрэнк Авеллина. Запись в дневнике. 15 сентября 2018 года.
2: «Я больше не знаю, чему верить. Либо я схожу с ума, либо кто-то пытается меня убить. В некотором смысле я вроде как даже надеюсь, что кто-то заказал меня. Это лучше, чем сумасшествие. С заказухой я уж как-нибудь разберусь. Джимми может позаботиться об этом. Сегодня утром я разговаривал с Джимми, и он сказал, что я параноик. Что никто не посмеет заказать меня, и ни одной банде не придет в голову ограбить меня, одного из его старых друзей. Мол, ничего такого и быть не может». Типа как я просто впадаю в маразм на старости лет. Я убежден, что он ошибается. Я уже нанял частного детектива, чтобы присматривать за теми, кто следит за мной. Хэл считает, что это пустая трата времени и денег, но мне стало легче. Частный детектив, крупный малый по фамилии Бетфорд, сказал мне, что я его даже не увижу. И впрямь, с тех самых пор, как 2 недели назад он приступил к работе, я его так ни разу и не видел. Это не помогло. Мне кажется, что, может, он вообще за мной не присматривает. Может, он сейчас дома в своей постели смотрит телевизор и думает, что я просто еще один старый хрен, страдающий паранойей. Но я-то видел, как тот байкер следил за мной. А потом, выйдя из ресторана, я остановился на тротуаре и заметил, что у меня развязался шнурок на ботинке. Я опустился на колено и, черт возьми, простоял там, наверное, 10 минут, и никак не мог вспомнить, как завязывается этот сраный шнурок. Просто стоял на одном колене, держа его концы в руках, и смотрел на свой коричневый ботинок, пока слезы не закапали на его кожаный носок. Потом я просто затолкал концы шнурков внутрь ботинка по бокам и поехал домой на такси.
3: 22:00.
0: Сегодня вечером я не был голоден. Только что сделал себе сэндвич. Суп, который София приготовила вчера, все еще в холодильнике. Рядом с ним лежит рагу, которую Александра прислала из кулинарии. Я сделал себе сэндвич с арахисовым маслом и джемом, налил стакан молока и посмотрел новости. Сегодня вечером чувствую себя получше. Впервые за несколько дней у меня прояснилось в голове. Позвонили из детективного агентства. Я сказал им, что Бетфорд не связывался со мной ни по телефону, ни по СМС. Нет, я не знаю, где он сейчас. Он сказал мне, что я его не увижу, ради всего святого. Утром назначат нового оперативника. Бетфорд пропал. В новостях появилось обращение полиции с просьбой предоставить информацию. Сейчас я в постели, не могу уснуть. Головная боль не проходит. И какое-то неприятное ощущение в животе. Я позвонил Александре, оставил сообщение. Позвонил Софии. Она взяла трубку и сказала, что завтра приедет навестить меня.
3: Глава 33. Она. Несмотря на все ее приготовления, как физические, так и психологические, ничто не подготовило ее к тому чувству, которое она испытала при виде окровавленного трупа отца, распластанного на всю ширину большого проекционного экрана. Она не оставляла себе каких-то трофеев со своих убийств, чего-то способного напомнить о тех моментах изысканного удовольствия. При виде этих фотографий внизу живота разлилось томительное тепло. Сердце затрепетало в груди. Она почти ощутила вкус его плоти. Это чувство накрыло ее с головой. Она попыталась припомнить песню, которая тогда звучала у нее в ушах. Ритмы этой песни рассеяли бы острое возбуждение, охватившее весь ее организм. И тут заметила, что ее правая рука касается стола. Указательный палец скользит по царапинам и выбоинам, оставленным тысячами тяжелых скоросшивателей с металлическими уголками. Она резко убрала руки и положила их себе на колени. День прошел нормально, как и ожидалось. Детектив Тайлер в своих показаниях несколько преувеличил действие галоперидола. Это не то средство, которое делает людей полностью послушными. В некотором смысле отец стал даже еще более упрямым и несговорчивым, но он все-таки подписал эту доверенность. Еще несколько месяцев яда в пище и яда в ушах окончательно настроили бы его против ее сестры. Тогда она убедила бы его изменить завещание, а затем позволила ему уйти, аккуратно увеличивая дозу. Сам по себе этот препарат не смертелен, но в достаточном количестве способен привести к остановке дыхания или сердца. Ни один судмедэксперт или патологоанатом не усмотрел бы тут ничего, кроме дыхательной или сердечной недостаточности, вполне объяснимых у мужчины в возрасте ее отца. Проблема была в том, что она недооценила его. Если бы она уделяла отцу больше внимания, то не пришлось бы сдвигать планы и ускорять события. Почему-то где-то в глубине души думалось, что он всегда знал о ней. Отец видел тот след от укуса на ноге у матери и скрыл его. Может, сам того не сознавая, не желал взглянуть суровой правде в глаза. Ее натура привела бы в ужас любого родителя. И все же он никогда не высказывал ей никаких претензий, хотя и не смог жить ни с кем из них после смерти их матери. Отослал из дома обеих сестер. Она чувствовала, что в первые годы после смерти матери отец подозревал их обеих. Он знал, что одна из них укусила Джейн, хотя никогда и словом об этом не обмолвился. Наверное, из чувства стыда. Когда она окончила среднюю школу, Фрэнк вроде забыл об этом, или, по крайней мере, задвинул свои сомнения куда-то в самую глубину головы. Хотя 4 года назад, когда она скормила 3 флакона оксикантина второй его жене, Хизер, Фрэнк должен был бы понять, что абсолютно ничего не изменилось. Что его дочь ничуть не изменилась. Впрочем, у Хизер хватало собственных проблем, и наркозависимость занимала среди них отнюдь не последнее место. Так что версия смерти от случайной передозировки его вполне убедила. Как, впрочем, и власти. А вот Хизер убеждению не поддавалась. Поначалу. Она явилась в семейный дом, зная, что Фрэнка нет в городе, и что Хизер будет там в полном одиночестве, и что будет беспробудно пить, параллельно закидываясь колесами для большего кайфа. Хизер уже нализалась настолько, что не могла удержать стакан, но добавленные в ее водку содовой таблетки оксикантина, растолченные в порошок, так и не сделали своего дела. В какой-то момент пришлось удерживать ее и через засунутую в горло резиновую воронку влить ей в желудок приправленную окси бутылку шабли. Она оставалась Хизер, пока та тихо умирала, а затем той же ночью убрала все следы своего присутствия в доме, прежде чем оставить мачеху, чтобы ее нашел отец, который должен был вернуться только на следующей неделе. В доме еще довольно долго сохранялся этот запах. Хизер умерла в самый разгар лета. После похорон Фрэнку пришлось нанять дорогостоящую бригаду дезинфекторов, чтобы избавиться от запаха гниющей плоти своей второй супруги. На похоронах Хизер она в последний раз и видела свою сестру. Они стояли по разные стороны еще не закопанной могилы. Отец стоял между ними в изголовье. Голова у него была опущена, слезы капали на гроб. Сестра не смотрела на нее. Сестра винила ее во всем. Она подозревала, что та просто втайне завидует ей, ее силе, ее готовности делать все, что потребуется, дающей ей эту силу. А вот сестра была слабой. Всегда была. Даже когда они были маленькими, ею всегда можно было манипулировать, пообещать конфету или книгу, и тогда она делала то, что ей говорили. Даже очень плохие вещи. Разница была в том, что когда матери удавалось ее за этим застукать, сестра все плакала и плакала навзрыд. Сестра плакала и в тот день, когда мать рассталась с жизнью на лестнице, и, насколько она могла судить, с тех пор и не переставала лить слезы. Некоторым поступкам нет прощения. Они пятнают душу, оставляют на ней неизгладимый след. Она поняла это в тот день, когда ее зубы впились в кожу матери. Мать не вскрикнула, не вздрогнула и не отстранилась. Хотя подспудно промелькнула мысль, может, мама еще жива? Может, какая-то часть ее мозга пока что не отключилась после перелома позвоночника? Та часть мозга, что позволяла матери оставаться в сознании и чувствовать боль от маленьких зубов, впившихся в кожу. Она понимала, что это маловероятно, но восторженное возбуждение при мысли, что мать может это почувствовать, делало этот поступок еще более важным, еще более значительным. Она слушала, как адвокаты сражаются сначала с детективом Сомсом, а затем с детективом Тайлером. Ничего из этого не имело значения. Ее сестру осудят, а она выйдет на свободу. В этом не было никаких сомнений. Подобные мысли рассеялись, вернув ее в зал суда. Опустив взгляд, она опять поймала себя на том, что оглаживает пальцами стол. Быстро убрала руки, зажала их между бедер и осторожно огляделась по сторонам. Непонятно, видел ли ее кто-нибудь. Хотя неважно. Судьба сестры уже решена. Скоро ничто не будет стоять между ней и состоянием ее отца. Всем состоянием до последнего цента. И все-таки дело не в деньгах. Дело в том, чтобы не позволить и сестре наложить на них лапу. Деньги – это еще и власть. Сестра была единственной, кто знал ее истинную природу. Так и должно было случиться, то, что сейчас судит их обеих. Убийство сестры, а затем и отца, вызвало бы слишком много вопросов, даже если бы удалось выдать обе смерти за роковое стечение обстоятельств. Да и в чем тогда была бы забава? Известие о том, что отец и дорогая сестра, к примеру, погибли в автокатастрофе, принесло бы определенное удовлетворение, но абсолютно никакого удовольствия. А это все-таки разные вещи. Отец, погибший от руки убийцы, и сестра, осужденная за это убийство и лишенная наследства. Идеальный вариант. Она получит деньги и власть. Фрэнк, наконец, заплатит за все те годы, что пренебрегал ею, держал ее подальше от себя в холодных школах-интернатах, за то, что позволял матери бить и кусать ее. Фрэнк Авелина заслужил эту смерть. И сестра свою участь тоже полностью заслуживала.
1: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

поют. Забудьте сердце, сердце волнуется, под что не покнуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не

0: Студия Мерц Рекордс представляет.
1: Ну что ж, друзья, следующую песню я хотел петь в память ушедшим людям, которые были на войне в разные годы нашей истории. Сейчас будем себе аккомпанировать звуками электропиано и бас-гитары.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Лев Никулин. «Московские зори». Часть первая.

В начале 90-х годов прошлого века молодой, но уже известный врач Петр Константинович Артемьев был выслан из Москвы под надзор полиции. Время было суровое. Время Александра III и Победоносцева. Отец Петра Артемьева, сам Петр, братья его Иван, приват-доцент, и Федор, врач-хирург, родились, росли и учились в Москве и окончили курс в Московском университете. Петр Константинович всеми своими знакомствами, привычками, научной работой, связанной с Москвой, очутился в уездном городе юго-западного края. Это считалось сравнительно благополучным исходом, и особенно потому, что молодая жена Петра Артемьева, Ася, была тяжело больна и не вынесла бы северного климата. В энциклопедии Брокгауза и Фрона было сказано, что городок Н отстоит от железной дороги в 32 верстах, имеет столько-то жителей, один собор, две церкви, мужскую гимназию, женскую прогимназию, городскую больницу и небольшой завод сельскохозяйственных орудий Отто Берга. Сначала городок понравился Артемьевым. Они приехали в мае месяце, уже осыпался цвет в садах. Белые домики выглядели живописно среди деревьев в цвету, среди кустов малины и крыжовника. Но улицы, особенно главная, широкая, огорчили Артемьевых. Черная вонючая жижа ползла по сточной канаве, прорытой посередине главной улицы. По бокам вместо тротуаров были положены прогнившие доски. Керосиновые фонари отстояли далеко друг от друга и зажигались редко.

0: Но что это все значило для 4-летнего сына Петра и Аси Артемьевых, Коленьки, маленького мальчика, с восхищением разглядывавшего вывеску парикмахера, человека с похожими на две пики усами, сапожника с большим черным сапогом и часовщика с циферблатом и стрелками, показывающими одно и то же время, 8:45. А главное, что привлекало Колю, это стая босоногих мальчуганов, играющих в сточной канаве. Пришла зима с пронзительным сырым ветром, редкими морозами и неожиданными оттепелями, и Ася тихо угасала. Прожив всего год в чужом городе, она умерла. На похороны пришли только сослуживцы Петра Константиновича по больнице. Местное общество до сих пор не решило, как себя держать с административно высланным. На втором году пребывания Артемьева в городе умер царь Александр III. Его преемник Николай II назвал надежду на перемену режима бессмысленными мечтаниями. Однако новые веяния проникали и в русское чиновничье общество городка. Оно решило принять в свою среду Артемьева. В городе Н. отец и сын Артемьевы прожили 11 лет, вплоть до 1904 года, и все это время с ними жила в отдельной комнате Вера Ивановна, дочь фельдшера городской больницы, белокурая, круглолицая женщина, которая называлась экономкой. В воскресенье вечером к отцу приходили гости, смотритель городского училища Иван Антонович Евтушенко, высокий полуслепой старик.
1: Не грустите, Петр Константинович.
0: Доктор Станислав Балинский, стареющий красивый блондин с холеными усами.
2: Не надо волноваться, мой друг, не надо.
0: Приходил Заика Наум Разинер, часовых дел мастер. Его считали одним из самых начитанных людей в городе.
1: Надо размышлять о жизни, а не о смерти.
0: Иногда появлялся Василий Васильевич Еворский, репетитор Коли Артемьева, бывший студент, тоже, как и Петр Константинович Артемьев, замешанный в политическом деле. Гости засиживались поздно, пили чай, спорили о не совсем понятном для мальчика.
1: Спиноза говорит: человек свободный, живущий единственно по предписанию своего разума, ни о чем другом так мало не думает, как о смерти. И его мудрость состоит в том, чтобы размышлять о жизни, а не о смерти.
2: Античная философия считала, что разрушение материи не означает конца духовной жизни.
3: Вот мой брат Иван читал на днях реферат «Душа Гоголя по новым данным». Я это вычитал в новостях.
2: Интересно, откуда же он получил эти данные?
3: Очевидно, в непосредственном общении с объектом реферата. Ах, друзья мои, все-таки Москва, жизнь, лекции, рефераты. А мы здесь прозябаем.
1: А вы не грустите, Петр Константинович. Ну, конечно, вам нелегко здесь, но дело, которое вы делаете, заслуживает уважения. Вас называют московский доктор. Это хорошо, что труд ваш связывается с Москвой. Видно, хорошее пришло сюда из Москвы, а? Позвольте мне за рояль.
3: А, пожалуйста, пожалуйста.
1: Благодарю вас. Тряхну стариной.

0: Это Бах?
1: Совершенно справедливо.
2: Ужасно сознавать свою беспомощность. Нет медикаментов. Устарелый инструмент. Главное же невежество, темнота. Привозит девушку-крестьянку с гангреной. Какая-то знахарка, ведьма, черт ее побери, прикладывала грязные тряпки, припарки, что ли. И вот от ничтожного пореза серпом умирает юное 17-летнее существо. В русских губерниях есть хоть земский врач, один на 20 тысяч населения. А здесь и земства нет. В Москве на собрании врачей я имел неосторожность поднять тост за русскую медицину, за русскую науку, который хотел погубить православный Торквемада инквизитор Победоносцев. Как раз в тот год в Государственном совете этот негодяй произнес речь против открытия в Петербурге женского медицинского института. Даже члены Государственного совета, эти ихтиозавры в звездах и лентах, не возражали против открытия института. Но одолел Победоносцев. Он, видите ли, против ложного направления высшего женского образования. Так Россия лишилась, и каждый год лишается сотен и сотен женщин-врачей. Вот я и упомянул об этом в моем слове, за что на следующий день я был доставлен в охранку. Какой-то прохвост с аксельбантами дал там мне подписать протокол. В нем был полный текст моей речи, записанный каким-то филером, и слова «инквизитор» и «Торквемада». Вы бы слышали, как мне аплодировали за эту речь. А громче всех, вероятно, тот, который записал ее для охранки.
3: Не надо волноваться, мой друг. Не надо.
1: Да. То ли еще бывает. Да.
0: Я думаю, все-таки думаю, что когда-нибудь об этом времени будут вспоминать как о кошмаре. Дурной сон, Деляновы, Победоносцевы, а Александр Третий.
4: Глухо у нас. Но кто знает, может быть, пока мы тут мудрствуем, что-то происходит. Как говорится, в глубине России буря скоро. Грянет буря.
2: Желал бы иметь вашу веру, Иван Антонович. Исправник рассказывал, что в селе Шпаново в колодце объявилась икона. Со всей округи съехались тысячи людей. Ехали на подводах, везли больных, умирающих, коллег. Вопли, истерики, массовый психоз. Послали стражников, колодец опечатали. Оказалось, какой-то странник-монах обмазал фосфором образ и спустил на веревочке. Когда же, наконец, проснется народ? Когда проснется Россия?
3: И все-таки проснется.
4: Уже просыпается. Под Харьковом на моей родине жгут помещиков. В Петербурге все кипит. Опять взялись за старые студентов-солдаты.
2: И отлично. Ведь это сотни пропагандистов в армии.
5: Братья Петра Константиновича Иван и Федор писали из Москвы редко. Прежней тоски по родному городу не стало. Петр Константинович привык к уютному уездному быту, к больнице, которой теперь можно было похвастаться и в губернии. В своем спокойном розовом домике он отдыхал. Здесь была милая, тихая Вера Ивановна, сын, добрые знакомые. И когда доктору Артемию посоветовали просить у его высокопревосходительства о снятии запрещения приезжать в столицу, он не сделал этого. Поздно было начинать жизнь сызнова.
2: Жизнь уже прошла, и пусть остается как есть.
5: Много лет спустя, когда маленького Колю называли уже Николаем Петровичем, прожитая жизнь представлялась ему как бы книгой, которую уже нельзя было перечитать снова. А как хотелось бы перечитать иные страницы. Шли годы. Тайны маленького городка Н пленили воображение мальчика. Он узнал, что некогда городок осаждали крымские татары, потом польские паны. Стоило только во весь дух пробежать по широкой улице, и вот уже окраина, а за ней роща, над рощей курган, издавна называемый «казацкая могила». Подножие кургана было изрыто искателями кладов, но кроме ржавого обломка копья Коля Артемьев ничего не выкопал из земли, которая некогда была обильно полита казачьей, шляхетской и татарской кровью. Стоя за партой в гимназии, Коля воображал себя в шароварах шириной с Черное море, с рушницей и саблей, и на коне. А в это время глухо, как бы сквозь вату, раздавалось в классе:
6: «Дабы, внимая преподаваемому нам учению, возросли мы тебе, нашему Создателю, во славу Церкви и Отечеству на пользу».
5: Внимать преподаваемому учению было трудно. Стояли золотые дни ранней осени. Так заманчиво было плыть в дощанике по заросшему камышом пруду с пуговой диких, собиравшихся в дальний перелет уток. Позади на последней партии сидел Боб Владимирцев, сын мелкопоместного дворянина. Он был щеголь. У него были брюки и куртка из сукна «Диагональ». Боб курил, и его не тошнило, как Колю Артемьева. За Владимирцем приезжал из имения высокий желтый шарабан. Уже второй год Владимирцев сидел в этом же классе, на той же партии, и ему так же, как и прежде, было скучно. Как-то Коля заговорил о Владимирцеве, но отец свирепо оборвал его: «Нечего тебе с олухами дружить». Но с Владимирцем Коля дружил еще 3 года, пока не случилась история с говорящей головой. В сентябре месяце открывалась ярмарка по поводу крестьянского праздника. Заезжие дворы были переполнены торговцами, помещиками, управляющими имениями. На площади пели слепцы, шныряли жулики. А возле винной лавки сколотили дощатый балаган, врыли 2 столба и прибили вывеску из жести: «Феномен 20 века. Говорящая голова». Шарманка решила сомнение Коли. Дама в розовом лифе отрезала мальчикам 2 последних билета, собрала выручку в редикюль и ушла.
7: Господина исправника. Прошу! Почтеннейшую публику сохранять спокойствие, особенно слабонервных и дам.
5: Усач в голубой венгерке потянул за шнурок, занавеска со стеклярусом раздвинулась, открылось подобие ниши, обитой черным бархатом. В нише находилось возвышение, и на нем трехногий столик. На столике блюдо. И на блюде голова дамы в розовом лифе, той самой, что продавала билеты.
7: Как вас зовут, мадемуазель?
8: Мальвина.
7: Сколько вам лет, мадемуазель Мальвина?
8: 16.
5: Оля тотчас понял нехитрую механику чуда 20 века. Под столом было два зеркала, поставленные углом. Зеркала отражали черный бархат, и получалось, как будто под столом ничего нет, воздух. Керосиновая лампа с рефлектором ярко освещала голову на блюде. Голова без всякого интереса смотрела в публику. Боб Владимирцев от злости скрипел зубами, дескать, жулики. Коля и сам понимал, что фокус рассчитан на простодушных селян, доверчивых посетителей ярмарочных балаганов.
7: Где ваши папаша и мамаша?
8: Мои папа и мама померли с горя, когда я родилась.
7: Откуда вы родом, мадемуазель Мальвина?
8: Из Лепцига.
5: Коля оглянулся. Он искал глазами Владимирцева, но его уже не было рядом. Еще минуту назад он был здесь. Тут вдруг что-то просвистело мимо уха Коли. Что-то треснуло, раздался звон, и посыпались осколки. Он было оглянулся, но когда снова посмотрел в ту сторону, где была голова, то увидел остолбеневшего усача, столик и голову на блюде. А сбоку лежали осколки разбитого зеркала. И еще Коля ясно увидел туловище, сидевшей на корточках дамы.
9: Жульничество!
5: Коля стоял в оцепенении и вдруг вспомнил, что Владимирцев, перед тем, как скрыться, для чего-то переложил рогатку из кармана штанов в карман шинели. Коля вышел вместе с толпой. Было грустно, противно и немного жалко даму в розовом лифе и разбитый испорченный аппарат. Все-таки это было что-то необыкновенное, не похожее на обычную жизнь. У калитки дома Колю ждал Владимирцев.
10: Здорово, а? Я сразу понял, там зеркало. Отражает бархат, и будто под столом ничего нет. Ни ног, ни живота. А попал-то как?
11: Дурак ты. Дурак.
5: Они подрались тут же у калитки. Их разняли прохожие. Утром Коля через базарную площадь пошел в гимназию. Плотники разбирали балаган. В городе не оказалось зеркала такого размера, чтобы заменить разбитое. И феномен 20-го столетия исчез навсегда. Мальчики поссорились надолго.

0: Коле Артемьеву минуло 14 лет. Товарищи Коли уже назначали свидание в гимназистском церковном саду. По тому же пути пошел бы и Коля Артемьев, если бы в юношеские годы им не овладела страсть, которая увлекла его на особую дорогу. Это была дорога разочарований и восторгов, горя и радости. Странно, что эта страсть родилась в нем в глухом городишке с дворянским собранием, где каждую ночь играли вист и преферанс, но где, правда, была и библиотека, доступная немногим счастливчикам. И вдруг рядом с книгами, рядом с миром, созданным воображением, являются образы из плоти и крови. Тарас Бульба, Христофор Колумб, Чацкий. Они возникают на сцене в волшебном свете рампы, и все это вместе называется одним таинственным и волнующим словом – театр. Думал ли доктор Петр Артемьев, почтенная личность в городе, что его единственный сын Николай узнает во всей прелести грустную долю актера? Будет странствовать и в пассажирских, и в товарных поездах, играть в ветхом провинциальном театре, сидеть на пустом чае и ржаном хлебе. Как-то в церковном саду Коля Артемьев встретил Еворского, бывшего своего репетитора. Он сидел на скамье под деревом и делал вид, что читает толстую книгу. Коля с учебником в руках присел на пенек и приметил, что Еворский нет-нет да поглядит в сторону калитки. Он сидел к нему спиной и, возможно, его не видел. Заскрипела калитка, показался человек в очках, постоял немного, пошел по аллее прямо к Еворскому и сел рядом с ним. Еворский вынул пачку листов из толстой книги и отдал их человеку в очках. Тот спрятал листы в карман, встал и повернулся лицом к Коле. Это был механик с завода Отоберга, Алеша Родионов. Он не заметил Колю и ушел. Еворский встал, пошел к забору и тут увидел своего ученика.
1: Зубрите. А вот интересно знать, что у вас на душе.
2: Почему интересно?
1: Видите ли, у вас, мне кажется, есть какие-то стремления, кое-какой талант играть на сцене. Я видел вас в любительских спектаклях, в роли Григория Отрепьева, видел вас в роли Рында с секирой, в живой картине «Князь Михаил Репнин». Так, кажется, называлось представление?
2: Да.
1: Забавно. Недурно. Только бы вас не испортили похвалами, дешевыми комплиментами. У вас есть будущее, друг мой. Это, так сказать, общее мнение, но я думаю, что вы со мною согласитесь. Дело не только в том, чтобы устроить свою жизнь, свое личное преуспевание. Дело заключается в другом.
2: А в чем?
1: Дело заключается в том, чтобы изменить мир. Это сказал один человек большого разума и сердца.
2: Это слова Карла Маркса.
1: Хорошо, что вы знаете, кто это сказал. Вообще, друг мой, я вижу, что вы кое-что поняли из того, о чем мы иногда толковали по вечерам в гостях у вашего почтенного родителя. Кроме того, когда я в качестве репетитора внедрял в вашу голову горькие плоды познания, мне показалось, что вы не абсолютный балбес.
2: Не абсолютный, значит, относительный.
1: Я и этого не сказал. У вас были и собственные мысли, помню. Скандал в гимназии, когда вы написали в сочинении о записках охотника кое-что крамольное.
2: Я все же не совсем понимаю, к чему этот разговор.
1: Послезавтра маевка на казацкой могиле. Приходите. Приводите, кого сочтете нужным, только с выбором.
2: Понимаю.
0: К 8 часам утра у холма казацкая могила собралось не менее 100 человек. Почти у всех были в руках белые листки, гордость революционного кружка молодежи. И Коля Артемьев гордился тем, что его допустили к этой тайной работе. Он в одну ночь переписал красивыми четкими буквами рабочую Марсельезу, варшавянку. И особенно хорошо получились у него слова «напечатано по постановлению революционного кружка «Буревестник». На холме появился Алеша Родионов. Лицо его светилось радостью. Простыми, волнующими словами он говорил о будущем, о том, что настанет время, когда миллионы тружеников будут свободно праздновать день 1 мая, день солидарности пролетария всего мира.
3: Товарищи, как же будет, товарищи? Неужели мы разойдемся, крадучись по своим хибаркам? Пойдем в такой день, как сегодня, работать на своего хозяина Берга?
4: Нет.
5: Нет.
6: В чёрта старого мира отряхнём его прах с наших ног. Нам не нужно злобого кумира, ненависти на царский чертог. Мы пойдем к нашим страждущим братьям, мы к голодному люду пойдем. И пошлем мы злодеям проклятия, на войну мы его поведем. Вставай, поднимайся, рабочий народ!
0: Поднимались оконные занавески. Перекошенные от испуга, опухшие от сна лица появлялись в окнах. По главной улице, мимо гимназии, мимо собора и костела, шла, взявшись за руки, стройно по четыре в ряд, молодежь, и над колонной развивалось красное знамя. Городок будто замер. 6 столетий жили люди в этой котловине среди холмов и лесов. Дотла жгли городок татары, морило голодом в осаде королевское войско, но минули грозы и бури, и уже 200 лет... мирно спал в садах городок. Толстый седобородый человек в нижнем белье стоял на крыльце полицейского управления и, окаменев от неожиданности, смотрел на облако пыли, на шагающих по главной улице людей и красное знамя. Седлала коней полицейская стража, но когда стражники примчались на базарную площадь, никого не было на площади. Только на телеграфных столбах белели листки первомайских воззваний. Это было в 1904 году.

0: Коля, ты спишь?
1: Нет, пап.
2: Я давно хотел сказать тебе, Коленька. Подвинься, я присяду. Хотел тебе сказать еще накануне 1 мая. Я и Вера Ивановна все-таки заметили, что вы делали в саду в беседке. Руки у тебя были в чернилах. А эти чернила плохо отмываются. Я не решился тебе сказать, хотя надо было. Тебе только 14 лет. Конечно, тут много юного пыла. Сознательности в таком возрасте трудно ожидать. Да не обижайся.
1: Я не обижаюсь.
2: Потом Василий Васильевич Яворский дал тебе читать разные книжечки. Было бы странно, если бы я запрещал. Ты же знаешь, я сам пострадал от этого гнусного режима. Но все-таки подумай, Коля. В твои годы простая неосторожность может тебя погубить. Вот ваш инспектор, он мне обязан, я его лечу. По секрету сказал мне, будто есть некоторые подозрения касательно тебя и еще двух гимназистов постарше, 7 класса. Но они же юноши, а ты мальчик. Будь осторожен, голубчик.
1: Я понимаю. Но Василий Васильевич тут ни при чем. Папа, я знаю, что делать.

Отца Коли перевели на должность главного врача губернской больницы. Переезжали в большой город не по железной дороге, а по старинке, в многоместном экипаже-дилижансе, запряженном шестеркой тощих кляч. Путешествие длилось 12 утомительных часов, зато Коля был вознагражден. На следующий вечер по прибытии отец отпустил его в театр, в настоящий театр, в котором когда-то пела Полина Виардо, в нем играл знаменитый трагик-негр Олдридж, здесь рукоплескали великому Щепкину, а позднее Варламову и Давыдову. Коля Артемьев увидел здесь странствующего трагического актера, знаменитого Мамонта Дальского, и понял, кому тщетно подражали провинциальные уездные трагики. Однако скоро наступило время, когда наслаждение высоким искусством, восторги театралов оказались ничтожными, мелкими, по сравнению с событиями, которые происходили в стране. Вихрь 1905 года распахнул двери старинного здания театра для народных собраний. В то утро на сцене разыгрывали комедию Мольера «Мнимый больной». И вдруг на авансцене появился человек в рабочей блузе, в сапогах, появился как грозный судья, распугав одетых в шелковые кафтаны актеров в пудренных париках. Зрители слушали оратора, и никто не заметил поразительной картины. Образы 17 века внимали словам человека 20 столетия, героя нашего времени. Коля Артемьев увлекался пьесами Андреева и стихами Бальмонта, и даже Шерлоком Холмсом, увлекался живописью Чурлёниса и Рериха, но все это как-то шло мимо, скользило и тут же забывалось. А то сильное и гордое чувство, которое он испытал от активного участия в маевке у казацкой могилы, осталось навсегда. Это же чувство вдохновило юношу, когда он на благотворительном вечере в губернском городе читал песню о Соколе. Отца Коли уверяли, что у сына его настоящий талант.

С лета 1909 года отец Коли почувствовал себя дурно и решил на 2 месяца уехать на воды за границу. В его состоянии нельзя было оставаться в одиночестве, и он взял с собой сына. Таким образом, на 19-м году жизни Коле Артемьеву довелось побывать за границей, сначала во Франции. Париж ослепил, оглушил юношу. Отец разыскал в Париже старого товарища по университету и весь день проводил в клиниках. Коля был предоставлен самому себе. Он пересекал Париж на трамваях и омнибусах, спускался в недра метрополитена, путешествовал от Винсенского до Булонского леса. Театр по-прежнему был страстью Коли Артемьева. Он побывал в театре Комедии Франсез, доме Мольера, и удивился тому, как сохранился дух старины в этом почтенном театре. 3 недели в Париже пролетели как один день. Из Франции Артемьев отправились на один из известных курортов Германии и через месяц возвратились на родину.

0: Заграничный паспорт не помог Петру Константиновичу. И Коля приметил в глазах отца затаенную тоску и предчувствие близкого конца. Однажды во время обхода в больнице с отцом Коли приключился сильнейший сердечный припадок, и доктор впал в глубокий обморок. Более 2 месяцев Петр Константинович лежал в постели. Коля рассказывал отцу о том, что вся опечалена его болезнью, что незнакомые простые люди приходят и ждут во дворе, когда выйдет Вера Ивановна, и спрашивают, как нынче чувствует себя доктор, и суют в руку Вере Ивановне цыпленка для доктора. «Чудаки», — отвечал отец, — «какой уж там цыпленок! Финита ля комедия!» Вера Ивановна, услышав непонятные слова, задрожала и выбежала из комнаты. Коля теперь все знал об этой женщине. 13 лет прожила она в доме отца в двусмысленном положении экономки. И только сейчас отец впервые заговорил о ней с Колей.
1: «Видишь ли, Коленька, я очень перед ней виноват. Она простая женщина, дочь фельдшера. Надо было как-то поднять ее. Нанять учителей, что ли. Заставить по-настоящему учиться. И, конечно, узаконить эту связь. Я ничего этого не сделал. И вот моя единственная просьба. Я, в общем-то, бедняк. Но кое-что есть, но это для тебя. Пока не кончишь университет. И я оставлю тоже немного. И главное, не обижай ее.
2: Зачем это? Зачем? Зачем ты так говоришь?
1: Мне кругом говорят о тебе, талант. Ты в самом деле решил идти в актеры? Сказать по правде, это меня огорчает. Вы все Артемьевы Московского университета. Вот возил я тебя зачем-то в Париж, а в Москву не удалось. Конечно, глупо. Для меня сокольники милее Булонского леса. Как это у Чехова? Лучше Москвы ничего нет на свете. Это откуда?
2: Из 3 сестер.
1: Вот, кстати, почитай мне.
0: Коля достал книгу из шкафа, перелистал ее и нашел 3 сестры. От того, что это была пьеса, он читал, увлекаясь каждым явлением. Читал, представляя себе каждое действующее лицо. Он даже забыл на время, что читает единственному слушателю, безнадежно больному отцу. Он представлял себе, как бы он играл Прозорова, и в сцене с Ферапонтом очень верно и искренне произнес:
2: «Снится каждую ночь, что я профессор Московского университета, знаменитый ученый, которым гордится русская земля».
0: И вдруг Николай услышал глухой звук, сдавленное рыдание отца. Только теперь сын понял его незаметную трагедию. Все могло быть – профессура, известность, слава. А вышло так, что Петр Константинович Артемьев умирал в скучном губернском городе, умирал в мечтах о Москве, о Московском университете, гордостью которого он мог бы быть.

тот день, когда хоронили доктора Артемьева, когда Коля увидел большую толпу, увидел бедных людей, пришедших проводить своего доктора, он понял, что все же отец недаром прожил свою недолгую жизнь.

0: Николаю Артемьеву было 20 лет, когда канцелярия Московского университета известила молодого человека о зачислении его в студенты на юридический факультет и о начале занятий в сентябре 1910 года. Москва. Никого из знакомых, кроме братьев отца, Федора и Ивана. Поселился Николай у Федора Константиновича в запасной комнатке. Его сразу привлекла библиотека, с любовью и со вкусом, собранная Федором Константиновичем. В одном из шкафов были книги под общим названием «Московиена». Постепенно студент втянулся в чтение книг, открывших ему жизнь его предков, московитян, историю Москвы, государство Московия. Не отрываясь, прочел записки о Московии англичанина сэра Джерома Горсея. И с особым интересом книгу под названием «Актеры в России при Петре Великом». В первый год жизни в Москве Николай чувствовал бы себя одиноким, если бы не встретил как-то на улице бывшего своего репетитора, Василия Васильевича Еворского, о котором сохранил светлые юношеские воспоминания.
1: Боже мой, ну и трущоба.
2: Не снимайте шинель, и калоши тоже. Адски дует с пола. Кашель совсем замучил. Здесь все же лучше, чем на улице. Вы садитесь, Коля.
1: Спасибо.
2: Итак, продолжим нашу беседу. Вы интересуетесь историей. Увлечены, в частности, историей Москвы. Это полезно. Но позвольте мне, так сказать, на правах бывшего репетитора дать вам совет. Как бы вы интересуетесь 16 веком, не проглядели 20-й. Все это увлекательно, и доблесть предков, и борьба за русское независимое государство. Но ведь это прошлое. А нынче что? В особняке Долгоруких родилась кадетская партия, мы, мол, цвет Москвы. Кто хвалится? Какие вы москвичи? Москвичи те, кто в декабре месяце в 5-м году устроил баррикады на Пресне, кто доказал всей России, что истинные москвичи они, пресненцы, а не Долгорукие и не насмерть перепуганные Треповы и Дубасовы. Вот и надо смотреть не во вчерашнее, а думать, что ждет нас завтра.
0: Чуть ли не на следующий день в университете происходила бурная сходка. И в разгар пламенной речи оратора кто-то взвизгнул пронзительным тенорком: «Полиция!» Цепь городовых в черных шинелях охватила студентов кольцом и оттеснила их вглубь двора. Артемьев очутился между двух дюжих городовых. Один схватил его за воротник, но тут рослый студент в кавказской папахе ударил по шее городового. Артемьев вырвался и побежал из ворот. Толпа увлекла его, и он очутился на Никитской, в Долгоруковском переулке. Но и там городовые перегородили переулок. Какой-то старик втащил Артемьева в ворота, толкнул его по лесенке вниз, и студент очутился в подвале, в столярной мастерской. Там он просидел 2 часа и попал домой только к вечеру. Жена дяди Федора Екатерина Петровна взглянула на оторванный воротник шинели и с довольным видом сказала: «Боевое крещение. Поздравляю».

0: тот же вечер Николай, распаленный дневными событиями, решил поделиться своими впечатлениями с Егорским, но...
1: Извините, Коля, я открою. Принес?
2: Принес.
1: Познакомьтесь, мой бывший ученик Николай Артемьев, а это товарищ Семен.
2: Артемьев. Семен.
1: Внимание, друзья, подвиньте керосинку поближе. Спасибо. Трехлетие 1908-1910 годов характеризуется победой контрреволюции, восстановлением самодержавия и Третьей Думы, Думы черносотенцев и октябристов. Борьба между буржуазными классами за родину нового порядка сошла с авансцены. Для пролетариата выдвинулась на очередь дня элементарная задача отстоять свою, пролетарскую партию, враждебную и реакции, и контрреволюционному либерализму. Эта задача нелегка, потому что именно на пролетариат обрушилась вся тяжесть экономических и политических преследований, вся ненависть либералов за вырванные у них социал-демократии руководство массами в революции. Кризис социал-демократической партии очень тяжел. Организации разбиты. Масса старых руководителей, особенно интеллигенции, арестована. Новый тип социал-демократического рабочего, берущего партийные дела в свои руки, уже народился, но ему приходится преодолевать необыкновенные трудности.
2: Кто-то ходит в коридоре.
1: Естественно, что в буржуазной революции к социалистам примкнули мелкобуржуазные попутчики. Они отпадают теперь от марксизма и от социал-демократии.
0: Николай, завороженный, наблюдал, как товарищ Семен и хозяин комнатушки глядели друг другу в глаза с улыбкой радости. Издали, через рубежи, за тысячи верст донесся до них голос Ленина. Голос проникал в сердца людей и зажигал верой в победу.

0: В эфире «Радио Рамсес» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Лев Никулин. «Московские зори». Часть вторая.

Временами Николаю Артемьеву казалось, что юношеское увлечение театром кончилось для него навсегда. Но частые посещения Московского художественного театра, потрясение от игры Качалова в роли Глумова, Леонидова в роли Мити Карамазова возродили в душе Николая тягу к сцене. Он участвовал в любительских университетских спектаклях, имел неизменный успех в самых различных ролях.

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

праздной суете, разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это.

происходит совсем не так, ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу, этим же ответит.

О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ со мною, вот что.

нити, разнообразных нитей, со мною вот что происходит.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я расскажу вам о жизни и творчестве всесоюзного мистера Икс –

открыл нашу программу «Севастопольский вальс» Константина Листова и Георгия Рублева. Это одна из самых популярных песен репертуара народного артиста СССР Георга Карловича Отца. Георг Отц родился в Петрограде 21 марта 1920 года. Его отец Карл Отц, выпускник Петроградской народной консерватории, известный оперный певец. Мама Лидия Отц была учительницей в общественном объединении «Просветительское общество». Родители назвали сына Георгием в честь Георгиевской больницы, в которой он появился на свет. Георг Отц, цитата. «Мама говорила, что было воскресенье, и в открытое окно доносились звуки духового оркестра. Мимо проходила похоронная процессия. Так что родился я под звуки музыки». Конец цитаты.

Программу продолжил сааремасский вальс композитора Вайлгре. Вскоре семья Отц вернулась на историческую родину в Таллин. Карл Отц стал солистом эстонской национальной оперы. Музыка окружала Георга с самого раннего детства. Отец часто репетировал дома. По выходным мама устраивала литературно-музыкальные вечера. Когда Георгу было 5 лет, отец впервые взял его с собой на оперный спектакль, который произвел на маленького Георга очень сильное впечатление. В 1928 году Георг поступил в престижный французский лицей в Таллине, где лицеисты изучали несколько иностранных языков, в том числе и русский, а кроме общеобразовательных предметов, им преподавали историю искусства и обучали бальным танцам. На одном из занятий учитель попросил Георга исполнить какую-нибудь мелодию и услышал арию Каварадосси из оперы Пуччини «Тоска». Так родители узнали о музыкальных способностях своего сына. Слушаем романс Николая Листова «Я помню вальса, звук прелестный».

Маленького Георга сразу же приняли в школьный хор. На занятиях музыки он научился играть на фортепиано и стал аккомпанировать отцу дома на репетициях. Отец считал, что голос Георга не подходит для большой сцены. Цитата. «Раз и навсегда выкинь из головы мысль о карьере певца. Выбери себе профессию посолиднее». Конец цитаты. Поэтому Отц-младший после окончания лицея в 1938 году поступил в военное училище, где упор делался на технические дисциплины и физподготовку. В 1939 году Георг стал чемпионом Эстонии по плаванию на длинные дистанции. Родители считали, что Георг должен получить высшее образование. После окончания военного училища в 1940 году Георг поступил в Таллинский технический университет. В этом же году Эстония вошла в состав Советского Союза, а 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Программу продолжит песня Василия Соловьева-Седова на слова Михаила Исаковского «Услышь меня, хорошая».

Георга Утца призвали в ряды Красной Армии. Во второй половине августа 1941 года началась массовая эвакуация из Таллина. Немцы подходили к городу. Пароход «Сибирь», на котором находился Георг Утц, был потоплен. Георг отдал свой спасательный жилет раненому. Георг Утц, цитата. «Вспыхнул пожар. Огонь распространялся от центра к корме. Но волна была высокая, а вода в открытом море ледяная. Я ухватился за обломок бревна, но скоро в него вцепился еще кто-то, и я оставил его». Конец цитаты. Через несколько часов Утца подобрали моряки минного тральщика и доставили в Ленинград. Всех спасшихся призывников отправили в тыл для обучения и распределения по фронтовым частям. Поскольку у Утца было военное образование и офицерский чин, его назначили командиром противотанкового взвода, но до фронта Утц не доехал. Вот воспоминания эстонского режиссера Приита Пылдроосса, набиравшего артистов в художественные фронтовые ансамбли. Цитата. «Вышла не то долгая остановка, не то пересадка. Точно не помню. Но надо было часа полтора ждать. В здании вокзала находилась группа офицеров запаса. Поговорив о том, о сём, я поинтересовался, нет ли здесь кого подходящего для ансамблей. Выяснилось, что нет. Есть только сын известного тенора Карла Утца. Мы познакомились, и я сразу же приступил к делу. Ваш отец – известный оперный певец. А вы как, тоже поёте?» – спросил я. Утц ответил сдержанно, с присущей ему скромностью. «Не знаю, не пытался, но можно и попробовать». Конец цитаты.

Программу продолжила «Вечерняя песня» Василия Соловьева-Седова и Анатолия Чуркина. Георг Оц стал участником хора, которым руководил эстонский композитор и педагог Густав Эрнесакс. Хор дал множество концертов на фронте и в госпиталях. В начале 1944 года в Ярославле в госпитале Оц впервые выступил в качестве солиста. 22 сентября 1944 года Таллин был освобожден войсками Красной Армии. Георга Отца комиссовали, и он вернулся домой. Он поступил в музыкальное училище и получил работу в Таллинском академическом театре «Эстония». Поначалу ему доверяли небольшие эпизодические роли, но когда исполнитель партии Зарецкого в опере Чайковского Евгений Онегин заболел, его с блеском заменил Георг Отц. На афишах театра «Эстония» рядом с фамилией отца стала появляться фамилия сына. Георг экстерном сдавал экзамены в музыкальном училище и окончил его за 2 года. В 1946 году он поступил в Таллинскую консерваторию в класс известного педагога Тиита Куузика. Вскоре Георгу Отцу стали давать главные роли в постановках. Приведу слова художественного руководителя театра «Эстония». Цитата. «Некоторые коллеги, шутя, жаловались директору. Почему у них высокие ноты звучат лучше, чем у Георга Отца, но зарплата в половину меньше?» На что директор отвечал: «Когда Георг Отц поет, в зале в 2 раза больше зрителей». Конец цитаты. Настоящий успех пришел к Георгу Отцу в 1949 году, когда он с блеском исполнил партию Онегина в опере Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». В 1950 году за исполнение партии Онегина Отц был удостоен сталинской премии 2-й степени. Слушаем песню Вениамина Баснера и Михаила Матусовского «С чего начинается Родина».

начинается родина. С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в

Евгений Онегин долгое время оставался визитной карточкой Отца. В багаже Георга Отца более 40 партий в оперных спектаклях, поставленных на сцене театра Эстония. Многие из них заглавные. В 1953 году Отц исполнил партию «Демона» в опере Антона Рубинштейна «Демон». Это тот самый оперный спектакль, на который Карл Отц привел своего 5-летнего сына Георга в 1925 году. С большим успехом Георг Отц выступал и в оперетте. Он сыграл более 20 ролей. Георга Отца отличали личная скромность, благородство, элегантность и изящество. В исполнении Георга Отца послушаем арию Раджами из оперетты Имре Кальмана «Баядера».

Час, когда померкнет небосвод, и луна свой бледный свет прольет, стройной легкой тенью, призрачным видением, твоя дырка в танце плывет. Блеск ее лучистых черных глаз звезды затмевал полночный час, гибкие движения.

Всесоюзная популярность пришла к Георгу Отцу в 1958 году после выхода на экраны страны фильма режиссера Юлия Хмельницкого «Мистер Икс». Это экранизация оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Режиссер поручил Георгу Отцу исполнение главной роли в фильме. Временные рамки программы не позволяют мне подробно рассказать об этой работе. Приведу слова дирижера Дмитрия Кабалевского. Цитата. «Я был потрясен и восхищен тем, насколько совершенен и ярко индивидуален оказался Отц. Как безупречно соединились в нем музыкант, вокалист и драматический актер». Конец цитаты. Весь облик певца, одетого во все черное, неповторимый голос с неподдельными нотками печали, вместе с благородными, сдержанными манерами, все это восхитило публику и в одночасье сделало Отца знаменитым. В исполнении Георга Отца послушаем знаменитую арию «Мистера Икс».

Георг Отц, цитата. «Мне самому не ясно, какой я, собственно, голос. Встречаются рецензии, в которых меня считают вторым тенором, но это все же не так. Мой голос, очевидно, нельзя отнести к какой-либо абсолютно строгой категории, как, например, лирический баритон, драматический баритон или буфонный бас. Поэтому я пел партии и из басового, и из тенорового, и из баритонового репертуаров». Конец цитаты. Георг Отц – удивительный певец и человек. Казалось, что его творческие возможности безграничны. Ему был подвластен любой песенный и сценический жанр. И в каждом он достигал подлинного мастерства. В 1960 году Георг Отц был удостоен звания народного артиста СССР, а в 1968 году он стал лауреатом Государственной премии СССР. По словам Отца, в его репертуаре более 1500 произведений на 18 языках. Георг Отц, цитата. «Я буду счастлив, если хотя бы один человек, слушая мои песни, испытает потребность сделать что-нибудь полезное и доброе людям». Конец цитаты. 5 сентября 1975 года Георг Отц после тяжелой болезни ушел из жизни. Приведу слова из статьи Руслана Семяшкина. Цитата. «В памяти народной имя величайшего советского баритона, народного артиста СССР Георга Отца, навсегда останется в ореоле той первозданной чистоты, той необычайной, лишь ему подвластной мощи и уникальной манеры исполнения, которых повторить невозможно, и это непреложная истина. Для Отца и Россия, и Эстония были неразделимой навеки одной родиной». Конец цитаты. Завершит программу песня Эдуарда Колмановского на слова Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь». Поет Георг Отц.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Барс.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Эвы звучит польская песня «Не сполчне ми». Мы не успокоимся. Музыка Северина Краевского, слова Агнешки Осецкой, червоной гитарой.

смочнели, им дожили, им зайдили в чудный лес. Весь по дороге, заспевай мне.

В эфире «Радио Ранси», с вами Анка Переводчица. Песня на русском языке прозвучит в исполнении Льва Барашкова. «За далью снова будет даль».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А вот другой вариант песни на русском. Исполняет Бобков Александр. «Нет покоя».

0: В эфире «Радио Рамсес», с вами Анка Переводчица. Неистребимо в человеке стремление вдаль волшебную. Поэтому столько песен посвящено дороге. Заходите на огонек, погреться и снова в дорогу. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Добра година, дродзи пшиячели.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рамсес». www.ramses.org

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08 915 632 34 08. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

пути. Нам приходится с тобою идти. Не забудь, что впереди поворот. Он нам нужен очень. Не собьют с пути ни крики, ни лай. Да что ж такое, а? Иди погуляй. Ну вот опять я опоздал.

дорогам пусть ведет собака-проводник. Бог ведет по жизни, а по земным дорогам пусть ведет собака-проводник. И вот так вот день за днем, словно в бой, на маршруты мы выходим с тобой. Не поймешь еще, кому тяжелей, да и не в этом дело. Быстротечен, как всегда, стрелок бег.

0: известный во всем мире Рэй Чарльз.
1: Georgia, Georgia.
0: Хосе

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@rancis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: И теперь какое-нибудь лирическое произведение. Про любовь.

0: Спасибо большое. Счастья вам, здоровья, любви. Берегите друг друга.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Осень. Наши дни. Девушка стоит и смотрит на могилу монаха. К ней подходит молодой человек. Они вместе смотрят на могилу неизвестного солдата. Молодые люди после пикника сидят на мотоциклах, собираются уезжать.
2: Может, поедем?
3: Поехали!
4: Романтики!
2: Да поехали же!
5: И вечный бой покойным только снится.
6: Пошли.
3: Вперед!
2: За мной!
1: «А зори здесь тихие» в двух сериях. Сценарий Бориса Васильева, Станислава Ростоцкого. Режиссер-постановщик Станислав Ростоцкий. Оператор-постановщик Вячеслав Шумский. Художник-постановщик Сергей Серебренников. Композитор Кирилл Молчанов. Звукооператор Игорь Строканов. И другие.

Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер Васильев. В главных ролях: Андрей Мартынов, Ирина Долганова, Елена Драпека, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук. В ролях: Зайцева, Мещерякова, Емельянова, Чернов и другие. Военный консультант генерал-лейтенант Осликовский. Директор картины Григорий Рималис. Первая серия.

0: Трое военных выходят из дома.
1: Сами видели, товарищ майор, ну какой же это помком взвод, он сапог найти не может.
0: Девушка в окне.
2: Ну вот он сапог-то нашелся, и я его под кровать зашвырнула.
1: Выказалось.
0: Солдат в платке доит корову.
1: Бойцы, кажется, передовой снимут ужасно до жизни жадные. А я нарушение устава никак терпеть не могу.
3: Здравия желаю, товарищ майор.
0: Подходит к корове. Майор явно недоволен солдатом в платке.
1: Пять суток.
3: Не дается она без платка-то.
4: Ладно, давай. Ты мне рапорт, я тебе выговор. И новых солдат. А потом опять все сначала, так что ли?
1: А вышлить не пьющих. Не пьющих, а чтобы насчет женского полу.
4: Явнухов, что ли?
1: Начальству видней.
4: Порядка в расположении навести не можешь. Бабы, бабы.